Нашу программу открыла композиция «We of the Champions» с альбома британской супергруппы Queen «News of the World», выпущенного в 1977 году. Я назвал Queen супергруппой, а еще ее называли культовой группой. В конце 1964 года Брайан Мэй и трое его друзей решили создать рок-группу. Поначалу названия у нее не было. Позже к группе присоединился одноклассник Брайана Мэя Тим Стаффел. Ребята назвали свой коллектив 1984 в честь романа «Утопии» Джорджа Оруэлла. Ребята исполняли каверы популярных в то время хитов. За небольшую плату играли в пабах и на вечеринках. В начале 1968 года Брайан Мэй покинул группу. Цитата. «У нас было несколько своих номеров, но я бы не сказал, что я был от них в восторге. Я ушел, так как хотел играть собственные вещи». Конец цитаты. Нашу программу продолжит композиция «Modern Times Rock'n'Roll» с первого альбома группы Queen, выпущенного в 1973 году. Эту композицию можно считать данью уважения к гремевшей в то время группе Led Zeppelin –

0: Look out.
1: Rock and roll. Имя одного из четырех участников группы Queen уже несколько раз прозвучало. Это Брайан Мэй. Он родился 19 июля 1947 года. Брайан хорошо учился в школе и по ее окончании поступил в лондонский Imperial College на факультет астрономии. Цитата. «Несмотря на свою сильную склонность к наукам, был одержим музыкой. Это и была его первая любовь». Конец цитаты. С 7 лет Брайан играл на гитаре и к 15 годам выступал в любительских группах. Цитата. «Когда я был школьником, лет в 15, я не мог позволить себе купить электрогитару. У меня была старенькая акустическая гитара, на которую я поставил звукосниматель. Ни на что другое денег не было, поэтому мы с отцом открыли дома целую мастерскую и спробовали несколько способов изготовления нормального электрического инструмента. В итоге мы придумали, как добиться своего. Нарисовали чертеж и собрали гитару. Грифом послужила часть каминной доски красного дерева 200-летней давности. Остальные детали мы подобрали из самых разных мест, включая разбитый мотоцикл. Тогда гитара мне была позарез необходима. Должен же я был играть на чем-то, пока не куплю себе настоящую. Но в итоге инструмент оказался на заглядение». Конец цитаты. Слушаем композицию «Brighton Rock», открывающую третий альбом Queen «Sheer Heart Attack». Здесь Брайан Мэй отдает дань великим гитаристам, оказавшим влияние на его стиль: Джимми Хендриксу, Джимми Пейджу, Джеффу Беку, Ричи Блэкмору,

Но вернемся в 1968 год. Брайан Мэй и Тим Стаффел, студент колледжа искусств, покинули группу 1984. Через некоторое время, заскучав по прежней жизни, они решили создать новую группу. Они поместили на доске информации Imperial College объявление о том, что в новую группу требуется барабанщик. Кандидатом на эту роль было устроено прослушивание. Лучшим оказался студент медицинского колледжа, будущий стоматолог Роджер Тейлор. Цитата. «Мы подумали, что он самый лучший из всех виденных нами барабанщиков. Я посмотрел, как он настраивает дробовик, чего я никогда доселе не видел, и, помню, подумал, какой же это классный профессионал». Конец цитаты. Роджер Медеус Тейлор родился 26 июля 1949 года. Он с детства хотел стать музыкантом и играл в разных школьных группах. Сначала на гитаре, а потом сел за ударную установку. По окончании школы Роджер поступил в медицинский колледж при London Hospital. Он с удовольствием присоединился к Мэю и Стаффелу. Ребята назвали новую группу «Smile» – «Улыбка». После долгих репетиций и нескольких выступлений перед студентами ребятам повезло. Они были разогревающей группой перед концертом Pink Floyd в Imperial College. Несмотря на учебу, все трое думали о продолжении музыкальной карьеры –

Программу продолжила композиция «Earth» – «Земля» в исполнении «Smile». Запись взята с единственного сингла группы «Smile», выпущенного в 1969 году. Сингл был выпущен небольшой американской фирмой и провалился из-за полного отсутствия рекламы. В отличие от 1984, репертуар группы «Smile» составляли собственные сочинения Мэя и Стаффела. Глотком свежего воздуха для ребят стала возможность выступить в феврале 1969 года в Royal Albert Hall. Этот концерт давал шанс пробиться в мир славы и успеха. Однако оборудование «Smile» никак не соответствовало королевскому Альберт Холлу. Положение спас Тим Стаффел. Цитата. «На Иллинг Роуд как раз открылся новый музыкальный магазин. Мы заходили туда время от времени, поигрывали на гитарах и доставали хозяина вопросами, не собираясь при этом ничего покупать. Незадолго до концерта в Альберт Холл я подошел к этому парню и сказал ему, полушутя, полусерьезно, что было бы здорово, если бы он предоставил нам для выступления кое-какие инструменты, а мы бы, в свою очередь, сделали хорошую рекламу его заведению. И надо же, он согласился. Так мы заполучили на вечер классные усилители». Конец цитаты. С единственного сингла группы «Smile» слушаем композицию «Step on Me»

У группы Smile было достаточно много поклонников, в основном из среды студенчества. Среди них был и сосед Тима Стаффелла по съемной квартире, выпускник колледжа искусств, поклонник творчества Джимми Хендрикса, высокий, энергичный юноша, которого звали Фарух Бульсара. Он любил называть себя Фредди. Фредерик, так его нарекли при рождении Бульсара, родился 5 сентября 1946 года на небольшом острове Занзибар. Его родители были персидского происхождения и зороастрийского вероисповедания. 10-летнего Фредди родители отправили на учебу в школу-интернат в Бомбей, где он проучился 6 лет. В 1964 году на Занзибаре произошла революция, и семья Бульсара перебралась в мирную, спокойную Великобританию. В 1966 году Фредди поступил в колледж искусств, по окончании которого получил степень бакалавра изобразительных искусств и дизайна. Как я уже говорил, Фредди был одним из поклонников Smile. Часто бывал на их концертах. Летом 1969 года он предложил Роджеру Тейлору открыть магазинчик на рынке в Кенсингтоне. И тот согласился. Денег не хватало обоим. Они пробовали торговать произведениями искусства, но в этом деле не преуспели. В это время Фредди играл на гитаре и пел в группе Ibex. Ibex и еще пара групп, в которых участвовал Фредди, не добились никакого успеха, и ребята разошлись. А в группе Smile весной 1970 года начался разлад. Тиму Стаффеллу надоело играть рок-музыку, и он покинул коллектив. Цитата. «Я на 100% был уверен в правильности своего выбора. Я до смерти устал от этого грохочущего рока, так что у меня были свои причины уйти из Smile». Была ли группа Smile предшественником Queen? Честно сказать, не знаю. В каком-то смысле я дал им зеленый свет. Появление Queen было неизбежно. Конец цитаты. Слушаем композицию «The Night Comes Down» с первого альбома Queen. Эту композицию Брайан Мэй написал еще, будучи соло-гитаристом группы Smile.

После ухода Тима Стаффела его место в группе Smile занял Фредди Бульсара. Он фонтанировал энергией и идеями, строил грандиозные планы. Его девизом были слова, цитата, «Надеяться на лучшее, стремиться к вершине». Конец цитаты. Вот что рассказывал бас-гитарист Майк Роуз, игравший в группе Smile после ухода Тима Стаффела. Цитата. «Брайан и Фредди писали песни. Почти все из них вошли в дебютный альбом Queen. Все трое пели очень неплохо. Ребята до хрипоты спорили о том, куда двигаться группе. Брайан и Роджер отстаивали каждый свою точку зрения. Кое-какие мысли высказывал и я, но главным идеологом считался Фредди. Его голова была полна грандиозных планов. Кстати, первый раз слово «Queen» прозвучало, когда мы все торчали в саду возле дома». Конец цитаты. Почему именно такое название? По словам Фредди, оно звучит одновременно просто и торжественно. Такое название легко запомнить, и к тому же оно очень сильное, даже несколько помпезное. 27 июня 1970 года состоялся первый концерт группы в обновленном составе. Несмотря на то, что группа стала называться Queen и состав ее изменился, ребят объявили под старым названием Smile. Никто не удосужился перепроверить информации. После этого выступления Фредди решил взять себе псевдоним. Ведь, будучи рок-музыкантом, он нуждался в ярком сценическом образе. В поисках псевдонима Фредди обратился к античной мифологии и в честь Меркурия выбрал себе новую фамилию. Теперь вокалиста Queen звали Фредди Меркьюри. Меркурий в античной мифологии был богом пастухов, путешественников, воров и торговцев. Он был самым авантюрным и озорным из олимпийцев. Английское прилагательное «Mercurial» означает «живой», «подвижный», «деятельный», «непостоянный», «переменчивый», «сообразительный». Вот таким и был Фредди. С первого альбома Queen слушаем композицию «Jesus».

В течение всего 1970 года ребята писали новый материал, репетировали и проверяли свои композиции, наблюдая за реакцией публики на любительских концертах и вечеринках с друзьями. В феврале 1971 года состав квартета сложился окончательно. К группе присоединился бас-гитарист Джон Дикон. Он родился 19 августа 1951 года. Джон хорошо учился в школе, играл на бас-гитаре в разных любительских коллективах. По окончании школы перебрался в Лондон для продолжения образования. Его интересовала электроника. Джон Дикон был самым молодым участником Queen. Несмотря на это, он очень быстро сошелся с остальными участниками группы. Брайан Мэй вспоминал, цитата, «Мы сразу увидели, он то, что надо, несмотря на его крайнюю молчаливость. Он ведь почти все время молчал». Конец цитаты. Группа была готова к бою, к завоеванию вершин. В исполнении группы Queen слушаем композицию «You Are My Best Friend» с альбома «A Night at the Opera» – «Ночь в опере», выпущенного в 1975 году.

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала-ждала, пока не дождалась. Она сбросила себе последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Всех приветствую. Слушаем легкую, но назидательную песенку папы для дочки-принцессы. Поет Адриана Челентано «Иль темпо се не ва» – «Время идет» или «Что за комиссия создатель?» – «Быть взрослой дочери отцом».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Слушаем сетование папаши по имени Кармело Цаппола. Переводит мамаша Анка. Благодаря коллеге Борису Иткину, у него тоже есть взрослая дочь. Сегодня прозвучит поэтический перевод. Ты одета или, может, раздета? Где достала ты платьице это? Хочешь маму сразить наповал? Покажись ей, и вечер пропал. Тебе 14 едва, а выглядишь на 22. Куклу Барби в руке донесешь, но походкой не детской идешь. Телефон твой устал от секретов, от словесных твоих винегретов. Я хотел бы узнать, кто звонит, если это тебя не смутит. Тебя, когда ты пудришь нос, мне трудно принимать всерьез. Но когда ты уходишь гулять, это значит, мне снова не спать. А время, времечко бежит, назад, увы, не возвратится. Напрасно ты торопишь жизнь, она и так летит, как птица. А время времечко несет, кому мечты, кому тревоги, а между тем не устает.

Я свидетель простого процесса. Превращается дочка в принцессу. Но на мой незатейливый взгляд у принцесс чуть скромнее наряд. Что значит этот странный жест? Как трудно быть отцом невесты. Скоро вечер, уйдешь ты гулять. Это значит, мне снова не спать.

Вот так летит время, а детки подрастают. А еще я хочу вам предложить сетование финской мамаши. Петь будет Тарья Лунас.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Маленькие детки, маленькие бедки, ну вот, вырастают наши дочки и сыночки и начинают куролесить, в общем, ломать свои дрова в своей жизни. И слова им не скажи. И не надо, пусть живут свою жизнь, но пусть все равно знают, что мы рядом и в трудную минуту поможем. Пишите anka@ramses.org. Добрый час, дорогие друзья. Чао, мигранди амичи.

В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Я вашу дочь осчастливил. Если вы мне не отдадите сегодня билетов, то я вашу дочь с кашей съем. Я человек благородный.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет

дорогам пусть ведет собака-проводник. Бог ведет по жизни, а по земным дорогам пусть ведет собака-проводник. И вот так вот день за днем, словно в бой, на маршруты мы выходим с тобой. Не поймешь еще, кому тяжелей, да и не в этом дело. Быстротечен, как всегда, стрела.

утро в окно. Целая ночь без тебя. Тяжело. Скрипку сверчок убирает футляр. Ты со мной рядом, и в сердце пожар.

0: пожар.
1: Вот, ребята, я влюбился.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Давайте небольшую синхронизацию.

0: Спасибо большое.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Андрей Крус. Нижний уровень. Глава 7. Росита пришла примерно через час, одетая в розовый топ и черное корсариус. Волосы стянуты розовой же резинкой. Заглянула в кабинет, сразу доложив о том, что с кем-то пила кофе. Она вообще всегда говорит, куда пошла и с кем, и почему, хотя я ни разу за время нашего знакомства ни о чем ее не спрашивал. Боится, что буду ревновать? Черт его знает. Может, и буду. Но, скорее всего, нет. Иногда я вообще немного жалею о том, что наше знакомство состоялось. Она, докладывая, пытается, как мне кажется, создать себе саму иллюзию полноценной семейной жизни. «Мы куда-нибудь пойдем сегодня?» — спросила она уже на выходе из кабинета. «Я пока не знаю, у меня еще одна встреча. Скоро». Глянул я на часы. «Надеюсь, что ненадолго, тогда мы можем с

0: закрыв за собой дверь, включила музыку, опять же негромко, чтобы мне не мешать. Реггитон, разумеется. Она больше ничего и не слушает. И наверняка танцует. Она все время танцует. Или пританцовывает. Все, пора. Быстро заскочил под душ, переоделся, привычно прицепив кобуру к ремню, и спустился в гараж. Путь до Пунта Пасифика, мыса с самыми дорогими небоскребами, совсем не дальний. Так что на месте я был уже через несколько минут. По дороге дозвонился Джеффу. «Где встречаемся?» «У него в свите. Поднимайся». В дверце у меня всегда лежал блокнот с карандашом, так что я быстро и коряво записал номер. Здание Ocean Club, похожее на надутый ветром парус, видно издалека, почти что с любой точки берега. Пунта Пасифика мыс, а этот небоскреб еще и на самом видном месте его находится. При всем желании не потеряешься. Пристроил машину на улице, мест хватало, попутно заметив белый сабьёрбан Джеффа. Машину он себе под стать взял, если по размерам судить. Холл отеля был огромен и роскошен, как и лифт, привычно вызвавший краткий приступ невесомости. Коридор с толстым мягким ковровым, полумрак, массивная дверь, открывшаяся после стука, и неожиданно большой просторный номер за ней, а дальше океан за стеклянными стенами. Дверь открыл Дарка, сейчас даже не прятавший кобуру, висящую на поясе. Стив и Джефф уже сидели в комнате. Гонсалес был довольно высоким, крупным, с длинноватыми вьющимися волосами, причем он явно закрашивал седину. Раньше явно был атлетом, а сейчас оплыл и лицом, и телом. Глаза красные, под ними мешки, запах спиртного. На столе открытая бутылка Джеймсона, бокалы, ведерко со льдом и пистолет, двухцветный Six Sauer. Рукопожатие у него крепкое, ладонь влажная. Затем он, не говоря ни слова, указал мне на кресло. «Вот фото девочки». Стив вытащил из портфеля пачку фотографий. «Посмотри и мне отдай, я пришлю тебе сканы». «Хорошо». «Лет 13 с виду. Похоже на папу, но папу в молодости. Наверное. Так что лицо симпатичное. На одном снимке стоит с другими девочками в униформе Кингс Колледж. Видно, что высокая, выше подружек. Ни на одном из снимков не улыбается, что странно. А где с подружками стоит, там еще и нижняя губа закушена. Злое какое-то лицо, если честно. Такое первое впечатление. Полиция изъяла записи с камер в воротах. Что они там успели найти или не найти, не знаем. Заговорил Стив, обращаясь к Гонсалесу и явно продолжая прерванный при моем появлении разговор. Сотрудничать с нами они не будут, это точно. Ты что-то можешь узнать? Стив повернулся ко мне. Возможно, завтра будет ясно. «Дом опечатан, доступа туда нет». Стив снова обратился к Гонсалесу.
1: «Я с утра вам дам доступ».
0: Гонсалес из-под лобья посмотрел на него, затем его глаза перескочили на бутылку.
1: «Поедете со мной, и я сам сорву ленты. Мне плевать, кто там что скажет».
2: «По идее, полиция должна была там уже все закончить, так что мы не помешаем», — кивнул Стив.
0: «Несколько вопросов о том, о чем мы и так знали». Стив задал их просто так, для проверки. Гонсалес заподозрил слежку за 2 дня до того, как произошло убийство. Не сам, это Дарка заметил. Все же бывший полицейский. На следующий день мы вступили в работу, а потом случилось то, что случилось.
2: «Кто-то новый в последнее время возле вашей семьи появлялся?»
0: Перевернув лист блокнота, задал очередной вопрос Стив.
1: «Новый?»
0: — чуть нахмурился Гонсалес, вроде как не поняв смысл вопроса.
2: «Да, новый. Рядом с дочерью, с женой, сыном, вами самим. Новый партнер, новый тренер, новый... кто угодно».
0: Гонсалес задумался, глядя в окно на океан, потом кивнул каким-то своим мыслям, сказал.
1: «У дочери появился тьютер по... не знаю, как правильно назвать... компьютерным знаниям. Японская девочка, не больше. Как мне кажется, 18 лет зовут... сейчас, минуту».
0: Гонсалес встал... отошел к стоящему у стены бюро, открыл свой портфель, оттуда извлек ежедневник в обложке из дорогой кожи. Полистав его, он ткнул пальцем в какую-то страницу и обернулся к нам.
1: «Ее зовут Сатори. Фамилию не знаю. Или это и есть фамилия?»
2: «Не могу сказать»,
0: — покачал головой Стив, записывая.
2: «Откуда она взялась?»
1: «Из школы, как мне кажется. Я не интересовался, даже не видел ее ни разу. Она всегда приходила днем, когда я был в офисе».
0: Гонсалес инвестировал в землю. Это я знал. Скупал участки земли у фермеров,

0: и у кого попало, и пытался перепродавать их под застройку. С помощью Паломареса, как оказалось. Часто приходило?
1: Не знаю.
0: Он тяжело уселся обратно в кресло, потянулся к виски, но передумал и налил себе минеральный.
1: Несколько раз.
2: Почему вашей дочери потребовался тьютор?
0: Задал следующий вопрос Стив.
2: У нее были проблемы с предметом или что?
1: Не знаю. Школа. Этим всегда занималась Джон.
0: Гонсалес жадно выпил воду, отер губы пальцами.
1: Вроде бы нет. Луис чем-то увлеклась, и так появилась эта Сатори.
0: Мистер Гонсалес, вступил в разговор до сего момента молчавший Джефф. Почему вы переехали в Панаму? Гонсалес замер, причем заметно разозлился. Потом сказал резко.
1: Мне не хотелось бы это обсуждать. Это не имеет отношения к убийству моей семьи.
0: Вас пытались здесь отыскать, насколько я знаю, люди из Майами. Почему? Влез уже я.
1: «У меня были проблемы там, делового характера».
0: Повернулся он ко мне и ответил, глядя в глаза.
1: «Но те люди, с которыми у меня были проблемы, не имеют привычки убивать и не нанимают убийц. У них совсем другие привычки и совсем другие методы».
0: «Вы уехали из-за этих проблем?»
1: «Да, из-за этих»,
0: — ответил он, продолжая глядеть мне в глаза и подчеркивая каждое слово. «А тут я ему не поверил». Совсем. В общем, добились мы от него немногого. Гонсалес разве что подтвердил готовность оплачивать все расходы и выплатить премию за результат. И все. А так выходило, что он даже толком не знал, что делается у него дома. Всем этим заправляла Джоан Гонсалес, его жена. В общем, у особо деловых людей такое сплошь и рядом случается. Помог он мало, в общем. Когда мы от него вышли, я еще раз попробовал набрать номер частного детектива в Майами, но опять никто не откликнулся. Затем рассказал о том, что успел узнать Стиву и Джеффу, когда мы стояли у машин. А потом мы разъехались, договорившись встретиться с утра у дома Гонсалеса. Из машины дозвонился Рассити. «Мы закончили на сегодня. Хочешь в Лас-Баведос?»
2: «О, папи!»
0: «Тогда собирайся, я скоро буду». И быстро отыскал номер ресторана, столик забронировать. Каждый раз, когда я говорю ей «собирайся», мне хочется добавить и как-то соизмеряй свое желание быть красивой с реальностью и здравым смыслом. Но никогда не говорю. Это не Европа, это Панама, и сама Росита из Колумбии, из Картахены. И одевается так, как должна выглядеть тамошняя красавица, картахенская. А это значит, что приветствуется абсолютно все — белое, золотое, леопардовое и, разумеется, розовое. А еще Росита любит шопинг и покупает много платьев, как раз упомянутых цветов. Ладно, я ей не... А кто ей вообще? Кто-то? Не знаю кто. Ладно, нашел чем грузиться. Когда приехал домой, она и вправду была готова. Белое короткое платье в обтяжку, золотой пояс, такая же сумочка, серьги кольцами, волосы стянуты в тугой хвост. Глаз не отвести, при всем желании. Хотя бы из-за цветовой гаммы зажмуриться впору. Она красила губы, склонившись к зеркалу у входа, при этом лежащий на тумбочке iPhone непрерывно позвякивал входящими сообщениями. Росита с утра и до вечера переписывалась со всеми подругами. И что удивительно, им всегда было, что сказать друг другу. «Готова? Как я выгляжу?» Раскинув руки в стороны, Росита повернулась на мысках. «Великолепно!» Ярко, знойно, смуглость кожи подчеркнута белым платьем. И деревня деревней.
2: «Пошли?»
0: Я бросил на комод свою сумку, все равно с делами на сегодня закончил. «Пошли!» Она просунула свою руку мне под локоть, а я попутно скосил глаза на длинные перламутровые ногти с блестками. Верх элегантности. «Новые?
2: Тебе нравится?»
0: — прямо засветилась она. «Очень!» — решительно кивнул я, пропуская ее вперед в гостеприимно распахнувшееся нутро лифта. Машину брать не стали, консьерж вызвал такси. В старом городе припарковаться нереально, да и пить я не собираюсь. Хотя на этот счет особой бдительности полиция не проявляет, но лучше не рисковать. Подождали под козырьком подъезда, пока не подкатила желтая машина, забрались на тесное заднее сиденье, при этом у Роситы платье полезло вверх чуть не до пояса. Захлопнулась дверца, Росита почти сразу схватила меня за руку. Ехать было совсем недалеко, можно было бы пешком дотопать, если бы в ту сторону вела обычная улица, а не трасса с развязками. Запахло рыбой со стороны Меркадо де Морискос, куда разгружались рыболовные суда. Замелькали справа обшарпанные, затем реставрированные дома старого города. Он вообще красив, этот самый панамский старый город, застроенный в том самом колониальном испанском стиле, знакомом нам по кино и книгам. Двух- или трехэтажные дома с террасами и балконами, церкви, украшенные лепниной, здесь же президентский дворец. Старый город, понятное дело, место паломничества всех туристов. Днем на набережных торгуют сувенирами, играет музыка, много баров и ресторанов. А заодно театры, музеи, президентский дворец — все как подобает. Но это южнее, примерно 12-й восточной. А уже к северу от нее картина меняется. Там дома никто не реставрировал примерно с тех пор, как их выстроили. Соответственно, в большинстве из них жить можно лишь с трудом. Но живут и многие. Граффити, развалины, вонь, множество наркоманов — преимущественно черное население, превратившее эту часть города в гетто. Полиция там гулять уже никому не рекомендует. Множество уличных банд и просто шпаны. Наркоманы, крикливо и нагло выпрашивающие на дозу. Разбитые тротуары, осыпавшаяся штукатурка, разруха. Но это там, к северу. Пусть до него отсюда и рукой подать, всего несколько сот метров. А здесь уже по-другому. Таксист, высадивший нас на самой набережной, на Плаза де Франсия, симпатичной маленькой площади с каким-то монументом посередине, значение которого я так и не удосужился выяснить. Обрадовался чаевым, много раз повторил «Грасиас, сеньор», оскалив в улыбке прокуренные желтые зубы. Ресторан размещался в старом форте, точнее, в тюрьме, потому что 300 лет форт использовался только в этом качестве. Тяжелые двери из толстых досок, окованных железом, сводчатые потолки, старинные мушкеты на стенах. Простая мебель, белые скатерти на столах. Метрдотель заулыбался, провел нас к столику, услужливо отодвинул стулья и положил меню, заодно отказавшись принять заказ на напитки. Не царское дело, это уже официант подойдет. Кормили здесь всем морским, причем готовили очень вкусно. Эдак во французском стиле. Поэтому мы просто попросили «Le Plateau de Mer» — огромный двуярусный поднос, засыпанный колотым льдом, с выложенным поверх него морепродуктами разных видов и белое вино. Больше ничего и не нужно. В углу на маленькой сцене играл гитарист, щуплый, немолодой, темный, усатый, в потрепанной соломенной шляпе с загнутыми полями. Хорошо играл, просто на удивление хорошо. Зал был почти заполнен, люди говорили, звякали тарелки и приборы. Я посмотрел на Роситу. Точно знаю, что она бы предпочла пойти потанцевать, в клуб, и желательно до утра. Но со мной не пойдешь, я не танцую, и возраст совсем не клубный. И до утра мне тяжело, опять же возраст не тот, и дел полно. Выбирался с ней пару раз на Кайе Уругвай, место, где полно танцевальных клубов. И там сидел в баре, нянча коктейль, пока Росита с подружкой отрывалась на танцполе. Забавно, что при этом отвергая поползновение всех кавалеров. Демонстративно. Тяжело мне с ней. Она старается сделать так, чтобы все было легко, а не получается. Да, на нее смотрят, а не только потому, что она вся в белом и золотом. При всем желании не пропустишь. Тут половина женщин так старается или мечтает одеться. А просто потому, что сам всегда с иронией смотрел на папиков с молодыми моделями. Видишь такого гордого собой и хочешь ему сказать... «Дурила, ты что, вправду кажешься себе таким неотразимым? Настолько, что молодая, красивая девка не нашла больше никого, кроме тебя? Да нужен ты ей 100 лет!» А сейчас хочется сказать то же самое самому себе. Здесь много иностранцев европейского вида с молодыми колумбийками. Да-да, везде колумбийки. И для этих колумбийк такая компания — тоже некий показатель успеха. Но все равно никто не сомневается в том, что видит. Какой-нибудь обгоревший под местным солнцем до красноты англичанин, оставив на туманных британских берегах некрасивую жену с веснушчатыми детьми, дорвался до молодой, смуглой колумбийской плоти. И с Роситой я выгляжу именно так. Или на самом деле плевать, как я выгляжу. Жить, как живется, и не заморачиваться. Почему ты обратил внимание на ее руки? У большинства латиноамериканок с не слишком большой примесью индейской крови, даже если они растолстели, руки все равно хорошие, с тонкими запястьями, тонкими пальцами. А у Роситы вообще великолепные. Пропорциональные, с длинными пальцами. И эти дикие акриловые ногти. Но красиво, наверное. В Картахине. Росита выкладывала между тем, чем занималась днем. А чем? Да как обычно. Выспалась, пробежалась по магазинам, сходила в спортзал. Завтра опять будет работать в клубе. Клуб тоже отдельная история. Она не столько зарабатывает в нем, я открыл ей счет и слежу за тем, чтобы он не пустил, сколько убивает время. Мы не так много общаемся. Меня или нет дома, или я занят своими делами. Мне с ней вроде бы хорошо, но на самом деле не о чем даже разговаривать. Поэтому обычно болтает она, а я просто киваю и что-то переспрашиваю, демонстрируя интерес. В общем, в клубе она потому, что больше делать нечего, иначе ей будет скучно. А там подруги, там есть о чем поговорить. Ладно, пусть все идет, как идет. Глава 8. В 9 утра я подъехал к дому Гонсалеса. Эскалейд хозяина стоял на подъездной дорожке рядом с Саббербином Джеффа. Когда они были со Стивом вместе, водил всегда Джефф. Опять я позже всех. Дарка стояла у машины, мрачной, сосредоточенной, оглядывающейся по сторонам.
1: «Пошли»,
0: — сказал поздоровавшийся кивком Гонсалес и направился к входной двери, перекрещенной желтыми полицейскими лентами. Ни секунды не раздумывая, он рванул ленты с косяка, обрывая. Смял их в ком и просто бросил под ноги. Звякнул ключ, щелкнул замок. Дом был большим и дорогим, с порога не ошибешься. Просторно, дорогая современная мебель, дизайнерский декор, все на месте.
1: «Смотрите, где хотите», — сказал Гонсалес, усаживаясь на диван в гостиной. «Спрашивайте, если нужно. Я не могу».
0: В доме никто не дрался, все стоит на своих местах. Ничего не разбито. Местами гладкие поверхности, присыпанные разноцветными порошками, снимали отпечатки пальцев. Комната Луис, пропавшей девочки, удивила чистотой и неестественной для такого возраста опрятностью. Заправленная кровать, все лежит на своих местах.
2: «Компьютера не хватает», — сразу сказал Стив.
1: «Откуда ты знаешь?»
0: — обернулся к нему Джефф.
2: «Потому что у всех детей есть компьютеры, если у родителей есть хоть какие-то деньги. А на столе ничего».
0: Действительно, прижавшийся к окну письменный стол был пуст. Какие-то бумаги, диски с играми, календарь на стене, а компьютера нет. «Кстати, у телевизора нет приставки», — обратил внимание уже я.
2: «И это странно»,
0: — поднял отсутствующую бровь Стив.
1: «Могла играть, если вообще играла, на компьютере», — сказал Джефф. «Вон на полке еще игры, все для PC, для приставок ничего нет».
2: «Хм, верно». А компьютер, к слову, могли изъять вместе с уликами. Обратись к Висенте, пусть проверит.
0: Это уже мне. Одежда в шкафу аккуратно развешана. В выдвижных ящиках комода также аккуратно сложена. Комната Джейми, убитого брата Луис, была полной противоположностью. Плакаты на стенах, фотографии, все разбросано, под кроватью обнаружился настоящий склад грязных носков. Компьютера тоже нет. Но есть даже две приставки. Нормальный был ребенок. Родительская спальня была убрана и застелена. На пуфике у туалетного столика лежал купальный халат. Тоже везде порошок, а заодно зарождающаяся уверенность в том, что ничего не найдем. Полиция работала всерьез. Забрали все. Да, Гонсалес сказал, что лэптопы были и у детей, и у жены. Но в доме их не было. Гараж был просторным на три машины, но стояла только одна. Кроссовер Lexus. Принадлежавшей жене Гонсалеса. Чистый пол из серой плитки, белые стены, дверь заблокирована изнутри. В подвал мы спустились в последнюю очередь. Он был большой на весь дом, просто сильно заглубленный фундамент. Отделан как жилое помещение. В нем была большая кладовая, игровая комната со столом для пула и барной стойки, и в самом конце винный погреб. И в погребе их и убили. Кровь, загустевшая, превратившаяся в липкое желе, так и была на полу. Ее запах висел в воздухе. Свет почему-то не работал, пришлось светить фонариками. Благо, никто из нас без них из дому не выходит. В какой-то момент я почувствовал, как по спине словно пригоршни льда провели. Откуда-то заметно потянуло холодом. Резким таким, словно холодильник открыли рядом. «Чувствуете?» — спросил я, насторожившись.
1: «Что?»
0: — обернулись ко мне Джефф со Стивом. «Холодом тянет, как сквозняком». Стив только хмыкнул, потом Джефф сказал.
1: «Я ничего не чувствую».
0: А я чувствую, по-настоящему чувствую. Потому что тянет так сильно и явно, что ошибиться невозможно. И что померещилось, не скажешь.
2: «Нет, ничего», — затем сказал и Стив. «Ты не простудился? Знобит, может?»
0: «Не знаю, может, устал». Закрыл я тему, так и оставшись в твердой уверенности в том, что холодом в этом подвале тянуло. Холодом и чем-то плохим, может, даже самой смертью. Когда закончили в доме и вышли на улицу на жару, все равно ощущение холода где-то в позвоночнике осталось.
2: «Я поеду в школу, попробую что-нибудь выяснить об этой японке», — сказал Стив. «Довезешь меня до машины?»
1: «Без проблем», — кивнул Джефф.
2: «Висенте», — Стив повернулся ко мне. «Нужна копия списка того, что взяли из дома. И что вообще обнаружили?»
0: «Я попытаюсь», — кивнул я. «Но сейчас мне надо в Колон скататься. Вернусь к вечеру».
2: «В Колон?»
0: — удивился он.
2: «Что ты забыл на этой помойке?»
0: «Другая работа».
2: «А, хорошо», — кивнул он. «Но с Висенте свяжись, пожалуйста. Это важно».
0: «Я понимаю». «Связаться». «Сообщением, как обычно». Висенте со службы по телефону со мной не общался. Только так, с планшета, который, к слову, я ему когда-то и подарил. Вообще, в Панаме дела по телефону не делаются. Это пустая трата времени. Люди предпочитают видеть друг друга, демонстрировать уважение и требовать такого же к себе. Надо приходить в офисы, надо приглашать на ланч и обед, надо встречаться. Мой полицейский контакт предпочитал электронную форму общения лишь потому, что она привлекала меньше внимания к его побочному бизнесу. А так бы я тоже за каждой мелочью к нему ездил. Ответ пришел быстро. 500.
2: Окей.
0: Ушло от меня. Свяжусь. С Висенте я познакомился не случайно. Специально искал подходы. Он один из немногих людей, кто может получить доступ почти к любой информации о почти любом расследовании и при этом не привлечь излишнего внимания. Хоть к базе автомобильных номеров, хоть к адресной книге, хоть к материалам дела. С тех пор, как картонные папки заменили на электронные файлы по американскому примеру. Затем я снова набрал номер в Майами. Нет ответа. По-прежнему нет. Ладно, этим тоже надо будет заняться как-то посерьезней. Мне кажется, что этот частный сыщик мог знать, что заставило Гонсалеса переехать. И что бы он ни говорил, но я не верю в то, что его почти бегство и это убийство никак не связаны. Вот не верю и все тут. Куда он делся, этот Брю? И на письмо, высланное на электронную почту, никто не ответил. Кстати, не ответил? Зашел в интернет, глянул в почту. Нет, пусто. Никаких писем. Жаль. Ладно, пока ехать надо. Доехал до Авенида Синкуэнтинарио. Почему-то довольно свободный сейчас. По ней, направившись в сторону холмов, пересек деловую часть города, оказавшись в бесконечной застройке маленьких одноэтажных домов, становившихся все беднее и беднее. И когда эти самые дома полезли на холмы, они превратились в трущобы. Почти настоящие, потому что действительно настоящие, застроенные, без всякого плана и разрешений, из подручного материала. Здесь тоже были самые натуральные бидонвилли, но я их сейчас не проезжал. Ближе к Корредор-Норте, местной кольцевой, потянулась новая торговая и индустриальная зона. Затем уже кольцевая, проскочив мимо новеньких с иголочки девелопментов для людей с деньгами, увела меня на аутописта Альберто Мотта, шоссе, соединяющее столицу, самый большой город Тихоокеанского побережья, и Колон, самый большой город Карибского побережья. И между этими самыми городами и протянулся Панамский канал, главное достояние и, пожалуй, что спасение этой маленькой экваториальной страны. По крайней мере, из-за канала американцы постоянно приглядывали за ней и не дали по местной традиции превратить ее в политический бардак, череду бесконечных революций и гражданских войн со множеством жертв. Ехать до Колона было недалеко, чуть больше 60 километров. А скорость по четырехполосной бетонке удавалось держать примерно под сотню. Сразу за пределами города дорога полезла в горы, пусть и невысокие. Мелькнули городки вроде Чилибры, Мария Эухиния и даже Буэнос-Айрес. По мосту проскочили подмутные Рио-Чахрес. Джунгли мешались с глинистыми склонами и плантациями авокадо, временами виднелись фермы и просто скопления обшарпанных, потемневших под бесконечными дождями домиков. По дороге катили старенькие пикапы, груженные выше всяких приличий, большие грузовики. В верхней Санта-Риты шоссе слилось с транзитной дорогой, по по которой тоже можно было ехать. Она шире и новее. Но и машин на ней куда больше, поэтому я всегда предпочитаю старую. Городки становились все беднее и грязнее. Мы въехали в карибскую негритянскую часть страны. Множество скучающих бездельников у заборов, куда-то торопливо идущие женщины, чаще с детьми, множество бездомных собак. Грязноватый рынок у торгового центра «Рэй» в Сабанитасе. Там же «Макдональдс» с детской игровой площадкой. Стоянка, забитая большими грузовиками, потрепанные легковушки, все больше белые, как обычно. Ближе к колонну показались панельные четырехэтажки эдакого тропически-хрущевского вида. Уже откровенные трущобы. Да и сам приближавшийся город в большей своей части трущобный и был. За исключением разве что зоны свободной торговли. Затем снова маленькие дома-сараи с разноцветными крышами, с немощенными улицами из мокрой красной глины. Асфальт был только на шоссе. Правда, местами наблюдали следы давних потуг замостить что-то еще, но потуги были явно неактивными. А потом вдруг на фоне трущоб проскочило новенькое сияющее здание Дворца правосудия. Все такое с голубыми стеклами и на холме. И еще к нему вела грязная разбитая дорога. И тут же пошла гигантская промзона, застроенная огромными складами. Очень-очень большая промзона, откуда шла перевалка великого количества груза, который приносили ко входу в канал суда со всего мира. Снова торговые центры, Макдональдсы и Сабвеи, какие-то довольно приличные жилые районы, стадион. Только эту часть города я еще как-то терпел. Пусть и почти промзона и порт рядом, но все не такая жуть, как исторический центр. Затем тот самый исторический центр, обшарпанный и грязный, все же прижался к порту, навалился на дорогу. Самые первые дома были еще как-то покрашены, а дальше начался тихий ужас. А присмотрись, так ведь должно даже красиво быть. Штукатурка и крыши сплошь разного цвета, террасы по каждому этажу, легкие колонны. Самое что ни на есть — тропическая красота. Лимонный залив как раз на входе в канал был забит судами. Солнце висело над водой, рассвечивая ее бликами, кричали чайки, кучки каких-то бездельников сидели у воды. Дорога вывела меня на прибрежную Авенида Боливар, по которой я доехал до основного ориентира — пассажирской станции, идущей вдоль канала железной дороги. А дальше уже и въезд в порт нашелся. Там, на стоянке, машину пришлось бросить и топать по духоте пешком. Порт, понятное дело, делил имя первооткрывателя с самим городом. Порт звался Кристобаль, ну а город, понятное дело, Колон. Именно так Кристобаль Колон звали на самом деле того мореплавателя, которого мы именуем Христофором Колумбом. Сейчас это был, как и любой другой порт, в основном контейнерный терминал. Шумный, пыльный, со стенами разноцветных контейнеров. На меня никто внимания не обращал и остановить не пытался. И через несколько минут прогулки по порту я увидел перед собой несколько больших ангаров с надписью «Hope's Yard». Так, по карте это уже судоремонтный завод, а то, что я ищу, должно быть ближе. Огляделся. Ну да, точно, вон серебристый новый ангар с вывеской «Запчасти Малина». Что там может быть такого особого? Подошел ближе, оглядел. Ангар практически на причале. Наверное, даже может принимать груз с борта судна, если судно туда кто-то подгонит. Но никто подгонять не даст. В порту все под присмотром. Что еще? Ну, то, что таких складов в порту совсем немного. Ага. Они еще пополам делят здание с кем-то, кто чинит судовые дизели. Скорее всего, подчинщики дизелей когда-то аренду не потянули и продали часть склада компании сеньора Малины. Надо будет у него у самого уточнить. Телефон у меня есть. А так, ну, дорога для грузовиков, пандус для разгрузки, подъемные ворота. Вон еще ворота, в которые грузовик свободно заедет. Ладно, надо бы внутрь заглянуть. Выудил из сумки телефон, нашел Хосе Малина, набрал номер. Чуть сепловатый мужской голос ответил сразу. «Сеньор Малина», — уточнил я, — «меня зовут Серхио Руднев. Адвокат Паламарес нанял меня для того, чтобы я вам помог».
3: «Да, я знаю. Чем могу служить?»
0: Я быстро изложил, чем именно, по моему мнению, сеньор Малина мог бы мне поспособствовать. Раздумывать долго он не стал, сказал лишь:
3: «Я сейчас им позвоню».
0: В складе я ничего интересного и криминального не нашел. Полки под самый потолок, ящики, запах консервационной смазки, жужжащий электрокар. Склад большой, куда больше, чем поначалу показался. Довольно большой офис отгорожен в углу, и еще один такой же на втором этаже. Заведовал складом китаец, сеньор Чанг, маленький, худой, в очках без оправы, легко отвечающий, без всяких раздумий, на любой вопрос. Малина, как и обещал, ему позвонил, перед тем, как я вошел. Мысли о том, что через это место идут или будут идти наркотики, почти испарились. Просто потому, что хуже места для этого нет. Здесь все под присмотром, а портовая полиция может даже обозревать этот склад из окон своего участка. Нет, так порошок не переправляют. Слишком неудобно. И даже если лодка пристанет к складу, сразу подозрение вызовет. Несмотря на природную панамскую лень, полиция все же действительно пытается бороться с потоком наркотиков, идущих через страну. Поговорил с Чангом, между делом узнал, что тот удивлен тем, что место хотят купить. Сказал, что бизнес идет вяло, да и на самом деле место не такое уж удобное. На снижении стоимости перегрузки почти ничего не экономится. Еще он сказал, что покупатели здесь были, он сам с ними встречался. «Давно?»
2: «Дней 10 назад».
0: «Сеньор Чанг», — задумался я. «Скажите, они в камеры ваши попали?»
2: «Да, конечно».
0: «А сколько времени вы храните записи?» Коротко усмехнувшись, китаец кивнул, затем сказал.
2: «Я сейчас вам скопирую запись. Хотите пока чего-нибудь?»
0: «Если только воды». Он снова кивнул, подошел к автомату с напитками, сунул какой-то ключ, ткнул кнопку и выудил из металлического чрева пластиковую бутылку минералки. «Спасибо». Я с треском свернул пробку с горлышка.
2: «Сейчас все сделаю».
0: Справился Чанг быстро. Я еще и воду не допил, как он вернул мне мою флешку, сказав.
2: «Все здесь, с разных камер. Где-то очень хорошо видно».
0: «Они сюда пешком пришли?»
2: «Нет, их машину пропустили, она там тоже есть. А так, все их координаты у вас есть?»
0: «Да, мне все передали». На этом мой визит и закончился, собственно говоря. Больше там смотреть было нечего. Надо возвращаться в столицу. И ничего такого вроде в этом складе нет. Но и таких складов в колонии ты почти не найдешь. Подавляющее большинство их переехало в большую промзону, примыкающую к новому контейнерному терминалу. И найти там площади не проблема, но покупатель зачем-то хочет сюда. Именно сюда. И если честно, это кажется подозрительным.
4: Глава 9.
0: Сообщение от Висента пришло ровно в тот момент, когда я зашел в квартиру. В сумке блымкнуло, я вытащил телефон, прочитал. «Все прислал почтой, жду 500». Тут же звякнуло еще раз. На этот раз планшет просигнализировал. «Спасибо, высылаю». Сразу, чтобы не заставлять нужного человека мучиться и страдать, прошел в кабинет, сел за стол, включив компьютер. Затем, открыв свой счет PayPal, отправил 500 за покупку на eBay. Затем снова натыкал сообщение для получателя денег. Все ушло. Окей. Вот и все. Расита дома не было, была от нее записка на моем столе. Ушла по магазинам и оттуда сразу на работу. Папе люблю, Расита. Понял, спасибо. Так, ладно, даешь здоровый образ жизни. Мне еще с видео из колонны разбираться, так что переодеваюсь и на велотренажер. Педали крутить и калории гонять. Лист вещдоков, который переслал мне Висенте, сразу показал, что лэптоп Луис в нем не значился. Изъяли два компьютера из родительской спальни, принадлежавшей Джон Гонсалес, и из комнаты убитого сына. То есть компьютер девочки исчез вместе с ней. Были фотографии из дела. Два тела, лежащие ничком на покрытом плиткой полу. У каждого под головой ярко-красная в свете вспышки лужа крови. Были гильзы, 4 штуки. Убийцы без труда могли бы их забрать, но делать это почему-то не стали. Выбросить ствол? Скорее всего. По результатам баллистической экспертизы ясно, что ствол до этого нигде себя не проявил. По нами, в смысле. Патроны использовались в Йокке с 90-грановой пустоголовой пулей XTP. Extreme Terminal Performance, то есть экстремальной поражающей способностью. В общем, довольно распространенная в продаже, в том числе и здесь, в Панаме. И женщина, и мальчик убиты первыми выстрелами. Второй был именно контрольным, получается, чтобы наверняка. Вот в сущности и все о самой стрельбе. Нечто интересное было извлечено из записей на въезде в Коста-дель-Эсте. Джон Гонсалес забирала дочь и сына из школы, но с ними в машине был кто-то еще. Слева сзади за водительским сиденьем. Туда камера заглянуть не могла, но все же в объектив попало чье-то колено, обтянутое светлыми брюками. Из-за спинки сидений выглядывало. Видео не было, был снимок, на котором хорошо видна Джоан, улыбающаяся охраннику, и ее сын, сидящий на переднем сиденье. Луис устроилась на заднем, видны только часть лица и плечо. И это колено рядом. Сатори? Очень может быть. Если она тьютер, то могла как раз появиться из школы. Работает там, например. И жена Гонсалеса, забрав детей, заодно прихватила и ее. Так, в материалах японка не упоминается. Охранник ничего не помнит, не вглядывался. С его слов, сеньора Гонсалес каждый день увозит детей и привозит их обратно. Так что он даже не может вспомнить точно, когда и что было. Схватив телефон, набрал Стива, который ответил после трех гудков. «Это я. Есть информация по этой самой Сатори?»
2: «Никто в школе о ней не слышал»,
0: — сразу ответил он и тут же спросил.
2: «Есть что от твоего контакта?»
0: «Есть. Пересылаю тебе». Кто-то приехал с семьей Гонсалес на их машине, когда Джоан забрала детей из школы. Есть на видео, там в файле будет снимок.
2: «Понял, посмотрю.
0: Хоть что-то новое есть?»
2: «Я соседей опрашивал. Видели как-то молодую азиатку в компании с дочерью Гонсалеса, но не запомнили примет. К тому же для них азиатки на одно лицо».
0: «Ну да, это понятно. Для меня тоже, собственно говоря».
2: «Что там за звук и что ты сопишь?»
0: — спросил вдруг Стив. «Я на велотренажере». Я глянул на счетчик калорий. Выходило, что еще крутить и крутить до нормы.
2: «Да, я забыл. Ты же рассказывал. Самому так попробовать, что ли?»
0: «Стиву не помешало бы, вообще-то. Сало на нем наросло немало».
2: «Попробуй.
0: Что еще есть из школы?»
2: «Луис в школе не любили. Подруг у нее почти не было. Все сторонились».
0: «Почему?» Как-то не удивился. После того, как посмотрел ее фото и комнату, в которой словно не девочка-подросток жила, а прусский фельдфебель.
2: «Говорят, что злая».
0: Стив как-то с сомнением хмыкнул.
2: «Говорят, что делала пакости».
0: «Ты сказал почти».
2: «Да, сказал. Есть одна подружка, но она в отъезде с родителями. Вернется дня через два. Хочу с ней встретиться. Больше пока ничего интересного не узнал. Высылай файл».
0: «Высылаю». «Все. Теперь запись, что мне сделал Чанг. Сначала выяснилось, что этот формат видео мой компьютер не поддерживает. Пришлось искать кодек. Нашел, установил, начал запускать ролики один за другим. Трое приезжало. На серебристом Mercedes GL. Женщина и двое мужчин. Все молодые, 30 не больше. Хорошо, если по съемкам судить одеты. Ну, со вкусом, по крайней мере. Женщина явно за главную. Качество изображения так себе. Но все же разглядеть ее можно. Хорошая фигура, хорошая осанка, хорошая походка. Волосы темные, до плеч. Лицо чуть скуластое, но именно чуть-чуть. Ни капли ее не портит. Очки, как принято и модно сейчас, в прямоугольной оправе. В руках небольшой, явно дорогой портфель. Держится уверенно. Звук на камеру не пишется. Видно только, что она с Чангом ходит по складу, что-то спрашивает. Один из мужчин при ней вроде как за советника или адвоката. Постоянно рядом, одет как для гольфа, чинос, рубашка поло, светлые мокасины, высокий, худощавый, темноволосый. Второй пониже и вроде как совсем молодой. Рыжий, бородатый, в толстых очках, волосы свисают. Он ходит отдельно. Технарь, что ли? Несколько раз выглядывал в окна, в сторону моря. Там, к слову, раньше ворота были. Склад мог действительно какие-то посудины прямо в себя разгружать. И Чанг сказал, что это был даже Эллинг. Но сейчас ворота заделаны, и там только окно. Нет, молодого точно, больше эта часть интересует. Что они там хотят делать? Так, есть номер машины. Сразу надо бы проверить, кому она принадлежит. И лица с фотографии увеличить и распечатать. Опять послал сообщение Висенте с номерами Мерседеса. Ну и видеофайл Витьку со стандартной припиской. Надо выделить все самое интересное, люди и машина. И затем, соскочив с велотренажера, направился в спортзал, на крышу. Занимался больше часа, ворочая железки. Потом опять спустился домой и поколотил длинный мешок, свисающий в кабинете с потолка. На сегодня, получается, выполнил программу максимум. Никто не помешал. И лишь после того, как я сходил в душ, съел цезарь с креветками и вышел на балкон с бокалом вина, зазвонил телефон. Я глянул на номер. Некто неизвестный. Номер местный, не мобильный.
2: «Хелло?» «Вы Серхио?»
0: — спросил мужской голос.
2: «Вы присылали письмо Уильяму Брю?»
0: «Присылал. Вы Брю?»
2: «Нет, я не Брю. Я советник посольства США Майкл Акоста. Вы писали, что у вас есть информация для Уильяма Брю, верно?»
0: «Советник посольства. Интересно. Даже странно».
2: «Верно. Есть. Что за информация?»
0: «Она для Уильяма Брю, не для вас». Решил я чуть поумерить пыл советника. «Вы к ней какое отношение имеете?» Акоста выдержал короткую паузу, затем сказал.
2: «Уильям Брю пропал без вести. В Панаме, к слову. А я осуществляю координацию действий властей США и местных правоохранительных органов. Так что у вас за информация?»
0: «Вам надо рассказать мне больше для того, чтобы я с вами начал беседовать». Решил потянуть я время, прикидывая, как выудить что-то полезное из этого Акосты. «Пока я даже не знаю, на самом ли деле вы советник посольства или просто так представились».
2: «Вы можете найти телефон посольства, позвонить туда, спросить мой телефон и позвонить по нему. Достаточно?»
0: «Мистер Акоста, понимаете?» Я сделал вид, будто замялся. «Я собирался обменяться информацией с Брю». Я надавил на слово «обменяться». «У меня не было намерения выложить все, что я знаю, и в ответ не получить ничего. У меня же здесь тоже работа».
2: «Я знаю. Я проверил, кому принадлежит телефон до того, как набрал номер. Вы гражданин США, к слову, так что я могу просто вызвать вас официально. Расследование ведет полицейский департамент Майами. Дело открыто, так что я бы на вашем месте не стал отказываться от сотрудничества. В любом случае, я хотел бы с вами поговорить. Когда вы можете подъехать?»
0: «Интересно. Нет, он от меня услышать не ожидает. Знает о моих проблемах в отношении со штатом Аризона? Там не такая уж, откровенно говоря, большая проблема — найти хорошего адвоката и приготовиться к некоторым расходам. Всерьез таким шантажировать не получится. С другой стороны, я сам звонил этому самому Брю. Ждал какого-нибудь ответа, реакции. Вот реакция. Что мне еще нужно? Надо встречаться.
2: Я могу приехать завтра с утра. Во сколько вы начинаете работать?» «С самого утра я буду занят. В 11 устроит?»
0: «Вполне.
2: На входе скажете, что ко мне. Я предупрежу».
0: На этом разговоры закончили.
4: Глава 10.
0: Получилось, что с самого утра ничего срочного не было. До встречи с Акостой было еще далеко, а я встал рано. Под утро появилась Росита, но на этот раз я и вправду спал, так что не помню, как она пришла. Вскочил, оделся по-быстрому, в гараже подхватил велосипед, на котором больше часа гонял по дорожке вдоль набережной, время от времени здороваясь с такими же, как я, ездоками. В это время духота еще не так донимает, можно хоть кататься, хоть бегать, но бегать я не могу, старое ранение колена не позволяет. Иногда начинаю, день бегаю, второй, третий, а потом так прихватывает, что еще неделю едва на эту ногу наступить могу. А вот с велосипедом почему-то таких проблем нет. Потом еще с полчаса плавал в бассейне, стараясь себя, если не загнать, то, по крайней мере, сильно утомить. А затем, плюнув на диету, раз уж так честно приналег на физкультуру, пошел в кафе «Бульвар», что расположилось в следующем после «Дестони» доме, претендующее на право называться французской кондитерской, где заказал кофе и круассаны, еще горячие, легкие и воздушные. Пока завтракал, пришел ответ от Висенте, причем довольно обнадеживающий. «Мерседес принадлежит конкретному человеку, проживающему по конкретному адресу, на Коронадо-Бич. Подозреваю, что тому самому высокому и худому с ролика он за рулем был». Дорога до Клейтона заняла минут 20, так что я даже рано добрался. Проскочил город, полюбовался издали на жуткую дыру, трущобу Бьехо-Беронильо. А потом, перескочив через холмы Курунду, как в другой мир попал, в Америку, в самую настоящую. С момента постройки канала силами американского инженерного корпуса американцы добрую сотню лет арендовали его у Панамы, отбивая свои затраты. И зона вокруг него находилась под американской юрисдикцией. Там базировались американские войска, за порядком следила американская полиция зоны канала. А ребенок, родившийся в пределах этой зоны, автоматически получал гражданство США. Прилегающих к столице городках, вроде Олбрука или Клейтона, что даже по названиям понятно, преимущественно американцы и жили. Их дети ходили в американские школы, на лужайках у домов развивались звездно-полосатые флаги, в общем, все как дома. Потом, по истечении срока аренды, Америка вернула канал Панаме, с которого та сразу же начала получать доход порядка 3 миллиардов долларов в год. Очень неплохо для страны с населением всего в 3 миллиона. Часть американцев из тех, что служили на базах или на них работали, съехала. Но заодно Америка сильно расширила свое посольство, увеличив его штат, открыла практически за свой счет несколько колледжей разной направленности, исследовательские центры, школы, ну и иными способами продолжая тянуть все соки из развивающейся страны. Собрала это все как раз в одном районе. С институтами появились еще американцы, преподаватели и работники, и все они селились здесь, а девелоперы строили для них, причем строили опять же так, как строят в Америке. Классические сабурбии с зелеными лужайками перед домами и гаражами на 3 машины, перед которыми перебрасывались мячами или катались на велосипедах совершенно американские дети. Так что иллюзия того, что ты покинул пределы Панамы, здесь была полной. Здесь же, к слову, обосновался и поселился мой приятель, хозяин оружейного магазина, со своей женой-аргентинкой и 2 детьми. У него американцы были основными посетителями. Да и жить в этом окружении ему нравилось больше. В чем-то я его понимаю, особенно если ты здесь не на проценты живешь, а работаешь. Комплекс посольства был новым и размерами впечатлял. Огромным, белым, кирпичным, разместившись среди зеленых холмов и прижавшись к стене джунглей. Слышал, к слову, что проектировщики этого комплекса поставили какой-то там рекорд экологичности, получив соответствующий сертификат от какого-то там важного совета по экологии. Что в этом здании такого экологичного, я не в курсе. Меня действительно ждали, по крайней мере, охрана моему появлению не удивилась. А молодой белобрысый морпех с обгоревшим до красноты носом довольно подробно объяснил, как мне найти здесь офис Акосты. Найти оказалось несложно. Все же здание современное, и проектировщики учли, что в него будут приходить посетители. Сам Майкл Акоста оказался примерно моим ровесником, среднего роста, плотным, с графой «расовая принадлежность», заполненный как «хиспаник», что подразумевало вовсе не испанцев, которых называли «спаниардс», а выходцев из Латинской Америки. С виду он был явно выраженным мексиканцем, но, похоже, в неизвестно каком поколении, и говорил с явно выраженным техасским твангом. Офис у него был маленьким, скромным, украшенным разве что портретом скалящегося Обамы на фоне национального флага. «Присаживайтесь», — показал он на стул, протягивая руку для приветствия. Рукопожатие у него было умеренно крепким, эдаким тренированно располагающим. «Давайте сразу к делу», — сказал он, усаживаясь напротив. «Что вам известно об исчезновении Уильяма Брю?» «Абсолютно ничего», — развел я руками. «Я даже не знал, что он исчез до вашего звонка. Да и зачем бы я писал и звонил ему в Майами, если бы знал, что он без вести пропал в Панаме?» «Почему вы его искали?» «Потому что он зачем-то искал здесь другого человека, и я хотел узнать, зачем он его искал». «А с Гонсалесом вас что связывает?» Акоста не стал прикидываться незнающим. «Работа. Он меня нанял. Точнее, я был субподрядчиком. Меня наняли люди, которых нанял он».
5: «Чандлер и Мерфи?»
0: «Верно», — не стал я скрывать. Какую-то домашнюю работу он явно выполнил.
5: «Вы пытаетесь расследовать убийство?»
0: Здесь уже явное неодобрение прозвучало в его словах. «Нет, мы пытаемся найти пропавшую девочку».
5: «Девочку», — как-то странно повторил Акоста. «Да, девочку. Так что вы хотели узнать от Брю?»
0: «Я же сказал, нам нужны сведения о Гонсалесе», — ответил я, а потом решил вывалить все карты. Все равно скрывать нечего, а если Акоста хоть что-то подкинет... У нас была предварительная информация о том, что он скрывается то ли от обвинения в отмывании денег в Майами, то ли от опасных партнеров. А потом как-то всплыла информация, что он ни в чем криминальном не был замешан. «Так?»
5: «Продолжайте»,
0: — эдак поощрительно кивнул Акоста. «Но Гонсалес явно сюда сбежал. От кого и почему?»
5: «Почему вы решили, что он сбежал?»
0: «Потому что мы работаем и собираем информацию». Решил я пока немного придержать коней. «А еще у него убили жену и сына, и украли дочь. Поэтому было бы разумным предположить, что те люди, от которых он убежал, могли в этом участвовать. Нет?» Акоста откинулся на высокую спинку кресла, сложив на груди руки.
5: Помолчал минуту, закусив губу, затем сказал.
2: «Нет, те люди, от которых он сбежал, этого бы не сделали. Не буду пускаться в подробности, но просто прошу поверить на слово».
5: Я чуть подался вперед. Не знаю, прав я или нет, но мне показалось, что Акоста вызвал меня не для того, чтобы получить какую-то информацию. Он достаточно осведомлен о том, что я могу знать, а что нет. Он вызвал меня для того, чтобы что-то сказать.
2: «Это то, что я могу сказать вслух после того, как истек срок действия их контракта с Брю. Больше добавить к этому нечего. Я ограничен законом о защите прав несовершеннолетних»,
5: — добавил он, все так же глядя мне в глаза.
2: «Но думаю, что сказал достаточно. Просто не могу больше».
5: «Так, он на что-то намекнул. Надо только сообразить, на что именно. Но это не сейчас, это уже дома. А сейчас надо пользоваться моментом, пока я вообще здесь».
1: «Как исчез Брю? Когда?»
5: Акоста только отрицательно покачал головой, затем сказал.
2: «Расследование ведет местная полиция. Вот номер дела».
5: Он быстро написал несколько цифр на обороте своей визитки и толкнул ее мне по столу.
2: «Уверен, что в местной полиции вы сумеете найти подходы к нему. А Брю исчез примерно 3 месяца назад, на 3-й день после прилета в Панаму».
5: «В газетах ничего не было», — удивился я. «Исчезновение или убийство иностранца — здесь событие, так что шума бывает много».
2: «Все произошло тихо, а полиция с нашей помощью шум поднимать не захотела».
5: «Я все понял, но если кратко, что-то о его исчезновении уже известно? Существенное, я имею в виду».
2: «Нет».
5: «Скажите, Майкл, а что вы хотите от нас?» Решил я кругами не ходить, а добиться прямого ответа.
2: «Полиция успехов не добилась, а у нас полномочий нет. Брю был нанят, и... сами видите, как все повернулось. Майами ПД может вести дело только номинально, да и местные власти не хотят, чтобы кто-то или раздувал историю, или пытался доказать их некомпетентность. А мне не хочется, чтобы все закончилось так. И в деле есть пострадавшие. Им тоже не хочется».
5: «Вы меня нанять пытаетесь, что ли?»
2: «Мы можем решить ваши проблемы в Америке».
5: Он скрестил пальцы, положив руки на стол.
2: «Думаю, что окружной поверенный пойдет на сотрудничество».
5: «Ну что ж, я и так во всем этом уже по уши. Так почему бы и не...» «В конце концов, это лишь дополнительная информация, нужная для нашего же дела». «Как с вами связываться?» — спросил я, убирая визитку Акоста в карман. «По этим номерам?»
2: «Там указан мобильный. Звоните, если что. Но, как я сказал, информации я особо не располагаю».
5: В общем, на этом наша беседа и закончилась. Сильно не затянулась. Но озадачила Коста меня сильно. Если он поможет решить мою проблему в Аризоне, то тогда я смогу вернуться и при этом останусь, так сказать, при своих. А в Аризоне лучше, чем в Панаме. Я уже по уши сыт местной безалаберностью, жарой, изобилием жулья и всем прочим, что составляет жизнь в этом экваториальном раю. Получится у них, уеду сразу. Так, надо подумать. А заодно, раз уж я в Клейтоне, и пострелять можно. А может, заодно и вызнать что-нибудь. Но перед тем, как поехать, снова отослать сообщение Висенте с номером дела об исчезновении Уильяма Брю. Прижавшееся к каналу скопление длинных двухэтажных домов было раньше американской базой. К ней притулилась станция железной дороги, идущей вдоль все того же канала. А станция приросла немаленькой промзоной, в которой и нашел себе место оружейный магазин с тиром. У входа была небольшая парковка, на которой нашлось место для моей «Тойоты», причем рядом с большим синим «Фордом F-250». А это означало, что хозяин на месте. В магазине тихо играла музыка, воздух был прохладным, на длинной стойке под стеклом были выложены пистолеты, а в пирамидах виднелись в основном дробовики. Всем тут заправлял Пакита, невысокий, суетливый молодой парень, который заулыбался при моем появлении.
1: «Хефе здесь?» — спросил я его.
6: «У себя!»
5: — показал он на дверь в углу торгового зала, за которой находился небольшой офис.
1: «Понял. Дай 3 коробки 40-го с оболочечными».
6: «Мактек или фьокки?»
1: «Мактек».
5: Бразильский Мактек дешевле, хоть и бывают с ним иногда проблемы у некоторых систем. Но Хеклер обычно все жрет, что не дай. Пакита принял деньги, выложил на прилавок 3 увесистые синие коробки.
1: «Привет!»
5: — голос сзади поздоровался со мной на русском.
1: «Пострелять?»
5: Я обернулся. Хефе был моего возраста, примерно такого же размера и комплекции, одет в карго-шорты и синюю поло. На поясе в кобуре кольт 1911. К Кто работает в оружейном, безоружным не ходит. Ага, и тебя хотел расспросить кое о чем.
2: Без проблем.
5: Кивнул он, после чего повернулся к Пакита и сказал: «Дай мне 2.45-го, тоже МакТек». Время было еще рабочее, так что в тире пусто. Заняв две соседние кабинки, мы прицепили изображающие вооруженного врага мишени к зажимам и отогнали подальше. Вытащив свой хеклер из кобуры, я начал освобождать магазины от тех патронов, которыми они были набиты. Стрелять дорогими, самооборонными, пустоголовыми по бумаге как минимум неприлично, а как норма просто глупо. Хефа же просто принес дополнительные пустые магазины, выбросив полные из рукоятки своего командера.
2: «Ты что узнать хотел?»
5: «Ты посольских американцев знаешь более или менее?»
2: «Ну, да»,
5: — подумав, кивнул он.
2: «Именно что более или менее. Кого-то более, кого-то просто в лицо, а кого-то не знаю. Жил он здесь же, в одном из кул-де-сак посольского клуба, где они все. Акоста, Майкл Акоста, знаешь такого?»
5: «Знаю»,
2: — не стал он долго раздумывать. «Довольно хорошо. Он здесь часто стреляет. И так встречались, в компаниях».
5: «Кто он?»
2: «Федерал какой-то, как мне кажется. СФБР или АНБ, или кто-то еще. А что?»
5: «Нет, не АНБ. Это агентство уголовными расследованиями не интересуется. Если бы был ДЭА, то я бы о нем знал. С этим контачит Стив с Джеффом. Ладно, в любом случае, кто-то из правоохранителей. То есть леджет, как говорят сами американцы.
2: Он здесь год, наверное, но еще в молодости служил в полиции зоны канала, так что вроде как вернулся сюда», — добавил Хефа. «Нормальный мужик, дело иметь можно».
5: «Ну, еще лучше».
2: «А что?» «Да предложил поработать на них. Так вышло».
5: Решил я не темнить. Все же свой человек.
2: «Вот и думаю, соглашаться ли». «В обмен на твою проблему?»
5: — сразу догадался он.
2: «Пирожок возьми с полки». «Не могу. Диета».
5: Он похлопал себя по животу.
2: «Нормальный он, по впечатлениям. Не думаю, что кинет».
5: Он надел очки и наушники, заодно проследив, чтобы я этого сделать не забыл. Затем в быстром темпе опорожнил магазин командера в силуэт. На 15 метрах пули легли кучно. В груди ладонью накрыть можно, а две в голове почти в притирку друг к другу. Я покачал головой и сам начал палить двойками, поочередно целясь в две соседние мишени.
4: Глава 11.
5: Из Клейтона поехал в офис к Витьку. Я в интернете всякое тоже умею искать, но так как он — нет. Но надо сперва некоторые исходники для него подобрать. Витька не застал, он появился уже после того, как я зашел и сварил себе кофе. В руках у него было несколько шуршащих пакетов.
7: «За жратвой ездил!»
5: — опережая мой вопрос, сказал он, занося пакеты в кухоньку.
7: «Покормить? Могу яичницу сделать. С салом».
5: «С беконом, в смысле?»
7: «В смысле с салом, которое с мясом», —
5: засмеялся он.
7: «С беконом, понятное дело».
5: Недолго подумав, я согласился. Кулинарными талантами Витек не обладал, но яичницу испортить трудно. А есть уже хотелось.
2: «Давай, спасибо скажу», — кивнул я, усаживаясь за стол. «А пока делом займусь. Кстати, ты по видео, что я тебе вчера прислал, все закончил?»
7: «Да закончил. Сейчас отдам все. Мордочки получились, как на могилке. Ясные и контрастные».
5: «Блин, Вить, юмор у тебя». Первый звонок я сделал Стиву. «Надо узнать в школе, откуда перешли в нее дети Гонсалеса», — сказал я ему. «В Кингс-колледж без оценок и прочего с прежнего места учебы не возьмут, так что у них наверняка информация должна быть».
7: «Ты что-то нашел?»
5: — заинтересовался он. «Не знаю пока, будет зависеть от результатов. Может, и нашел».
7: «Я попытаюсь узнать»,
5: — сказал Стив, но в голосе у него я услышал сомнение.
7: «Но думаю, что это закрытая информация, так что без гарантий».
5: Так, все бумаги из дома Гонсалеса забрала полиция. А там можно было что-то найти наверняка. Старые выписки из банковских счетов, например. А там же адрес должен быть. Что-нибудь еще? Так, адвокат Паламарес. Снова схватился за телефон, наткнулся на Россию. Узнал, что адвокат Паламарес занят с важным клиентом и сейчас ответить не может. Попросил перезвонить. Перезвонит, он ведь думает, что у меня новости по его работе. А оно вовсе и не так. Кстати, с Малиной, который продает компанию, тоже надо бы встретиться. Список вопросов для него у меня уже готов. Набрал его на прямой мобильный. Малина сразу откликнулся.

0: По ним кого-то большого труда не составит. Женщина, кстати, очень симпатичная. Даже красивая, пожалуй. Просто такой типаж не очень яркий. И держится. Загрузил портреты куда мог, заодно распечатал, чтобы в бумажном виде были. Пока возился, перезвонил Паламарес, точнее Россио, по его поручению и соединила с начальством.
1: «Какие новости?»
0: — сходу поинтересовался он. «Нет, я немного по другому поводу». И, не давая времени сильно задуматься, сказал. «У тебя должен быть старый адрес Гонсалеса в Майами».
1: «Должен быть»,
0: — немного опешил он.
1: «Я думаю, что он и сам способен тебе его назвать, нет?»
0: «Я не хочу у него спрашивать. Не уверен, что он скажет правду. Темнит».
1: «Это конфиденциальная информация».
0: «Ману, брось трепаться», — засмеялся я. «Он из Америки приехал, а это значит, что я могу найти его координаты за пару часов максимум. Тем более, что это Флорида. Там вся информация открыта. Просто мне некогда, у меня еще твой Малина в делах».
1: «А что с ним?»
0: «Пока ничего», — разочаровал я его. «Был на его складе, в колонне. Говорил с людьми. Сегодня встречаюсь с ним самим. Да, кстати, ты сам его покупателя видел?»
1: «Пока нет, до составления документов дело еще не дошло».
0: «Я тебе на всякий случай скину их портреты. Пусть будут».
1: «Без проблем».
0: «А раз без проблем, то что по адресу Гонсалеса?»
1: «Я скажу Россио, она тебе перешлет».
0: Так и поговорили. Почта от Россио пришла минут через 15.
1: «Витек!»
0: — позвал я. «Слушай сюда. У нас есть имя Гонсалеса и его старый адрес, так? Имена членов его семьи. Если я правильно разобрался в тех намеках, какие мне сделали. Гонсалес спешно покинул Флориду из-за того, что кто-то из его детей был вовлечен в преступление. Я хотел добавить, скорее всего, дочь, но не стал. Могу и ошибаться, не надо человека заранее с толку сбивать. Причем достаточно серьезное преступление, потому что Гонсалеса искали и здесь. Понимаешь?
1: А че не понять?
0: «Отлично», — кивнул я. «В Америке личность малолетних преступников скрывается, так что в открытых источниках ссылок не будет. Не помню точно, как во Флориде, но если несовершеннолетний не судим, как взрослый, или не осужден, то его личность не может быть открыта. Если Гонсалеса искали для подачи гражданского иска, то, скорее всего, уголовный суд провалился или даже не состоялся.
1: В общем, искать все, что как-то может иметь к этому отношение».
0: Сам подвел итог моей речи Витек.
1: «Именно». «А насколько того надо в рамках держаться?»
0: — спросил он невинно. «Настолько, насколько надо, чтобы ты не попался. И да, если ты сумеешь заглянуть на сервер Kings College, что в Клейтоне, будет совсем хорошо».
1: «Ага, даже так!»
0: — заухмылялся он.
1: «А я попробую».
0: «Так, что у меня еще на очереди осталось?» «Адрес в Каранда-Бич, где живет тот самый человек, что ездит на хорошем Мерседесе». Вызвонил Кике, дал ему адрес, попросил заехать за оборудованием и по возможности понаблюдать за домом немного. А главное — снимать. Что это даст? А черт его знает. Иногда это может дать номера других машин, а иногда может показать, что адрес липовый, и все станет еще подозрительней. Пусть наблюдает, не повредит, тем более, что как раз Кики у нас сейчас работой не перегружен. Затем перезвонил Стив.
2: «Оба ребенка учились в Галливере, в Майами. Адрес школы сейчас пришлю сообщением. Теперь скажи, что мы из этого получили?»
0: «Пока еще ничего не получили. Дай время на проверку. Я с тобой свяжусь. У тебя, кстати, какие-то новости есть?»
2: «Никаких, тупик!»
0: Слышно было, как он вздохнул.
2: «Обошел дома дальше, по улицам, во всех направлениях, у многих стоят камеры. Никто не отказался поделиться записями. И ничего. Если дочь Гонсалеса вывозили оттуда, то я не знаю, каким способом».
0: Дождался сообщения от Стива и отдал Витьку. Затем дверь открыл на звонок и столкнулся с Белен. Она разулыбалась до ушей, пока я ее пропускал в дверь. «Очень хорошо, сейчас они еще и в четыре руки работать будут. Причем девочке даже платить не надо. Витек за всех рассчитается». А затем и сам сел за компьютер, вскоре потерявшись в бесконечных ссылках. Трудновато искать черную кошку в темной комнате. Но обнадеживает знание факта, что она здесь есть. Где-то здесь есть. Заехал Кики, забрал кофры с камерами, покрутился пару минут и уехал следить. Ага, пусть следит. Часа через два пришлось перевести еще 500 Винсента. Он прислал копию дела. Лучше придумать нельзя, но надо на этом что-то заработать. А то так с одним Винсентом разорюсь. Оставив все поиски Витьку с Белен, тихо сидевшими в соседней комнате, взялся читать дело.

0: А было в нем, к сожалению, немного. Уильям Брю прилетел в аэропорт Токмен. Понятное дело, затем заселился в недорогие, но приличные Suites Ambassador. Затем Брю купил предоплаченную сим-карту и сделал с нее с десяток разных звонков. Распечатка прилагалась. Но ничего криминального. В списке и Паломара значился. Как раз один звонок. И было всего два входящих звонка с одного и того же номера, с разницей в один день. Однако полиция установила, что телефон принадлежит агентству по путешествиям, так что тоже ничего интересного. На всякий случай переписал себе номера в телефон, пусть будут. Может быть, есть смысл туда позвонить и расспросить самостоятельно. Еще Брю взял в прокат машину, кроссовер Kia. Затем эту машину нашли припаркованной в районе 50-й улицы, просто у тротуара. И никаких камер в этой точке, поэтому идентифицировать, кто именно ее оставил, сам ли Брю или кто-то другой, не вышло. Так, есть показания нескольких свидетелей, видевших Брю, но это все отельный персонал. Клерк со стойки проката машин, продавец мобильных. Это и без них понятно, что тогда Брю был жив и здоров. И делиться планами на жизнь с ними он не собирался. Есть фото самого Брю. Плотный, даже толстоватый, со вторым подбородком, короткие кудрявые волосы. Так, есть его домашний адрес в Пемброук Пайнс в Майами и телефон. И указаны родные, жена и сын. И ни слова о том, говорили с ними или нет. Вообще ничего. Так, а ведь он им звонил трижды. Мог ведь о чем-то сказать, нет? Мог. Так что время терять? Заглядывая в экран, набрал указанный в деле номер. Женский голос ответил после четвертого гудка. Причем я на автомате отметил, что женщина даже по голосу толстая. Не ошибешься. «Миссис Брю?» «Да». «Я говорю из Панамы. Меня зовут Серхио Руднев. И я нанят американским посольством, чтобы помочь в поисках вашего мужа. Думаю, что наврал в допустимых пределах». «Да?» У нее промелькнула заинтересованность. «Скажите, с вами кто-нибудь из полиции Панамы разговаривал?» «Нет», — ответила она немедленно. «Ко мне заезжали детективы из Майами, задавали вопросы, и все». «Хорошо». Я быстро записал уточнить, кто именно, на липком листочке. «Когда вы разговаривали с вашим мужем, он говорил о своих планах в Панаме. Упоминал людей, с которыми встречался, рассказывал о том, куда собирается ехать». «Нет, практически ничего такого. Детективы меня об этом спрашивали. Ничего», — вздохнула она. «По распечаткам звонков, который был получен от мобильного оператора, выходит, что мистер Брю звонил домой три раза. Все три раза он разговаривал с вами?» «Нет, один раз он говорил с сыном». «А сына детективы допрашивали?» «Нет, его тогда здесь не было. И... А я могу с ним поговорить?» «Да, конечно, я его позову. Он дома сейчас». Я скрестил пальцы. Пусть он даст хоть что-то интересное. Что-то такое, что позволит понять главное, как так вышло, что исчез частный детектив, прилетевший на совсем безопасное, по сути, задание — найти человека, которому хотят вчинить гражданский иск. Гонсалес ведь не преступник. Не думаю, что он мог бы совершить нечто настолько незаконное. И при этом Брю пропал. На что он мог наткнуться? На что-то такое, что убило семью Гонсалес? Другие идеи мне на ум не приходят. Подошел сын, которого я представил себе тоже толстым. Голос ломающийся, подростковый. После минуты разговора я получил первый кусочек информации.
1: «Он сказал, что собирается ехать в этот... дерьмо, как его? На Колумбу, похоже, город такой».
0: «Колон?»
1: «Точно, мужик, Колон! В Колон он собирался!»
0: «А в Колоне-то что Брю понадобилось?» Тут я откровенно опешил. Гонсалес со своей семьей там, как я подозреваю, ни разу не был. Брю прилетел искать Гонсалеса или кого-то другого. Кто его нанял, в конце концов? Когда сын передал телефон матери, я спросил, кто нанял ее мужа.
1: «Он не сказал».
0: «А с каким заданием?»
1: «Найти должника, кажется».
0: «Ну, я бы на его месте также отмазался, если бы не хотел говорить правду». «Звонить о Косте?» Но он четко дал понять, что ничего не скажет. «Значит, Витек сам откопать должен». «И нахрена ему в Колон было ехать? Что там делать? Какая связь?» «Нет, тут что-то не так». «У вас имена детективов, которые к вам заходили, сохранились?»
1: «Да, я сейчас поищу. Они дали мне свои карточки».
0: Нашла. Я записал. Ничего не говорящие фамилии незнакомых людей. Испанская, что для Майами стандартная, и польская, что там встречается реже. Есть телефоны, электронной почты нет. Не знаю, есть ли смысл им звонить. У меня никакого официального статуса. Они меня просто пошлют. Нет, не буду звонить. Если понадобится, насяду на Акосту. Так, из какой стати я все сам делаю? Стив. Стив нужен. Если надо, он и детективам в Майами позвонит. Они быстрее общий язык найдут. Снова взялся набирать коллегу. Минут 10 было занято. Затем Стив ответил. Стив, за Гонсалесом прислали из Майами частного детектива, который здесь пропал без вести. Вот как я, без всяких вступлений. Приснилось что-то? Вежливо поинтересовался Стив. Не мне, а человеку из американского посольства. У меня есть копия дела, я тебе ее перекину, если ты не против.
1: А раньше почему не перекинул?
0: Его голос прозвучал еще вежливее. Только получил эту копию. А до этого информации почти никакой не было. Ладно, не отвлекай меня от работы, читай дело. Ушел я от неудобных вопросов. И сразу же отправил файл. Пусть он теперь тоже думает. Заглянул в спальню Витька, которую он по ходу дела почему-то именовал админкой. Нет, не резвятся в постели, оба сидят за компьютерами. А может, они всегда так? Это у них вместо? Не может быть. «Вить, если что, звони, я на встречу с Малиной уехал».
1: «Я понял»,
0: — кивнул он, не отводя глаз от монитора. Ехать было недалеко и недолго, даже с поправкой на самый час пик. Так что минут через 10 я уже припарковал «Тойоту» в подземном гараже комплекса «Плаза Патилья», где как раз офис торговца бразильскими запчастями «Малины» и разместился. В просторном лифте поднялся из-под земли на второй этаж, прошел по коридору, чуть ли не проталкиваясь через поток уходящих с работы людей, обнаружив в самом конце двери из толстого стекла с названием фирмы. Молодая секретарша, как непременный атрибут успеха, да, присутствовала. Упитанная такая. Это сеньор Малина предпочитает подобных или за деловые качества на работу приняли? Сам сеньор Малина, принявший меня незамедлительно, оказался невысок, немолод, сед, дружелюбен и приветлив. Еще густые волосы он зачесывал назад. На его смуглом лице почти не было морщин, разве что мешки под глазами были заметны, придавая ему сходство с какой-то собакой, с пынелем, что ли. Большой золотой роликс на запястье, идеально белая рубашка без галстука, ремень Эрме в песочных чинос. Усадил меня в кресло, угостил кофе, сам угостился, усевшись за стол напротив. После обмена дежурными фразами я спросил, «Как покупатели на вас вышли?»
2: «Через дирекцию порта Колонны».
0: «Ну вот, уже кое-что. Навелись они конкретно на склад. А уж затем искали владельцев, так получается. Что такого в этом складе? Они сразу пришли туда или сначала к вам?»
2: «Ко мне. Чанг отправил их ко мне, а дальше я попросил им все показать».
0: «Кто к вам приходил? Остались их координаты?»
2: «Да, минутку».
0: Малина протянул руку к стопке визиток, зажатых в письменном приборе, выдернул пару, протянул мне. «Так, уже интересней. Название компании соответствует офшору, но адрес местный. Зарегистрировали здесь дочку или открыли представительство? Так, женщина, SEO. Зовут Энн Хилли. Телефоны, мейл, даже скайп. И мужчина, Джереми Грант. Очень по-английски звучит. Тоже телефоны, мейл, скайп. Кто они, американцы?»
2: «Англичане, я уверен. Акцент слишком характерный».
0: «Это лучше. Для Малины лучше. Англичане в Панаму редко приезжают заниматься чем-то совсем противозаконным. И при этом сразу целой фирмой. Как они предложили продать склад?»
2: «Ну, очень просто», —
0: пожал плечами собеседник.
2: «Женщина просто сказала, что они хотели бы его купить, вот и все. И сразу объявила цену».
0: «Высокую?» — скорее утверждая, чем спрашивая, сказал я.
2: «Да, довольно высокую. Не настолько, чтобы считать их дураками, но настолько, чтобы мне не хотелось отказываться от предложения. Столько мне больше никто не предложит».
0: «Что они собираются там делать?»
2: «Говорят, что будут продавать какое-то очень специальное оборудование для контейнерных терминалов. Точнее, не скажу, я просто не понял, хотя мне пытались объяснить. Что-то связанное с компьютерами, а я в них ничего не понимаю».
0: Почему-то вспомнился рыжий бородатый парень в очках, ходивший по складу. Как-то он больше всех ассоциируется с компьютерами. «Вы у них в офисе не были?» Я щелкнул ногтем по карточке Энн Хилли.
2: «Нет, но могу побывать. Есть несколько вопросов, которые я в любом случае хотел бы задать. А здесь, в Панаме, мы предпочитаем делать это лично».
0: Он усмехнулся и получил от меня усмешку в ответ. «Все верно, в Панаме ходят с визитами».
2: «Сходите, сеньор Малина. Возьмите меня с собой, хорошо? Я буду консультант по безопасности. Не надо придумывать ничего нового».
0: Посмотрев на меня внимательно своими спаниельями глазами, Малина медленно кивнул. Когда я вышел от Малины, подумал о том, что неплохо бы проехаться по адресу, указанному в визитке, но, посмотрев на часы, решил, что толку от этого не будет. Нет смысла ехать, чтобы уткнуться в закрытую дверь. Рабочий день закончился. Вместо этого набрал Паламареса и спросил у него, не слыхал ли тот о советнике права Джереми Гранте. Паламарес сказал, что сам не слыхал, но проверить уже пытался. Выходило, что это британец, работавший долго в Испании, где и выучил, к слову, испанский язык. Работал там с недвижимостью и в основном на ней специализируется и сейчас.
2: «Давно он здесь?»
1: «С год».
0: «Тогда он не может сам работать с панамской недвижимостью. Он же англичанин и новичок. А у вас здесь черт ногу сломит. Должен быть какой-то местный партнер».
1: «Он сотрудничает с несколькими небольшими фирмами из хороших, но ни с кем постоянно».
0: Большие юридические фирмы в Панаме обычно дороги и при этом малоэффективны. Они пытаются работать как в нормальных местах, а в этой стране все делается через контакты и связи. И те, кто поумнее, идут к таким фирмам, как у Палмареса, который на короткой ноге чуть ли не с половиной правительства. Пользы больше, а денег даже меньше нужно. Так что это говорит в пользу советника права Гранта.
2: А репутация у него какая-то есть?
1: Репутация человека, который не лезет в чужие дела и в свои никого не пускает.
0: Вот так, понятно. Но как-то образ покупателей начинает понемногу материализоваться. Подозреваю, что за рулем Мерседеса как раз советник права и был. Так, посмотрим, что получит в результате наблюдения Кики. Подумав, отослал ему сообщение. Если будет возможность, расспроси. Он поймет. Кики за своего вполне сходит здесь, так что ему всегда легко удается разговорить всяких дворников, уборщиков, садовников и прочий обслуживающий персонал. А эти люди замечают очень много, куда больше, чем многие думают.
2: «Вали!» — пришел ответ. «Так, тогда только домой остается. Ничего путного я сегодня больше не совершу».
3: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Север Гонцовский. И нас 20.

0: Товарищ лейтенант. Товарищ лейтенант.
1: Что?
0: Давайте я вам пакетом еще перевяжу. Затекла, наверное, нога. Больно?
1: Нет, не надо. Ничего, идти можно. Ты не на пакеты береги.
2: Товарищ лейтенант.
1: Что?
2: Лопату взять, а? Может, пригодится окапываться.
1: Нет, не надо, Клепиков. Там у почты окоп хороший, замаскировать мы и так справимся, и саперный. Вот провод, Володя, Разуваев.
3: Есть.
1: Провод возьми телефонный.
3: Слушаюсь, товарищ лейтенант.
1: Ножом отрежь, нам много не надо. Ну, пошли. Тищенко, Евсеев.
4: Да, товарищ лейтенант.
1: Мальчишка этот с вами, пусть не отстает.
5: Слушаюсь, товарищ лейтенант.
6: Все лейтенант, лейтенант. Смотрят на меня, как будто я больше других чего-нибудь понимаю. А что я понимаю? Училище мы 2 месяца назад кончили. Лейтенант 41-го года выпуска. Напрас, мирно, взвод в обороне, рота в наступлении. А мы в наступлении-то еще ни разу не ходили. И оборона совсем не такая, как учили. Хотелось бы с Мишкой поговорить. Но нельзя. Надо все время командовать, приказания отдавать. Как будто у меня в голове все ясно. И я хорошо знаю, в какой момент что делать. Лейтенант 41-го года выпуска. Эх, комроты жалко. С ним-то мне хорошо было. Он приказание отдал, а я выполняю. И все в порядке.

Вот так оно все и есть. А я никак не могу поверить в то, что это действительно происходит. И даже когда Гриша убила Алексеева и тех ребят. Пелена какая-то на глаза. Хочу сбросить, а не могу. Фу, глупо как.

0: Алка! Жучка! Ну как тебе? Ну что ты? Что ты лаешь? Тут же нет никого. Ну ладно, иди сюда. Ну? Эй, куда ты?
1: Убежала.
0: Кто там? Коля, ты?
2: Я, Миш.
3: Ну как тут? Спокойно?
0: Да. Я туда дальше ходил, смотрел.
3: Лейтенант сюда придет с ребятами?
0: Ага. Здесь у почты приказал собираться. Тут в подвале печка, я доску принес. Затопим.
3: Да, мороз жмет. Что у вас?
0: Так. Двое еще присоединились. Из окружения вышли, с 210-й дивизии. Из разных полков.
3: А.
0: Один спит прямо на ходу. Ну и мальчишку я встретил. Он из Березовки, там немцы.
3: Ну и что?
0: Послал к лейтенанту.
3: Про немцев он говорил что-нибудь?
0: Я не спрашивал. Послал к лейтенанту.
3: Как они опять нам дали.
0: Да.
3: Тебе страшно, Миш?
0: Нет. Но знаешь, такое ощущение, будто все это нереально. Я как-то не верю. Николай, а какое сегодня число?
3: 19-е. Или скорее 20-е. Я знаю, почему ты спросил.
0: Почему?
3: Но старшина этот, здоровило с вещмешком, говорит, немцы листовки кидали, что 20-го в Москву войдут.
0: Нет, я не слышал, как он говорил. Просто у меня чувство времени потерялось. А что ж, старшина выходит, листовки немецкие подбирает?
3: Черт его разберет. Слушай, Анина молодцом держалась, да? Вроде идет кто-то. Старшина. А с ним этот пожилой Белов, что ли, его фамилия?
0: Да, они.
4: Эй, студенты! Студенты, лейтенант где? Вы что, оглохли? Лейтенант спрашивает, где, у церкви?
5: У церкви.
6: Мороз дает.
4: Нам же, между прочим, минус. Танки у немцев вязнуть не будут. Верно, Белов? Черт, холодрыга какая. Сало, что ли, съесть погреться? Никак из кармана не вынуть. Ну что, студенты, поняли, какая она война? Лейтенант меня не спрашивал?
0: Нет.
7: Сало хочешь? Замерз, небось?
0: Нет.
7: А то возьми кусочек. Потом не дам.
0: Не хочу, спасибо.
4: Спасибо, пожалуйста. Интеллигенция. Уже пол России его отдали, они все, пожалуйста.
0: Не пугайся, не отдали.
4: А куда дальше-то? Вот ты с чем воюешь?
0: Оставь винтовку, не трогай.
4: Воюешь с дубиной, распальнул и все. А у немца автомат. Эх, провалитесь вы. Пойдем, Белов, в подвал погреемся.

0: Еще темнотища какая. Погоди, Белов. Сейчас я... Ну, вот так. Не пугайся, не отдали. Черт, вот где у меня эти звонари сидят. Не отдали. Такие только мешают сейчас. Студентики и лейтенанты ихний. Тоже начальник нашелся. Верно, Белов? Сопляк и все. Год на ускоренных курсах посидел, два кубаря навесили и командует. А я, может, 5 лет в армии отрубил. Ну ты чего молчишь-то, слышь? Тут у нас ничего не выйдет. Понял? Не нашел я своих знакомых, все ушли. Придется наше дело до Синюхина отложить. Дядя у меня там живет. В Синюхина отступим тогда. Ну чего ты умолк? Черт, кругом все онемели. Говоришь все равно, что в стенку. Ну чего молчишь?
1: Что трепаться зря?
0: Не трепаться, а дело обсудить. Или ты, может, уже струсил? Назад мечтаешь? Ну, если отказываешься, так и скажи. Ты не пойдешь. Найдется тут одна подходящая, уговорю. Только тебе назад дороги нету. Под расстрел и все, понимаешь это? Ну, скажи, отказываешься или что? Струсил, да?
1: Я только раз в своей жизни струсил. Была минута слабости. Вот за это и пропадаю.
0: Ничего, не тужи. Только меня слушай, и будет порядок. В Синюхино я все устрою. Ну, а насчет того, что раз струсил, ты раз довольна. Начать главное, там пойдет.
1: Молчи, понял? И сало дай мне кусок. Сам жрешь целый день, совести нету.
0: Насчет совести, Белов, тоже не заговаривайся. Забыл про 3-й батальон? Мне ведь слово сказать, и ты сгорел. Тихо.
2: Куда? В окоп прямо?
3: Да, вот тут в подвал. Не стукнешь.
0: Идут уже наши. Все.
4: А тут уютно даже, глядите. Стол, сено есть. Тут они, наверное, обстрел пережидали, кто жил в этом доме.
5: Так, останавливаемся здесь. Отдыхаем пока. Печку можно затопить, только винтовки к огню не ставить. Стол подвинем. Где у меня карта? О, тут и скамья есть. Так, ну где этот мальчик-то? Ну-ка иди сюда.
6: Ага.
5: Значит, ты говоришь, немцы взяли Березовку.
0: Сало съешьте, товарищ лейтенант. Раздобыл.
5: Что? Сало? Хорошо. Ну, малый, как тебя зовут-то?
6: Ваня. Вчера они вошли в деревню, в Березовку.
5: Сейчас на карте найду.
0: Хлеба возьмите, товарищ лейтенант.
5: Слушай, Ваня, а какая часть вошла? Пехота или танки тоже были?
6: Да, танков много.
5: Сколько?
6: Ну, много. Я не считал. И вот еще что, товарищ командир. Возле деревни много наших убитых лежит. У кузницы и над рекой. Там бомбежка сильная была. И ружья валяются, 2. Длинные такие, вроде противотанковые. Может, вернуться, принести?
5: Не выйдет. Раз они деревню заняли, значит, боевое охранение выставили. Не подойдешь. А что это за сало у меня? Кто принес?
0: Я принес, товарищ лейтенант. В доме брошенном на столе лежало.
5: А почему не на всех? Возьми.
0: Как не на всех? Вот сейчас вынимаю, буду резать.
5: Для группы Смирнова тоже оставь. Бирюков где?
7: Я здесь.
5: Заняли вы окоп возле гаража? Пулемет замаскировали?
7: Замаскировали. И противотанковые щели ребята роют.
5: Иди к ним, сало возьми. Скажешь, я приду.
7: Есть.
5: И часового выставьте на развилке.
7: Есть.
0: Ну, налетай, ребята, на сало. Помните своего старшину.
8: Слушай, мальчик, значит, ты их сам видел, немцев? Близко?
6: Ага, близко.
8: Какие они?
6: Да не знаю. Ну, в деревню вошли, шапки всех заставили снимать.
4: Зачем? Чтоб кланялись им?
6: Не, смотрели, кто острижен наголо. Красноармейцев, то есть, искали. Одного нашли и сразу увели, ну, взяли.
0: И что с ним потом?
6: Да я не знаю. Я ведь убежал, вот к вам пришел.
0: Да, такие дела.
8: Печку, что ли, затопить? Вот и доски есть.
9: Ох, спать охота. Намаялся. Слышь, Клепиков, так вот я тебе на своем собственном факте говорю. В снаряде бронебойную головку заменяли на осколочную и стреляли по пехоте. Где же прилечь-то?
10: А полезет осколочная в снаряд?
9: Нажали и полезла. О, смотри, и сено кто в припас.
10: Ну ладно, посидеть что ли. Глянь, малый, как человек быстро засыпает. Момент и пожалуйста. Да ты садись, чего стоишь-то? Тебя как звать-то? Ваня, да?
6: Да.
10: Жалко, между прочим, тебе ПТР, противотанковое ружье. У меня вот 4 патрона есть. Да ты устраивайся, отдыхай. Теперь уж с нами будешь.
6: Ага, а вот немцы, они злые. Ну, холодные, ну, прыгают.
8: Доски сухие. Сразу возьмутся.
4: Миш, ты чего стоишь? Садись.
11: Сейчас.
12: Садись. Это она мне говорит, садись. Ну, хорошо, я сяду. Вот так оно все и есть, война. А я никак не могу поверить в то, что это действительно происходит. Я себя чувствую, как будто со стороны смотрю. Как будто я книгу читаю или в кино. Но в книгах война не такая была, и в кино, конечно, тоже. Это война какая-то неправильная. Поэтому я в нее и поверить не могу. И мне все кажется, что проснулся. Да, и вот еще. Ведь война – это что-то очень большое, историческое. А мы-то все тут небольшие, обыкновенные, даже неправильные какие-то. Ну вот Нина хотя бы. Так мне не нравится, как она себя ведет. Старшина к ней пристает все время, она его отталкивает, а потом сразу сама задирает. Ну зачем это ей? Противно даже. Вот от того мне и кажется, что на самом деле всего этого и нет. Что прознос у нас в комнате. Зеленый абажур. Мама сидит, тетрадки проверяет. А я на диване «Интегралы Лебега» смотрю. И жду, что Федя Голованов придет. Мы с ним на кухню выйдем, у тети Машиного столика сядем,
4: Миша,
12: и будем про всякое-всякое. Про Евариста Галуа, про Есенина, про Рембрандта. Все говорить, говорить, говорить.
4: Миша!
11: Что?
4: Ты почему сало не ел?
11: Не хочу.
4: Я твою долю взяла, на.
11: Не надо.
4: Нет, съешь.
11: Ну, отстань.
4: Приказываешь отстать?
11: Ну, нет, не приказываю.
4: Просишь?
11: Ну, опять ты начинаешь. Ну, не приказывай, не прошу. Какая ты странная. Неужели не понимаешь, что можно и не приказывать, и не просить? Просто так.
4: Какая же я странная. Это вы все студенты странные. Гордые такие. Слушай. А у тебя девушка была когда-нибудь?
11: Ну, что ты? Ну, зачем? Обнимаешься.
4: Тебе неприятно?
11: Неприятно.
4: Ну, да. А, по-моему, я тебе нравлюсь. Скажешь, неправда?
11: Неправда.
4: Врешь.
11: Ну, вру. Ну, при чем тут это? Ты что, не понимаешь, какое положение? Нашла время.
4: Оно у нас еще будет?
11: Что?
4: Время. Эх, Миша, Мишенька. Ну что вы, мужчины, замолчали? Как-никак мы еще живые, а?
8: Конечно. Потому что, одним словом, верно. Надо все же записать кое-что.
5: Да. Вот, посмотри, Иван, фото. Я тебе не показывал еще. Вот, смотри. Вот тут она, видишь, на улице. Ну, а вот тут на лыжах, на прогулке. Здорово снято, да? Ну, а вот здесь на школьном вечере. Хорошая девушка, да?
10: Ничего. Подходящая.
8: Порядок. Ну, давай, санинструктор, двигайся. Давай поближе.
4: Полегче. Руки не распускай. Я лучше здесь сяду. Возле Миши, с другой стороны. Ох, приятно как. Тепло. Сапоги можно снять. Чулочки у меня розовые дома остались. Загляденье.
13: Миш, одобряешь розовые чулки на девушках?
12: Слушай, Нина.
13: Ну?
12: Ну, чего ты всегда свои ноги выставляешь?
13: Ноги? Потому что они у меня есть.
12: Ну и что? У меня тоже есть ноги.
13: Сравнил. Ой, без сапог походить. А пол холодный. Старшина, нравятся тебе мои ноги? Вставай, спляшем что-нибудь. Полечку или подекатор.
8: Вот дает девка.
14: Сплясал бы я с тобой по-другому.
13: А по какому?
14: Ну, как с вашим братом с девчонками пляшут.
13: А как с нашим братом пляшут?
14: Что, не понимаешь? Объяснить?
13: Конечно, не понимаю. Объясни.
14: На, связываться с тобой. Ну-ка, иди сюда. Погрею.
13: Не торопись. Согреешься утром сам, когда танки пойдут.
14: Да, танки пойдут из Березовки. Слышь, товарищ лейтенант. А, товарищ лейтенант, может, пойдем уже, а? Особенно рассиживаться некогда, отрежут. Пора уже на Синюхина подаваться.
5: Что?
14: На Синюхина, говорю, надо идти. Чуть отдохнули и пошли.
5: Отступать не будем.
14: Как? А чего делать?
5: Будем здесь принимать бой. Так.
14: Так у них же сила. Танки. А мы что? Да как же это? Ну и дела. Слыхал, Белов? Не будем отступать.
13: А над Москвой сейчас звезды. Раньше как-то не видно было. Не замечали, потому что светло на улицах. Девчата с нашего двора вечером, наверное, в Большой театр ходили. Спрашивали лишний билетик.
15: А работает разве театр?
13: Большой? Конечно, работает. Знаешь, какие силы? Лемешев, Козловский. Мы до армии с подругой каждый вечер бегали. Всю осень. Или в Большой, или на танцы. Миша, а ты умеешь танцевать?
12: Танцевать? Нет, не умею.
13: А ты где учился? В математическом институте?
12: В университете.
13: А разве у вас танцев не было?
12: Нет, ну то есть были вечера. Я не умел танцевать.
13: Почему ты говоришь, не умел? Ты сейчас научился?
12: Откуда?
13: А я часто-часто ходила в парк культуры Горького на веранду. Платье лимонное наденешь вот с таким поясом. Туфли лодочки лакированные. Выйдешь, глазки сделаешь в угол на нос на предмет. Мальчишки так и падают кругом.
12: А что это значит, в угол на нос?
13: Эх, студент, даже этого не слышал. А старшина-то, наверное, знает. Правда, старшина, да? Ну, глазки же так делают. В угол посмотришь, на нос, потом на предмет, на мальчика, то есть. А ты где в Москве жил?
12: В центре. Слушай, ты на самом деле такая или представляешься. Ну, скажи, чего бы ты в жизни хотела?
13: Я? Платье из панбархата черное, раз. Чтоб мальчишки все были в меня влюблены, два. Так ты где жил? На какой улице?
12: А ну тебя.
13: А я на Серпуховке. И работала там в универмаге. У нас хорошая улица. Все-все есть. Кино в клубе Лича. Магазины все. Смотри. А лейтенант наш пишет письмо. Ручаюсь, что девушки. Как ты считаешь, а?
15: Слушай, Ним, а ты из Москвы, значит, да?
13: Из Москвы, конечно, Володя. А то откуда?
15: Ну, я бы в Москве не смог жить. Непривычно. Я сам с Урала. С батей раз приехали в Москву, у нас пересадка была. Вышли с Ярославского вокзала. Сами не рады. Шум, все спешат. В метро вошли, ну, красиво, правда. А народ бежит, толкается. Ну, и мы с батей побежали. Потом остановились и спрашиваем себя, ну, мы-то куда бежим?
13: Это Москва. Миш, смотри, второе письмо лейтенант начинает. Значит, если первое матери было, это уж точно девушки.
15: Нин, а ты не видела фото у меня? Вот, посмотри. Красивая девушка, да? Вот тут она на лыжах. Я вот все время о ней думаю. Ждет ведь, наверное.
13: Ага. Хорошая девчонка. Держи, на.
15: Так ведь...
16: Товарищи, вот тут одно важное дело. Как бы открытие небольшое. Я понял, что сады правильнее опрыскивать ночью. Мне это недавно в голову пришло, но это очень важно, понимаете? Чтоб не пропало. Яблони, груши, вишню нужно освещать автомобильной фарой и опрыскивать тогда. Во-первых, уязвимость вредителей больше. Днем насекомые прячутся под корой.
17: Нет, и... вот я смотрю на вас. И вы все тронутые, а? Лемеши, фотокарточки, садочки, цветочки. Вы что, с ума посходили? Утром немцы танками всех.
14: Машина! Ну чего тебе?
18: Дай закурить.
14: Нету.
18: Врешь, есть.
16: Минутку, разрешите, я кончу, понимаете? Это же надо запомнить на всякий случай, чтобы это осталось.
17: А ты, агроном, заткнись, понял?
14: Яблони, лозунги, бей фашистского гада штыком и прикладом. Вот-вот ты его прикладом, а он тебя самолетом. Ну что, Иван, скажи, неправда?
19: Ну, насчет самолета, это точно. Вот меня взять. На нас юнкерсы летели под Оршей. Мы давай из винтовок палить. Я выстрелил, гляжу, вроде он падает, и из него щепки сыпятся. Ну, думаю, я герой. А это он пикировал и мелкие бомбы десяткам бросал.
14: Ну, факт же, а я что говорю?
19: Но, правда, потом мы им дали. Я сам под Оршей два танка подбил.
14: Из винтовки?
19: Зачем из винтовки? Я в артиллерии был. Наша батарея в одном бою 400 снарядов израсходовала. Я сперва никак. Пристрелочный выстрел даю впереди танка, а его же взрывом снаряда и прикрывает. За пылью там, за дымом. А потом приспособился и два подбил.
14: Ну ладно, два. А у него 1000 осталось. Миллион. Что же нам делать-то? Ждать, пока нас всех подавят?
18: Так, товарищи, внимание!
5: Официально надо держаться уверенно, как будто я совсем-совсем спокоен. Шинель поправить, ремень.
18: Разъясняю обстановку.
5: Карту, что ли, сначала показать?
18: Вот здесь на карте все ясно. Значит так, положение такое. Связи с батальоном нет. Где штаб полка, тоже неизвестно. От роты осталось 21 человек. Но отступать дальше мы не имеем права. До Москвы 50 километров. Ни шагу назад нам нельзя больше отходить. Поэтому я принял решение занять позицию здесь и стоять до конца. Ясно? Одним словом, это будет битва за Москву.
20: Что? Чего?
21: Ой, Евсеев проснулся. Битва будет за Москву.
20: Что, уже начинается?
21: Да нет еще, утром.
20: А, ну ладно, тогда сплю.
18: Разделяемся на два взвода. Первый занимает оборону у развилки, второй здесь. В первом старший Смирнов, вторым командую я. Всем проверить оружие. По пехоте будем вести винтовочный огонь, прицельный. От танков отбиваться гранатами. Пространство между обеими точками простреливается, понятно? Всем приступить к чистке оружия. Боец Андреев ко мне.
22: Слушаю, товарищ лейтенант.
18: Отойдем сюда, к двери.
5: Миша.
11: Что, Лешка?
5: Ну ты понял, что иначе нельзя, верно? Я вот все время думаю, неправильно мы воюем. Ну первый бой, полк с фланга отошел, поэтому они нас и разбили. Ну помнишь, когда комроты руку оторвало? А второй раз я сейчас понял, я виноват. Конечно, у них силы превосходящие, и танки, а мы что сделали? Три орудия выставили, окопались и даже землю выброшенную не замаскировали. Прямо желтый песок на белом. И бойцов я распределил по всему берегу, один другого не видит. Но ведь я по уставу действовал, понимаешь? А сейчас решил, иначе надо. Ты о чем думаешь? Слушаешь меня?
11: Слушай, Лешка, так-так, ты продолжай.
5: Нет, ты скажи, о чем ты думал?
11: Да вообще, ну, как-то все так получилось, война и то, что люди все такие разные. Старшина, например.
5: А что, старшина?
11: А, так. Ну, говори, чего ты еще хотел сказать?
5: Ладно, бой, в общем, покажет. У меня к тебе просьба, Миш. Если меня убьют, отдашь это письмо маме, хорошо? Квартиру не забыл. Ну, бери, чего ты не берешь?
11: Лешка.
5: Что?
11: А почему ты считаешь, что меня не убьют? Думаешь, я буду себя спасать? Тебе так кажется, потому что я в пехотное тогда с вами не подал.
5: Ты скажешь тоже. При чем тут это? Мы же все понимали, раз у тебя такие способности. Тебя же еще в 7 классе ребята Лобачевским считали. А вот эту отдашь Варе в 6-й подъезд. Если жив останешься.
11: Варьке Самсоновой?
5: Нет, теперь уже не Самсоновой, а Федоровой.
11: Федоровой? Так вы, значит...
5: Да. Понимаешь, когда в Москве переформировка была, мы с ней встретились и решили. Еще даже никто не знает, ни мать, ни ее родители.
11: Лешка, Лешка. Так выходит, ты уже муж? А может, даже отец?
5: Не знаю. Может, буду. Последнее письмо от Вари получил в конце ноября. Пишет, что на завод устроилась. Мать в свою бригаду взяла. Так-то ведь они знакомы, хотя мать еще не знает.
11: Значит, мы уже совсем-совсем взрослые.
5: Да. Ну ладно, проверь винтовку.
18: Старшина, почему не чистите оружие?
23: А чего ее чистить? Палка она палкой есть. Отступать надо.
18: Приказа отступать не будет.
23: Через 2 часа немцы танками всех перемелют. Кровавая каша от нас останется. Идти надо на Синюхина.
18: Я повторяю, приказа отступать не будет, понятно?
23: У немцев дивизия, а тут взвод. Фронт уже весь развалился. Что мы одни-то можем сделать? Отступать и все.
18: Я спрашиваю, понятно?
24: Старшина! Молчать, старшина. Выполнять приказ старшего начальника.
23: Ты-то что?
25: Товарищ лейтенант!
18: Что, Бирюков?
25: Товарищ лейтенант! Майор к нам идет с ординарцем, они из окружения выходят. Встать! Смирно!
26: Что за часть?
18: 2-я рота 160-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, товарищ майор. Докладывает лейтенант Федоров.
26: Сколько боеспособных?
18: 21 человек. Оружие винтовки, пулемет на безлент, гранаты РГД 35 штук, противотанковых 15.
26: Как здесь оказались?
18: Противник нас выбил из Золотишина, товарищ майор. Связь со своими потеряли, решили занять позицию здесь.
26: Так. Подчиняю вас себе, 4-му полку 210-й дивизии. Вольно.
18: Вольно!
26: Дайте карту.
18: Есть, сейчас.
26: Показывайте, где противник, где вы.
18: Я разделил бойцов на 2 группы, товарищ майор. Здесь и здесь. Обе точки могут держаться самостоятельно. Противника ожидаем отсюда.
26: Связь между группами?
18: Зрительная. Товарищ майор, у вас повязка совсем сбилась.
26: Что?
18: Повязка.
26: Ничего, она уже просыхает. Так, так... Хорошо. Хорошо. Одобряю ваше решение. Постройте людей.
18: Становись!
26: Товарищи бойцы, ставлю задачу. Отсюда ни шагу назад. 4-й и 3-й полки будут выходить из окружения и оседлывать шоссе на Москву. Вы нас прикроете. Вы должны стоять насмерть и задержать танковый удар во фланг выходящим частям. Сумеете приостановить врага на полчаса? Хорошо. На час лучше. Задержите на 2 часа, мы развернемся на шоссе. Я иду к своим. Если успею, пришлю вам еще людей. Задача ясна?
18: Ясно, товарищ майор. Будем держать.
26: Надеюсь на вас, товарищи. Не пропустим врага на Москву. На правом фланге у нас стойко держатся части генерала Панфилова. Они крепко держат оборону, и противник уже остановился перед панфиловцами. Положение тяжелое. Но уже подходят на помощь столицы сибирские дивизии. Нам еще недолго продержаться, и фронт перейдет в наступление. Ну как? Продержимся? Что скажешь, боец? Как фамилия?
0: Белов.
26: Ну как, Белов? Будем держать немцев? Что молчите?
21: Выстоим, товарищ майор!
26: Правильно. Правильно, санинструктор. Надо. Надеюсь на вас, товарищи. Лейтенант!
18: Слушаю, товарищ майор.
26: Тут над ручьем разбитая минометная батарея. Есть целые минометы мины. Выделите бойцов, пусть принесут. Сами пойдете со мной, покажете вашу вторую точку.
18: Слушаюсь.
26: Ну что ж, солдаты, верю, что вы выполните свой долг перед Москвой и перед Родиной. Пойдемте, Моисеенко.
24: Товарищ майор!
26: Что?
0: Майор Сергеев, вы меня не узнали?
26: Что? Что такое? Нет, не узнаю. Хотя ваше лицо мне знакомо.
0: Я капитан Белов.
26: Ах, вот что. Действительно, вы капитан Белов. В полку вас считали погибшим, а вы, оказывается, здесь, в красноармейской шинели. Как это вышло?
0: Я... Была минута слабости. Готов нести ответ.
26: Так. Сдайте оружие. Моисеенко, обыскать.
0: Есть. Не надо. Вот, возьмите пистолет.
26: Давайте. Девушка, санинструктор, вот, возьмите. Вам это очень скоро может понадобиться. Да, а это что за человек спит? Кто этот боец?
18: С ним все в порядке, товарищ майор. Он из окружения вышел. 3 винтовки с собой нес.
26: Так, хорошо. Моисеенко, бывшего капитана берем с собой. Будет отвечать перед военным судом.
0: Я ничего не прошу, товарищ майор. Я ведь сам. Я только на одно надеюсь, что мне разрешат в бой пойти. Я же его не вернулся тогда уж.
26: Ладно. Я сообщу, где надо, что вы сами признались. Хотя могли остаться незамеченным. Может быть, вам разрешат кровью смыть. Не знаю. Ну все, товарищи. Впереди бой. Выполняйте свой долг.
18: Так. Андреев, Клепиков, Тищенко. За мной. Бирюков, Разуваев тоже. Пошли.
6: Они все ушли. Я тоже пойду.
21: Мальчишка, ты куда? Старшина, из ТТ умеешь стрелять, а?
1: Как же его ставить на боевой взвод? Ага, вот так.
2: Мать честная. Ушли. Пронесло. Как только пронесло-то. Черт, где же мой весь мешок-то? Нет. Еще посмотрю, ушли ли. Ну, ладно. Все. Слышь, Нинка, пошли.
1: Да, вот так его на боевой взвод. Что ты говоришь? Куда пошли?
2: Сейчас, постой. Где Белова-то весь мешок? Ага. Сейчас развяжем. У меня в Синюхина дядя. Спрячет за милую душу. Тебе-то жизни надоело оставаться, верно?
1: Что-что?
2: Нет у него ничего в вещмешке. Мой-то где? Они же здесь смертники. Майор им сказал, стойте, они и уши развесили. Пойдем сейчас. Капитан-то дурак. Кишка тонка оказалась, на настроение поддался. Сейчас я вещи свои разберу.
3: И при немцах можно жить. У меня батька в 15-м у Бауэра был в Германии. Как сыр в масле катался. К дяде придем, переоденемся. Немцы войдут, так, мол, и так скажем. Муж и жена, они это любят. Красноармейцы или командиры возьмут, а семье ничего не сделают. Я бы давно ушел, но бабы подходящей не было. Ну, чего ты вытаращился? Удивляешься, что у него в мешке. Так это все равно пропадет, если не взять. Либо сгниет, либо немцы заберут. Так уж лучше нам, русским, верно? Я ведь не от жадности, а просто так, чтобы не пропало, врагу не досталось. Согласна со мной?
21: Что ты говоришь-то? Я не понимаю.
3: Ну, сейчас я весь мешок заряжу. Чего не понимать-то? Ты же не дура здесь оставаться. А со мной не пропадешь. Ну что, думаешь, я не вижу, что тебе надо? Платье бархатное, говорила, 10 будет. Парня, вот тебе я. Еще ни одна не обижалась. Заживем. Я в Хосчасти служил. Другой полковник того не видел, что у меня было. Давай, давай, пошли.
21: Постой! А наши вернутся?
3: Куда? В Синюхино вернутся, когда немцы туда войдут. Да ты что, сама-то веришь? Теперь хана уж нашим. Я, может, хотел, чтобы наша победа была. Я, что ли, не патриот? Но раз не вышло, надо устраиваться. Затаиться, прижаться, но выжить и русскую кровь спасти. Я-то еще под Ржевом понял, что раз у них такая техника и все такое, то нашему делу крышка. Это в июне был тот герой, кто за родину кричал и в атаку грудью. Теперь тот герой, кто сумел спрятаться, затаиться. Приспосабливаться надо к обстановке. Вот и все. Видишь, как обстановка складывается, и применяйся. Это и есть патриотизм, а не то, что ни шагу назад. Давай, пошли. Если немцев сейчас встретим до Синюхина, у меня пропуск есть, листовка.
21: Понятно. А ведь ты умный старшина.
3: Еще увидишь, какой я. Айда.
4: В крайнем случае, наши наскочат. У меня пистолет есть. Отобьемся.

0: Что, все спокойно? Тогда сплю.
1: А Евсеев-то спит. Ох, и тяжелый же у него вещмешок у старшины.
0: Что? Началась битва за Москву?
1: Началась, но так только. Первые выстрелы, спи.
0: Тогда ладно.
2: Что случилось? Кто стрелял? Соловьева, ты?
1: Старшина застрелился. Струсил и застрелился.
2: А, черт! Товарищ лейтенант, а миномет куда ставится? Вот сюда поставим, Бугар.
3: Мины сюда?
2: Володя разрывает. Вот так за ним зашло. Ну, вот так оставим, хорошо. Соловьева, Нина, не может быть, чтобы он сам застрелился. Я видел, как он лежит.
1: Я вещмешок его принесла.
4: Ну и дела.
0: Ну-ка я посмотрю, что у него в вещмешке.
4: Ишь ты! Глянь!
5: Эх, смотри! Часы, платье.
0: Выходит, он гад грабил. Ходил по домам, тут и собирал.
1: Он сказал, что не от жадности, а просто, чтобы не пропало. Чтобы врагу не досталось.
4: Смотри, гад.
5: Не может быть, чтобы он сам застрелился, Соловьева! Не может этого быть!
1: Я револьвер пробовала.
4: Смотри. Значит, ты его убила?
1: Сказала ему, стой, повернись. Он сначала не поверил. Потом проситься стал.
4: Ну, какая-то. Ну, не плачь, не надо.
1: Отстань, студент. Убери руку. Тоже, наверное, думаешь, если девушка веселая, а платье говорит, значит, она подлая. Вы все такие.
4: Я ничего плохого о тебе не думаю. Я, наоборот, очень важно из-за тебя понял. И никто про тебя ничего плохого не думает.
5: Ну, факт, конечно, Соловьева. Ну, ладно. Сколько времени? Рассвет через полчаса. Значит так. Если танки пойдут без пехоты, стрелять из миномета не будем. Маскировку я проверял. Все. Можете отдыхать. Клепиков, встань наверху.
6: Есть.
5: Черт, часы у меня остановились. Стряхнул, что ли?
1: Холодно вдруг как стало. Печка прогорела уже почти.
7: Посидеть еще. Тищенко, садись. Давай, ребят, погреемся. Тищенко, а ты не видел фото у меня?
8: Нет.
7: Хочешь, покажу? Вот. Смотри. Вот тут она на лыжах.
8: Ага.
7: Красивая девушка, да?
8: Да. А как ее зовут?
7: Кого?
8: Вот эту девушку.
7: Эту?
8: Ну да.
7: Так откуда ж я знаю?
4: Вот чудак ты, Володька. Как же ты не знаешь?
7: Так это ж я у летчика, у убитого из кармана вынул. Ну, помните, который Юнкерса поджег? Мы с Гришей Алексеевым, замполитом, вынули. Но думали, документы какие родным отослать, а? Только вот фотографии и были.
4: Значит, ты ее совсем и не знаешь?
7: Нет.
4: Ну-ка, ну дай-ка сюда. Да...
1: Ну-ка, дай я еще посмотрю.
5: Да. Красивая девушка.
2: Товарищ лейтенант! Немец ракету кинул!
5: Значит, пойдут сейчас. Наверх! Рассветает уже.
4: Холодно. Мороз сильнее стал.
9: Ну, держись, солдаты. Танки.
3: Да, черт. А где этот мальчонка из Березовки? Сбежал?
6: Танки еще с километра от нас. Больше.
7: Нина. Ну-ка, давай, фото.
1: Сейчас, Володя. Еще взгляну. А ведь она ждет его в Москве, девушка, этого летчика. И никогда не дождется. Ребята, я еще ни разу в жизни ни с кем не целовался. У меня мама строгая-строгая. Миша, скажи, а я тоже красивая, да?
4: Конечно, Нина. Ты замечательная девушка.
3: Закурить бы. Вот я вроде на завертку собрал.
6: Так давай. Крути.
3: Я раз немецкие курил.
10: Обертка красивая. Я тоже видел.
7: Но слабые они. Ребята говорили, в горле колет.
4: Ты очень хорошая, Нина.
1: Правда, Миша?
4: Правда. Я такой, как ты, первый раз вижу.
1: И ты хороший. Мы с тобой будем долго-долго вместе. А погибнем так навсегда.
4: Кто-то бежит. Бирюков бежит. Коля! Коля, сюда!
11: Выходят наши! Товарищ лейтенант!
4: Товарищ лейтенант! Выходят наши! Выходят те полки на шоссе! От нас видно с развилки! Началось!
6: Порядок. Теперь наша очередь. Ага, вот они. Идут танки. Без пехоты идут. Раз. Два. Три. Четыре.
3: Мать честная. 20 танков.
10: Эх, а нас 19 только.
7: Нет. Нет, ребята, глядите. Да вон тот мальчишка с ПТР. Ну, Ваня он, что ли? Ему к нам не пробиться. Он к Смирнову в окоп.
6: И нас 20.
12: Что, танки?
1: О, Евсеев проснулся. Знает, когда надо.
12: Ну-ка, дочка, дай гранату. Давай, давай, у меня лучше получится. Шинельку сниму.
6: Внимание! Не обнаруживать себя пока.
1: Смотрите, смотрите, ребята! Горит один!
7: Это наши стреляли из ПТР от Смирнова!
13: Точно! У Смирнова один патрон был! Эх! Просил он у меня, я не дал, пожалел! Гляди, гляди! Завертелся, стал!
6: Тихо! Маскировки не терять! Готовится. Гранаты к бою.
1: Ой, ребята, если нас убьют, как мы узнаем, отстояли мы Москву или нет?
7: Мы не узнаем.

0: Я Тищенко, агроном. Жалко мне, что мысль пропадает. Сказал я ребятам про сады, но вряд ли уж теперь. Впрочем, не так это уж и важно. Оно просто отложится. Придет летний вечер или ночь после войны. Другой агроном в сельском доме будет сидеть у раскрытого окна. Яблоневый сад перед ним. Бабочки станут лететь на огонь, и его осенит, как осенило недавно меня.
1: А я Разуваев Володя. Все не выходит у меня из головы эта девушка на фотографии. Ну что, мужчине? Ну, ранили его. Но в крайнем случае убили. А для многих женщин, сколько она продлится, эта война? Мы спим, давно уже мир. Они все пишут, письма, запросы, все ждут, надеются. Для них война продолжается. Все рвутся снаряды, кричат в атаку. И все летит. Летит сквозь далекие годы та зловещая пуля.
2: А я Нина. Ну, Нина Соловьева с нашего двора. Мне-то хорошо. Миша здесь рядом. Первая любовь. То есть, конечно, было еще в школе, но детской. А теперь уже совсем другое. И больше мне ничего не надо. Мама, правда, может обидеться, что я мало о ней думала. Но ведь дети живут не для родителей. И, наверное, ей лучше будет, если она узнает, что мне было хорошо в тот день.
3: А я Миша. Так я Нине благодарен. Я из-за нее очень важное понял. Я себе раньше все представлял, что жизнь – это такая площадка, на которой наши идеи осуществляются. В том-то и штука, что они не осуществляются. Мы сами должны их осуществлять.
4: А я Федоров, лейтенант. Если меня убьют, а у Вари ребенок, то он меня только по карточке и будет знать. Той, где мы с ней у памятника Пушкину снялись. Сперва я ему буду казаться большим и взрослым, пока он сам маленький еще. Потом он станет таким, как я на карточке, а еще потом сделается старше. И тогда он будет смотреть на мою фотографию, лейтенант в гимнастерке с петлицами. И ему так странно будет, что у него отец совсем мальчишка. Но это если меня убьют сегодня. А если нет? Если нет, то вот так. Умолкнут орудия. К этому времени мы уже в другой части будем. И наша дивизия двинется откуда-нибудь из-под Пилау. Это туда подальше, за Кенигсбергом. Своим ходом мы дойдем до границы, а там погрузимся в эшелоны и поедем уже по родине своей, по России. Май стоит, весна 45-го года. Тепло. Двери у теплушек раздвинули. Сели, ноги спустили, гармонь, и завертелись поля и березы. Ну что это? Что это такое? Откуда мне знать про 45-й? Ведь это время совсем другое. Значит, нас разбудили? Мы давно уже спим, а нас разбудили. Вызвали через 25 лет. Ну так вот. Всякий раз, когда нас разбудят, когда мы будем нужны, мы сделаем то единственное, что сумели сделать тогда. Снова в 41-м году мы задержим на час фашистские...

0: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Жанна Бичевская известна прежде всего как исполнительница народных песен. А я предлагаю вашему вниманию песню Андрея Богословского «Рисуют мальчики войну». Жанна Бичевская записала ее в 1975 году. Эта запись не издавалась на грампластинках.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и подкастослушатели. Иногда мне люди говорят примерно следующее. Я слушал или слушала ваш подкаст, я сразу задумаюсь, какой такой подкаст? Никаких подкастов я вроде бы не делаю. А потом выясняется, что они слушают передачи с Радио Рансис не в прямом эфире и даже не в файловом архиве, а непосредственно в виде подкаст-ленты. И думают, что это подкаст, который я записываю как настоящие подкастеры. Ну, я уже про это говорил, ничего подобного. Это радиопередача, которая монтируется на радио, а потом она выкладывается. Сейчас практически все радиостанции этим занимаются, и поэтому сегодняшний выпуск я решил посвятить тому, чтобы рассказать, а как можно вообще слушать подкасты на доступных устройствах. Я поделюсь своим личным опытом. Я буду рассказывать о тех способах, которые сам использую, с которыми хорошо знаком. Ну, начнем с мобильных устройств. Самый удобный способ – это установить какое-нибудь приложение для работы с подкастами на Android и, добавив в него либо непосредственно адрес на подкаст, либо найдя через поиск, либо экспортировав из OPML файла, неважно, добавить этот подкаст и слушать. Причем подкасты можно слушать в виде трансляции. Если у вас стабильный интернет, просто нажимайте на подкаст и слушайте его, не скачивая. А можно сначала скачать подкасты в локальную память, а потом, когда у вас интернета не будет, ну где-нибудь, например, на даче. Или если вы используете мобильный интернет, а мобильный интернет сейчас по любому поводу любит отключать. Поэтому можно при наличии интернета интересующие вас подкасты скачать, а потом их слушать в этом же приложении уже без интернета. Встает вопрос, а какое бы такое приложение использовать, чтобы и доступно, и функционально было? Ну, мне больше всего понравилось приложение, которое называется Podcast Republic. Два слова. Podcast и затем Republic, то есть Republic. Это универсальное приложение, оно и с подкастами работает, и с RSS-лентами, и даже с радиостанциями. Здесь полный функционал, все, что душа попросит, практически здесь есть. И при этом приложение можно синхронизировать. Если вы зайдете на вкладку «Профиль», «Настройки», зарегистрируетесь и на нескольких устройствах введете свой профиль, имейте в виду, что, по-видимому, ну, поскольку приложение не нашего, не отечественного производства, то ли они там у себя заблокировали, то ли у нас, тут я уже даже и не возьмусь утверждать. Ну, в общем, без VPN или прокси синхронизация у вас работать не будет. А вот если работает, то если вы какой-то подкаст начали слушать на одном устройстве, то потом, в случае синхронизации, если у вас на этих устройствах один и тот же аккаунт в Podcast Republic введен, вы можете продолжить слушать с какого-нибудь места, на котором вы остановились. Особенно, если это длинный подкаст, какая-нибудь радиопередача и тому подобное. Здесь можно изменять скорость прослушивания. Можно формировать плейлисты. Самое главное – это понять, какой здесь интерфейс. Интерфейс следующий. Вверху окна есть вкладки, и внизу окна есть вкладки. Внизу окна следующие вкладки – подкасты, плейлисты, профиль. Вот если мы, например, нажимаем на вкладку «Подкасты» внизу, то тогда вверху становятся доступны вкладки RSS, радиостанции и подкасты. Нажимаем на «Подкасты». Здесь отображаются подкасты, которые вы добавили, но я обычно их импортирую из файла OPML. Можете руками вписать. Ну, в общем, здесь все довольно просто. Нажимаете кнопку, которая где-то еще называется, где-то другие параметры в зависимости от вашей оболочки на Android. И вписываете там либо адрес, либо сначала формируете на компьютере OPML файл, из него экспортируете. Ну а дальше все стандартно. У вас отображаются подкасты, нажимаете на нужный, видите список подкастов. Нажимаете на нужный, начинается сразу воспроизведение. А если нажмете дополнительно, то откроются различные пункты, в том числе и скачать. Причем здесь очень много настроек, они находятся на вкладке «Профиль». Здесь можно настроить, будут ли подкасты у вас скачиваться и воспроизводиться по мобильному интернету или при любом интернете, будут ли они у вас автоматически скачиваться, чего здесь только нет. В общем, очень советую пройтись по настройкам и под себя все это отстроить. Причем приложение имеет настройки даже для Android Auto и даже для смарт-часов. То есть это приложение можно установить на смарт-часы, ну, если вы можете из APK-файл устанавливать, и попробовать там что-то делать. В общем, на мой взгляд, приложение закрывает все потребности, но оно исключительно на сенсорный интерфейс рассчитано. Поэтому, если вы хотите использовать удобный подкаст-клиент на телевизоре с Android или на Android-приставке, то здесь лично я использую уже другое приложение, которое называется Podcast Addict. Оно по функционалу немножечко попроще, но зато здесь с пульта можно перемещаться и выполнять большинство операций, в том числе управлять воспроизведением и так далее. Правда, приложение уже, скажем так, не столь эргономично, но зато доступно с пульта. Конечно, его можно поставить и на сенсорное устройство, так что те, кто хочет поэкспериментировать, можете и Podcast Republic установить, и Podcast Addict. Ну, есть еще англоязычное приложение Podcast Kicker Player. Оно исключительно англоязычное, русского интерфейса нет, но зато оно очень простое и максимально удобное. Но здесь я его уже советовать не возьмусь из-за того, что здесь нет русского интерфейса. В общем, на Android можно легко подобрать нужное приложение. Какое вас устроит, тем и пользуйтесь.
0: Инфотрон.
1: А вот теперь давайте поговорим о компьютере. Естественно, будем в основном говорить о Windows. Здесь уже ситуация не столь простая. Специальных приложений для прослушивания подкастов я сейчас даже вам и не назову. Может быть, они и есть, но когда начинаешь их изучать, оказывается, что это не столько для подкастов, сколько для радиостанции или чего-нибудь подобного. Ну, когда-то можно было в незабвенном винам подкасты слушать. А вот сейчас я таких, главное, доступных и удобных специализированных приложений даже вам и не назову. Поэтому приходится использовать не совсем профильные средства. Я перечислю вам два способа, которыми пользуюсь сам. Итак, первый способ – это использовать обыкновенный универсальный мультимедиа-плеер. Я использую PodPlayer. Туда можно добавить подкасты. И если все у вас пройдет хорошо, то слушать их просто как плейлист. Как это сделать? Открываем PodPlayer. Я подразумеваю, что вы его уже настроили, чтобы он был максимально доступен. Вызываем контекстное меню. Ищем под меню «Управление избранным». Заходим туда, там ищем пункт «Управление избранным». Заходим туда, там нажимаем кнопку «Добавить URL» или «Добавить адрес». И вставляем сюда адрес на подкаст. Ну, например, на подкаст программы «Инфотрон» на радио «Рансис». Но это далеко не все. Нажимаем «Добавить». И здесь же в диалоге у вас появится этот подкаст, но называться он будет очень коряво. Поэтому вам еще нужно будет его внятно и доходчиво назвать. Для этого выделяем в появившемся списке подкаст. Дальше ищем кнопку «Редактировать» или «Изменить». И там стираем то, что автоматически было вставлено, и вписываем, ну, например, программу «Инфотрон» или просто «Инфотрон». Сохраняем, и теперь у вас добавленный подкаст будет фигурировать в избранном. То есть, чтобы проверить, какие там новые выпуски появились и их послушать, вы должны вызвать контекстное меню в окне PodPlayer и зайти в раздел «Управление избранным». И там будет пункт с названием вот этого подкаста в виде подменю. Раскрываете его и смотрите, что там есть. А можете просто на него нажать, и тогда у вас в окне плейлиста, если у вас по F6 это окно отображено, вы увидите все выпуски. Ну а дальше слушайте их стандартным образом. Можно перематывать, можно приостанавливать, можно изменять скорость. Все это происходит стандартным образом. Правда, скачать подкаст нельзя. Слушать можно только через интернет. Это первый момент. Второй момент. Далеко не все адреса под плеер воспринимают. Если подкаст, а точнее адрес на подкаст-ленту заканчивается каким-нибудь расширением типа XML или M3U, то тогда все хорошо. Но если адрес сформирован весьма сложно, там в конце стоит какая-нибудь команда для PHP, то эту ссылку PodPlayer может у вас и не обработать. То есть вы ее добавите, но список выпусков не увидите. И вот здесь уже PodPlayer использовать не получится. В этом случае я лично использую браузер Firefox. Дело в том, что для массовых браузеров Firefox, Google Chrome есть специальные дополнения, расширения, которые добавляют поддержку RSS. Когда-то, кстати, поддержка RSS была встроена в сами браузеры, но потом ее оттуда убрали. Так вот, для Firefox я использую дополнение, которое устанавливается прямо из магазина дополнений Firefox, называется оно LiveMarks. Так и пишется LiveMarks через букву K и букву V. Оно добавляет поддержку RSS, после того, как вы это дополнение установили, вам достаточно Firefox, хоть через адресную строку, хоть на сайте, перейти по адресу на RSS-ленту. Дело в том, что подкаст — это всего-навсего RSS-лента, только там не текстовые материалы, а аудио. Поэтому, если у вас приложение LiveMarks установлено, подключено, просто переходите по ссылке, которая ведет на RSS подкаста, и Firefox у вас откроется такая страница, уже дополнение LiveMarks, и там будет кнопка «Добавить в LiveMarks». Нажимаете ее, и LiveMarks — это настраиваемое дополнение, вы можете настроить, куда будут подкасты добавляться. Ну, у меня они по умолчанию добавляются в меню «Закладки», в раздел «Другие закладки». Вот, например, вы добавили программу «Инфотрон». Если вы ничего не изменяли, то после добавления открываете строку меню Firefox, ищите пункт меню «Закладки», раскрываете его, ищите раздел «Другие закладки», заходите в это подменю, и там увидите подменю, которое называется «Программа «Инфотрон» на радио «Рансис». Нажимаете стрелку вправо и видите в виде пунктов меню последние выпуски. По умолчанию, по-моему, штук 10 отображается. Хотя здесь есть ссылка на весь подкаст. Если вы нажмете «Открыть в браузере», то у вас откроется непосредственно страница. Но здесь есть следующие ограничения. Дело в том, что здесь подкасты вы легко можете обновлять и просматривать, но вот слушать вы его можете через браузер. То есть вот у вас отображается, скажем, 10 выпусков программы «Инфотрон» или какого-нибудь другого подкаста, радиопередачи, неважно. Вы здесь в подменю увидели, нажимаете на нужный выпуск, и у вас откроется этот выпуск в веб-браузере. То есть откроется страница этого выпуска. Там, скорее всего, будет веб-плеер, будет кнопка «Воспроизвести», но вот так управлять воспроизведением, как на Android – или в подплеер перематывать вы, скорее всего, не сможете. Хотя, если продвинутый веб-плеер встроен, то, может быть, и перематывать сможете. Но мне часто приходится подкасты слушать просто нажимаю кнопку «Воспроизведение» и «Пауза». Перематывать, изменять скорость мне уже здесь не удается. Но, тем не менее, если подплеер не подхватил, то уж дополнение LiveMarks Firefox подхватит абсолютно любую ссылку, абсолютно любой подкаст. Кстати, точно так же можно и RSS новости добавлять. Я не могу вам сказать для Google Chrome, как конкретно называется приложение. Ну, я думаю, если вы в поиск забьете дополнение для работы с RSS Google Chrome, скорее всего, что-то вы также сможете установить и также пользоваться. Ну вот, в принципе, основные способы, которые мне известны, которые я знаю, я вам перечислил. Ну, может быть, еще есть какие-нибудь, но на них уже сегодня время не остается. Так что слушайте подкасты, а я с вами прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня мы будем слушать композиции в исполнении одной из наиболее успешных групп за всю историю рок-музыки –

Нашу программу открыла композиция «We of the Champions» с альбома британской супергруппы Queen «News of the World», выпущенного в 1977 году. Я назвал Queen супергруппой, а еще ее называли культовой группой. В конце 1964 года Брайан Мэй и трое его друзей решили создать рок-группу. Поначалу названия у нее не было. Позже к группе присоединился одноклассник Брайана Мэя Тим Стаффел. Ребята назвали свой коллектив 1984 в честь романа «Утопии» Джорджа Оруэлла. Ребята исполняли каверы популярных в то время хитов. За небольшую плату играли в пабах и на вечеринках. В начале 1968 года Брайан Мэй покинул группу. Цитата. «У нас было несколько своих номеров, но я бы не сказал, что я был от них в восторге. Я ушел, так как хотел играть собственные вещи». Конец цитаты. Нашу программу продолжит композиция «Modern Times Rock'n'Roll» с первого альбома группы Queen, выпущенного в 1973 году. Эту композицию можно считать данью уважения к гремевшей в то время группе Led Zeppelin –

0: Look out.
1: Rock and roll. Имя одного из четырех участников группы Queen уже несколько раз прозвучало. Это Брайан Мэй. Он родился 19 июля 1947 года. Брайан хорошо учился в школе и по ее окончании поступил в лондонский Imperial College на факультет астрономии. Цитата. «Несмотря на свою сильную склонность к наукам, был одержим музыкой. Это и была его первая любовь». Конец цитаты. С 7 лет Брайан играл на гитаре и к 15 годам выступал в любительских группах. Цитата. «Когда я был школьником, лет в 15, я не мог позволить себе купить электрогитару. У меня была старенькая акустическая гитара, на которую я поставил звукосниматель. Ни на что другое денег не было, поэтому мы с отцом открыли дома целую мастерскую и спробовали несколько способов изготовления нормального электрического инструмента. В итоге мы придумали, как добиться своего». Нарисовали чертеж и собрали гитару. Грифом послужила часть каминной доски красного дерева 200-летней давности. Остальные детали мы подобрали из самых разных мест, включая разбитый мотоцикл. Тогда гитара мне была позарез необходима. Должен же я был играть на чем-то, пока не куплю себе настоящую. Но в итоге инструмент оказался на заглядение. Конец цитаты. Слушаем композицию «Brighton Rock», открывающую третий альбом Queen «Sheer Heart Attack». Здесь Брайан Мэй отдает дань великим гитаристам, оказавшим влияние на его стиль – Джимми Хендриксу, Джимми Пейджу, Джеффу Беку, Ричи Блэкмору –

Но вернемся в 1968 год. Брайан Мэй и Тим Стаффел, студент колледжа искусств, покинули группу 1984. Через некоторое время, заскучав по прежней жизни, они решили создать новую группу. Они поместили на доске информации Imperial College объявление о том, что в новую группу требуется барабанщик. Кандидатом на эту роль было устроено прослушивание. Лучшим оказался студент медицинского колледжа, будущий стоматолог Роджер Тейлор. Цитата. «Мы подумали, что он самый лучший из всех виденных нами барабанщиков. Я посмотрел, как он настраивает дробовик, чего я никогда доселе не видел, и, помню, подумал, какой же это классный профессионал». Конец цитаты. Роджер Медеус Тейлор родился 26 июля 1949 года. Он с детства хотел стать музыкантом и играл в разных школьных группах. Сначала на гитаре, а потом сел за ударную установку. По окончании школы Роджер поступил в медицинский колледж при London Hospital. Он с удовольствием присоединился к Мэю и Стаффелу. Ребята назвали новую группу «Smile» – «Улыбка». После долгих репетиций и нескольких выступлений перед студентами ребятам повезло. Они были разогревающей группой перед концертом Pink Floyd в Imperial College. Несмотря на учебу, все трое думали о продолжении музыкальной карьеры –

Программу продолжила композиция «Earth» – «Земля» в исполнении «Smile». Запись взята с единственного сингла группы «Smile», выпущенного в 1969 году. Сингл был выпущен небольшой американской фирмой и провалился из-за полного отсутствия рекламы. В отличие от 1984, репертуар группы «Smile» составляли собственные сочинения Мэя и Стаффела. Глотком свежего воздуха для ребят стала возможность выступить в феврале 1969 года в Royal Albert Hall. Этот концерт давал шанс пробиться в мир славы и успеха. Однако оборудование «Смайл» никак не соответствовало королевскому Альберт Холлу. Положение спас Тим Стаффел. Цитата. «На Иллинг Роуд как раз открылся новый музыкальный магазин. Мы заходили туда время от времени, поигрывали на гитарах и доставали хозяина вопросами, не собираясь при этом ничего покупать. Незадолго до концерта в Альберт Холл я подошел к этому парню и сказал ему, полушутя, полусерьезно, что было бы здорово, если бы он предоставил нам для выступления кое-какие инструменты, а мы бы, в свою очередь, сделали хорошую рекламу его заведению. И надо же, он согласился. Так мы заполучили на вечер классные усилители». Конец цитаты. С единственного сингла группы «Smile» слушаем композицию «Step on Me».

У группы Smile было достаточно много поклонников, в основном из среды студенчества. Среди них был и сосед Тима Стаффелла по съемной квартире, выпускник колледжа искусств, поклонник творчества Джимми Хендрикса, высокий, энергичный юноша, которого звали Фарух Бульсара. Он любил называть себя Фредди. Фредерик, так его нарекли при рождении Бульсара, родился 5 сентября 1946 года на небольшом острове Занзибар. Его родители были персидского происхождения и зороастрийского вероисповедания. Десятилетнего Фредди родители отправили на учебу в школу-интернат в Бомбей, где он проучился 6 лет. В 1964 году на Занзибаре произошла революция, и семья Бульсара перебралась в мирную, спокойную Великобританию. В 1966 году Фредди поступил в колледж искусств, по окончании которого получил степень бакалавра изобразительных искусств и дизайна. Как я уже говорил, Фредди был одним из поклонников Smile. Часто бывал на их концертах. Летом 1969 года он предложил Роджеру Тейлору открыть магазинчик на рынке в Кенсингтоне. И тот согласился. Денег не хватало обоим. Они пробовали торговать произведениями искусства, но в этом деле не преуспели. В это время Фредди играл на гитаре и пел в группе Ibex. Ibex и еще пара групп, в которых участвовал Фредди, не добились никакого успеха, и ребята разошлись. А в группе Smile весной 1970 года начался разлад. Тиму Стаффеллу надоело играть рок-музыку, и он покинул коллектив. Цитата. «Я на 100% был уверен в правильности своего выбора. Я до смерти устал от этого грохочущего рока. Так что у меня были свои причины уйти из Smile». Была ли группа Smile предшественником Queen? Честно сказать, не знаю. В каком-то смысле я дал им зеленый свет. Появление Queen было неизбежно. Конец цитаты. Слушаем композицию «The Night Comes Down» с первого альбома Queen. Эту композицию Брайан Мэй написал еще, будучи соло-гитаристом группы Smile.

После ухода Тима Стаффела его место в группе Smile занял Фредди Бульсара. Он фонтанировал энергией и идеями, строил грандиозные планы. Его девизом были слова, цитата, «Надеяться на лучшее, стремиться к вершине». Конец цитаты. Вот что рассказывал бас-гитарист Майк Роуз, игравший в группе Smile после ухода Тима Стаффела. Цитата. «Брайан и Фредди писали песни. Почти все из них вошли в дебютный альбом Queen. Все трое пели очень неплохо. Ребята до хрипоты спорили о том, куда двигаться группе. Брайан и Роджер отстаивали каждый свою точку зрения. Кое-какие мысли высказывал и я, но главным идеологом считался Фредди. Его голова была полна грандиозных планов. Кстати, первый раз слово «Queen» прозвучало, когда мы все торчали в саду возле дома». Конец цитаты. Почему именно такое название? По словам Фредди, оно звучит одновременно просто и торжественно. Такое название легко запомнить, и к тому же оно очень сильное, даже несколько помпезное. 27 июня 1970 года состоялся первый концерт группы в обновленном составе. Несмотря на то, что группа стала называться Queen и состав ее изменился, ребят объявили под старым названием Smile. Никто не удосужился перепроверить информацию. После этого выступления Фредди решил взять себе псевдоним, ведь, будучи рок-музыкантом, он нуждался в ярком сценическом образе. В поисках псевдонима Фредди обратился к античной мифологии и в честь Меркурия выбрал себе новую фамилию. Теперь вокалиста Queen звали Фредди Меркьюри. Меркурий в античной мифологии был богом пастухов, путешественников, воров и торговцев. Он был самым авантюрным и озорным из олимпийцев. Английское прилагательное «mercurial» означает «живой», «подвижный», «деятельный», «непостоянный», «переменчивый», «сообразительный». Вот таким и был Фредди. С первого альбома Queen слушаем композицию «Jesus».

В течение всего 1970 года ребята писали новый материал, репетировали и проверяли свои композиции, наблюдая за реакцией публики на любительских концертах и вечеринках с друзьями. В феврале 1971 года состав квартета сложился окончательно. К группе присоединился бас-гитарист Джон Дикон. Он родился 19 августа 1951 года. Джон хорошо учился в школе, играл на бас-гитаре в разных любительских коллективах. По окончании школы перебрался в Лондон для продолжения образования. Его интересовала электроника. Джон Дикон был самым молодым участником Queen. Несмотря на это, он очень быстро сошелся с остальными участниками группы. Брайан Мэй вспоминал, цитата, «Мы сразу увидели, он то, что надо, несмотря на его крайнюю молчаливость. Он ведь почти все время молчал». Конец цитаты. Группа была готова к бою, к завоеванию вершин. В исполнении группы Queen слушаем композицию «You Are My Best Friend» с альбома «A Night at the Opera» – «Ночь в опере», выпущенного в 1975 году.

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала, пока не дождалась. Она сбросилась в последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире Радио Рансе, с вами Анка-переводчица. Всех приветствую. Слушаем легкую, но назидательную песенку папы для дочки-принцессы. Поет Адриана Челентано «Иль темпо се не ва». «Время идет» или «Что за комиссия создатель?» «Быть взрослой дочери отцом».

В эфире радио «Ранси». С вами Анка Переводчица. Слушаем сетование папаши по имени Кармело Цаппола. Переводит мамаша Анка. Благодаря коллеге Борису Иткину. У него тоже есть взрослая дочь. Сегодня прозвучит поэтический перевод. Ты одета или, может, раздета? Где достала ты платьице это? Хочешь маму сразить наповал? Покажись ей, и вечер пропал. Тебе 14 едва, а выглядишь на 22. Куклу Барби в руке ты несешь, но походкой не детской идешь. Телефон твой устал от секретов, от словесных твоих винегретов. Я хотел бы узнать, кто звонит, если это тебя не смутит. Тебя, когда ты пудришь нос, мне трудно принимать всерьез. Но когда ты уходишь гулять, это значит, мне снова не спать. А время, времечко бежит, назад, увы, не возвратится. Напрасно ты торопишь жизнь, она и так летит, как птица. А время времечко несет, кому мечты, кому тревоги, а между тем не устает.

Я свидетель простого процесса. Превращается дочка в принцессу. Но на мой незатейливый взгляд у принцесс чуть скромнее наряд. Что значит этот странный жест? Как трудно быть отцом невест. Скоро вечер, уйдешь ты гулять. Это значит, мне снова не спать.

Вот так летит время, а детки подрастают. А еще я хочу вам предложить сетование финской мамаши. Петь будет Тарья Лунас.

В эфире радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Маленькие детки, маленькие бедки. Ну вот, вырастают наши дочки и сыночки и начинают куролесить. Ой, ну, в общем, ломать свои дрова в своей жизни. И слова им не скажи. И не надо, пусть живут свою жизнь. Но пусть все равно знают, что мы рядом и в трудную минуту поможем. Пишите anka@ramsis.org. Добрый час, дорогие друзья. Чао, мигранти амичи.

В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в эфире Радио Рамсес. Вы слушаете программу «Горячее сердце». И сегодня для вас ее ведут Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: И сегодня нас ждет с вами очень интересная встреча. У нас в гостях певица Екатерина Кольцова из Праги. Сегодня мы послушаем очень интересную, необычную музыку и виртуально перенесемся в Прагу.
1: Прага вообще для меня город особенный. Именно в этом европейском городе мне удалось побывать дважды и ни в каком другом. Но для начала, Катя, расскажите немножечко нам о себе, о своем детстве, например. Когда вы решили вообще, что вы будете певицей?
2: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У меня было достаточно счастливое детство именно благодаря моей маме. Я родилась в Киеве в семье служащих. Мама и папа инженеры. Потом нас папа оставил, и мама осталась со мной сама. И деньги зарабатывала, и мне помогала. Было это очень непросто. Но я знала, что хочу заниматься музыкой. Вот как угодно. Сначала это было решение как угодно. От 10 лет, по всей вероятности. Может, даже от 7. Потому что я была довольно, с одной стороны, коммуникативным ребенком, с другой стороны, тем, что у меня нистагм тяжелый. Вы, наверное, все знаете, что это такое. Поэтому, когда бегают глаза, люди в окружении, в котором я, допустим, была, допустим, этого боялись. Музыка — это было единственное место, где я чувствовала себя безопасно. Где-то вот эта ситуация продолжалась до 16 лет, пока я не соприкоснулась твердо с действительностью у нас и поняла, что будет мне очень тяжело, несмотря на то, что как бы я, может быть, ничем не отличаюсь от своих ровесников, но именно из-за этих проблем и со зрением, и с тагмом мне будет намного тяжелее. Мне было 18 лет, я сдавала экзамены в Киевское музучилище. То, что меня не взяли, это одно, но то, что маме, собственно говоря, сказали, если у вас больной ребенок, не морочьте голову с этим нормальным людям. Потом была довольно тяжелая скучность со школой кобзарей. Такие вот бродячие певцы, как скоморохи, только в другом ракурсе. Кобзари — это были слепые певцы. И я была принята в школу кобзарского искусства. Единственная женщина, 25 мальчиков, одна я. Но оттуда я полетела. Директор мне сказал так прямо, что женщин на Запорожской Січі уничтожали. Не уничтожили вас физически, а вас уничтожу морально. В середине года я осталась нигде. Потом уже пошла в УТОС, в школу рабочей молодежи. Пошли мне навстречу. Ну и поступила в Институт культуры в Киеве. Благодаря моей маме тоже. На третьем курсе я уехала в Прагу, потому что петь хотела, учиться. И от 14 лет уже хотела в эту школу. Допустим, Курск ближе. В Курске тогда, я не знаю, как сейчас, не учили именно петь, где была вокального факультета. В Праге мне повезло, когда я приехала с учительницей пения. Чешская профессор, которая не имеет никаких предрассудков. И она даже была у меня свидетельницей на свадьбе. Пожалуй, так. Потом работала. Первый мой сценический опыт Чехии был связан непосредственно с коллективом, который в свое время работал с Жанной Бичевской. С Жанной Бичевской работал чешский коллектив, называется Spiritual Quintet. Они пели спиричуэлы. И я с ними какое-то время пела, работала. У них тоже не было никаких предрассудков, но я их слушала, когда мне было 13 лет в Киеве, и никогда не ожидала, что через 10 лет я буду с ними работать. Пути Господни неисповедимы. Потом работала в театре, работала, записала 4 компакт-диска.
0: А как получилось, что вы оказались в Праге?
2: Я на Украине уже какое-то время пела и как-то старалась пробиться, но я знала, что это всегда будет какая-то альтернативная ситуация, потому что было довольно сложно. Тогда в конъюнктуре было еще сложнее, чем, допустим, было, может быть, и сейчас, не знаю. И мне помогала с украинской редакции «Радио Свобода» такая женщина, которая сама бывшая актриса, Галина Мовчан. Она работала в Киеве какое-то время и помогала мне очень активно и, в конце концов, привезла меня в Прагу на экзамены. Стал вопрос о том, кто это заплатит, потому что

0: Для студента с заграницы очень большие деньги. 6500 долларов. Студент с чужины идет немножко по другим отчетным таким бумагам. 3 месяца перед тем, как я ехала в Прагу, была во Львове на съемках. Мы записывали передачу, называется «Лемковские песни». И мой режиссер позвонил, украинский писатель Моисей Фишбейн. Он ее позвал на свадьбу свою. Она сказала, говорит, тебе сейчас кто-то свадебную споет. И я его пела вот по телефону, ну а потом сказала, что если вдруг что-то мне будет нужно, то он сделает для меня все возможное и невозможное. Этот человек, если он что-то решил, то он сделает, невзирая на лица. Поэтому было заплачено за первый год обучения. Я 2 недели перед отъездом вообще узнала, что я еду. Приехала, не знала язык, я не знала вообще где что. Тем, что это была, естественно, специальная школа для консерватории для людей с проблемами зрения, было легче. Но все равно было непросто.
1: Ну давайте вот здесь прервемся и что-нибудь из вашего украинского репертуара для начала послушаем.
0: «Колыбельная», ее автор Галина Довбецька, о том, как мама желает своему ребенку всего самого доброго и знает, что придет зима и что на улице дрожит вишня, но она желает своему ребенку, чтобы он никогда не дрожал от холода. Я ее научилась от самого автора, потому что мы в течение обстоятельств мы в Институте культуры встречались с Галиной Довбецкой.

0: Напоминаем, что в нашем сегодняшнем эфире, в эфире программы «Зрячее сердце», мы беседуем с певицей Екатериной Кольцовой из Праги. Екатерина, мы остановились на ваших студенческих годах. Какими они были? Я знаю, с какими проблемами и с какими трудностями сталкивается российский студент. А какие трудности могут ожидать студента, который учится за рубежом?
1: Я училась в школе, я была единственная иностранка. Поэтому школа не имела возможности каких-то международных договоренностей. Все решалось, как у нас тут говорится, на колени. Со стороны украинского посольства поддержки никакой, потому что школа не являлась, допустим, университетом, с которым у Киева есть какие-то договоренности. Потом нужно было договариваться на полиции для чужинцев. Это орган, который никто не любит здесь, и это неудивительно, потому что с вами обращаются как с последними, чтобы вам разрешили пребывание в Чехии. Потом были такого рода проблемы, что у меня был экспрессный курс языка на протяжении года. Второй год, когда мне уже помогала с деньгами директор, она бывшая директор консерватории, то этот курс был отменен. И несмотря на все, я просто вот снова была брошена в языковую среду, которая была для меня слишком тяжела. Одно дело договориться в кофейне, чтобы вам принесли кофе, другое дело вам писать какие-то рефераты, и вам никаких исключений не делали. Или вы студент наравне с чешскими студентами, или до свидания. И второй год была такая сложная ситуация, что я уже боялась, что я совершенно не выдержу. Третьим годом уже было легче, потому что я получила исключение из правил учебы заграничных студентов, зарубежных студентов. Для меня получили дотацию. Все проблемы, которые возникли во второй год, они были смазаны. Я очистила свое доброе имя. Уже таких проблем именно активных не было. Но все равно. Я была там всегда белой вороной, потому что то, что чужинка, это одно, но то, что, допустим, за мной ходили немножко другие люди, то, что я была просто вот соприкасалась немножко с другим контингентом, тем, что была старшей, 25 в то время. Три года были более-менее спокойны. Потом я с течением обстоятельств познакомилась со своим мужем, мне познакомила супруга Рабина. Собственно говоря, тем оно закончилось, и я уже поняла, что я в Чехии останусь.
2: Ну а друзья среди студентов вообще были?
1: Как ни странно, но сейчас они есть. Были, естественно, друзья, и они говорят, что их не было, но, понимаете, было их мало, потому что я, во-первых, была старше, а во-вторых, были немножко другие тенденции в школе. Уже тогда, когда я приехала, школа была под угрозой закрытия. Именно эта школа. Потому что она стоила в Министерство образования очень дорого, и они считали, что она себя не окупает. То есть не окупает в каком плане? Что она не отвечает, медленно начались процессы интеграции, и что музыку за свою профессию не хотела избрать, если вы не видящий, значит, вам или массажистом, или музыкантом. Тогда ситуация такая была. Вот я это грубо говоря, естественно. Или туда, или сюда. Но в связи с тем, что начались вот эти вот программаторские возможности, поэтому в музыканты никто особенно не лез. Как ни странно, после ухода в школу их появилось больше. Именно среди студентов. У существования Института искусств в Москве я узнал о своих чешских коллег, которые там были на стажировке.
2: Ну, давайте здесь вот еще разочек прервемся.
1: На русинском языке. Ой, я приду, тоденько на найти. По всей вероятности, от своего милого не получу утешения.

0: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». У нас в гостях замечательная певица из Праги, Катерина Кольцова. И вот, Катя, чтобы прорезюмировать этот разговор про вашу учебу, мне бы хотелось спросить, а какие советы вы бы дали незрячим и слабовидящим молодым людям, которые желают учиться за границей?
1: У каждого свой опыт. Но, во-первых, нужно узнать, насколько эта школа и насколько этот университет к людям таким, как мы, имеет отношение и не имеет предрассудков. Люди везде одинаковые, это тоже понятно, но если есть система, которая вас каким-то образом защитит, вы не имеете чего бояться. Два фактора. Это, во-первых, отделение для зарубежных студентов уяснит, какие возможности жилья, какие возможности бытовых вещей. Если даже в общежитии есть стиральная машина, если рядом достаточно магазинов. А это тоже важно. Допустим, если общежитие не закрывается на праздники, потому что вы должны куда-то ехать. И я с этим соприкасалась в Праге, в консерватории. То есть, если был государственный праздник, вы куда угодно деваетесь. Слава богу, что потом уже в третьем году у меня было достаточно знакомых, и мне было куда. Но не всегда это было просто. Поэтому и это нужно иметь в виду. Соприкоснетесь с другой ментальностью, с которой не всегда вам будет уютно и каким-то образом комфортно. Все это зависит и от профессии. Допустим, люди с моей профессией долго за границей жить не должны бы были. Потому что найти потом свое место в этом процессе очень непросто. Начинается кризис, и нужно иметь очень плотные и крепкие нервы. Вы знаете, что я вам скажу такую вещь, естественно, на стажировку, но если возможность есть дома, то лучше быть дома. Дома, оно, говорят, и стены помогают. Если это невозможно, то потом комбинируйте божедар с яичницей, а оно не всегда комбинируется. И не всегда у людей адекватное к вам отношение. Я соприкоснулась и с тем, что, допустим, моего мужа, сестра, допустим, не особенно смирилась с тем, что я выходец бывшего Советского Союза, и что это все так, как это есть.
0: Да, но тем не менее вы обосновались в Чехии, и если просто даже посмотреть бегло интернет, какую-то информацию о том, где вы выступали, можно сказать, что человек вы, ну, в определенных кругах достаточно известный. Как пролегал этот путь к известности?
1: Нужно сказать, что я очень боялась чешских средств массовой информации с самого начала, потому что, когда я приехала, украинская сценаристка Галина Павловська, которая известна, по всей вероятности, и русским телезрителям, у нее был фильм «Благодарна за каждое утро». Это довольно специфическая комедия. Нужно знать немножко историю. Часть Западной Украины принадлежала Чехословакии, и там вот на этих связях каким-то образом вот эта комедия базируется. Но она написала, у нее был свой журнал «Story», и она написала обо мне статью. То есть у меня была там фотография. Мисс Голливуд бы мне, наверное, завидовала. Я проплакала, потому что это было настолько унизительно. То есть мы к этому не привыкли, понимаете, с самого начала. Пришел через 3 года в школу режиссер, который работал очень долгое время в Америке, Мирослав Янек, и он снимал фильм о консерватории, называется «Хамса Я». Это на каком-то азиатском языке, я не знаю, «Хамса». Выбирал студентов по тому, что скажет начальство. Я была выбрана между этими студентами. Этот фильм мне дал толчок, когда меня увидели определенные продюсеры, и я получила предложение на запись первого компакт-диска на основании вот этого фильма. Второй компакт-диск — это тоже стечение обстоятельств, потому что я принимала участие в концерте на 70-летие одной чешской певицы Ханны Гегеровой, шансоньерка очень популярная здесь, и она меня пригласила на этот концерт свой, на свой юбилей. И меня там увидели представители фирмы «Супрафон» и предложили мне запись компакт-диска. Но тех музыкантов, которые они мне предлагали, с ними работа вообще не получилась. Потому что я поняла, что с чешскими музыкантами работа очень непростая и с позиции каких-то образов ментальных моментов и школы. Моей подруги муж, он гитарист. То он в Сербии, я когда-то и была на его концерте. И я ей позвонила, сказала: «Юстина, давай встретимся с твоим мужем. От этого времени мы работаем вместе».
2: Слушаем в исполнении Екатерины Кольцовой сербскую народную песню «Ой, я воре, я воре».

0: одновременно с вот этим концертом я получила предложение от Пражского театра «Арха». Спектакль называется «Нежные пуговички» под Гильтруди Стайн. Это называется «Портреты вещей», «Портреты предметов». Это довольно авангардное что-то. Вот. Если сравнить это, допустим, с музыкальной авангардой, это можно сравнить только с Пендерецким, пожалуй. Получила я приглашение, чтобы я написала к этому тексты мои и Гильтруди Стайн. И я написала тексты к этому спектаклю. Но вроде бы все было очень мило, очень неплохо. И вдруг, ну вдруг, на афише вы читаете: в главной роли слепая украинская певица. Вас, естественно, как кипятком прошло. Я год как-то это вытерпела, потом это терпеть не могла. Когда я была у пани Гегеровой на концерте, который я уже вспоминала, я наткнулась на рефлектор. Юпитер, который я повалила, он, естественно, разбился. Понятно, что я была в темных очках, но пани Гегерова говорит: «Ближится большая украинская вода, спасайтесь, кто может». Зал умирал со смеха, обошлось без проблем. То есть она, естественно, поняла, что я не вижу. Но именно из-за того, что у нее как с сердцем, так и с головой все в порядке, поэтому она решила пошутить. Мы потом и работали вместе и в других городах. Я пела там еврейские песни. Пока она была здорова, она меня поддерживала как могла. Потом я работала с чешской певицей, шансонеркой и актрисой Эстер Кочечковой. У нас был спектакль, называется «Уборка», потому что уборка внешняя заложена на том, что будет уборка и внутренняя. Был очень смешной спектакль, и мы его играли 7 лет с перерывами. К сожалению, уже не играем, потому что Эстер, у нее были большие проблемы с алкоголем, с ней было очень смешно всегда. И именно из-за плохого зрения тоже она умела с этим работать, имеется в виду, как работать. Она говорит: будь рада, что не видишь выражения лиц в первых рядах. Ты себе не представляешь, какие это морды.
1: А в чем суть этого спектакля?
0: Я такая вот из себя дама, артистка Примадонна. Я невидящая, но я живу в склепе, в подвале. И она чешка, она у меня умирает. Она мне помогает, она мне пишет вторые голоса, она со мной поет, она мне пишет чешские тексты, она меня до чешского учит. А оказывается, что когда вот она мне приходит на субботу, на шаббас, а она видит этих зрителей, говорит: кто это? Говорит: это члены грантовой комиссии. Все члены грантовой комиссии умирают со смеха, естественно, потому что сестер это невозможно по-другому. Потом мы заканчивали спектакль нашей общей песни «Меньше, нежели мало», ожидали ответ. Мы играли с самого начала, мы хотели попробовать, как это будет. Потом мы играли в литературном кафе, а потом мы играли уже в Большом театре в Браницком, но потом в Меньшем театре.
2: Ну вот давайте сейчас послушаем одну из песен, прозвучавших в этом спектакле.

0: Мы продолжаем программу «Зрячие сердца». Напомним, что у нас в гостях Екатерина Кольцова из Праги.
1: Катя, вы сказали, что записали 4 компакта. Мне бы хотелось вот что спросить. 3 года назад наш известный музыкант Юрий Лоза сказал, что в России компакт-диски записывать во многом бессмысленно, потому что все равно это быстро окажется в интернете, все скопируют. И в результате музыкантам остается зарабатывать, ну, в основном концертами. А как с этим обстоит дело в Чехии? И как вообще вы относитесь к авторскому праву?
2: Я к авторскому праву отношусь с большим уважением, пока это не переходит к абсурду, потому что я уже с этим столкнулась и абсурдной ситуацией. Но дело в том, что последний компакт-диск записала 10 лет назад, когда еще та ситуация не была так сложена. Сейчас я собираюсь записывать, но я собираюсь записывать в форме аудиокниги, чтобы это было именно возможно спектакль. А с концертами это еще сложнее. Почему? Потому что я в этом плане очень восторгалась в Польше. Потому что именно вот эти вот маленькие залы и кабареты, они имеют возможность поддержать меньшие жанры. В Чехии такой возможности фактически нет. Вот где я последние разы мы играли с Эстер, это был такой театр. Допустим, но он закрылся. Он именно закрылся из-за нерентабельности, потому что каждый вам скажет, что если же все найдем на интернете, если так, зачем нам ходить в театр? Такой зачарованный круг. Музыканту очень тяжело прожить, а будет еще тяжелее. Тяжело сказать, как это в классической музыке, по всей вероятности так же. Это нужно иметь не только большие связи, но и большие нервы. Я говорю, музыкант — это в последнее время очень тяжелая профессия, я бы сказала, с моральной точки зрения.
1: Ну, наверное, не только в последнее, потому что если вспомнить историю развития классической музыки, то можно сказать, что у многих известных композиторов поддерживали аристократы. Именно поэтому, наверное, во многом мы не знаем ни одного известного английского композитора. Я вот не могу навскидку вспомнить, потому что там после буржуазной революции 17 века это развивалось, ну, несколько иначе, чем в остальной Европе.
2: Персел — это единственный композитор, которого я сейчас помню, а вы совершенно правы. Допустим, меценаты — это одно дело. Ну, когда развивалась классическая музыка, не было в таком развитии медиа. Оно, кто продает, естественно, кто покупает. Я когда еще была в Киеве, я познакомилась с творчеством немецкого певца Томаса Квоздухофа. Это карлик. Он для того, чтобы его увидели, должен поставиться на табуретку. Я вам скажу, такого Баха, как он пел, я в жизни не слушала и не услышу. Его продали, в хорошем понимании слова. На кого нападете?
0: Законодательно для музыкантов, насколько закреплена вот эта защита в сфере авторских прав, и имеет ли смысл вот эта борьба с пиратством в Чехии, и стоит ли бороться?
2: Есть у нас в Чехии организация, называется ОСА, такая организация, которая поддерживает авторские права. Она призвана к тому, чтобы авторов поддерживать. До какой меры они это делают, мне тяжело сказать. Но кроме того, чтобы стянуть какие-то деньги, допустим, с гостиниц и ресторанов, по всей вероятности их функция очень ограничена. Я с авторским правом пришла в контакт в очень немилой ситуации, и могу вам сказать, что, опять-таки, это ва-банк. Я работала 3 года назад в Польше и работала для спектакля польского. Написала для этого 5 песен и должна была работать над 6-м текстом. Было все договорено. Госпожа, с которой я работала, имела тяжелую психическую болезнь, поэтому она потом это все запретила. И фактически работа пошла на смарку. Вот в этом плане сразу же с Польши пришло запрещение в Чехию. И чешская организация ОСА, с которой в Польше есть договоренность, сразу же мне послала это мейлом. Информационная возможность — это одно дело. Для того, чтобы зарегистрировать песню здесь, вам хватит того, что вы напишете на ноты 5 тактов, а если чиновница, которая вас принимает, вообще не делает никаких проблем, то и вы этого писать должны. В Польше вы должны приложить ноты и тексты, а еще и заявления, анкетки такие, где вы должны написать название песни, вы должны написать, кто автор текста, кто автор музыки, и подписаться, лично подписаться. И в некоторых случаях даже это хотят заверено быть нотариусом.
0: Давайте снова прервемся на музыкальную паузу. Екатерина, что это будет?
2: Это будет «Чернобровый черноокий». Это я песню помню еще от времени, когда ее пела Елена Образцова, Тамара Синявская, по-моему. Я, когда работала над своим компакт-диском с гитаристом, так я ее пробила, и он ее сделал таким образом, вот, сельский. Ловелас Казанова идет по селу, и все возле него расступается. Это концепция песни.
1: Да, немного необычно.
3: Вы слушали первую часть беседы с певицей из Праги Екатериной Кольцовой. Мы встретимся с ней в ближайшем выпуске программы. А с вами прощаются ведущие Мария Кочедыкова и Дмитрий Балыкин и редактор Кирилл Зорин. До новых встреч!

0: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Студия Mertz Records представляет.
1: Лауреат международных конкурсов дуэт «Нота Сильвер» Мария Луговская, Домра, Сергей Луговской, Баян. Запись, сведение, мастеринг Алексей Черемуш.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Когда я вижу вокруг себя, как люди, не зная, куда девать свое свободное время, изыскивают самые жалкие занятия и развлечения, я разыскиваю книгу и говорю внутренне. Этого одного довольно на целую жизнь. Федор Михайлович Достоевский.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

И чтоб не сойти от этих мыслей с ума, я снова включу Dire Straits. Время идет, жизнь толкает.

0: Андрей Крус. Нижний уровень. Глава седьмая. Расита пришла примерно через час, одетая в розовый топ и черное корсариус. Волосы стянуты розовой же резинкой. Заглянула в кабинет, сразу доложив о том, что с кем-то пила кофе. Она вообще всегда говорит, куда пошла и с кем и почему, хотя я ни разу за время нашего знакомства ни о чем ее не спрашивал. Боится, что буду ревновать? Черт его знает. Может, и буду. Но, скорее всего, нет. Иногда я вообще немного жалею о том, что наше знакомство состоялось. Она, докладывая, пытается, как мне кажется, создать себе саму иллюзию полноценной семейной жизни. «Мы куда-нибудь пойдем сегодня?» — спросила она уже на выходе из кабинета. «Я пока не знаю, у меня еще одна встреча. Скоро». Глянул я на часы. «Надеюсь, что ненадолго, тогда мы можем сходить в Лас-Баведес». Она любит это место, на мысу, в чистой части старого города. По крайней мере, мне кажется, что любит.
1: «Отлично!»
0: — явно обрадовалась она. А еще Расита явно старается мне угодить во всем, совсем соглашается и вроде как всему рада. Такое впечатление, что если бы я предложил ее побить, она с такой же радостью согласилась бы. А может, и вправду согласилась. По крайней мере, с моей стороны, это был бы знак внимания какого-то. Черт, запутался я в этих наших странных отношениях. Расита ушла в спальню, закрыв за собой дверь, включила музыку, опять же, негромко, чтобы мне не мешать. Реггитон, разумеется. Она больше ничего и не слушает. И наверняка танцует. Она все время танцует. Или пританцовывает. Все, пора. Быстро заскочил под душ, переоделся, привычно прицепив кобуру к ремню, и спустился в гараж. Путь до Пунта Пасифика, мыса с самыми дорогими небоскребами, совсем не дальний. Так что на месте я был уже через несколько минут. По дороге дозвонился Джеффу. «Где встречаемся?»
2: «У него в свите. Поднимайся».
0: В дверце у меня всегда лежал блокнот с карандашом, так что я быстро и коряво записал номер. Здание Ocean Club, похожее на надутый ветром парус, видно издалека, почти что с любой точки берега. Пунта Пасифика мыс, а этот небоскреб еще и на самом видном месте его находится. При всем желании не потеряешься. Пристроил машину на улице, мест хватало, попутно заметив белый сабьёрбан Джеффа. Машину он себе под стать взял, если по размерам судить. Холл отеля был огромен и роскошен, как и лифт, привычно вызвавший краткий приступ невесомости. Коридор с толстым мягким ковровым, полумрак, массивная дверь, открывшаяся после стука, и неожиданно большой просторный номер за ней, а дальше океан за стеклянными стенами. Дверь открыл Дарка, сейчас даже не прятавший кобуру, висящую на поясе. Стив и Джефф уже сидели в комнате. Гонсалес был довольно высоким, крупным, с длинноватыми вьющимися волосами, причем он явно закрашивал седину. Раньше явно был атлетом, а сейчас оплыл и лицом, и телом. Глаза красные, под ними мешки, запах спиртного. На столе открытая бутылка Джеймсона, бокалы, ведерко со льдом и пистолет, двухцветный Six Sauer. Рукопожатие у него крепкое, ладонь влажная. Затем он, не говоря ни слова, указал мне на кресло. «Вот фото девочки». Стив вытащил из портфеля пачку фотографий. «Посмотри и мне отдай, я пришлю тебе сканы».
2: «Хорошо».
0: «Лет 13 с виду. Похоже на папу, но папу в молодости. Наверное. Так что лицо симпатичное. На одном снимке стоит с другими девочками в униформе Кингс Колледж. Видно, что высокая, выше подружек. Ни на одном из снимков не улыбается, что странно. А где с подружками стоит, там еще и нижняя губа закушена. Злое какое-то лицо, если честно. Такое первое впечатление. Полиция изъяла записи с камер в воротах. Что они там успели найти или не найти, не знаем», — заговорил Стив, обращаясь к Гонсалесу и явно продолжая прерванный при моем появлении разговор. «Сотрудничать с нами они не будут, это точно. Ты что-то можешь узнать?» Стив повернулся ко мне. «Возможно, завтра будет ясно». «Дом опечатан, доступа туда нет». Стив снова обратился к Гонсалесу.
2: «Я с утра вам дам доступ».
0: Гонсалес из-под лобья посмотрел на него, затем его глаза перескочили на бутылку.
2: «Поедете со мной, и я сам сорву ленты. Мне плевать, кто там что скажет».
0: «По идее, полиция должна была там уже все закончить, так что мы не помешаем», — кивнул Стив. Несколько вопросов о том, о чем мы и так знали. Стив задал их просто так, для проверки. Гонсалес заподозрил слежку за 2 дня до того, как произошло убийство. Не сам, это Дарко заметил. Все же бывший полицейский. На следующий день мы вступили в работу, а потом случилось то, что случилось. «Кто-то новый в последнее время возле вашей семьи появлялся?» Перевернув лист блокнота, задал очередной вопрос Стив.
2: «Новый?»
0: — чуть нахмурился Гонсалес, вроде как не поняв смысл вопроса.
1: «Да, новый. Рядом с дочерью, с женой, сыном, вами самим. Новый партнер, новый тренер, новый... кто угодно».
0: Гонсалес задумался, глядя в окно на океан, потом кивнул каким-то своим мыслям, сказал.
2: «У дочери появился тьютер по... не знаю, как правильно назвать... компьютерным знаниям. Японская девочка, не больше. Как мне кажется, 18 лет зовут... сейчас, минуту».
0: Гонсалес встал, отошел к стоящему у стены бюро, открыл свой портфель, оттуда извлек ежедневник в обложке из дорогой кожи. Полистав его, он ткнул пальцем в какую-то страницу и обернулся к нам.
2: «Ее зовут Сатори. Фамилию не знаю. Или это и есть фамилия?»
1: «Не могу сказать»,
0: — покачал головой Стив, записывая.
1: «Откуда она взялась?»
2: «Из школы, как мне кажется. Я не интересовался, даже не видел ее ни разу. Она всегда приходила днем, когда я был в офисе».
0: Гонсалес инвестировал в землю. Это я знал. Скупал участки земли у фермеров и у кого попало, и пытался перепродавать их под застройку. С помощью Паломареса, как оказалось.
1: «Часто приходила?»
2: «Не знаю».
0: Он тяжело уселся обратно в кресло, потянулся к виски, но передумал и налил себе минеральный.
2: «Несколько раз».
1: «Почему вашей дочери потребовался тьютор?»
0: Задал следующий вопрос Стив.
1: «У нее были проблемы с предметом или что?»
2: «Не знаю. Школа. Этим всегда занималась Джон».
0: Гонсалес жадно выпил воду, отер губы пальцами.
2: «Вроде бы нет. Луис чем-то увлеклась, и так появилась эта Сатори».
0: «Мистер Гонсалес», — вступил в разговор до сего момента молчавший Джефф, — «почему вы переехали в Панаму?» Гонсалес замер, причем заметно разозлился. Потом сказал резко.
2: «Мне не хотелось бы это обсуждать. Это не имеет отношения к убийству моей семьи».
0: «Вас пытались здесь отыскать, насколько я знаю, люди из Майами. Почему?» «Влез уже я».
2: «У меня были проблемы там, делового характера».
0: Повернулся он ко мне и ответил, глядя в глаза.
2: «Но те люди, с которыми у меня были проблемы, не имеют привычки убивать и не нанимают убийц. У них совсем другие привычки и совсем другие методы».
0: «Вы уехали из-за этих проблем?»
2: «Да, из-за этих»,
0: — ответил он, продолжая глядеть мне в глаза и подчеркивая каждое слово. А тут я ему не поверил. Совсем. В общем, добились мы от него немногого. Гонсалес разве что подтвердил готовность оплачивать все расходы и выплатить премию за результат. И все. А так выходило, что он даже толком не знал, что делается у него дома. Всем этим заправляла Джоан Гонсалес, его жена. В общем, у особо деловых людей такое сплошь и рядом случается. Помог он мало, в общем. Когда мы от него вышли, я еще раз попробовал набрать номер частного детектива в Майами, но опять никто не откликнулся. Затем рассказал о том, что успел узнать Стиву и Джеффу, когда мы стояли у машин. А потом мы разъехались, договорившись встретиться с утра у дома Гонсалеса. Из машины дозвонился Росити. «Мы закончили на сегодня. Хочешь в Лас-Баведос?»
3: «О, папи!»
0: «Тогда собирайся, я скоро буду». И быстро отыскал номер ресторана, столик забронировать. Каждый раз, когда я говорю ей «собирайся», мне хочется добавить «и как-то соизмеряй свое желание быть красивой с реальностью и здравым смыслом». Но никогда не говорю. Это не Европа, это Панама, и сама Росита из Колумбии, из Картахены. И одевается так, как должна выглядеть тамошняя красавица, картахенская. А это значит, что приветствуется абсолютно все — белое, золотое, леопардовое и, разумеется, розовое. А еще Росита любит шопинг и покупает много платьев, как раз упомянутых цветов. Ладно, я ей не... А кто ей вообще? Кто-то. Не знаю, кто. Ладно, нашел чем грузиться. Когда приехал домой, она и вправду была готова. Белое короткое платье в обтяжку, золотой пояс, такая же сумочка, серьги кольцами, волосы стянуты в тугой хвост. Глаз не отвести, при всем желании. Хотя бы из-за цветовой гаммы зажмуриться впору. Она красила губы, склонившись к зеркалу у входа, при этом лежащий на тумбочке iPhone непрерывно позвякивал входящими сообщениями. Расита с утра и до вечера переписывалась со всеми подругами. И что удивительно, им всегда было, что сказать друг другу. «Готова? Как я выгляжу?» Раскинув руки в стороны, Расита повернулась на мысках. «Великолепно!» Ярко, знойно, смуглость кожи подчеркнута белым платьем. И деревня деревней. «Пошли?» Я бросил на комод свою сумку, все равно с делами на сегодня закончил. «Пошли!» Она просунула свою руку мне под локоть, а я попутно скосил глаза на длинные перламутровые ногти с блестками. Верх элегантности. «Новые? Тебе нравится?» — прямо засветилась она. «Очень!» — решительно кивнул я, пропуская ее вперед в гостеприимно распахнувшееся нутро лифта. Машину брать не стали. Консьерж вызвал такси. В старом городе припарковаться нереально, да и пить я не собираюсь. Хотя на этот счет особой бдительности полиция не проявляет, но лучше не рисковать. Подождали под козырьком подъезда, пока не подкатила желтая машина, забрались на тесное заднее сиденье, при этом у Раситы платье полезло вверх чуть не до пояса. Захлопнулась дверца, Расита почти сразу схватила меня за руку. Ехать было совсем недалеко, можно было бы пешком дотопать, если бы в ту сторону вела обычная улица, а не трасса с развязками. Запахло рыбой со стороны Меркадо де Морискос, куда разгружались рыболовные суда. Замелькали справа обшарпанные, затем реставрированные дома старого города. Он вообще красив, этот самый панамский старый город, застроенный в том самом колониальном испанском стиле, знакомом нам по кино и книгам. Двух- или трехэтажные дома с террасами и балконами, церкви, украшенные лепниной, здесь же президентский дворец. Старый город, понятное дело, место паломничества всех туристов. Днем на набережных торгуют сувенирами, играет музыка, много баров и ресторанов. А заодно театры, музеи, президентский дворец — все как подобает. Но это южнее, примерно 12-й восточной. А уже к северу от нее картина меняется. Там дома никто не реставрировал примерно с тех пор, как их выстроили. Соответственно, в большинстве из них жить можно лишь с трудом. Но живут и многие. Граффити, развалины, вонь, множество наркоманов, преимущественно черное население, превратившее эту часть города в гетто. Полиция там гулять уже никому не рекомендует. Множество уличных банд и просто шпаны. Наркоманы, крикливые и нагло выпрашивающие на дозу. Разбитые тротуары, осыпавшаяся штукатурка, разруха. Но это там, к северу. Пусть до него отсюда и рукой подать, всего несколько сот метров. А здесь уже по-другому. Таксист, высадивший нас на самой набережной, на Плаза де Франсия, симпатичной маленькой площади с каким-то монументом посередине, значение которого я так и не удосужился выяснить. Обрадовался чаевым, много раз повторил «Грасиас, сеньор», оскалив в улыбке прокуренные желтые зубы. Ресторан размещался в старом форте, точнее, в тюрьме, потому что 300 лет форт использовался только в этом качестве. Тяжелые двери из толстых досок, окованных железом, сводчатые потолки, старинные мушкеты на стенах. Простая мебель, белые скатерти на столах. Метрдотель заулыбался, провел нас к столику, услужливо отодвинул стулья и положил меню, заодно отказавшись принять заказ на напитки. Не царское дело, это уже официант подойдет. Кормили здесь всем морским, причем готовили очень вкусно, эдак во французском стиле. Поэтому мы просто попросили «Le Plateau de Mer» — огромный двуярусный поднос, засыпанный колотым льдом, с выложенным поверх него морепродуктами разных видов и белое вино. Больше ничего и не нужно. В углу на маленькой сцене играл гитарист, щуплый, немолодой, темный, усатый, в потрепанной соломенной шляпе с загнутыми полями. Хорошо играл, просто на удивление хорошо. Зал был почти заполнен, люди говорили, звякали тарелки и приборы. Я посмотрел на Раситу. Точно знаю, что она бы предпочла пойти потанцевать, в клуб, и желательно до утра. Но со мной не пойдешь, я не танцую, и возраст совсем не клубный. И до утра мне тяжело, опять же возраст не тот, и дел полно. Выбирался с ней пару раз на Кайе Уругвай, место, где полно танцевальных клубов. И там сидел в баре, нянча коктейль, пока Расита с подружкой отрывалась на танцполе. Забавно, что при этом отвергая поползновение всех кавалеров. Демонстративно. Тяжело мне с ней. Она старается сделать так, чтобы все было легко, а не получается. Да, на нее смотрят, а не только потому, что она вся в белом и золотом. При всем желании не пропустишь. Тут половина женщин так старается или мечтает одеться. А просто потому, что сам всегда с иронией смотрел на папиков с молодыми моделями. Видишь такого гордого собой и хочешь ему сказать: «Дурила, ты что, вправду кажешься себе таким неотразимым? Настолько, что молодая, красивая девка не нашла больше никого, кроме тебя? Да нужен ты ей 100 лет». А сейчас хочется сказать то же самое самому себе. Здесь много иностранцев европейского вида с молодыми колумбийками. Да-да, везде колумбийки. И для этих колумбиек такая компания — тоже некий показатель успеха. Но все равно никто не сомневается в том, что видит. Какой-нибудь обгоревший под местным солнцем до красноты англичанин, оставив на туманных британских берегах некрасивую жену с веснушчатыми детьми, дорвался до молодой, смуглой колумбийской плоти. И с Роситой я выгляжу именно так. Или на самом деле плевать, как я выгляжу. Жить, как живется, и не заморачиваться. Почему ты обратил внимание на ее руки? У большинства латиноамериканок с не слишком большой примесью индейской крови, даже если они растолстели, руки все равно хорошие, с тонкими запястьями, тонкими пальцами. А у Роситы вообще великолепные. Пропорциональные, с длинными пальцами. И эти дикие акриловые ногти. Но красиво, наверное. В Картахине. Росита выкладывала между тем, чем занималась днем. А чем? Да как обычно. Выспалась, пробежалась по магазинам, сходила в спортзал, завтра опять будет работать в клубе. Клуб тоже отдельная история. Она не столько зарабатывает в нем, я открыл ей счет и слежу за тем, чтобы он не пустил, сколько убивает время. Мы не так много общаемся. Меня или нет дома, или я занят своими делами. Мне с ней вроде бы хорошо, но на самом деле не о чем даже разговаривать. Поэтому обычно болтает она, а я просто киваю и что-то переспрашиваю, демонстрируя интерес. В общем, в клубе она, потому что больше делать нечего, иначе ей будет скучно. А там подруги, там есть о чем поговорить. Ладно, пусть все идет, как идет. Глава 8. В 9 утра я подъехал к дому Гонсалеса. Эскалейд хозяина стоял на подъездной дорожке рядом с саббербином Джеффа. Когда они были со Стивом вместе, водил всегда Джефф. Опять я позже всех. Дарка стояла у машины, мрачной, сосредоточенной, оглядывающейся по сторонам.
2: «Пошли»,
0: — сказал поздоровавшийся кивком Гонсалес и направился к входной двери, перекрещенной с желтыми полицейскими лентами. Ни секунды не раздумывая, он рванул ленты с косяка, обрывая. Смял их в ком и просто бросил под ноги. Звякнул ключ, щелкнул замок. Дом был большим и дорогим, с порога не ошибешься. Просторно, дорогая современная мебель, дизайнерский декор, все на месте.
2: «Смотрите, где хотите», — сказал Гонсалес, усаживаясь на диван в гостиной. «Спрашивайте, если нужно. Я не могу».
0: В доме никто не дрался. Все стоит на своих местах. Ничего не разбито. Местами гладкие поверхности, присыпанные разноцветными порошками, снимали отпечатки пальцев. Комната Луис, пропавшей девочки, удивила чистотой, неестественной для такого возраста опрятностью. Заправленная кровать, все лежит на своих местах.
3: «Компьютера не хватает», — сразу сказал Стив.
2: «Откуда ты знаешь?»
0: — обернулся к нему Джефф.
3: «Потому что у всех детей есть компьютеры, если у родителей есть хоть какие-то деньги. А на столе ничего».
0: Действительно, прижавшийся к окну письменный стол был пуст. Какие-то бумаги, диски с играми, календарь на стене, а компьютера нет. «Кстати, у телевизора нет приставки», — обратил внимание уже я.
3: «И это странно»,
0: — поднял отсутствующую бровь Стив.
2: «Могла играть, если вообще играла, на компьютере», — сказал Джефф. «Вон на полке еще игры, все для PC. Для приставок ничего нет».
3: «Хм, верно. А компьютер, к слову, могли изъять вместе с уликами. Обратись к Висенте, пусть проверит».
0: «Это уже мне». Одежда в шкафу аккуратно развешана. В выдвижных ящиках комода также аккуратно сложена. Комната Джейми, убитого брата Луис, была полной противоположностью. Плакаты на стенах, фотографии, все разбросано, под кроватью обнаружился настоящий склад грязных носков. Компьютера тоже нет, Но есть даже две приставки. Нормальный был ребенок. Родительская спальня была убрана и застелена. На пуфике у туалетного столика лежал купальный халат. Тоже везде порошок, а заодно зарождающаяся уверенность в том, что ничего не найдем. Полиция работала всерьез. Забрали все. Да, Гонсалес сказал, что лэптопы были и у детей, и у жены. Но в доме их не было. Гараж был просторным на три машины, но стояла только одна — кроссовер Lexus, принадлежавший жене Гонсалеса. Чистый пол из серой плитки, белые стены, дверь заблокирована изнутри. В подвал мы спустились в последнюю очередь. Он был большой на весь дом, просто сильно заглубленный фундамент. Отделан как жилое помещение. В нем была большая кладовая, игровая комната со столом для пула и барной стойки, и в самом конце — винный погреб. И в погребе их и убили. Кровь, загустевшая, превратившаяся в липкое желе, так и была на полу. Ее запах висел в воздухе. Свет почему-то не работал, пришлось светить фонариками. Благо, никто из нас без них из дому не выходит. В какой-то момент я почувствовал, как по спине словно пригоршни льда провели. А откуда-то заметно потянуло холодом. Резким таким, словно холодильник открыли рядом. «Чувствуете?» — спросил я, насторожившись. «Что?» — обернулись ко мне Джефф со Стивом. «Холодом тянет, как сквозняком». Стив только хмыкнул, потом Джефф сказал. «Я ничего не чувствую». «А я чувствую, по-настоящему чувствую, потому что тянет так сильно и явно, что ошибиться невозможно. И что померещилось, не скажешь».
4: «Нет, ничего», — затем сказал и Стив. «Ты не простудился? Знобит, может?»
0: «Не знаю, может, устал». Закрыл я тему, так и оставшись в твердой уверенности в том, что холодом в этом подвале тянуло. Холодом и чем-то плохим, может, даже самой смертью. Когда закончили в доме и вышли на улицу на жару, все равно ощущение холода где-то в позвоночнике осталось.
4: «Я поеду в школу, попробую что-нибудь выяснить об этой японке», — сказал Стив. «Довезешь меня до машины?»
2: «Без проблем», — кивнул Джефф.
4: «Висенте», — Стив повернулся ко мне. «Нужна копия списка того, что взяли из дома. И что вообще обнаружили?»
0: «Я попытаюсь», — кивнул я. «Но сейчас мне надо в Колон скататься. Вернусь к вечеру».
4: «В Колон?»
0: — удивился он.
4: «Что ты забыл на этой помойке?»
0: «Другая работа».
4: «А, хорошо», — кивнул он. «Но с Висенте свяжись, пожалуйста. Это важно».
0: «Я понимаю». «Связаться». «Сообщением, как обычно». Висенте со службы по телефону со мной не общался. Только так, с планшета, который, к слову, я ему когда-то и подарил. Вообще, в Панаме дела по телефону не делаются. Это пустая трата времени. Люди предпочитают видеть друг друга, демонстрировать уважение и требовать такого же к себе. Надо приходить в офисы, надо приглашать на ланч и обед, надо встречаться. Мой полицейский контакт предпочитал электронную форму общения лишь потому, что она привлекала меньше внимания к его побочному бизнесу. А так бы я тоже за каждой мелочью к нему ездил. Ответ пришел быстро. 500.
4: Окей.
0: Ушло от меня. Свяжусь. С Висенте я познакомился не случайно. Специально искал подходы. Он один из немногих людей, кто может получить доступ почти к любой информации о почти любом расследовании и при этом не привлечь излишнего внимания. Хоть к базе автомобильных номеров, хоть к адресной книге, хоть к материалам дела. С тех пор, как картонные папки заменили на электронные файлы по американскому примеру. Затем я снова набрал номер в Майами. Нет ответа. По-прежнему нет. Ладно, этим тоже надо будет заняться как-то посерьезней. Мне кажется, что этот частный сыщик мог знать, что заставило Гонсалеса переехать. И что бы он ни говорил, но я не верю в то, что его почти бегство и это убийство никак не связаны. Вот не верю и все тут. Куда он делся, этот Брю? И на письмо, высланное на электронную почту, никто не ответил. Кстати, не ответил? Зашел в интернет, глянул в почту. Нет, пусто. Никаких писем. Жаль. Ладно, пока ехать надо. Доехал до Авенида Синкуэнтинарио. Почему-то довольно свободный сейчас. По ней, направившись в сторону холмов, пересек деловую часть города, оказавшись в бесконечной застройке маленьких одноэтажных домов, становившихся все беднее и беднее. И когда эти самые дома полезли на холмы, они превратились в трущобы. Почти настоящие, потому что действительно настоящие, застроенные, без всякого плана и разрешений, из подручного материала. Здесь тоже были самые натуральные биденвилли, но я их сейчас не проезжал. Ближе к Каредер-Норте, местной кольцевой, потянулась новая торговая и индустриальная зона. Затем уже кольцевая, проскочив мимо новеньких с иголочки девелопментов для людей с деньгами, увела меня на аутописта Альберта Мотта. Шоссе, соединяющее столицу, самый большой город Тихоокеанского побережья, и Колон, самый большой город Карибского побережья. И между этими самыми городами и протянулся Панамский канал. Главное достояние и, пожалуй, что спасение этой маленькой экваториальной страны. По крайней мере, из-за канала американцы постоянно приглядывали за ней и не дали по местной традиции превратить ее в политический бардак, череду бесконечных революций и гражданских войн со множеством жертв. Ехать до Колона было недалеко, чуть больше 60 километров. А скорость по четырехполосной бетонке удавалось держать примерно под сотню. Сразу за пределами города дорога полезла в горы, пусть и невысокие. Мелькнули городки вроде Чилибры, Мария Эухиния и даже Буэнос-Айрес. По мосту проскочили подмутные Рио-Чахрес. Джунгли мешались с глинистыми склонами и плантациями авокадо. Временами виднелись фермы и просто скопления обшарпанных, потемневших под бесконечными дождями домиков. По дороге катили старенькие пикапы, груженные выше всяких приличий. Большие грузовики. В верхней Санта-Риты шоссе слилось с транзитной дорогой, по которой тоже можно было ехать. Она шире и новее. Но и машин на ней куда больше, поэтому я всегда предпочитаю старую. Городки становились все беднее и грязнее. Мы въехали в карибскую, негритянскую часть страны. Множество скучающих бездельников у заборов, куда-то торопливо идущие женщины, чаще с детьми, множество бездомных собак. Грязноватый рынок у торгового центра «Рэй» в Сабанитасе. Там же «Макдональдс» с детской игровой площадкой. Стоянка, забитая большими грузовиками, потрепанные легковушки, все больше белые, как обычно. Ближе к Колону показались панельные четырехэтажки эдакого тропически-хрущевского вида. Уже откровенные трущобы. Да и сам приближавшийся город в большей своей части трущобный и был. За исключением разве что зоны свободной торговли. Затем снова маленькие дома-сараи с разноцветными крышами, с немощенными улицами из мокрой красной глины. Асфальт был только на шоссе. Правда, местами наблюдались следы давних потуг замостить что-то еще, но потуги были явно неактивными. А потом вдруг на фоне трущоб проскочило новенькое и сияющее здание Дворца правосудия. Все такое с голубыми стеклами и на холме. И еще к нему вела грязная разбитая дорога. И тут же пошла гигантская промзона, застроенная огромными складами. Очень-очень большая промзона, откуда шла перевалка великого количества груза, который приносили ко входу в канал суда со всего мира. Снова торговые центры, Макдональдсы и Сабвеи, какие-то довольно приличные жилые районы, стадион. Только эту часть города я еще как-то терпел. Пусть и почти промзона и порт рядом, но все не такая жуть, как исторический центр. Затем тот самый исторический центр, обшарпанный и грязный, все же прижался к порту, навалился на дорогу. Самые первые дома были еще как-то покрашены, а дальше начался тихий ужас. А присмотрись, так ведь должно даже красиво быть. Штукатурка и крыши сплошь разного цвета, террасы по каждому этажу, легкие колонны. Самое что ни на есть — тропическая красота. Лимонный залив как раз на входе в канал был забит судами. Солнце висело над водой, рассвечивая ее бликами, кричали чайки, кучки каких-то бездельников сидели у воды. Дорога вывела меня на прибрежную Авенида Боливар, по которой я доехал до основного ориентира — пассажирской станции, идущей вдоль канала железной дороги. А дальше уже и въезд в порт нашелся. Там, на стоянке, машину пришлось бросить и топать по духоте пешком. Порт, понятное дело, делил имя первооткрывателя с самим городом. Порт звался Кристобаль, ну а город, понятное дело, Колон. Именно так Кристобаль Колон звали на самом деле того мореплавателя, которого мы именуем Христофором Колумбом. Сейчас это был, как и любой другой порт, в основном контейнерный терминал. Шумный, пыльный, со стенами разноцветных контейнеров. На меня никто внимания не обращал и остановить не пытался. И через несколько минут прогулки по порту я увидел перед собой несколько больших ангаров с надписью «Hope's Yard». Так, по карте это уже судоремонтный завод, а то, что я ищу, должно быть ближе. Огляделся. Ну да, точно, вон серебристый новый ангар с вывеской «Запчасти Малина». Что там может быть такого особого? Подошел ближе, оглядел. Ангар практически на причале. Наверное, даже может принимать груз с борта судна. Если судно туда, кто-то подгонит. Но никто подгонять не даст. В порту все под присмотром. Что еще? Ну, то, что таких складов в порту совсем немного. Ага. Они еще пополам делят здание с кем-то, кто чинит судовые дизели. Скорее всего, подчинщики дизелей когда-то аренду не потянули и продали часть склада компании сеньора Малины. Надо будет у него у самого уточнить. Телефон у меня есть. А так, ну, дорога для грузовиков, пандус для разгрузки, подъемные ворота. Вон еще ворота, в которые грузовик свободно заедет. Ладно, надо бы внутрь заглянуть. Выудил из сумки телефон, нашел Хосе Малина, набрал номер. Чуть сепловатый мужской голос ответил сразу. «Сеньор Малина», — уточнил я, — «меня зовут Серхио Руднев. Адвокат Паломарес нанял меня для того, чтобы я вам помог».
5: «Да, я знаю. Чем могу служить?»
0: Я быстро изложил, чем именно, по моему мнению, сеньор Малина мог бы мне поспособствовать. Раздумывать долго он не стал, сказал лишь.
5: «Я сейчас им позвоню».
0: В складе я ничего интересного и криминального не нашел. Полки под самый потолок, ящики, запах консервационной смазки, жужжащий электрокар. Склад большой, куда больше, чем поначалу показался. Довольно большой офис отгорожен в углу, и еще один такой же на втором этаже. Заведовал складом китаец, сеньор Чанг, маленький, худой, в очках без оправы, легко отвечающий, без всяких раздумий, на любой вопрос. Малина, как и обещал, ему позвонил, перед тем, как я вошел. Мысли о том, что через это место идут или будут идти наркотики, почти испарились. Просто потому, что хуже места для этого нет. Здесь все под присмотром. А портовая полиция может даже обозревать этот склад из окон своего участка. Нет, так порошок не переправляют. Слишком неудобно. И даже если лодка пристанет к складу, сразу подозрение вызовет. Несмотря на природную панамскую лень, полиция все же действительно пытается бороться с потоком наркотиков, идущих через страну. Поговорил с Чангом, между делом узнал, что тот удивлен тем, что место хотят купить. Сказал, что бизнес идет вяло, да и на самом деле место не такое уж удобное. На снижении стоимости перегрузки почти ничего не экономится. Еще он сказал, что покупатели здесь были, он сам с ними встречался. «Давно?»
6: «Дней 10 назад».
0: «Сеньор Чанг», — задумался я, — «скажите, они в камеры ваши попали?»
6: «Да, конечно».
0: «А сколько времени вы храните записи?» Коротко усмехнувшись, китаец кивнул, затем сказал.
6: «Я сейчас вам скопирую запись. Хотите пока чего-нибудь?»
0: «Если только воды». Он снова кивнул, подошел к автомату с напитками, сунул какой-то ключ, ткнул кнопку и выудил из металлического чрева пластиковую бутылку минералки. «Спасибо». Я с треском свернул пробку с горлышка.
6: «Сейчас все сделаю».
0: Справился Чанг быстро. Я еще и воду не допил, как он вернул мне мою флешку, сказав.
6: «Все здесь, с разных камер. Где-то очень хорошо видно».
0: «Они сюда пешком пришли?»
6: «Нет, их машину пропустили, она там тоже есть. А так, все их координаты у вас есть?»
0: «Да, мне все передали». На этом мой визит и закончился, собственно говоря. Больше там смотреть было нечего. Надо возвращаться в столицу. И ничего такого вроде в этом складе нет. Но и таких складов в колонии ты почти не найдешь. Подавляющее большинство их переехало в большую промзону, примыкающую к новому контейнерному терминалу. И найти там площади не проблема, но покупатель зачем-то хочет сюда. Именно сюда. И если честно, это кажется подозрительным.
7: Глава 9.
0: Сообщение от Висента пришло ровно в тот момент, когда я зашел в квартиру. В сумке блымкнуло, я вытащил телефон, прочитал. «Все прислал почтой, жду 500». Тут же звякнуло еще раз. На этот раз планшет просигнализировал. «Спасибо, высылаю». Сразу, чтобы не заставлять нужного человека мучиться и страдать, прошел в кабинет, сел за стол, включив компьютер. Затем, открыв свой счет PayPal, Отправил 500 за покупку на eBay. Затем снова натыкал сообщение для получателя денег. Все ушло. Окей. Вот и все. Расситы дома не было. Была от нее записка на моем столе. Ушла по магазинам и оттуда сразу на работу. Папе люблю. Расита. Понял, спасибо. Так, ладно. Даешь здоровый образ жизни. Мне еще с видео из колонны разбираться, так что переодеваюсь и на велотренажер. Педали крутить и калории гонять. Лист вещдоков, который переслал мне Висенте, сразу показал, что лэптоп Луис в нем не значился. Изъяли два компьютера из родительской спальни, принадлежавшей Джон Гонсалес, и из комнаты убитого сына. То есть компьютер девочки исчез вместе с ней. Были фотографии из дела. Два тела, лежащие ничком на покрытом плиткой полу. У каждого под головой ярко-красная в свете вспышки лужа крови. Были гильзы, 4 штуки. Убийцы без труда могли бы их забрать, но делать это почему-то не стали. Выбросить ствол? Скорее всего. По результатам баллистической экспертизы ясно, что ствол до этого нигде себя не проявил. По нами, в смысле. Патроны использовались в Йокке с 90-грановой пустоголовой пулей XTP. Extreme Terminal Performance, то есть экстремальной поражающей способностью. В общем, довольно распространенная в продаже, в том числе и здесь, в Панаме. И женщина, и мальчик убиты первыми выстрелами. Второй был именно контрольным, получается, чтобы наверняка. Вот в сущности и все о самой стрельбе. Нечто интересное было извлечено из записей на въезде в Коста-дель-Эсте. Джон Гонсалес забирала дочь и сына из школы, но с ними в машине был кто-то еще. Слева сзади за водительским сиденьем. Туда камера заглянуть не могла, но все же в объектив попало чье-то колено, обтянутое светлыми брюками. Из-за спинки сидений выглядывало. Видео не было, был снимок, на котором хорошо видна Джоан, улыбающаяся охраннику, и ее сын, сидящий на переднем сиденье. Луис устроилась на заднем, видны только часть лица и плечо. И это колено рядом. Сатори. Очень может быть. Если она тьютер, то могла как раз появиться из школы. Работает там, например. И жена Гонсалеса, забрав детей, заодно прихватила и ее. Так, в материалах японка не упоминается. Охранник ничего не помнит, не вглядывался. С его слов, сеньора Гонсалес каждый день увозит детей и привозит их обратно. Так что он даже не может вспомнить точно, когда и что было. Схватив телефон, набрал Стива, который ответил после 3 гудков. «Это я. Есть информация по этой самой Сатори?»
8: «Никто в школе о ней не слышал»,
0: — сразу ответил он и тут же спросил.
8: «Есть что от твоего контакта?»
0: «Есть. Пересылаю тебе. Кто-то приехал с семьей Гонсалес на их машине, когда Джоан забрала детей из школы. Есть на видео. Там в файле будет снимок».
8: «Понял. Посмотрю.
0: Хоть что-то новое есть?»
8: «Я соседей опрашивал. Видели как-то молодую азиатку в компании с дочерью Гонсалеса. Но не запомнили примет. К тому же для них азиатки на одно лицо».
0: «Ну да, это понятно. Для меня тоже, собственно говоря».
8: «Что там за звук? И что ты сопишь?»
0: — спросил вдруг Стив. «Я на велотренажере». Я глянул на счетчик калорий. Выходило, что еще крутить и крутить до нормы.
8: «Да, я забыл. Ты же рассказывал. Самому так попробовать, что ли?»
0: «Стиву не помешало бы, вообще-то. Сало на нем наросло немало».
8: «Попробуй». «Что еще есть из школы?» «Луис в школе не любили. Подруг у нее почти не было. Все сторонились».
0: «Почему?» Как-то не удивился. После того, как посмотрел ее фото и комнату, в которой словно не девочка-подросток жила, а прусский фельдфебель.
8: «Говорят, что злая».
0: Стив как-то с сомнением хмыкнул.
8: «Говорят, что делала пакости».
0: «Ты сказал почти».
8: «Да, сказал. Есть одна подружка, но она в отъезде с родителями. Вернется 2 дня. Хочу с ней встретиться. Больше пока ничего интересного не узнал. Высылай файл».
0: «Высылаю». «Все. Теперь запись, что мне сделал Чанг. Сначала выяснилось, что этот формат видео мой компьютер не поддерживает. Пришлось искать кодек. Нашел, установил, начал запускать ролики один за другим. Трое приезжало. На серебристом Mercedes GL. Женщина и 2 мужчин. Все молодые, 30 не больше. Хорошо, если по съемкам судить, одеты. Ну, со вкусом, по крайней мере. Женщина явно за главную. Качество изображения так себе. Но все же разглядеть ее можно. Хорошая фигура, хорошая осанка, хорошая походка. Волосы темные, до плеч. Лицо чуть скуластое, но именно чуть-чуть. Ни капли ее не портит. Очки, как принято и модно сейчас, в прямоугольной оправе. В руках небольшой, явно дорогой портфель. Держится уверенно. Звук на камеру не пишется. Видно только, что она с Чангом ходит по складу, что-то спрашивает. Один из мужчин при ней вроде как за советника или адвоката. Постоянно рядом, одет как для гольфа. Чинос, рубашка поло, светлые мокасины. Высокий, худощавый, темноволосый. Второй пониже и вроде как совсем молодой. Рыжий, бородатый, в толстых очках, волосы свисают. Он ходит отдельно. Технарь, что ли? Несколько раз выглядывал в окна, в сторону моря. Там, к слову, раньше ворота были. Склад мог действительно какие-то посудины прямо в себя разгружать. И Чанг сказал, что это был даже эллинг. Но сейчас ворота заделаны, и там только окно. Нет, молодого точно больше эта часть интересует. Что они там хотят делать? Так, есть номер машины. Сразу надо бы проверить, кому она принадлежит. И лица с фотографией увеличить и распечатать. Опять послал сообщение Висенте с номерами Мерседеса. Ну и видеофайл Витьку со стандартной припиской. Надо выделить все самое интересное — люди и машина. И затем, соскочив с велотренажера, направился в спортзал, на крышу. Занимался больше часа, ворочая железки. Потом опять спустился домой и поколотил длинный мешок, свисающий в кабинете с потолка. На сегодня, получается, выполнил программу максимум. Никто не помешал. И лишь после того, как я сходил в душ, съел цезарь с креветками и вышел на балкон с бокалом вина, зазвонил телефон. Я глянул на номер. Некто неизвестный. Номер местный, не мобильный.
9: «Хелло?» «Вы Серхио?» — спросил мужской голос. «Вы присылали письмо Уильяму Брю?»
0: «Присылал. Вы Брю?»
9: «Нет, я не Брю. Я советник посольства США Майкл Акоста. Вы писали, что у вас есть информация для Уильяма Брю, верно?»
0: «Советник посольства. Интересно. Даже странно».
9: «Верно. Есть. Что за информация?»
0: «Она для Уильяма Брю, не для вас». Решил я чуть поумерить пыл советника. «Вы к ней какое отношение имеете?» Акоста выдержал короткую паузу, затем сказал.
9: «Уильям Брю пропал без вести. В Панаме, к слову. А я осуществляю координацию действий властей США и местных правоохранительных органов. Так что у вас за информация?
0: Вам надо рассказать мне больше для того, чтобы я с вами начал беседовать». Решил потянуть я время, прикидывая, как выудить что-то полезное из этого Акосты. «Пока я даже не знаю, на самом ли деле вы советник посольства или просто так представились.
9: Вы можете найти телефон посольства, позвонить туда, спросить мой телефон и позвонить по нему. Достаточно?»
0: «Мистер Акоста, понимаете?» Я сделал вид, будто замялся. «Я собирался обменяться информацией с Брю». Я надавил на слово «обменяться». «У меня не было намерения выложить все, что я знаю, и в ответ не получить ничего. У меня же здесь тоже работа».
9: «Я знаю. Я проверил, кому принадлежит телефон до того, как набрал номер. Вы гражданин США, к слову, так что я могу просто вызвать вас официально. Расследование ведет полицейский департамент Майами. Дело открыто, так что я бы на вашем месте не стал отказываться от сотрудничества. В любом случае, я хотел бы с вами поговорить. Когда вы можете подъехать?»
0: «Интересно. Нет, он от меня услышать не ожидает. Знает о моих проблемах в отношении со штатом Аризона? Там не такая уж, откровенно говоря, большая проблема — найти хорошего адвоката и приготовиться к некоторым расходам. Всерьез таким шантажировать не получится. С другой стороны, я сам звонил этому самому Брю. Ждал какого-нибудь ответа, реакции. Вот реакция. Что мне еще нужно? Надо встречаться.
9: Я могу приехать завтра с утра. Во сколько вы начинаете работать?» «С самого утра я буду занят. В 11 устроит?»
0: «Вполне.
9: На входе скажете, что ко мне. Я предупрежу».
0: На этом разговоры закончили.
7: Глава 10.
0: Получилось, что с самого утра ничего срочного не было. До встречи с Акостой было еще далеко, а я встал рано. Под утро появилась Росита, но на этот раз я и вправду спал, так что не помню, как она пришла. Вскочил, оделся по-быстрому, в гараже подхватил велосипед, на котором больше часа гонял по дорожке вдоль на...

туру, пошел в кафе «Бульвар», что расположилось в следующем после Дестини доме, претендующее на право называться французской кондитерской, где заказал кофе и круассаны, еще горячие, легкие и воздушные. Пока завтракал, пришел ответ от Висенте, причем довольно обнадеживающий. «Мерседес принадлежит конкретному человеку, проживающему по конкретному адресу, на Коронадо-Бич. Подозреваю, что тому самому высокому и худому с ролика он за рулем был». Дорога до Клейтона заняла минут 20, так что я даже рано добрался. Проскочил город, полюбовался издали на жуткую дыру, трущобу Бьехо-Беронильо. А потом, перескочив через холмы Курунду, как в другой мир попал, в Америку, в самую настоящую. С момента постройки канала силами американского инженерного корпуса американцы добрую сотню лет арендовали его у Панамы, отбивая свои затраты. И зона вокруг него находилась под американской юрисдикцией. Там базировались американские войска, за порядком следила американская полиция зоны канала. А ребенок, родившийся в пределах этой зоны, автоматически получал гражданство США. В прилегающих к столице городках, вроде Олбрука или Клейтона, что даже по названиям понятно, преимущественно американцы и жили. Их дети ходили в американские школы, на лужайках у домов развивались звездно-полосатые флаги, в общем, все как дома. Потом, по истечении срока аренды, Америка вернула канал Панаме, с которого та сразу же начала получать доход порядка 3 миллиардов долларов в год. Очень неплохо для страны с населением всего в 3 миллиона. Часть американцев из тех, что служили на базах или на них работали, съехала. Но заодно Америка сильно расширила свое посольство, увеличив его штат, открыла практически за свой счет несколько колледжей разной направленности, исследовательские центры, школы, ну и иными способами продолжая тянуть все соки из развивающейся страны. Собрала это все как раз в одном районе. С институтами появились еще американцы, преподаватели и работники, и все они селились здесь. А девелоперы строили для них, причем строили опять же так, как строят в Америке. Классические сабурбии с зелеными лужайками перед домами и гаражами на 3 машины, перед которыми перебрасывались мячами или катались на велосипедах совершенно американские дети. Так что иллюзия того, что ты покинул пределы Панамы, здесь была полной. Здесь же, к слову, обосновался и поселился мой приятель, хозяин оружейного магазина, со своей женой-аргентинкой и 2 детьми. У него американцы были основными посетителями. Да и жить в этом окружении ему нравилось больше. В чем-то я его понимаю. Особенно если ты здесь не на проценты живешь, а работаешь. Комплекс посольства был новым и размерами впечатлял. Огромным, белым, кирпичным, разместившись среди зеленых холмов и прижавшись к стене джунглей. Слышал, к слову, что проектировщики этого комплекса поставили какой-то там рекорд экологичности, получив соответствующий сертификат от какого-то там важного совета по экологии. Что в этом здании такого экологичного, я не в курсе. Меня действительно ждали, по крайней мере, охрана моему появлению не удивилась. А молодой белобрысый морпех с обгоревшим до красноты носом довольно подробно объяснил, как мне найти здесь офис Акосты. Найти оказалось несложно. Все же здание современное, и проектировщики учли, что в него будут приходить посетители. Сам Майкл Акоста оказался примерно моим ровесником, среднего роста, плотным, с графой «расовая принадлежность», заполненный как «хиспаник», что подразумевало вовсе не испанцев, которых называли «спаньерц», а выходцев из Латинской Америки. С виду он был явно выраженным мексиканцем, но, похоже, в неизвестно каком поколении. И говорил с явно выраженным техасским твангом. Офис у него был маленьким, скромным, украшенным разве что портретом скалящегося Обамы на фоне национального флага. «Присаживайтесь», — показал он на стул, протягивая руку для приветствия. Рукопожатие у него было умеренно крепким, эдаким тренированно располагающим. «Давайте сразу к делу», — сказал он, усаживаясь напротив. «Что вам известно об исчезновении Уильяма Брю?» «Абсолютно ничего», — развел я руками. «Я даже не знал, что он исчез до вашего звонка. Да и зачем бы я писал и звонил ему в Майами, если бы знал, что он без вести пропал в Панаме?» «Почему вы его искали?» «Потому что он зачем-то искал здесь другого человека, и я хотел узнать, зачем он его искал». «А с Гонсалесом вас что связывает?» Акоста не стал прикидываться незнающим. «Работа. Он меня нанял. Точнее, я был субподрядчиком. Меня наняли люди, которых нанял он».
Чандлер и...

0: Мерфи?
1: Верно. Не стал я скрывать. Какую-то домашнюю работу он явно выполнил.
0: Вы пытаетесь расследовать убийство?
1: Здесь уже явное неодобрение прозвучало в его словах.
0: Нет, мы пытаемся найти пропавшую девочку.
1: Девочку, как-то странно повторила Акоста.
0: Да, девочку, так что вы хотели узнать от Брюм?
1: Я же сказал, нам нужны сведения о Гонсалесе, ответил я, а потом решил вывалить все карты. Все равно скрывать нечего, а если Акоста хоть что-то подкинет.
0: У нас была предварительная информация о том, что он скрывается то ли от обвинения в отмывании денег в Майами, то ли от опасных партнеров. А потом как-то всплыла информация, что он ни в чем криминальном не был замешан. Так?
1: Продолжайте. Эдак поощрительно кивнул Акоста.
0: Но Гонсалес явно сюда сбежал. От кого и почему?
1: Почему вы решили, что он сбежал?
0: Потому что мы работаем и собираем информацию.
1: Решил я пока немного придержать коней.
0: А еще у него убили жену и сына, и украли дочь. Поэтому было бы разумным предположить, что те люди, от которых он убежал, могли в этом участвовать. Нет?
1: Акоста откинулся на высокую спинку кресла, сложив на груди руки. Помолчал минуту, закусив губу, затем сказал.
0: Нет, те люди, от которых он сбежал, этого бы не сделали. Не буду пускаться в подробности, но просто прошу поверить на слово.
1: Я чуть подался вперед. Не знаю, прав я или нет, но мне показалось, что Акоста вызвал меня не для того, чтобы получить какую-то информацию. Он достаточно осведомлен о том, что я могу знать, а что нет. Он вызвал меня для того, чтобы что-то сказать.
0: Это то, что я могу сказать вслух после того, как истек срок действия их контракта с Брю. Больше добавить к этому нечего. Я ограничен законом о защите прав несовершеннолетних.
1: Добавил он, все так же глядя мне в глаза.
0: Но думаю, что сказал достаточно. Просто не могу больше.
1: Так, он на что-то намекнул. Надо только сообразить, на что именно. Но это не сейчас, это уже дома. А сейчас надо пользоваться моментом, пока я вообще здесь.
0: Как исчез Брю? Когда?
1: Акоста только отрицательно покачал головой, затем сказал.
0: Расследование ведет местная полиция. Вот номер дела.
1: Он быстро написал несколько цифр на обороте своей визитки и толкнул ее мне по столу.
0: Уверен, что в местной полиции вы сумеете найти подходы к нему. А Брю исчез примерно 3 месяца назад, на 3-й день после прилета в Панаму.
1: «В газетах ничего не было», — удивился я. «Исчезновение или убийство иностранца — здесь событие, так что шума бывает много».
0: «Все произошло тихо, а полиция с нашей помощью шум поднимать не захотела».
1: «Я все понял, но если кратко, что-то о его исчезновении уже известно? Существенное, я имею в виду».
0: «Нет».
1: «Скажите, Майкл, а что вы хотите от нас?» Решил я кругами не ходить, а добиться прямого ответа.
0: «Полиция успехов не добилась, а у нас полномочий нет. Брю был нанят, и... сами видите, как все повернулось. Майами ПД может вести дело только номинально, да и местные власти не хотят, чтобы кто-то или раздувал историю, или пытался доказать их некомпетентность. А мне не хочется, чтобы все закончилось так. И в деле есть пострадавшие. Им тоже не хочется».
1: «Вы меня нанять пытаетесь, что ли?»
0: «Мы можем решить ваши проблемы в Америке».
1: Он скрестил пальцы, положив руки на стол.
0: «Думаю, что окружной поверенный пойдет на сотрудничество».
1: «Ну что ж, я и так во всем этом уже по уши. Так почему бы и не...» «В конце концов, это лишь дополнительная информация, нужная для нашего же дела».
0: «Как с вами связываться?» — спросил я, убирая визитку Акоста в карман. «По этим номерам?» «Там указан мобильный. Звоните, если что. Но, как я сказал, информации я особо не располагаю».
1: В общем, на этом наша беседа и закончилась. Сильно не затянулась. Но озадачила Коста меня сильно. Если он поможет решить мою проблему в Аризоне, то... тогда я смогу вернуться и при этом останусь, так сказать, при своих. А в Аризоне лучше, чем в Панаме. Я уже по уши сыт местной безалаберностью, жарой, изобилием жулья и всем прочим, что составляет жизнь в этом экваториальном раю. Получится у них, уеду сразу. Так, надо подумать. А заодно, раз уж я в Клейтоне, и пострелять можно. А может, заодно и вызнать что-нибудь. Но перед тем, как поехать, снова отослать сообщение Висенте с номером дела об исчезновении Уильяма Брю. Прижавшееся к каналу скопление длинных двухэтажных домов было раньше американской базой. К ней притулилась станция железной дороги, идущей вдоль все того же канала. а станция приросла немаленькой промзоной, в которой и нашел себе место оружейный магазин с тиром. У входа была небольшая парковка, на которой нашлось место для моей «Тойоты», причем рядом с большим синим «Фордом F-250». А это означало, что хозяин на месте. В магазине тихо играла музыка, воздух был прохладным, на длинной стойке под стеклом были выложены пистолеты, а в пирамидах виднелись в основном дробовики. Всем тут заправлял Пакита, невысокий, суетливый молодой парень, который заулыбался при моем появлении. «Хефе здесь?» — спросил я его.
2: — У себя!
1: — показал он на дверь в углу торгового зала, за которой находился небольшой офис. — Понял. Дай три коробки сорокового с оболочечными.
2: — Мактек или фьёки?
1: — Мактек. Бразильский Мактек дешевле, хоть и бывают с ним иногда проблемы у некоторых систем. Но Хеклер обычно все жрет, что не дай. Пакита принял деньги, выложил на прилавок три увесистые синие коробки. — Привет! — Голос сзади поздоровался со мной на русском. «Пострелять?» Я обернулся. Хефе был моего возраста, примерно такого же размера и комплекции, одет в карго-шорты и синюю поло. На поясе в кобуре кольт 1911. Кто работает в оружейном, безоружным не ходит. «Ага, и тебя хотел расспросить кое о чем». «Без проблем», — кивнул он, после чего повернулся к Пакита и сказал. «Дай мне 245-го, тоже Мактек». Время было еще рабочее, так что в тире пусто. Заняв две соседние кабинки, мы прицепили изображающие вооруженного врага мишени к зажимам и отогнали подальше. Вытащив свой хеклер из кобуры, я начал освобождать магазины от тех патронов, которыми они были набиты. Стрелять дорогими, самооборонными, пустоголовыми по бумаге как минимум неприлично, а как норма просто глупо. Хефа же просто принес дополнительные пустые магазины, выбросив полный из рукоятки своего командера. «Ты что узнать хотел?» «Ты посольских американцев знаешь более или менее?» «Ну, да», — подумав, кивнул он. «Именно что более или менее. Кого-то более, кого-то просто в лицо, а кого-то не знаю. Жил он здесь же, в одном из кул-де-сак посольского клуба, где они все. Акоста, Майкл Акоста, знаешь такого?» «Знаю», — не стал он долго раздумывать. «Довольно хорошо». Он здесь часто стреляет. И так встречались, в компаниях. Кто он? Федерал какой-то, как мне кажется, из ФБР или АНБ, или кто-то еще. А что? Нет, не АНБ. Это агентство уголовными расследованиями не интересуется. Если бы был ДЭА, то я бы о нем знал. С этим контачит Стив с Джеффом. Ладно, в любом случае, кто-то из правоохранителей. То есть леджет, как говорят сами американцы. «Он здесь год, наверное, но еще в молодости служил в полиции зоны канала, так что вроде как вернулся сюда», — добавил Хефа. «Нормальный мужик, дело иметь можно». «Ну, еще лучше». «А что?» «Да предложил поработать на них. Так вышло». Решил я не темнить. Все же свой человек. «Вот и думаю, соглашаться ли». «В обмен на твою проблему?» — сразу догадался он. «Пирожок возьми с полки». «Не могу. Диета». Он похлопал себя по животу. «Нормальный он, по впечатлениям. Не думаю, что кинет». Он надел очки и наушники, заодно проследив, чтобы я этого сделать не забыл. Затем в быстром темпе опорожнил магазин командера в силуэт. На 15 метрах пули легли кучно. В груди ладонью накрыть можно. А две в голове почти в притирку друг к другу. Я покачал головой и сам начал палить двойками, поочередно целясь в две соседние мишени. Глава 11. Из Клейтона поехал в офис к Витьку. Я в интернете всякое тоже умею искать, но так как он — нет. Но надо сперва некоторые исходники для него подобрать. Витька не застал, он появился уже после того, как я зашел и сварил себе кофе. В руках у него было несколько шуршащих пакетов.
2: «За жратвой ездил!»
1: — опережая мой вопрос, сказал он, занося пакеты в кухоньку.
2: «Покормить?» «Могу яичницу сделать. С салом».
1: «С беконом, в смысле?»
2: «В смысле с салом, которое с мясом», — засмеялся он. «С беконом, понятное дело».
1: Недолго подумав, я согласился. Кулинарными талантами Витек не обладал, но яичницу испортить трудно. А есть уже хотелось. «Давай, спасибо скажу», — кивнул я, усаживаясь за стол. «А пока делом займусь». «Кстати, ты по видео, что я тебе вчера прислал, все закончил?»
2: «Да закончил! Сейчас отдам все! Мордочки получились, как на могилке. Ясные и контрастные».
1: «Блин, Вить, юмор у тебя!» Первый звонок я сделал Стиву. «Надо узнать в школе, откуда перешли в нее дети Гонсалеса», — сказал я ему. «В Кингс-колледж без оценок и прочего с прежнего места учебы не возьмут, так что у них наверняка информация должна быть».
2: «Ты что-то нашел?»
1: — заинтересовался он. «Не знаю пока, будет зависеть от результатов. Может, и нашел».
2: «Я попытаюсь узнать», —
1: сказал Стив, но в голосе у него я услышал сомнение.
2: «Но думаю, что это закрытая информация, так что без гарантий».
1: Так, все бумаги из дома Гонсалеса забрала полиция. А там можно было что-то найти наверняка. Старые выписки из банковских счетов, например. А там же адрес должен быть. Что-нибудь еще. Так, адвокат Паламарес. Снова схватился за телефон, наткнулся на Россию. Узнал, что адвокат Паламарес занят с важным клиентом и сейчас ответить не может. Попросил перезвонить. Перезвонит, он ведь думает, что у меня новости по его работе. А оно вовсе и не так. Кстати, с Малиной, который продает компанию, тоже надо бы встретиться. Список вопросов для него у меня уже готов. Набрал его на прямой мобильный. Малина сразу откликнулся. Договорились на вечер у него в офисе, что расположился неподалеку от мультицентра, большого торгового центра на Авенида Бальбоа. Опять же, от меня рукой подать. Адрес, к слову, престижный, а компания на ладан дышит. Тоже местная. Лучше без штанов останется, но сидеть в дешевом офисе и без секретарши с сиськами никто не будет. Никакого уважения тогда от визитеров. Закончив со звонками, взялся просматривать то, что Витек для меня сделал. Со всеми фильтрами и чисткой картинок портреты получились и вправду хорошие. Опознать по ним кого-то большого труда не составит. Женщина, кстати, очень симпатичная, даже красивая, пожалуй. Просто такой типаж не очень яркий. И держится... Загрузил портреты куда мог, заодно распечатал, чтобы в бумажном виде были. Пока возился, перезвонил Паламарес, точнее, Россио, по его поручению и соединила с начальством.
3: «Какие новости?»
1: — сходу поинтересовался он. «Нет, я немного по другому поводу». И, не давая времени сильно задуматься, сказал. «У тебя должен быть старый адрес Гонсалеса в Майами».
3: «Должен быть»,
1: — немного опешил он.
3: «Я думаю, что он и сам способен тебе его назвать, нет?»
1: «Я не хочу у него спрашивать. Не уверен, что он скажет правду. Темнит».
3: «Это конфиденциальная информация».
1: «Ману, брось трепаться», — засмеялся я. «Он из Америки приехал, а это значит, что я могу найти его координаты за пару часов максимум. Тем более, что это Флорида. Там вся информация открыта. Просто мне некогда, у меня еще твой Малина в делах».
3: «А что с ним?»
1: «Пока ничего», — разочаровал я его. «Был на его складе, в колонне». «Говорил с людьми. Сегодня встречаюсь с ним самим. Да, кстати, ты сам его покупателя видел?»
3: «Пока нет. До составления документов дело еще не дошло».
1: «Я тебе на всякий случай скину их портреты. Пусть будут».
3: «Без проблем».
1: «Раз без проблем, то что по адресу Гонсалеса?»
3: «Я скажу Россио, она тебе перешлет».
1: Так и поговорили. Почта от Россио пришла минут через 15.
3: «Витек!»
1: — позвал я. «Слушай сюда». «У нас есть имя Гонсалеса и его старый адрес, так? Имена членов его семьи. Если я правильно разобрался в тех намеках, какие мне сделали. Гонсалес спешно покинул Флориду из-за того, что кто-то из его детей был вовлечен в преступление. Я хотел добавить, скорее всего, дочь, но не стал. Могу и ошибаться, не надо человека заранее с толку сбивать. Причем достаточно серьезное преступление, потому что Гонсалеса искали и здесь. Понимаешь?
2: А че не понять?»
1: «Отлично», — кивнул я. «В Америке личность малолетних преступников скрывается, так что в открытых источниках ссылок не будет. Не помню точно, как во Флориде, но если несовершеннолетний не судим, как взрослый, или не осужден, то его личность не может быть открыта. Если Гонсалеса искали для подачи гражданского иска, то, скорее всего, уголовный суд провалился или даже не состоялся».
2: «В общем, искать все, что как-то может иметь к этому отношение».
1: Сам подвел итог моей речи Витюк.
3: «Именно».
2: «А насколько того надо в рамках держаться?»
1: — спросил он невинно. «Настолько, насколько надо, чтобы ты не попался. И да, если ты сумеешь заглянуть на сервер Kings College, что в Клейтоне, будет совсем хорошо».
2: «Ага, даже так!»
1: — заухмылялся он.
2: «А я попробую».
1: «Так, что у меня еще на очереди осталось? Адрес в Каранда-Бич. где живет тот самый человек, что ездит на хорошем «Мерседесе». Вызвонил Кике, дал ему адрес, попросил заехать за оборудованием и по возможности понаблюдать за домом немного. А главное — снимать. Что это даст? А черт его знает. Иногда это может дать номера других машин, а иногда может показать, что адрес липовый, и все станет еще подозрительней. Пусть наблюдает, не повредит, тем более, что как раз Кики у нас сейчас работа не перегружен. Затем перезвонил Стив.
4: «Оба ребенка учились в Галливере, в Майами. Адрес школы сейчас пришлю сообщением. Теперь скажи, что мы из этого получили?»
1: «Пока еще ничего не получили. Дай время на проверку. Я с тобой свяжусь. У тебя, кстати, какие-то новости есть?»
4: «Никаких, тупик!»
1: Слышно было, как он вздохнул.
4: «Обошел дома дальше, по улицам, во всех направлениях. У многих стоят камеры. Никто не отказался поделиться записями. И ничего. Если дочь Гонсалеса вывозили оттуда, то я не знаю, каким способом».
1: Дождался сообщения от Стива и отдал Витьку. Затем дверь открыл на звонок и столкнулся с Белен. Она разулыбалась до ушей, пока я ее пропускал в дверь. «Очень хорошо, сейчас они еще и в четыре руки работать будут. Причем девочке даже платить не надо. Витек за всех рассчитается». А затем и сам сел за компьютер, вскоре потерявшись в бесконечных ссылках. Трудновато искать черную кошку в темной комнате. Но обнадеживает знание факта, что она здесь есть. Где-то здесь есть. Заехал Кики, забрал кофры с камерами, покрутился пару минут и уехал следить. Ага, пусть следит. Часа через два пришлось перевести еще 500 Винсента. Он прислал копию дела. Лучше придумать нельзя, но надо на этом что-то заработать. А то так с одним Винсентом разорюсь. Оставив все поиски Витьку с Белен, тихо сидевшими в соседней комнате, взялся читать дело. А было в нем, к сожалению, немного. Уильям Брю прилетел в аэропорт Токмен, понятное дело, затем заселился в недорогие, но приличные Suites Ambassador. Затем Брю купил предоплаченную сим-карту и сделал с нее с десяток разных звонков. Распечатка прилагалась. Но ничего криминального. В списке и Паломара значился. Как раз один звонок. И было всего два входящих звонка с одного и того же номера, с разницей в один день. Однако полиция установила, что телефон принадлежит агентству по путешествиям, так что тоже ничего интересного. На всякий случай переписал себе номера в телефон, пусть будут. Может быть, есть смысл туда позвонить и расспросить самостоятельно. Еще Брю взял в прокат машину, кроссовер Kia. Затем эту машину нашли припаркованной в районе 50-й улицы, просто у тротуара. И никаких камер в этой точке, поэтому идентифицировать, кто именно ее оставил, сам ли Брю или кто-то другой, не вышло. Так, есть показания нескольких свидетелей, видевших Брю, но это все отельный персонал. Клерк со стойки проката машин, продавец мобильных. Это и без них понятно, что тогда Брю был жив и здоров. И делиться планами на жизнь с ними он не собирался. Есть фото самого Брю. Плотный, даже толстоватый, со вторым подбородком, короткие кудрявые волосы. Так, есть его домашний адрес в Пемброук Пайнс, в Майами, и телефон. И указаны родные, жена и сын. И ни слова о том, говорили с ними или нет. Вообще ничего. Так, а ведь он им звонил трижды. Мог ведь о чем-то сказать, нет? Мог. Так что время терять? Заглядывая в экран, набрал указанный в деле номер. Женский голос ответил после четвертого гудка, причем я на автомате отметил, что женщина даже по голосу толстая. Не ошибешься. «Миссис Брю?»
4: «Да».
1: «Я говорю из Панамы, меня зовут Серхио Руднев, и я нанят американским посольством, чтобы помочь в поисках вашего мужа. Думаю, что наврал в допустимых пределах».
4: «Да?»
1: У нее промелькнула заинтересованность. «Скажите, с вами кто-нибудь из полиции Панамы разговаривал?»
4: «Нет»,
1: — ответила она немедленно. «Ко мне заезжали детективы из Майами, задавали вопросы, и все». «Хорошо». Я быстро записал уточнить, кто именно, на липком листочке. «Когда вы разговаривали с вашим мужем, он говорил о своих планах в Панаме. Упоминал людей, с которыми встречался, рассказывал о том, куда собирается ехать».
4: «Нет, практически ничего такого. Детективы меня об этом спрашивали. Ничего».
1: Вздохнула она. По распечаткам звонков, который был получен от мобильного оператора, выходит, что мистер Брю звонил домой три раза. Все три раза он разговаривал с вами?
4: Нет, один раз он говорил с сыном.
1: А сына детективы допрашивали?
4: Нет, его тогда здесь не было.
1: А я могу с ним поговорить?
4: «Да, конечно, я его позову. Он дома сейчас».
1: Я скрестил пальцы. Пусть он даст хоть что-то интересное. Что-то такое, что позволит понять главное, как так вышло, что исчез частный детектив, прилетевший на совсем безопасное, по сути, задание — найти человека, которому хотят вчинить гражданский иск. Гонсалес ведь не преступник. Не думаю, что он мог бы совершить нечто настолько незаконное. И при этом Брю пропал. На что он мог наткнуться? На что-то такое, что убило семью Гонсалес? Другие идеи мне на ум не приходят. Подошел сын, которого я представил себе тоже толстым. Голос ломающийся, подростковый. После минуты разговора я получил первый кусочек информации.
2: Он сказал, что собирается ехать в этот дерьмо, как его, на Колумбу, похоже, город такой.
1: Колон?
2: Точно, мужик, Колон! В Колон он собирался.
1: А в Колоне-то что Брю понадобилось? Тут я откровенно опешил. Гонсалес со своей семьей там, как я подозреваю, ни разу не был. Брю прилетел искать Гонсалеса или кого-то другого. Кто его нанял, в конце концов? Когда сын передал телефон матери, я спросил, кто нанял ее мужа.
4: Он не сказал.
1: А с каким заданием?
4: Найти должника, кажется.
1: Ну, я бы на его месте также отмазался, если бы не хотел говорить правду. Звонить о Косте, но он четко дал понять, что ничего не скажет. Значит, Витек сам откопать должен. И нахрена ему в Колон было ехать? Что там делать? Какая связь? Нет, тут что-то не так. У вас имена детективов, которые к вам заходили, сохранились?
4: Да, я сейчас поищу. Они дали мне свои карточки.
1: Нашла. Я записал. Ничего не говорящие фамилии незнакомых людей. Испанская, что для Майами стандартно, и польская, что там встречается реже. Есть телефоны, электронной почты нет. Не знаю, есть ли смысл им звонить. У меня никакого официального статуса. Они меня просто пошлют. Нет, не буду звонить. Если понадобится, насяду на Акосту. Так, из какой стати я все сам делаю? Стив. Стив нужен. Если надо, он и детективам в Майами позвонит. Они быстрее общий язык найдут. Снова взялся набирать коллегу. Минут 10 было занято. Затем Стив ответил. Стив, за Гонсалесом прислали из Майами частного детектива, который здесь пропал без вести. Вот как я, без всяких вступлений. «Приснилось что-то?» — вежливо поинтересовался Стив. «Не мне, а человеку из американского посольства. У меня есть копия дела, я тебе ее перекину, если ты не против».
4: «А раньше почему не перекинул?»
1: Его голос прозвучал еще вежливее. «Только получил эту копию. А до этого информации почти никакой не было. Ладно, не отвлекай меня от работы, читай дело». Ушел я от неудобных вопросов. И сразу же отправил файл. Пусть он теперь тоже думает. Заглянул в спальню Витька, которую он по ходу дела почему-то именовал админкой. Нет, не резвятся в постели. Оба сидят за компьютерами. А может, они всегда так? Это у них вместо? Не может быть. «Вить, если что, звони. Я на встречу с Малиной уехал».
2: «Я понял»,
1: — кивнул он, не отводя глаз от монитора. Ехать было недалеко и недолго. Даже с поправкой на самый час пик. Так что минут через 10 я уже припарковал «Тойоту» в подземном гараже комплекса «Плаза Патилья», где как раз офис торговца бразильскими запчастями «Малины» и разместился. В просторном лифте поднялся из-под земли на второй этаж, прошел по коридору, чуть ли не проталкиваясь через поток уходящих с работы людей, обнаружив в самом конце двери с толстого стекла с названием фирмы. Молодая секретарша, как непременный атрибут успеха, да, присутствовала. Упитанная такая. Это сеньор Малина предпочитает подобных или за деловые качества на работу приняли? Сам сеньор Малина, принявший меня незамедлительно, оказался не высок, не молод, сед, дружелюбен и приветлив. Еще густые волосы он зачесывал назад. На его смуглом лице почти не было морщин, разве что мешки под глазами были заметны, придавая ему сходство с какой-то собакой, с пынелем, что ли. Большой золотой Rolex на запястье, идеально белая рубашка без галстука, ремень Hermès в песочных чинос. Усадил меня в кресло, угостил кофе, сам угостился, усевшись за стол напротив. После обмена дежурными фразами я спросил. «Как покупатели на вас вышли?»
5: «Через дирекцию порта Колоне».
1: «Ну вот, уже кое-что. Навелись они конкретно на склад. А уж затем искали владельцев, так получается. Что такого в этом складе? Они сразу пришли туда или сначала к вам?»
3: «Ко мне! Чанг отправил их ко мне, а дальше я попросил им все показать».
1: «Кто к вам приходил? Остались их координаты?»
3: «Да, минутку».
1: Малина протянул руку к стопке визиток, зажатых в письменном приборе, выдернул пару, протянул мне. «Так, уже интересней. Название компании соответствует офшору, но адрес местный. Зарегистрировали здесь дочку или открыли представительство?» «Так, женщина, SEO. Зовут Энн Хилли. Телефоны, мейл, даже скайп. И мужчина, Джереми Грант. Очень по-английски звучит. Тоже телефоны, мейл, скайп. Кто они, американцы?»
3: «Англичане, я уверен. Акцент слишком характерный».
1: «Это лучше. Для Малины лучше. Англичане в Панаму редко приезжают заниматься чем-то совсем противозаконным. И при этом сразу целой фирмой. Как они предложили продать склад?»
3: «Ну, очень просто», —
1: пожал плечами собеседник.
3: «Женщина просто сказала, что они хотели бы его купить, вот и все. И сразу объявила цену».
1: «Высокую?» — скорее утверждая, чем спрашивая, сказал я.
3: «Да, довольно высокую. Не настолько, чтобы считать их дураками, но настолько, чтобы мне не хотелось отказываться от предложения. Столько мне больше никто не предложит».
1: «Что они собираются там делать?»
3: «Говорят, что будут продавать какое-то очень специальное оборудование для контейнерных терминалов. Точнее, не скажу, я просто не понял, хотя мне пытались объяснить. Что-то связанное с компьютерами, а я в них ничего не понимаю».
1: Почему-то вспомнился рыжий бородатый парень в очках, ходивший по складу. Как-то он больше всех ассоциируется с компьютерами. «Вы у них в офисе не были?» Я щелкнул ногтем по карточке Энн Хилли.
3: «Нет, но могу побывать. Есть несколько вопросов, которые я в любом случае хотел бы задать. А здесь, в Панаме, мы предпочитаем делать это лично».
1: Он усмехнулся и получил от меня усмешку в ответ. «Все верно, в Панаме ходят с визитами». «Сходите, сеньор Малина. Возьмите меня с собой, хорошо? Я буду консультант по безопасности. Не надо придумывать ничего нового». Посмотрев на меня внимательно своими спаниельями глазами, Малина медленно кивнул. Когда я вышел от Малины, подумал о том, что неплохо бы проехаться по адресу, указанному в визитке, но, посмотрев на часы, решил, что толку от этого не будет. Нет смысла ехать, чтобы уткнуться в закрытую дверь. Рабочий день закончился. Вместо этого набрал Паломареса и спросил у него, не слыхал ли тот о советнике права Джереми Гранте. Паломарес сказал, что сам не слыхал, но проверить уже пытался. Выходило, что это британец, работавший долго в Испании, где и выучил, к слову, испанский язык. Работал там с недвижимостью и в основном на ней специализируется и сейчас. «Давно он здесь?»
3: «С год».
1: «Тогда он не может сам работать с панамской недвижимостью. Он же англичанин и новичок. А у вас здесь черт ногу сломит. Должен быть какой-то местный партнер».
3: «Он сотрудничает с несколькими небольшими фирмами, из хороших, но ни с кем постоянно».
1: Большие юридические фирмы в Панаме обычно дороги и при этом малоэффективны. Они пытаются работать как в нормальных местах, а в этой стране все делается через контакты и связи. И те, кто поумнее, идут к таким фирмам, как у Палмареса, который на короткой ноге чуть ли не с половиной правительства. Пользы больше, а денег даже меньше нужно. Так что это говорит в пользу советника права Гранта. А репутация у него какая-то есть?
3: «Репутация человека, который не лезет в чужие дела и в свои никого не пускает».
1: «Вот так, понятно. Но как-то образ покупателей начинает понемногу материализоваться. Подозреваю, что за рулем Мерседеса как раз советник права и был. Так, посмотрим, что получит в результате наблюдения Кики». Подумав, отослал ему сообщение. «Если будет возможность, расспроси. Он поймет. Кики за своего вполне сходит здесь». Так что ему всегда легко удается разговорить всяких дворников, уборщиков, садовников и прочий обслуживающий персонал. А эти люди замечают очень много. Куда больше, чем многие думают. «Вали!» — пришел ответ. «Так, тогда только домой остается. Ничего путного я сегодня больше не совершу».
6: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

0: Всем привет, с вами диджей Марзок
1: и Мария. А это значит, что в эфире Радио Рамсес очередной выпуск программы «Музыкальный глобус».
0: И мы продолжаем наше музыкальное путешествие по разным городам земного шара.
1: А ты знаешь, Дим, что сегодня у нас не только музыкальное путешествие, но и концерт по заявкам. Потому что сегодня мы путешествуем по городам постсоветского пространства, и в этих городах у нас нашлось немало респондентов.
0: Да, к сожалению, за некоторыми исключениями, о которых позднее в этих городах мы не были, но надеемся побывать. А сегодня время от времени мы будем передавать музыкальные приветы нашим друзьям.
1: Я думаю, что музыкальные приветы им очень понравятся.
0: А начнем путешествовать мы вместе с Владимиром Семеновичем Высоцким. Ну, откуда и куда, думаю, вы сейчас сразу поймете.

Великий флот. Над Мурманском ни туч, ни облаков. И хоть сейчас лети до Ашхабада, открытый Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыт, но мне туда не надо. Сказали мне,

И что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло. Там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу

ребята. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардесса, мисс Одесса, похожая на весь гражданский флот.

0: Как вы уже догадались, это была песня «Москва-Одесса». Наш сегодняшний рейс отправляется без задержки, так что подключайтесь к нам и слушайте нас в эфире «Радио Рансис».
1: Да, наш виртуальный рейс уже приземлился в Одессе, в городе у Черного моря. Надо сказать, что первое упоминание об этом месте датировано 1415 годом. Населенный пункт назывался Хаджибей, а Одессой называют этот город с 1795 года.
0: А еще я знаю, что в Одессе живут две наши корреспондентки. Это наша коллега, радиоведущая Светлана Лира и Наталья Бутук.
1: Да, абсолютно точно. В Одессе живут наши друзья, которые стали участниками программы «Радио Рансис», и следующая песня прозвучит для

О, если бы знали, как дорог у Черного моря открывшийся мне в цветущих акациях город, в цветущих акациях город у Черного моря. Есть море, в котором я плыл и тонул, и на берег вытащен

И назван мой город героем у Черного моря. А жизнь остается прекрасной всегда, хоть старишься ты или молод, но каждой весною так тянет меня.

0: Ну вот, в Одессе побывали, в Черном море искупались, пусть даже и виртуально. А теперь перемещаемся в другой очень красивый город, в Киев. А да. Чем для нас Киев примечателен?
1: Ну, а Киев примечателен для нас тем, что именно там живут администраторы голосового чата «Теремок», где вот уже 3 года мы проводим интерактивные трансляции наших передач.
0: Да, и во многом благодаря «Теремку» мы можем и объединить все эти города, о которых говорим сегодня.
1: Мы передаем привет администратору «Теремка» Тамаре Григоренко, которую пользователи голосового чата знают под ником Тея, и нашей респондентке из Киевской области Раисе Стрежневой.
0: Да, передаем привет и дарим им киевский вальс. Прежде чем послушать эту песню, скажу о ней несколько слов. Песня была написана украинским композитором Платоном Майбородой и поэтом Андреем Малышко по просьбе студентов-медиков. Они просили написать песню, которая напоминала бы им об этом прекрасном городе, когда они разъедутся по разным местам. И вот что получилось. Киевский вальс существует в 2 вариантах, на украинском языке и на русском. А мы послушаем киевский вальс на украинской мове, и это будет дуэт Людмилы Маковецкой и Александра Тофимчука.

0: Итак, это был Киевский вальс. Ну, Маш, поскольку у нас концерт по заявкам, свою заявку я тоже выполню. Пусть это будет и нескромно немножечко.
1: Конечно.
0: Некоторые наши слушатели уже заметили по проектам «Музыка в моей жизни» и «Музыкальному глобусу» тоже, что я в некотором роде неравнодушен к творчеству украинской певицы Оксаны Белозир. И вот в ее репертуаре есть песня, посвященная Аполлоне. Аполлонь – это историческая местность на севере Киева, очень живописная. Наверное, действительно так. Кто в Аполлоне не бывал, тот и не бачил Киев. Давайте послушаем.

0: Ну, а из Киева мы перемещаемся в еще одну столицу.
1: Да, столица Республики Беларусь, город Минск. Ну, с названиями там была особая история. Его называли и Минск, и Минск, насколько я понимаю, потому что по одной из версий название города произошло от названия реки Меня или Менка, как ее называли в литовском варианте. И как я выяснил при помощи интернета, окончательно написание этого названия как именно Минск, оно утвердилось сравнительно недавно, только в 20 веке.
0: К сожалению, у нас нет респондентов, которые живут в Минске, но хотелось бы передать привет Валентине Сапегиной, которая родом из Белоруссии, но живет сейчас в Германии, и двум нашим респонденткам, которые живут в Белоруссии. Это Виктория Смолка из города Гродно и Наталья Савчук из города Кобрина. А какую же песню мы поставим?
1: А мы послушаем песню о Минске в исполнении белорусского певца Виктора Вуячича.

0: У нас с тобой получается, Дим, путешествие по столицам, потому что из Минска мы перемещаемся в Кишинев.
1: На очереди столица Молдавии, город Кишинев.
0: Я знаю, что ты в Кишиневе когда-то хотел побывать.
1: Ну да, Маш, было дело. Я несколько лет подряд участвовал в конкурсе Международного радио Молдова и один раз был, ну, наверное, буквально в шаге от этого, но мне тогда 2 баллов не хватило до максимального результата.
0: Может быть, Международное радио Молдова устроит еще один конкурс?
1: Нет, увы, уже не устроят, потому что Международное радио Молдова исчезло из интернет-эфира даже в 2013 году, если я не ошибаюсь. Ну, может быть, в 2014, но если только возродиться, во что верится с трудом. Но, тем не менее, я все-таки надеюсь, что мне удастся побывать в Кишиневе. Уж очень мне как-то хочется ознакомиться с его достопримечательностями, с церквями и монастырями Республики Молдова, а также с традициями виноделия.
0: Ну, кто знает, может быть, когда-нибудь ты обязательно туда поедешь и расскажешь об этом слушателям в Радио Рансис.
1: Да, надеюсь. А послушаем мы песню об этом замечательном городе, которая так и называется «Мой белый город». В начале 70-х годов снимался документальный фильм под названием «Кишинев, Кишинев». Первоначально планировалось, что в нем будет только музыка, но неожиданно худсовет решил, что в фильме должна быть и песня. И вот в спешном порядке ее заказали у композитора Евгения Доги, которому было сильно некогда, потому что он должен был на следующий день улетать в Москву. Но так получилось, что в 7 часов утра ему принесли текст, и он довольно быстро положил его на музыку. Но встал вопрос о том, кто же эту песню исполнит. И кто-то вспомнил, что в Кишиневской консерватории есть студентка 3-го курса, родом с Буковины, которая хорошо исполняет старинные молдавские романсы. А кто это был, думаю, вы сейчас догадаетесь сразу же.

0: Ну, надеюсь, что наши слушатели догадались, что в нашем эфире только что прозвучала София Ротару.
1: Да, и добавлю еще, что в 1998 году эта песня стала гимном Кишинева. Ну вот планировалось, что кто-то из исполнителей более современных ее перезапишет. Даже объявлялся конкурс, но до сих пор не перезаписали. И я вот, слушая эту песню, думаю, ну, может быть и правильно. Надо так оставить. Как ты считаешь?
0: Ты знаешь, Дим, вопрос спорный. С одной стороны, можно было бы оставить и так, потому что не знаешь, каким был бы вариант, перезаписанный уже в нулевые, а с другой стороны, может быть, у песни была бы вторая жизнь.
1: Да, вполне возможно. Ну а мы прощаемся с Кишиневым и полетаем немножко в другие края.
0: А отправляемся мы в Прибалтику.
1: Да, а точнее в столицу Латвии, Ригу. К сожалению, из Риги у нас не было респондентов. Надеюсь, что будут.
0: Все еще впереди. Дорогие друзья, если вы живете в Риге и хотите у нас поучаствовать, мы будем очень-очень рады.
1: А начиная разговор о Риге, хочу предложить песню квартета «Аккорд» «В узких лучках Риги».
0: Да, пожалуй, самое-самое известное произведение, посвященное этому городу.

0: Это песня советских времен Риги. А что-нибудь современное у тебя есть?
1: Да, есть, и через пару минут вы это услышите. Но я хочу еще сказать несколько слов об этом замечательном городе, в котором мне также хотелось бы побывать. Город был основан тевтонскими рыцарями в 1201 году. И что интересно, за все эти 800 с лишним лет, 815 уже, если быть точным, город ни разу не менял своего названия, что для городов Прибалтики, где земли неоднократно переходили из рук в руки, вообще говоря, не очень характерно. И вот в процессе подготовки этой передачи я озадачился поисками песен о Риге и наткнулся на такой очень интересный вариант текста, написанного на очень известную мелодию, песню Филиппа Киркорова. Но песня, которую написал Анатолий Хвойницкий, я думаю, очень удачно передает дух города, его мультикультурную атмосферу.
0: А еще, слушая эту песню, у меня впечатление, что это песня с какого-то выпускного вечера.
1: Возможно, с выпускного вечера, а возможно, просто где-то в каком-то зале собрались вместе люди, родившиеся в Риге, жившие долгие годы, но по каким-то причинам ее покинувшие. Возможно, так. Итак, давайте послушаем.

что в парке Кировском гулял. На бастионке целовался тех, кто на взморье

латышский, польский, русский, идыш. Пусть запах юрмальской сосны и вкус лисичек и черники всегда приходят в нас.

мы судьбой. Но все мы вместе, ведь рижане мы с тобой. Пускай у каждого сегодня новый дом, но все равно

мы будем в Ригу привозить своих детей. Пусть по планете мы разбросаны судьбой, но все мы вместе, ведь рижане мы с тобой. Пускай у каждого сегодня новый дом, но все равно за город юности, за нами.

0: Пускай у каждого сегодня новый дом, но все равно за город юности,
1: за город юность,
0: за нашу Ригу,
1: за нашу

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Напомним, что сегодня мы путешествуем по городам мира, и мы продолжаем оставаться в Прибалтике.
1: Продолжаем оставаться в Прибалтике или в странах Балтии, как сейчас чаще говорят, и перемещаемся совсем недалеко, в Таллин. Ну, Маша, что ты знаешь о Таллине?
0: Я о Таллине знаю не так много, но я думаю, что больше нам сможет рассказать сейчас наш редактор Кирилл Зорин, который в 2012 году побывал в Таллине.
1: Да, ну я тоже о Таллине не так много знаю, только что некоторое время город носил название Ревель. Но сейчас об истории названия этого города и о многом другом, я надеюсь, нам поведает наш редактор Кирилл Зорин. Передаем ему микрофон.
2: Тере, сибрат. Здравствуйте, друзья. В древности народы Эстляндии называли свою будущую столицу Калеванлинна, что в переводе означает «жилище, крепость Калева», главного героя финского и эстонского эпоса Калевала. В 1154 году арабский путешественник и географ Мухаммед аль-Идризи, посетив Прибалтику, описал этот рыбацкий поселок со слов мореплавателей норманов и назвал его Колван или Кулувуни, тем самым присвоив ему статус города. По данным Суздальской летописи, русские пришли сюда в 1223 году и нарекли город Колыванью. Под таким именем он просуществовал до 1720-х годов, несмотря на то, что к тому времени он получил официальное название Реваль или Ревель. Об этом свидетельствует текст народной песни «Как во городе Колыване, что по нынешнему названию Ревель, там стояли палатушки белокаменные». Был еще один интересный топоним, которым пользовались коренные жители Эстонии – Линданизе. Это можно перевести как «датский город, датская крепость». Русским было сложно произнести это старо-скандинавское название, и они превратили его в «леденец». Таким образом, Линданизе, леденец, стал предтечей современному названию города Таллин, которое укоренилось в начале 20 века. В свою очередь, Таллин является производным от древнего Даннелин, Таннелин, датский город, зимний замок, зимний град. В советское время Таллин писали с одним «н», ссылаясь на то, что в русском языке нет исконных слов с двойным «н» на конце. Следовательно, название города, который входит в состав СССР, необходимо писать с одним «н». По аналогии с городами Клин, Алексин, Камышин и так далее. В 1988 году многим городам республик СССР и РСФСР были возвращены исконные названия, отражающие лингвистические особенности титульных народов. И Таллину вернули потерянное «Н». Но как бы город ни называли, он прекрасен в любое время года. Таллин интересен и знаменит не только старинными замками, ратушей, смотровыми площадками, памятником русалки, парком Кадриорг, старым Томасом, но и удивительной природой пригорода. В середине мая 2012 года мне посчастливилось побывать в районе Пиритта под Таллином. Он назван так в честь монастыря Святой Бригитты. Здесь, у излученной реки Ягала-Юги, мы наблюдали рождение весны. Она сначала скромно и несмело, а затем все щедрее бросала к нашим ногам букеты первых цветов. Нежаркое северное солнце, приветствуя гостей, светило ярче и дарило нам свое тепло. Есть мнение, что курица не птица, Эстония не за границей. Я соглашусь с этим лишь отчасти. Находясь в этой удивительной стране, ты оказываешься за границей всего ненужного, мелочного, суетного, подлого, нелепого. Ты отдыхаешь от беспредела, криминала, российской расхлябанности, бюрократии. Здесь радует душу и глаз чистота улиц и проспектов городов. Трасса Таллин-Пярну восхищает и одновременно вызывает боль и стыд за состояние наших российских дорог. Таллин, в отличие от некоторых мегаполисов России, Европы и мира, не стремится быть городом-призраком. поглощающим в себя человеческую массу. Здесь нет элементов шоу, агрессии рынка. Все естественно, идет своим чередом. В Эстонии живут замечательные люди, просоленные балтийскими ветрами. Они сдержаны и немногословны. Но при первом знакомстве и общении с ними лед отчуждения сразу тает, и между вами пробегает яркая искра дружбы, доверия, взаимопонимания. Мне никогда не забыть 18 мая 2012 года. Гостеприимный дом наших эстонских друзей. Сгущаются сумерки. Мы сидим в уютной гостиной у камина за чаем и мирно беседуем. И вдруг я решил блеснуть познаниями эстонской культуры и исполнил фрагмент песни «Саарема вальс», которая является гимном острова Саарема. Трудно передать словами, что мы почувствовали в этот момент. Лица наших друзей светились от счастья. Они были благодарны за неподдельный интерес к традициям, обычаям и языку их народа. И еще, если Таллин встретил нас довольно-таки сурово, пасмурной погодой, холодным ветром и моросящим дождем, как бы спрашивая нас, кто мы, с чем прибыли, с каким умыслом, то провожал он нас ярким солнцем и улыбками людей. Таллин, как золотой ключик, открывает двери в такую маленькую, но такую прекрасную, сказочную и такую разную страну – Эстонию. Этот город останется в сердце моем навечно. Я хочу передать привет моим друзьям, которые так или иначе осуществили мою мечту и познакомили меня с этим удивительным краем. Я передаю привет Родиону Гришину, супругам Левиту и Грете Виллерс, Валерию Татаринцеву, Олегу Алексеевичу Кошелкину. И для всех для вас звучит песня о Таллине в исполнении эстонской певицы Хелли Ляц. Хеа тайга, сыбрат. Всего доброго!

0: Дим, не хотел бы ты сейчас оказаться где-нибудь на юге, где более тепло и солнечно, чем в Прибалтике?
1: Ну, Прибалтика по-своему хороша, но почему бы и нет, собственно говоря. Давай переместимся куда-нибудь южнее. А куда?
0: Я предлагаю страну, где, по мнению ее жителей, растут самые вкусные фрукты.
1: Ты говоришь об Армении?
0: Да, и больше того, фруктам даже песни посвящаются. И достаточно вспомнить Эву Ривас, которая Армению на Евровидении представляла в 2010 году с песней «Абрикосовая косточка».
1: Да, было дело, и мы перемещаемся в Ереван, город очень древний. Крепость под названием Эрибуни была основана одним из царей государства Урарту еще в 782 году до нашей эры. Город с тех пор пережил очень-очень многое. И как раз именно об этом городе очень неплохая песня имеется в репертуаре певицы, которую я тоже люблю с самого детства. Это Роксана Бабаян.

0: Итак, это была Роксана Бабаян. Ереван сердцу близок и дорог. Ереван, Ереван – это больше, чем город. Да, город замечательный, и не согласиться с этим невозможно. Надо сказать, что о Ереване было написано много хороших песен как на русском, так и на армянском языке. Вот, например, песня Артемия Ивазяна, которую исполнил Георгий Минасян. А чем для нас Ереван интересен с точки зрения радио Рансес?
1: Ну, я знаю, что в Ереване живет один из наших респондентов. Это юрист и композитор Альберто Багарян, который принял участие у нас в программе «Зрячее сердце». И ему мы передаем привет.
0: Да, слушаем Георгия Минасяна.

0: Так, это был Георгий Минасян. Ну а мы с берегов озера Севан перемещаемся на берега Каспия.
1: Да, мы перемещаемся в Азербайджан, в город Баку.
0: Самый крупный город Закавказья по численности населения. Город, где когда-то били нефтяные фонтаны. Ну, сейчас, наверное, уж так открыто нет их, я надеюсь. Но город по-своему романтичной и с удивительной мультикультурной атмосферой.
1: Ну и знаменит он не только этим, а я знаю, что и в литературе описан тоже.
0: Да, про Баку слагались стихи, песни. Ну и в художественных произведениях дух этого города был неплохо отражен. В частности, из того, что мне довелось прочитать сравнительно недавно, могу вспомнить роман Бориса Акунина «Черный город», и его герой Ираст Фандорин погибает именно там. Если говорить об ассоциациях детства, то можно еще вспомнить футбольную команду «Нефчи» и КВНщиков из Баку. Кроме того, можно вспомнить и фильмы кинорежиссера Юлии Гусмана. Кроме того, для меня этот город примечателен еще тем, что в Баку живет моя хорошая знакомая Митанет Тагиева, с которой я общаюсь уже 16 лет. По переписке, по скайпу. Вот, к сожалению, увидеться не удалось пока, но надеюсь, что все это в будущем. И как раз для Метанет, ну и для других наших слушателей в Азербайджане, в Баку, споет Рашид Бейбутов. Певец, который хоть и родился в Тифлисе, но долгое время прожил в Баку и очень любил этот город.
2: Баки азиз шәһәр, мәһрибан дия, синең дә боятып

0: А из Азербайджана мы перемещаемся в Грузию, в Тбилиси.
1: Да, не менее солнечную Грузию, страну, где делают хорошие вина, помимо всего прочего.
0: И очень много песен посвящено этому городу.
1: Да, многие композиторы и исполнители посвящали свои песни городу Тбилиси. Здесь можно вспомнить и Нани Бригвадзе, и ансамбль Арера, и многих-многих других. Ну, давай для начала послушаем Нани Бригвадзе с песней «Тбилиси».

0: Итак, это была Нани Бригвадзе, самая известная песня от Тбилиси, по крайней мере, которую я помню. А сейчас прозвучит песня об этом городе, написанная и спетая на русском языке.
1: Да, ну а прежде я хочу сказать, что Тбилиси тоже город очень древний. Первое упоминание о нем датируется 458 годом, если верить Википедии. До 1936 года этот город назывался Тифлис, но потом было решено закрепить грузинскую транскрипцию Тбилиси. Я думаю, что это было какое-то общее решение, потому что, Маш, ты вот говорила про Сыктывкар, Усть-Сысольск, да? Еще есть, наверное, такие примеры. Ереван, например, назывался до этого года Эревань по-русски. А еще город ассоциируется у меня с командой «Динамо Тбилиси», футбольной, конечно же, которая очень неплохо представляла Советский Союз, помимо всего прочего, и на международной арене. А известная грузинская певица Тамара Гверцители написала такую, ну, я бы сказал, довольно ностальгическую песню об этом городе. Наверное, все, кто родился в Тбилиси, жил в нем, но по каким-то причинам оказался вне этого города, покинул его, так или иначе помнят его, ностальгируют о нем. Итак, Тамара Гверцители с песней «Не ревнуй».

0: Дим, я думаю, что мы уже сегодня много путешествовали по столицам, и я предлагаю заглянуть в какой-нибудь город маленький.
1: Да, заглянем, конечно же. И как я уже рассказывал в передачах «Радио Рансис», мое детство во многом прошло под звуки всесоюзного радио. И одним из ярких воспоминаний с того времени остались, конечно же, песни вокально-инструментального ансамбля «Яла» из Узбекистана. В частности, помню такие песни, как «Учкудук», «Голубые купола Самарканда», «Музыкальная чайхана» и много-много еще. Но мы решили выбрать другую песню, вот как раз почему-то она мне не очень запомнилась, но, по моему скромному мнению, это, пожалуй, лучшая песня из песен о городах в репертуаре этого ансамбля.
0: А я, наоборот, эту песню довольно хорошо помню.
1: А посвящена эта песня городу Шахрисабз, городу тоже очень древнему, основанному 2700 лет назад. Городу не очень большому, если верить Википедии, население его всего 103 тысячи человек.
0: Даже намного меньше, чем в Сыктывкаре. У нас население около 180 тысяч человек.
1: Ну, о традициях этого города, о том, что он собой представляет, как раз и поется в песне ансамбля «Яла».

0: Наша программа сегодняшняя подходит к концу, и в какой стране и в каком городе мы закончим путешествовать по городам постсоветского пространства?
1: А закончим мы наше сегодняшнее путешествие в солнечном Душанбе. И здесь мне вспоминается вопрос из телевизионной игры «Что, где, когда», прозвучавший, по-моему, в конце 90-х годов. В каком языке 6 суббот, а вторую субботу знает и старый млад? Речь шла о персидском языке, в котором суббота – это Шанбе, а далее дни недели образуются прибавлением числительных. Якшанбе – первая суббота, или, иначе говоря, воскресенье, Душанбе – вторая суббота, или понедельник и так далее. Первое упоминание о кишлаке под таким названием датируется 1676 годом, и связано оно с тем, что как раз по понедельникам в это место приходили караваны и устраивался крупный базар. Городом Душанбе стал в 19 веке, первоначально относился к Бухарскому эмирату, ну а в 20 веке город не избежал судьбы быть переименованным. С 1929 года по 1961 год он назывался Сталинабад, но потом ему было возвращено исконное название.
0: А кто закончит наше путешествие?
1: А закончит наше путешествие замечательная певица Аида Ведищева с песней «Душанбе».
0: И на этом мы завершаем сегодняшнюю нашу встречу, сегодняшний наш концерт по заявкам. И просим прощения у тех респондентов, которых мы, может быть, не назвали в этом выпуске. И призываем слушателей из тех городов, песни, о которых сегодня прозвучали, писать нам и активно участвовать в наших программах.
1: Да, и просим прощения у жителей тех городов, столиц, которые мы по различным причинам не упомянули. На самом деле, Алматы, Ашхабад, Ташкент, Вильнюс – тоже замечательные города, но, к сожалению, нельзя объять необъятное.
0: И, конечно же, мы ждем ваших отзывов, предложений, пожеланий на наш почтовый адрес pro_skmf@rancis.org.
1: Мы прощаемся с вами, а какой тур мы предложим вам в следующий раз, вы узнаете, включив радио Rancis.
0: Да, следите за анонсами и не пропустите наше очередное путешествие по городам. С вами были диджей Марзук
1: и Мария.
0: До встречи в эфире Радио Rancis.
1: Пока-пока.

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Север Гонцовский. И нас 20.

0: Товарищ лейтенант. Товарищ лейтенант.
1: Что?
0: Давайте я вам пакетом еще перевяжу. Затекла, наверное, нога. Больно?
1: Нет, не надо. Ничего, идти можно. Ты не на пакеты береги.
2: Товарищ лейтенант.
1: Что?
2: Лопату взять, а? Может пригодится окапываться.
1: Нет, не надо, Клепиков. Там у почты окоп хороший, замаскировать мы и так справимся, и саперный. Вот провод. Володя, Разуваев.
3: Есть.
1: Провод возьми телефонный.
3: Слушаюсь, товарищ лейтенант.
1: Ножом отрежь, нам много не надо. Ну, пошли. Тищенко, Евсеев.
4: Да, товарищ лейтенант.
1: Мальчишка этот с вами, пусть не отстает.
5: Слушаюсь, товарищ лейтенант.
6: Все лейтенант. Смотрят на меня, как будто я больше других чего-нибудь понимаю. А что я понимаю? Училище мы 2 месяца назад кончили. Лейтенант 41-го года выпуска. Напрас, мирно, взвод в обороне, рота в наступлении. А мы в наступлении-то еще ни разу не ходили. И оборона совсем не такая, как учили. Хотелось бы с Мишкой поговорить, но нельзя. Надо все время командовать, приказания отдавать. Как будто у меня в голове все ясно. И я хорошо знаю, в какой момент что делать. Лейтенант 41-го года выпуска. Эх, комроты жалко. С ним-то мне хорошо было. Он приказание отдал, а я выполняю. И все в порядке.

Вот так оно все и есть. А я никак не могу поверить в то, что это действительно происходит. И даже когда Гриша убила Алексеева и тех ребят. Пелена какая-то на глаза. Хочу сбросить, а не могу. Фу, глупо как.

0: Жалко? Жучка, ну как тебе? Ну что ты? Чего ты лаешь? Тут же нет никого. Ну ладно, иди сюда. Ну? Эй, куда ты? Убежала. Кто там? Коля, ты?
1: Я, Миш.
2: Ну как тут? Спокойно?
0: Да. Я туда дальше ходил, смотрел.
2: Лейтенант сюда придет с ребятами.
0: Ага. Здесь у почты приказал собираться. Тут в подвале печка, я доск принес. Затопим.
2: Да, мороз жмет. Что у вас?
0: Так. Двое еще присоединились. Из окружения вышли, с 210-й дивизии. Из разных полков. Один спит прямо на ходу. Ну и мальчишку я встретил. Он из Березовки, там немцы.
2: Ну и что?
0: Послал к лейтенанту.
2: Про немцев он говорил что-нибудь?
0: Я не спрашивал. Послал к лейтенанту.
2: Как они опять нам дали.
0: Да.
2: Тебе страшно, Миш?
0: Нет. Но знаешь, такое ощущение, будто все это нереально. Я как-то не верю. Николай, какое сегодня число?
2: 19-е. Или скорее

0: Что, оглохли? Лейтенант спрашивает, где у церкви?
1: У церкви.
0: Мороз дает. Нам же, между прочим, минус. Танки у немцев вязнуть не будут. Верно, Белов? Черт, холодрыга какая. Сало, что ли, съесть погреться? Никак из кармана не вынуть. Ну что, студенты, поняли, какая она война? Лейтенант меня не спрашивал?
2: Нет.
3: Сало хочешь? Замерз, небось?
2: Нет.
3: А то возьми кусочек. Потом не дам.
2: Не хочу, спасибо.
0: Спасибо, пожалуйста. Интеллигенция. Уже пол России отдали, они все пожалуйста.
2: Не пугайся, не отдали.
0: А куда дальше-то? Вот ты с чем воюешь?
2: Ставь винтовку, не трогай.
0: Воюешь с дубиной, распальнул и все. А у немца автомат. Эх, провалитесь вы. Пойдем, Белов, в подвал погреемся.

0: Еще темнотища какая. Погоди, Белов. Сейчас я... Ну, вот так. Не пугайся, не отдали. Черт, вот где у меня эти звонари сидят. Не отдали. Такие только мешают сейчас. Студентики и лейтенанты ихний. Тоже начальник нашелся. Верно, Белов? Сопляк и все. Год на ускоренных курсах посидел, два кубаря навесили и командует. А я, может, 5 лет в армии отрубил. Ну ты чего молчишь-то, слышь? Тут у нас ничего не выйдет. Понял? Не нашел я своих знакомых, все ушли. Придется наше дело до Синюхина отложить. Дядя у меня там живет. В Синюхина отступим тогда. Ну чего ты умолк? Черт, кругом все онемели. Говоришь все равно, что в стенку. Ну чего молчишь?
1: Что трепаться зря?
0: Не трепаться, а дело обсудить. Или ты, может, уже струсил? Назад мечтаешь? Ну, если отказываешься, так и скажи. Ты не пойдешь. Найдется тут одна подходящая, уговорю. Только тебе назад дороги нету. Под расстрел и все, понимаешь это? Ну, скажи, отказываешься или что? Струсил, да?
1: Я только раз в своей жизни струсил. Была минута слабости. Вот за это и пропадаю.
0: Ничего, не тужи. Только меня слушай, и будет порядок. В Синюхино я все устрою. Ну, а насчет того, что раз струсил, ты и раз довольна. Начать главное, там пойдет.
1: Молчи, понял? И сало дай мне кусок. Сам жрешь целый день, совести нету.
0: Насчет совести, Белов, тоже не заговаривайся. Забыл про 3-й батальон? Мне ведь слово сказать, и ты сгорел. Тихо.
2: Куда? В боку прямо?
3: Да, вот тут в подвал. Не стукнешь.
0: Идут уже наши. Все.
4: А тут уютно даже, глядите. Стол, сено есть. Тут они, наверное, обстрел пережидали. Кто жил в этом доме?
5: Так, останавливаемся здесь. Отдыхаем пока. Печку можно затопить, только винтовки к огню не ставить. Стол подвинем. Где у меня карта? О, тут и скамья есть. Так, ну где этот мальчик-то? Ну-ка иди сюда.
6: Ага.
5: Значит, ты говоришь, немцы взяли Березовку.
0: Сало съешьте, товарищ лейтенант. Раздобыл.
5: Что? Сало? Хорошо. Ну, малый, как тебя зовут-то?
6: Ваня. Вчера они вошли в деревню, в Березовку.
5: Сейчас на карте найду.
0: Хлеба возьмите, товарищ лейтенант.
5: Слушай, Ваня, а какая часть вошла? Пехота или танки тоже были?
6: Да, танков много.
5: Сколько?
6: Ну, много. Я не считал. И вот еще что, товарищ командир. Возле деревни много наших убитых лежит. У кузницы и над рекой. Там бомбежка сильная была. И ружья валяются, 2. Длинные такие, вроде противотанковые. Может, вернуться, принести?
5: Не выйдет.

0: Раз они деревню заняли, значит, боевое охранение выставили. Не подойдешь. А что это за сало у меня? Кто принес?
1: Я принес, товарищ лейтенант. В доме брошенном на столе лежало.
0: А почему не на всех? Возьми.
1: Как не на всех? Вот сейчас вынимаю, буду резать.
0: Для группы Смирнова тоже оставь. Бирюков где?
2: Я здесь.
0: Заняли вы окоп возле гаража? Пулемет замаскировали?
2: Замаскировали. И противотанковые щели ребята роют.
0: Иди к ним, сало возьми. Скажешь, я приду.
2: Есть.
0: И часового выставьте на развилке.
2: Есть.
1: Ну, налетай, ребята, на сало. Помните своего старшину.
3: Слушай, мальчик, значит, ты их сам видел, немцев? Близко?
4: Ага, близко.
3: Какие они?
4: Да не знаю. Ну, в деревню вошли, шапки всех заставили снимать.
5: Зачем? Чтоб кланялись им?
4: Не, смотрели, кто острижен наголо. Красноармейцев, то есть, искали. Одного нашли и сразу увели, ну, взяли.
6: И что с ним потом?
4: Да я не знаю. Я ведь убежал, вот к вам пришел.
6: Да, такие дела. Печку, что ли, затопить? Вот и доски есть.
7: Ох, спать охота. Намаялся. Слышь, Клепиков, так вот я тебе на своем собственном факте говорю. В снаряде бронебойную головку заменяли на осколочную и стреляли по пехоте. Где же прилечь-то?
8: А полезет осколочная в снаряд?
7: Нажали и полезла. О, смотри, и сено тут припас.
8: Ну ладно, посидеть что ли. Глянь, малый, как человек быстро засыпает. Момент и пожалуйста. Да ты садись, чего стоишь-то? Тебя как звать-то? Ваня, да?
4: Да.
8: Жалко, между прочим, тебе ПТР, противотанковое ружье. У меня вот 4 патрона есть. Да ты устраивайся, отдыхай. Теперь уж с нами будешь.
4: Ага, а вот немцы, они злые. Ну, холодно им, ну, прыгают.
6: Доски сухие, сразу возьмутся.
5: Миш, ты чего стоишь? Садись.
9: Сейчас.
0: Садись. Это она мне говорит, садись. Ну, хорошо, я сяду. Вот так оно все и есть, война. А я никак не могу поверить в то, что это действительно происходит. Я себя чувствую, как будто со стороны смотрю. Как будто я книгу читаю или в кино. Но в книгах война не такая была, и в кино, конечно, тоже. Это война какая-то неправильная. Поэтому я в нее и поверить не могу. И мне все кажется, что проснулся. Да, и вот еще. Ведь война – это что-то очень большое, историческое. А мы-то все тут небольшие, обыкновенные, даже неправильные какие-то. Ну вот Нина хотя бы. Так мне не нравится, как она себя ведет. Старшина к ней пристает все время, она его отталкивает, а потом сразу сама задирает. Ну зачем это ей? Противно даже. Вот от того мне и кажется, что на самом деле всего этого и нет. Что прознос у нас в комнате. Зеленый абажур. Мама сидит, тетрадки проверяет. А я на диване интегралы Лебега смотрю. И жду, что Федя Голованов придет. Мы с ним на кухню выйдем, у тети Машиного столика сядем,
5: Миша,
0: и будем про всякое-всякое. про Евариста Галуа, про Есенина, про Рембрандта. Все говорить, говорить, говорить.
5: Миша!
9: Что?
5: Ты почему сало не ел?
9: Не хочу.
5: Я твою долю взяла, на.
9: Не надо.
5: Нет, съешь.
9: Ну, отстань.
5: Приказываешь отстать?
9: Ну, нет, не приказываю.
5: Просишь?
9: Ну, опять ты начинаешь. Ну, не приказывай, не прошу. Какая ты странная. Неужели не понимаешь, что можно и не приказывать, и не просить? Просто так.
5: Какая же я странная. Это вы все студенты странные. Гордые такие. Слушай, а у тебя девушка была когда-нибудь?
9: Ну, что ты? Зачем? Обнимаешься.
5: Тебе неприятно?
9: Неприятно.
5: Ну да. А по-моему, я тебе нравлюсь. Скажешь, неправда?
9: Неправда.
5: Врешь.
9: Ну, вру, но при чем тут это? Ты что, не понимаешь, какое положение? Нашла время.
5: Оно у нас еще будет?
9: Что?
5: Время. Эх, Миша, Мишенька. Ну что вы, мужчины, замолчали? Как-никак мы еще живые, а?
10: Конечно. Потому что, одним словом, верно. Надо все же записать кое-что.
11: Да. Вот посмотри, Иван, фото. Я тебе не показывал еще. Вот, смотри. Вот тут она, видишь, на улице. Ну, а вот тут на лыжах, на прогулке. Здорово снято, да? Ну, а вот здесь, на школьном вечере. Хорошая девушка, да?
8: Ничего. Подходящая.
10: Порядок. Ну, давай, санинструктор, двигайся. Давай поближе.
4: Полегче. Руки не распускай. Я лучше здесь сяду. Возле Миши, с другой стороны. Ох, приятно как. Тепло. Сапоги можно снять. Чулочки у меня розовые дома остались. Загляденье.
5: Миш, одобряешь розовые чулки на девушках?
9: Слушай, Нина.
5: Ну?
9: Ну, чего ты всегда свои ноги выставляешь?
5: Ноги? Потому что они у меня есть.
9: Ну и что? У меня тоже есть ноги.
5: Сравнил. Ой, без сапог походить. А пол холодный. Старшина, нравятся тебе мои ноги? Вставай, спляшем что-нибудь. Полечку или подекатор.
10: Вот дает девка.
12: Сплясал бы я с тобой по-другому.
5: А по какому?
12: Ну, как с вашим братом с девчонками пляшут.
5: А как с нашим братом пляшут?
12: Что, не понимаешь? Объяснить?
5: Конечно, не понимаю. Объясни.
12: На, связываться с тобой. Ну-ка, иди сюда. Погрею.
5: Не торопись. Согреешься утром сам, когда танки пойдут.
12: Да, танки пойдут из Березовки. Слышь, товарищ лейтенант. А, товарищ лейтенант, может, пойдем уже, а? Особенно рассиживаться некогда, отрежут. Пора уже на Синюхина подаваться.
9: Что?
12: На Синюхина, говорю, надо идти. Чуть отдохнули и пошли.
9: Отступать не будем.
12: Как? А чего делать?
9: Будем здесь принимать бой. Так.
12: Так у них же сила. Танки. А мы что? Да как же это? Ну и дела. Слыхал, Белов? Не будем отступать.
5: А над Москвой сейчас звезды. Раньше как-то не видно было. Не замечали, потому что светло на улицах. Девчата с нашего двора вечером, наверное, в Большой театр ходили. Спрашивали лишний билетик.
13: А работает разве театр?
5: Большой? Конечно, работает. Знаешь, какие силы? Лемешев, Козловский. Мы до армии с подругой каждый вечер бегали. Всю осень. Или в Большой, или на танцы. Миша, А ты умеешь танцевать?
9: Танцевать? Нет, не умею.
5: А ты где учился? В математическом институте?
9: В университете.
5: А разве у вас танцев не было?
9: Нет, ну то есть были вечера. Я не умел танцевать.
5: Почему ты говоришь, не умел? Ты сейчас научился?
9: Откуда?
5: А я часто-часто ходила в парк культуры Горького на веранду. Платье лимонное наденешь вот с таким поясом. Туфли лодочки лакированные. Выйдешь, глазки сделаешь в угол на нос на предмет. Мальчишки так и падают кругом.
9: А что это значит, в угол на нос?
5: Эх, студент, даже этого не слышал. А старшина-то, наверное, знает. Правда, старшина, да? Ну, глазки же так делают. В угол посмотришь, на нос, потом на предмет, на мальчика, то есть. А ты где в Москве жил?
9: В центре. Слушай, ты на самом деле такая или представляешься? Ну, скажи, чего бы ты в жизни хотела?
5: Я? Платье из-под бархата черное, раз. Чтоб мальчишки все были в меня влюблены, два. Так ты где жил? На какой улице?
9: А ну у тебя.
5: А я на Серпуховке. И работала там в универмаге. У нас хорошая улица. Все-все есть. Кино в клубе Лича. Магазины все. Смотри. А лейтенант наш пишет письмо. Ручаюсь, что девушки. Как ты считаешь, а?
13: Слушай, Ним, а ты из Москвы, значит, да?
5: Из Москвы, конечно, Володя, а то откуда?
13: Ну, я бы в Москве не смог жить. Непривычно. Я сам с Урала. С батей раз приехали в Москву, у нас пересадка была. Вышли с Ярославского вокзала. Сами не рады. Шум, все спешат. В метро вошли, ну, красиво, правда. А народ бежит, толкается. Ну, и мы с батей побежали. Потом остановились и спрашиваем себя, ну, мы-то куда бежим?
5: Это Москва. Миш, смотри, второе письмо лейтенант начинает. Значит, если первое матери было, это уж точно девушки.
13: Нин, а ты не видела фото у меня? Вот, посмотри. Красивая девушка, да? Вот тут она на лыжах. Я вот все время о ней думаю. Ждет ведь, наверное.
5: Ага. Хорошая девчонка. Держи, на.
13: Так ведь...
14: Товарищи, товарищи, вот тут одно важное дело. Как бы открытие небольшое. Я понял, что сады правильнее опрыскивать ночью. Мне это недавно в голову пришло, но это очень важно, понимаете? Чтоб не пропало. Яблони, груши, вишню нужно освещать автомобильной фарой и опрыскивать тогда. Во-первых, уязвимость вредителей больше. Днем насекомые прячутся под корой.
15: Нет, вот я смотрю на вас. И вы все тронутые, а? Лемеши, фотокарточки, садочки, цветочки. Вы что, с ума посходили? Утром немцы танками всех...
16: Старшина!
17: Ну, чего тебе?
16: Дай закурить.
17: Нету.
16: Врешь, есть.
14: Минутку, разрешите, я кончу, понимаете? Это же надо запомнить на всякий случай, чтобы это осталось.
15: А ты, агроном, заткнись, понял?
17: Яблони, лозунги, бей фашистского гада штыком и прикладом. Вот-вот ты его прикладом, а он тебя самолетом. Ну что, Иван, скажи, не правда?
18: Ну, насчет самолета, это точно. Вот меня взять. На нас юнкерсы летели под Оршей. Мы давай из винтовок палить. Я выстрелил, гляжу, вроде он падает, и из него щепки сыпятся. Ну, думаю, я герой. А это он пикировал. И мелкие бомбы десяткам бросал.
17: Ну, факт же. А я что говорю?
18: Но, правда, потом мы им дали. Я сам под Оршей два танка подбил.
17: Из винтовки?
18: Ну, зачем из винтовки? Я в артиллерии был. Наша батарея в одном бою 400 снарядов израсходовала. Я сперва никак. Пристрелочный выстрел даю впереди танка, а его же взрывом снаряда и прикрывает. За пылью там, за дымом. А потом приспособился и два подбил.
15: Ну ладно, два. А у него 1000 осталось. 1 000 000. Что же нам делать-то? Ждать, пока нас всех подавят?
19: Так, товарищи, внимание!
20: Официально надо держаться уверенно, как будто я совсем-совсем спокоен. Шинель поправить, ремень.
19: Разъясняю обстановку.
20: Карту, что ли, сначала показать?
19: Вот здесь на карте все ясно. Значит так, положение такое. Связи с батальоном нет. Где штаб полка, тоже неизвестно. От роты осталось 21 человек. Но отступать дальше мы не имеем права. До Москвы 50 километров. Ни шагу назад нам нельзя больше отходить. Поэтому я принял решение занять позицию здесь и стоять до конца. Ясно? Одним словом, это будет битва за Москву.
7: Что? Чего?
5: Ой, Евсеев проснулся. Битва будет за Москву.
7: Уже начинается?
5: Да нет, еще утром.
7: Ну ладно, тогда сплю.
19: Разделяемся на два взвода. Первый занимает оборону у развилки, второй здесь. В первом старший Смирнов, вторым командую я. Всем проверить оружие. По пехоте будем вести винтовочный огонь, прицельный. От танков отбиваться гранатами. Пространство между обеими точками простреливается, понятно? Всем приступить к чистке оружия. Боец Андреев ко мне.
21: Слушаю, товарищ лейтенант.
19: Отойдем сюда, к двери.
20: Миша.
21: Что, Лешка?
20: Ну ты понял, что иначе нельзя, верно? Я вот все время думаю, неправильно мы воюем. Ну первый бой, полк с фланга отошел, поэтому они нас и разбили. Ну помнишь, когда комроты руку оторвало? А второй раз я сейчас понял, я виноват. Конечно, у них силы превосходящие, и танки, а мы что сделали? 3 орудия выставили, окопались и даже землю выброшенную не замаскировали. Прямо желтый песок на белом. И бойцов я распределил по всему берегу, один другого не видит. Но ведь я по уставу действовал, понимаешь? А сейчас решил, иначе надо. Ты о чем думаешь, слушаешь меня?
21: Слушай, Лешка, так-так, ты продолжай.
20: Нет, ты скажи, о чем ты думал?
21: Да вообще, ну, как-то все так получилось, война и... То, что люди все такие разные. Старшина, например.
20: А что, старшина?
21: А, так. Ну, говори, чего ты еще хотел сказать?
20: Ладно, бой, в общем, покажет. У меня к тебе просьба, Миш. Если меня убьют, отдашь это письмо маме, хорошо? Квартиру не забыл. Ну, бери, чего ты не берешь?
21: Лешка.
20: Что?
21: А почему ты считаешь, что меня не убьют? Думаешь, я буду себя спасать? Тебе так кажется, потому что я в пехотное тогда с вами не подал.
20: Ты скажешь тоже. При чем тут это? Мы же все понимали, раз у тебя такие способности. Тебя же еще в 7-м классе ребята Лобачевским считали. А вот эту отдашь Варе в 6-й подъезд. Если жив останешься.
21: Варьке Самсоновой?
20: Нет, теперь уже не Самсоновой, а Федоровой.
21: Федоровой? Так вы, значит...
20: Да. Понимаешь, когда в Москве переформировка была, мы с ней встретились и решили. Еще даже никто не знает, ни мать, ни ее родители.
21: Лешка, Лешка. Так выходит, ты уже муж? А может, даже отец?
20: Не знаю. Может, буду. Последнее письмо от Вари получил в конце ноября. Пишет, что на завод устроилась, мать в свою бригаду взяла. Так-то ведь они знакомы, хотя мать еще не знает.
21: Значит... Значит, мы уже совсем-совсем взрослые.
20: Да. Ну ладно, проверь винтовку.
19: Старшина, почему не чистите оружие?
22: А чего ее чистить? Палка на палке есть. Отступать надо.
19: Приказа отступать не будет.
22: Через 2 часа немцы танками всех переменят. Кровавая каша от нас останется. Идти надо на Синюхина.
19: Я повторяю, приказа отступать не будет, понятно?
22: У немцев дивизия, а тут взвод. Фронт уже весь развалился. Что мы одни-то можем сделать? Отступать и все.
19: Я спрашиваю, понятно?
23: Старшина! Молчать, старшина.
1: выполнять приказ старшего начальника.
2: Ты-то что?
3: Товарищ лейтенант!
19: Что, Бирюков?
3: Товарищ лейтенант! Майор к нам идет с ординарцем, они из окружения выходят. Встать! Смирно!
23: Что за часть?
19: Вторая рота 160-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, товарищ майор. Докладывает лейтенант Федоров.
23: Сколько боеспособных?
19: 21 человек. Оружие винтовки, пулемет на безлент. Гранат РГД 35 штук, противотанковых 15.
23: Как здесь оказались?
19: Противник нас выбил из Золотишина, товарищ майор. Связь со своими потеряли, решили занять позицию здесь.
23: Так. Подчиняю вас себе. 4-му полку 210-й дивизии. Вольно.
19: Вольно!
23: Дайте карту.
19: Есть, сейчас.
23: Показывайте, где противник, где вы.
19: Я разделил бойцов на две группы, товарищ майор. Здесь и здесь. Обе точки могут держаться самостоятельно. Противника ожидаем отсюда.
23: Связь между группами?
19: Зрительная. Товарищ майор, у вас повязка совсем сбилась.
23: Что?
19: Повязка.
23: Ничего, она уже просыхает. Так. Так. Хорошо. Хорошо. Одобряю ваше решение. Постройте людей.
19: Становись!
24: Товарищи бойцы, ставлю задачу. Отсюда ни шагу назад. 4-й и 3-й полки будут выходить из окружения и оседлывать шоссе на Москву. Вы нас прикроете. Вы должны стоять насмерть и задержать танковый удар во фланг выходящим частям. Сумеете приостановить врага на полчаса? Хорошо. На час лучше. Задержите на 2 часа, мы развернемся на шоссе. Я иду к своим. Если успею, пришлю вам еще людей. Задача ясна?
19: Ясно, товарищ майор. Будем держать.
24: Надеюсь на вас, товарищи. Не пропустим врага на Москву. На правом фланге у нас стойко держатся части генерала Панфилова. Они крепко держат оборону, и противник уже остановился перед панфиловцами. Положение тяжелое. Но уже подходят на помощь столицы сибирские дивизии. Нам еще недолго продержаться, и фронт перейдет в наступление. Ну как? Продержимся? Что скажешь, боец? Как фамилия?
25: Белов.
24: Ну как, Белов? Будем держать немцев? Что молчите?
26: Выстоим, товарищ майор!
24: Правильно. Правильно, санинструктор. Надо. Надеюсь на вас, товарищи. Лейтенант!
19: Слушаю, товарищ майор.
24: Тут над ручьем разбитая минометная батарея. Есть целые минометы мины. Выделите бойцов, пусть принесут. Сами пойдете со мной, покажете вашу вторую точку.
19: Слушаюсь.
24: Ну что ж, солдаты, верю, что вы выполните свой долг перед Москвой и перед Родиной. Пойдемте, Моисеенко.
1: Товарищ майор!
24: Что?
25: Майор Сергеев, вы меня не узнали?
24: Что? Что такое? Нет, не узнаю. Хотя ваше лицо мне знакомо.
25: Я капитан Белов.
24: Ах, вот что. Действительно, вы капитан Белов. В полку вас считали погибшим, а вы, оказывается, здесь, в красноармейской шинели. Как это вышло?
25: Я... Была минута слабости. Готов нести ответ.
24: Так. Сдайте оружие. Моисеенко, обыскать.
25: Есть. Не надо. Вот, возьмите пистолет.
24: Давайте. Девушка, санинструктор, вот, возьмите. Вам это очень скоро может понадобиться. Да, а это что за человек спит? Кто этот боец?
19: С ним все в порядке, товарищ майор. Он из окружения вышел. 3 винтовки с собой нес.
24: Так, хорошо. Моисеенко, бывшего капитана берем с собой. Будет отвечать перед военным судом.
25: Я ничего не прошу, товарищ майор. Я ведь сам. Я только на одно надеюсь, что мне разрешат в бой пойти. Я же его не вернулся тогда уж.
24: Ладно. Я сообщу, где надо, что вы сами признались. Хотя могли остаться незамеченным. Может быть, вам разрешат кровью смыть. Не знаю. Ну все, товарищи. Впереди бой. Выполняйте свой долг.
19: Так. Андреев, Клепиков, Тищенко. За мной. Бирюков, Разуваев тоже. Пошли.
4: Они все ушли. Я тоже пойду.
26: Мальчишка, ты куда?
27: Старшина, из ТТ умеешь стрелять, а?
28: Как же его ставить на боевой взвод? Ага, вот так.
29: Мать честная. Ушли.
15: Пронесло. Как только пронесло-то. Черт, где же мой весь мешок-то? Нет. Еще посмотрю, ушли ли. Ну, ладно. Все. Слышь, Нинка, пошли.
28: Да, вот так его на боевой взвод. Что ты говоришь? Куда пошли?
15: Сейчас, постой. Где Белова-то весь мешок? Ага, сейчас развяжем. У меня в Синюхина дядя. Спрячет за милую душу. Тебе-то жизни надоело оставаться, верно?
28: Что-что?
15: Нет у него ничего в вещмешке. Мой-то где? Они же здесь смертники. Майор им сказал, стойте, они и уши развесили. Пойдем сейчас. Капитан-то дурак. Кишка тонка оказалась, на настроение поддался. Сейчас я вещи свои разберу. И при немцах можно жить. У меня батька в 15-м у Бауэра был в Германии. Как сыр в масле катался. К дяде придем, переоденемся. Немцы войдут, так, мол, так скажем. Муж и жена, они это любят. Красноармейцы или командиры возьмут, а семье ничего не сделают. Я бы давно ушел, но бабы подходящей не было. Ну, чего ты вытаращилась? А, удивляешься, что у него весь в мешке. Так это все равно пропадет, если не взять. Либо сгниет, либо немцы заберут. Так уж лучше нам, русским, верно? Я ведь не от жадности, а просто так, чтобы не пропало, врагу не досталось. Согласна со мной?
28: Что ты говоришь-то? Я не понимаю.
15: Ну, сейчас я весь мешок завяжу. Чего не понимать-то? Ты же не дура здесь оставаться. А со мной не пропадешь. Ну что, думаешь, я не вижу, что тебе надо? Платье бархатное, говорила, 10 будет. Парня, вот тебе я. Еще ни одна не обижалась. Заживем. Я в Хосчасти служил. Другой полковник того не видел, что у меня было. Давай, давай, пошли.
28: Постой. А наши вернутся.
15: Куда? В Синюхино вернутся, когда немцы туда войдут. Да ты что, сама-то веришь? Теперь хана уж нашим. Я, может, хотел, чтобы наша победа была. Я, что ли, не патриот? Но раз не вышло, надо устраиваться. Затаиться, прижаться, но выжить и русскую кровь спасти. Я-то еще под Ржевом понял, что раз у них такая техника и все такое, то нашему делу крышка. Это в июне был тот герой, кто за родину кричал и в атаку грудью. Теперь тот герой, кто сумел спрятаться, затаиться. Приспосабливаться надо к обстановке. Вот и все. Видишь, как обстановка складывается, и применяйся. Это и есть патриотизм, а не то, что ни шагу назад. Давай, пошли. Если немцев сейчас встретим до Синюхина, у меня пропуск есть, листовка.
28: Понятно. А ведь ты умный старшина.
15: Еще увидишь, какой я. Айда.
0: В крайнем случае, наши наскочат. У меня пистолет есть. Отобьемся.

0: Что, все спокойно? Тогда сплю.
1: А Евсеев-то спит. Ох, и тяжелый же у него вещмешок у старшины.
0: Что? Началась битва за Москву?
1: Началась, но так только. Первые выстрелы, спи.
0: Тогда ладно.
2: Что случилось? Кто стрелял? Соловьева, ты?
1: Старшина застрелился. Струсил и застрелился.
2: А, черт! Товарищ лейтенант, а миномет куда ставится? Вот сюда поставим, Бугар.
3: Мины сюда?
4: Володя разрывает. Вот так зайди, хорошо.
2: Ну, вот так оставим, хорошо. Соловьева, Нина, не может быть, чтобы он сам застрелился. Я видел, как он лежит.
1: Я вещмешок его принесла.
2: Ну и дела.
0: Ну-ка я посмотрю, что у него в вещмешке.
2: Ишь ты! Глянь! Эх, смотри! Часы, платье.
0: Выходит, он гад грабил. Ходил по домам, тут и собирал.
1: Он сказал, что не от жадности, а просто, чтобы не пропало. Чтобы врагу не досталось.
2: Смотри, гад. Не может быть, чтобы он сам застрелился, Соловьева! Не может этого быть!
1: Я револьвер пробовала.
5: Смотри. Значит, ты его убила?
1: Сказала ему, стой, повернись. Он сначала не поверил. Потом проситься стал.
5: Ну, какая ты. Ну, не плачь, не надо.
1: Отстань, студент. Убери руку. Тоже, наверное, думаешь, если девушка веселая, а платье говорит, значит, она подлая. Вы все такие.
5: Я ничего плохого о тебе не думаю. Я, наоборот, очень важно из-за тебя понял. И никто про тебя ничего плохого не думает.
2: Ну, факт, конечно, Соловьева. Ну, ладно. Сколько времени? Рассвет через полчаса. Значит так. Если танки пойдут без пехоты, стрелять из миномета не будем. Маскировку я проверял. Все. Можете отдыхать. Клепиков, встань наверху.
6: Есть.
2: Черт, часы у меня остановились. Тряхнул, что ли?
1: Холодно вдруг как стало. Печка прогорела уже почти.
7: Посидеть еще. Тищенко, садись. Давай, ребят, погреемся. Тищенко, а ты не видел фото у меня?
8: Нет.
7: Хочешь, покажу? Вот. Смотри. Вот тут она на лыжах.
8: Ага.
7: Красивая девушка, да?
8: Да. А как ее зовут?
7: Кого?
8: Вот эту девушку.
7: Эту?
8: Ну да.
7: Так откуда ж я знаю?
5: Вот чудак ты, Володька. Как же ты не знаешь?
7: Так это ж я у летчика, у убитого из кармана вынул. Ну, помните, который Юнкерса поджег? Мы с Гришей Алексеевым, замполитом, вынули. Но думали, документы какие родным отослать, а? Только вот фотографии и были.
5: Значит, ты ее совсем и не знаешь?
7: Нет.
5: Ну-ка, ну дай-ка сюда. Да...
1: Ну-ка, дай я еще посмотрю.
2: Да. Красивая девушка.
9: Товарищ лейтенант! Немец ракету кинул!
2: Значит, пойдут сейчас. Наверх! Рассветает уже.
5: Холодно. Мороз сильнее стал.
10: Ну, держись, солдаты. Танки.
3: Да, черт. А где этот мальчонка из Березовки? Сбежал?
6: Танки еще с километра от нас. Больше.
7: Нина. Ну-ка, давай, фото.
1: Сейчас, Володя. Еще взгляну. А ведь она ждет его в Москве, девушка, этого летчика. И никогда не дождется. Ребята, я еще ни разу в жизни ни с кем не целовалась. У меня мама строгая-строгая. Миша, скажи, а я тоже красивая, да?
5: Конечно, Нина. Ты замечательная девушка.
3: Закурить бы. Вот я вроде на завертку собрал.
6: Так давай. Крути.
3: Я раз немецкие курил.
11: Обертка красивая. Я тоже видел.
7: Ну, слабые они. Ребята говорили, в горле колят.
5: Ты очень хорошая, Нина.
1: Правда, Миша?
5: Правда. Я такую, как ты, первый раз вижу.
1: И ты хороший. Мы с тобой будем долго-долго вместе. А погибнем так навсегда.
5: Кто-то бежит. Бирюков бежит. Коля! Коля, сюда!
12: Выходят наши! Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!
5: Выходят наши! Выходят те полки на шоссе! От нас видно с развилки! Началось!
6: Порядок. Теперь наша очередь. Ага, вот они. Идут танки. Без пехоты идут. Раз. Два. Три. Четыре.
3: Мать честная. 20 танков.
11: Эх, а нас 19 только.
7: Нет. Нет, ребята, глядите. Да вон тот мальчишка с ПТР. Ну, Ваня он, что ли? Ему к нам не пробиться. Он к Смирнову в окоп.
6: И нас 20.
13: Что, танки?
1: О, Евсеев проснулся. Знает, когда надо.
13: Ну-ка, дочка, дай гранату. Давай, давай, у меня лучше получится. Шинельку сниму.
6: Внимание! Не обнаруживать себя пока.
1: Смотрите, смотрите, ребята! Горит один!
7: Это наши стреляли из ПТР от Смирнова!
5: Точно! У Смирнова один патрон был! Эх! Просил он у меня, я не дал, пожалел! Гляди, гляди! Завертелся, стал!
6: Тихо! Маскировки не терять! Приготовиться. Гранаты к бою.
1: Ой, ребята, если нас убьют, как мы узнаем, отстояли мы Москву

0: Я Тищенко, агроном. Жалко мне, что мысль пропадает. Сказал я ребятам про сады, но вряд ли уж теперь. Впрочем, не так это уж и важно. Оно просто отложится. Придет летний вечер или ночь после войны. Другой агроном в сельском доме будет сидеть у раскрытого окна. Яблоневый сад перед ним. Бабочки станут лететь на огонь, и его осенит, как осенило недавно меня.
1: А я Разуваев Володя. Все не выходит у меня из головы эта девушка на фотографии. Ну что, мужчине? Ну, ранили его. Но в крайнем случае убили. А для многих женщин, сколько она продлится, эта война? Мы спим, давно уже мир. Они все пишут, письма, запросы, все ждут, надеются. Для них война продолжается. Все рвутся снаряды, кричат в атаку. И все летит. Летит сквозь далекие годы та зловещая пуля.
2: А я Нина. Ну, Нина Соловьева с нашего двора. Мне-то хорошо. Миша здесь рядом. Первая любовь. То есть, конечно, было еще в школе, но детской. А теперь уже совсем другое. И больше мне ничего не надо. Мама, правда, может обидеться, что я мало о ней думала. Но ведь дети живут не для родителей. И, наверное, ей лучше будет, если она узнает, что мне было хорошо в тот день.
3: А я Миша. Так я Нине благодарен. Я из-за нее очень важное понял. Я себе раньше все представлял, что жизнь – это такая площадка, на которой наши идеи осуществляются. В том-то и штука, что они не осуществляются. Мы сами должны их осуществлять.
4: А я Федоров, лейтенант. Если меня убьют, а у Вари ребенок, то он меня только по карточке и будет знать. Той, где мы с ней у памятника Пушкину снялись. Сперва я ему буду казаться большим и взрослым, пока он сам маленький еще. Потом он станет таким, как я на карточке, а еще потом сделается старше. И тогда он будет смотреть на мою фотографию, лейтенант в гимнастерке с петлицами. И ему так странно будет, что у него отец совсем мальчишка. Но это если меня убьют сегодня. А если нет? Если нет, то вот так. Умолкнут орудия. К этому времени мы уже в другой части будем. И наша дивизия двинется откуда-нибудь из-под Пилау. Это туда подальше, за Кенигсбергом. Своим ходом мы дойдем до границы, а там погрузимся в эшелоны и поедем уже по родине своей, по России. Май стоит. Весна 45-го года. Тепло. Двери у теплушек раздвинули. Сели, ноги спустили, гармонь, и завертелись поля и березы. Ну что это? Что это такое? Откуда мне знать про 45-й? Ведь это время совсем другое. Значит, нас разбудили? Мы давно уже спим, а нас разбудили. Вызвали через 25 лет. Ну так вот. Всякий раз, когда нас разбудят, когда мы будем нужны, мы сделаем то единственное, что сумели сделать тогда. Снова в 41-м году мы задержим на час фашистские...

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время –

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для вас прозвучит песня «Сядь со мною рядом» в исполнении ансамбля «Поющие сердца». Запись 1973 года.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Вы слушаете радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
2: Им турист хорошо говорит.
3: А что он говорит конкретно? Что?
4: Языками не владею, ваше благородие.
1: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио Рансис авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала, пока не дождалась. Она сбросила себе последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансер», с вами Анка-переводчица. Всех приветствую. Слушаем легкую, но назидательную песенку папы для дочки-принцессы. Поет Адриана Челентано «Иль темпо се не ва». «Время идет» или «Что за комиссия, создатель?» «Быть взрослой дочери отцом».

В эфире радио «Ранси», с вами Анка Переводчица. Слушаем сетование папаши по имени Кармело Цаппола. Переводит мамаша Анка. Благодаря коллеге Борису Иткину, у него тоже есть взрослая дочь. Сегодня прозвучит поэтический перевод. Ты одета или, может, раздета? Где достала ты платьице это? Хочешь маму сразить наповал? Покажись ей, и вечер пропал. Тебе 14 едва, а выглядишь на 22. Куклу Барби в руке ты несешь, но походкой не детской идешь. Телефон твой устал от секретов, от словесных твоих винегретов. Я хотел бы узнать, кто звонит, если это тебя не смутит. Тебя, когда ты пудришь нос, мне трудно принимать всерьез. Но когда ты уходишь гулять, это значит, мне снова не спать. А время, времечко бежит, назад, увы, не возвратится. Напрасно ты торопишь жизнь, она и так летит, как птица. А время, времечко несет, кому мечты, кому тревоги.

Я свидетель простого процесса. Превращается дочка в принцессу. Но на мой незатейливый взгляд у принцесс чуть скромнее наряд. Что значит этот странный жест? Как трудно быть отцом невест. Скоро вечер, уйдешь ты гулять. Это значит, мне снова не спать.

Вот так летит время, а детки подрастают. А еще я хочу вам предложить сетование финской мамаши. Петь будет Тарья Лунас.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Маленькие детки, маленькие бедки, ну вот, вырастают наши дочки и сыночки и начинают куролесить. Ой, ну, в общем, ломать свои дрова в своей жизни. И слова им не скажи. И не надо, пусть живут свою жизнь. Но пусть все равно знают, что мы рядом и в трудную минуту поможем. Пишите anka@ramsis.org. Добрый час, дорогие друзья. Чао, ми гранди амичи.

В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».Радио Рансис. www.rancis.org

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Ай-да-да-дай-дай-я-дай-дай.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в эфире Радио Рамсес. Вы слушаете программу «Горячее сердце». И сегодня для вас ее ведут Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: И сегодня нас ждет с вами очень интересная встреча. У нас в гостях певица Екатерина Кольцова из Праги. Сегодня мы послушаем очень интересную, необычную музыку и виртуально перенесемся в Прагу.
1: Прага вообще для меня город особенный. Именно в этом европейском городе мне удалось побывать дважды и ни в каком другом. Но для начала, Катя, расскажите немножечко нам о себе, о своем детстве, например. Когда вы решили вообще, что вы будете певицей?
2: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У меня было достаточно счастливое детство именно благодаря моей маме. Я родилась в Киеве в семье служащих. Мама и папа инженеры. Потом нас папа оставил, и мама осталась со мной сама. И деньги зарабатывала, и мне помогала. Было это очень непросто. Но я знала, что хочу заниматься музыкой. Вот как угодно. Сначала это было решение как угодно. От 10 лет, по всей вероятности. Может, даже от 7. Потому что я была довольно, с одной стороны, коммуникативным ребенком, с другой стороны, тем, что у меня нистагм тяжелый. Вы, наверное, все знаете, что это такое. Поэтому, когда бегают глаза, люди в окружении, в котором я, допустим, была, допустим, этого боялись. Музыка — это было единственное место, где я чувствовала себя безопасно. Где-то вот эта ситуация продолжалась до 16 лет, пока я не соприкоснулась твердо с действительностью у нас и поняла, что будет мне очень тяжело, несмотря на то, что как бы я, может быть, ничем не отличаюсь от своих ровесников, но именно из-за этих проблем и со зрением, и с тагмом мне будет намного тяжелее. Мне было 18 лет, я сдавала экзамены в Киевское музучилище. То, что меня не взяли, это одно, но то, что маме, собственно говоря, сказали, если у вас больной ребенок, не морочьте голову с этим нормальным людям. Потом была довольно тяжелая скучность со школой кобзарей. Такие вот бродячие певцы, как скоморохи, только в другом ракурсе. Кобзари — это были слепые певцы. И я была принята в школу кобзарского искусства. Единственная женщина, 25 мальчиков, одна я. Но оттуда

0: музыкального факультета. В Праге мне повезло, когда я приехала с учительницей пения. Чешская профессор, которая не имеет никаких предрассудков, и она даже была у меня свидетельницей на свадьбе. Пожалуй, так потом работала. Первый мой сценический опыт в Чехии был связан непосредственно с коллективом, который в свое время работал с Жанной Бичевской. С Жанной Бичевской работал чешский коллектив, называется «Spiritual Quintet». Они пели спиричуэлы. И я с ними какое-то время пела, работала. У них тоже не было никаких предрассудков, но я их слушала, когда мне было 13 лет в Киеве. И никогда не ожидала, что через 10 лет я буду с ними работать. Пути Господни неисповедимы. Потом работала в театре, работала, записала 4 компакт-диска.
1: А как получилось, что вы оказались в Праге?
0: Я на Украине уже какое-то время пела и как-то старалась пробиться, но я знала, что это всегда будет какая-то альтернативная ситуация, потому что было довольно сложно. Тогда в конъюнктуре было еще сложнее, чем, допустим, было, может быть, и сейчас, не знаю. И мне помогала с украинской редакцией «Радио Свобода» такая женщина, которая сама бывшая актриса, Галина Мовчан. Она работала в Киеве какое-то время и помогала мне очень активно и, в конце концов, привезла меня в Прагу на экзамены. Стал вопрос о том, кто это заплатит, потому что для студента за границей очень большие деньги. 6500 долларов. Студент с чужины идет немножко по другим отчетным таким бумагам. 3 месяца перед тем, как я ехала в Прагу, была во Львове на съемках. Мы записывали передачу, называется «Лемковские песни». И мой режиссер позвонил, украинский писатель Моисей Фишбейн. Он ее позвал на свадьбу свою. Она сказала, говорит, тебе сейчас кто-то свадебную споет. И я его пела вот по телефону, ну а потом сказала, что если вдруг что-то мне будет нужно, то он сделает для меня все возможное и невозможное. Этот человек, если он что-то решил, то он сделает, невзирая на лица. Поэтому было заплачено за первый год обучения. Я 2 недели перед отъездом вообще узнала, что я еду. Приехала, не знала язык, я не знала вообще где что. Тем, что это была, естественно, специальная школа для консерватории для людей с проблемами зрения, было легче, но все равно было непросто.
2: Ну, давайте вот здесь прервемся и что-нибудь из вашего украинского репертуара для начала послушаем.
0: «Колыбельная», ее автор Галина Довбецька, о том, как мама желает своему ребенку всего самого доброго и знает, что придет зима и что на улице дрожит вишня, но она желает своему ребенку, чтобы он никогда не дрожал от холода. Я ее научилась от самого автора, потому что мы в течение обстоятельств мы в Институте культуры встречались с Галиной Довбецкой.

0: Напоминаем, что в нашем сегодняшнем эфире, в эфире программы «Зрячее сердце», мы беседуем с певицей Екатериной Кольцовой из Праги. Екатерина, мы остановились на ваших студенческих годах. Какими они были? Я знаю, с какими проблемами и с какими трудностями сталкивается российский студент. А какие трудности могут ожидать студента, который учится за рубежом?
1: Я училась в школе, я была единственная иностранка. Поэтому школа не имела возможности каких-то международных договоренностей. Все решалось, как у нас тут говорится, на колени. Со стороны украинского посольства поддержки никакой, потому что школа не являлась, допустим, университетом, с которым у Киева есть какие-то договоренности. Потом нужно было договариваться на полиции для чужинцев. Это орган, который никто не любит здесь, и это неудивительно, потому что с вами обращаются как с последними, чтобы вам разрешили пребывание в Чехии. Потом были такого рода проблемы, что у меня был экспрессный курс языка на протяжении года. Второй год, когда мне уже помогала с деньгами директор, она бывшая директор консерватории, то этот курс был отменен. И несмотря на все, я просто вот снова была брошена в языковую среду, которая была для меня слишком тяжела. Одно дело договориться в кофейне, чтобы вам принесли кофе, другое дело вам писать какие-то рефераты, и вам никаких исключений не делали. Или вы студент наравне с чешскими студентами, или до свидания. И второй год была такая сложная ситуация, что я уже боялась, что я совершенно не выдержу. Третьим годом уже было легче, потому что я получила исключение из правил учебы заграничных студентов, зарубежных студентов. Для меня получили дотацию. Все проблемы, которые возникли во второй год, они были смазаны. Я очистила свое доброе имя. Уже таких проблем именно активных не было. Но все равно. Я была там всегда белой вороной, потому что то, что чужинка, это одно. Но то, что, допустим, за мной ходили немножко другие люди. То, что я была просто вот соприкасалась немножко с другим контингентом, тем, что была старшей, 25 в то время. 3 года были более-менее спокойные. Потом я с течением обстоятельств познакомилась со своим мужем, мне познакомила супруга Рабина. Собственно говоря, тем оно закончилось, и я уже поняла, что я в Чехии останусь.
2: Ну а друзья среди студентов вообще были?
1: Как ни странно, но сейчас они есть. Были, естественно, друзья, и они говорят, что их не было, но, понимаете, было их мало, потому что я, во-первых, была старше, а во-вторых, были немножко другие тенденции в школе. Уже тогда, когда я приехала, школа была под угрозой закрытия. Именно эта школа. Потому что она стоила в Министерство образования очень дорого, и они считали, что она себя не окупает. То есть не окупает в каком плане? Что она не отвечает, медленно начались процессы интеграции, и что музыку за свою профессию не хотела избрать, если вы не видящий, значит, вам или массажистом, или музыкантом. Тогда ситуация такая была. Вот я это грубо говоря, естественно. Или туда, или сюда. Но в связи с тем, что начались вот эти вот программаторские возможности, поэтому в музыканты никто особенно не лез. Как ни странно, после ухода в школу их появилось больше. Именно среди студентов. У существования Института искусств в Москве я узнал о своих чешских коллег, которые там были на стажировке.
2: Ну, давайте здесь вот еще разочек прервемся.
1: На русинском языке. Ой, я приду, тоденько на найти. По всей вероятности, от своего милования получу утешение.

0: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». У нас в гостях замечательная певица из Праги, Катерина Кольцова. И вот, Катя, чтобы прорезюмировать этот разговор про вашу учебу, мне бы хотелось спросить, а какие советы вы бы дали незрячим и слабовидящим молодым людям, которые желают учиться за границей?
1: У каждого свой опыт. Но, во-первых, нужно узнать, насколько эта школа и насколько этот университет к людям таким, как мы, имеет отношение и не имеет предрассудков. Люди везде одинаковые, это тоже понятно. Но если есть система, которая вас каким-то образом защитит, вы не имеете чего бояться. Два фактора. Это, во-первых, отделение для зарубежных студентов уяснит, какие возможности жилья, какие возможности бытовых вещей. Если даже в общежитии есть стиральная машина, если рядом достаточно магазинов. А это тоже важно. Допустим, если общежитие не закрывается на праздники, потому что вы должны куда-то ехать. И я с этим соприкасалась в Праге, в консерватории. То есть, если был государственный праздник, вы куда угодно деваетесь. Слава богу, что потом уже в третьем году у меня было достаточно знакомых, и мне было куда. Но не всегда это было просто. Поэтому и это нужно иметь в виду. Соприкоснетесь с другой ментальностью, с которой не всегда вам будет уютно и каким-то образом комфортно. Все это зависит и от профессии. Допустим, люди с моей профессией долго за границей жить не должны бы были. Потому что найти потом свое место в этом процессе очень непросто. Начинается кризис, и нужно иметь очень плотные и крепкие нервы. Вы знаете, что я вам скажу такую вещь. Естественно, на стажировку, но если возможность есть дома, то лучше быть дома. Дома, оно, говорят, и стены помогают. Если это невозможно, то потом комбинируйте божедар с яичницей, а оно не всегда комбинируется. И не всегда у людей адекватное к вам отношение. Я соприкоснулась и с тем, что, допустим, моего мужа, сестра, допустим, не особенно смирилась с тем, что я выходец из бывшего Советского Союза, и что это все так, как это есть.
0: Да, но тем не менее вы обосновались в Чехии, и если просто даже посмотреть бегло интернет, какую-то информацию о том, где вы выступали, можно сказать, что человек вы, ну, в определенных кругах достаточно известный. Как пролегал этот путь к известности?
1: Нужно сказать, что я очень боялась чешских средств массовой информации с самого начала, потому что, когда я приехала, украинская сценаристка Галина Павловська, которая известна, по всей вероятности, и русским телезрителям, у нее был фильм «Благодарна за каждое утро». Это довольно специфическая комедия. Нужно знать немножко историю. Часть Западной Украины принадлежала Чехословакии, и там вот на этих связях каким-то образом вот эта комедия базируется. Но она написала, у нее был свой журнал «Story», и она написала обо мне статью. То есть у меня была там фотография. Мисс Голливуд бы мне, наверное, завидовала. Я проплакала, потому что это было настолько унизительно. То есть мы к этому не привыкли, понимаете, с самого начала. Пришел через 3 года в школу режиссер, который работал очень долгое время в Америке, Мирослав Янек. И он снимал фильм о консерватории, называется «Хамса Я». Это на каком-то азиатском языке, я не знаю, «Хамса». Выбирал студентов по тому, что скажет начальство. Я была выбрана между этими студентами. Этот фильм мне дал толчок, когда меня увидели определенные продюсеры, и я получила предложение на запись первого компакт-диска на основании вот этого фильма. Второй компакт-диск — это тоже стечение обстоятельств, потому что я принимала участие в концерте на 70-летие одной чешской певицы Ханны Гегеровой, шансоньерка очень популярная здесь, и она меня пригласила на этот концерт свой, на свой юбилей. И меня там увидели представители фирмы «Супрафон» и предложили мне запись компакт-диска. Но тех музыкантов, которые они мне предлагали, с ними работа вообще не получилась. Потому что я поняла, что с чешскими музыкантами работа очень непростая и с позиции каких-то образов ментальных моментов и школы. Моей подруги муж, он гитарист. То он в Сербии, я когда-то и была на его концерте. И я ей позвонила, сказала: «Юстина, давай встретимся с твоим мужем. От этого времени мы работаем вместе».
2: Слушаем в исполнении Екатерины Кольцовой сербскую народную песню «Ой, я воре, я воре».

0: одновременно с вот этим концертом я получила предложение от Пражского театра «Арха». Спектакль называется «Нежные пуговички» под Гельтруде Стайн. Это называется «Портреты вещей», «Портреты предметов». Это довольно авангардное что-то. Вот. Если сравнить это, допустим, с музыкальной авангардой, это можно сравнить только с Пендерецким, пожалуй. Получила я приглашение, чтобы я написала к этому тексты мои и Гельтруде Стайн. И я написала тексты к этому спектаклю. Но вроде бы все было очень мило, очень неплохо. И вдруг, ну вдруг, на афише вы читаете: в главной роли слепая украинская певица. Вас, естественно, как кипятком прошло. Я год как-то это вытерпела, потом это терпеть не могла. Когда я была у пани Гегеровой на концерте, который я уже вспоминала, я наткнулась на рефлектор. Юпитер, который я повалила, он, естественно, разбился. Понятно, что я была в темных очках, но пани Гегерова говорит: «Ближется большая украинская вода, спасайтесь, кто может». Зал умирал со смеха, обошлось без проблем. То есть она, естественно, поняла, что я не вижу. Но именно из-за того, что у нее как с сердцем, так и с головой все в порядке, поэтому она решила пошутить. Мы потом и работали вместе и в других городах. Я пела там еврейские песни. Пока она была здорова, она меня поддерживала как могла. Потом я работала с чешской певицей, шансонеркой и актрисой Эстер Кочечковой. У нас был спектакль, называется «Уборка», потому что уборка внешняя заложена на том, что будет уборка и внутренняя. Был очень смешной спектакль, и мы его играли 7 лет с перерывами. К сожалению, уже не играем, потому что Эстер, у нее были большие проблемы с алкоголем, с ней было очень смешно всегда. И именно из-за плохого зрения тоже она умела с этим работать, имеется в виду, как работать. Она говорит: будь рада, что не видишь выражение лиц в первых рядах. Ты себе не представляешь, какие это морды.
1: А в чем суть этого спектакля?
0: Я такая вот из себя дама, артистка-примадонна. Я невидящая, но я живу в склепе, в подвале. И она чешка, она у меня убирает. Она мне помогает, она мне пишет вторые голоса, она со мной поет, она мне пишет чешские тексты, она меня до чешского учит. А оказывается, что когда вот она ко мне приходит, она мне приходит на субботу, на шабас, а она видит этих зрителей, говорит: кто это? Говорит: это члены грантовой комиссии. Все члены грантовой комиссии умирают со смеха, естественно, потому что сестер это невозможно по-другому. Потом мы заканчивали спектакль нашей общей песни «Меньше, нежели мало», ожидали ответ. Мы играли с самого начала, мы хотели попробовать, как это будет. Потом мы играли в литературном кафе, а потом мы играли уже в Большом театре в Браницком, но потом в Меньшем театре.
2: Ну вот давайте сейчас послушаем одну из песен, прозвучавших в этом спектакле.

0: мы продолжаем программу «Зрячие сердца». Напомним, что у нас в гостях Екатерина Кольцова из Праги.
1: Катя, вы сказали, что записали 4 компакта. Мне бы хотелось вот что спросить. 3 года назад наш известный музыкант Юрий Лоза сказал, что в России компакт-диски записывать во многом бессмысленно, потому что все равно это быстро окажется в интернете, все скопируют. И в результате музыкантам остается зарабатывать, ну, в основном концертами. А как с этим обстоит дело в Чехии? И как вообще вы относитесь к авторскому праву?
2: Я к авторскому праву отношусь с большим уважением, пока это не переходит к абсурду, потому что я уже с этим столкнулась и абсурдной ситуацией. Но дело в том, что последний компакт-диск записала 10 лет назад, когда еще та ситуация не была так сложена. Сейчас я собираюсь записывать, в форме аудиокниги, чтобы это было именно возможно спектакль. А с концертами это еще сложнее. Почему? Потому что я в этом плане очень восторгалась в Польше. Потому что именно вот эти вот маленькие залы и кабареты, они имеют возможность поддержать меньшие жанры. В Чехии такой возможности фактически нет. Вот где я последние разы мы играли с Эстер, это был такой театр. Допустим, но он закрылся. Он именно закрылся из-за нерентабельности, потому что каждый вам скажет, что если же все найдем на интернете, если так, зачем нам ходить в театр? Такой зачарованный круг. Музыканту очень тяжело прожить, а будет еще тяжелее. Тяжело сказать, как это в классической музыке, по всей вероятности так же. Это нужно иметь не только большие связи, но и большие нервы. Я говорю, музыкант — это в последнее время очень тяжелая профессия, я бы сказала, с моральной точки зрения.
1: Ну, наверное, не только в последнее, потому что если вспомнить историю развития классической музыки, то можно сказать, что у многих известных композиторов поддерживали аристократы. Именно поэтому, наверное, во многом мы не знаем ни одного известного английского композитора. Я вот не могу навскидку вспомнить, потому что там после буржуазной революции 17 века это развивалось, ну, несколько иначе, чем в остальной Европе.
2: Перселл — это единственный композитор, которого я сейчас помню, а вы совершенно правы. Допустим, меценаты — это одно дело. Ну, когда развивалась классическая музыка, не было в таком развитии медиа. Оно кто продает, естественно, кто покупает. Я когда еще была в Киеве, я познакомилась с творчеством немецкого певца Томаса Квоздухофа. Это карлик. Он для того, чтобы его увидели, должен поставиться на табуретку. Я вам скажу, такого Баха, как он пел, я в жизни не слушала и не услышу. Его продали, в хорошем понимании слова. На кого нападете?
0: Законодательно для музыкантов, насколько закреплена вот эта защита в сфере авторских прав, и имеет ли смысл вот эта борьба с пиратством в Чехии, и стоит ли бороться?
2: Есть у нас в Чехии организация, называется ОСА, такая организация, которая поддерживает авторские права. Она призвана к тому, чтобы авторов поддерживать. До какой меры они это делают, мне тяжело сказать. Ну, кроме того, чтобы стянуть какие-то деньги, допустим, с гостиниц и ресторанов, по всей вероятности их функция очень ограничена. Я с авторским правом пришла в контакт в очень немилой ситуации, и могу вам сказать, что, опять-таки, это ва-банк. Я работала 3 года назад в Польше и работала для спектакля польского. Написала для этого 5 песен и должна была работать над 6-м текстом. Было все договорено. Госпожа, с которой я работала, имела тяжелую психическую болезнь, поэтому она потом это все запретила. И фактически работа пошла на смарку. Вот в этом плане сразу же с Польшей пришло запрещение в Чехию. И чешская организация ОСА, с которой в Польше есть договоренность, разумею, что мне послала это мейлом. Информационная возможность – это одно дело. Для того, чтобы зарегистрировать песню здесь, вам хватит того, что вы напишете на ноты 5 тактов, а если чиновница, которая вас принимает, вообще не делает никаких проблем, то и вы этого писать должны. В Польше вы должны приложить ноты и тексты, а еще и заявления, анкетки такие, где вы должны написать название песни, вы должны написать, кто автор текста, кто автор музыки, и подписаться, лично подписаться. И в некоторых случаях даже это хотят заверено быть нотариусом.
0: Давайте снова прервемся на музыкальную паузу. Екатерина, что это будет?
2: Это будет «Чернобровый черноокий». Это я песню помню еще от времени, когда ее пела Елена Образцова, Тамара Синявская, по-моему. Я, когда работала над своим компакт-диском с гитаристом, так я ее пробила, и он ее сделал таким образом, вот, сельский ловелас Казанова идет по селу, и все возле него расступается. Это концепция песни.
1: Да, немного необычно.
3: Вы слушали первую часть беседы с певицей из Праги Екатериной Кольцовой. Мы встретимся с ней в ближайшем выпуске программы. А с вами прощаются ведущие Мария Кочедыкова и Дмитрий Балыкин и редактор Кирилл Зорин. До новых встреч!

0: сказали.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Студия Мэтс Рекордс представляет.
1: Эдуард Аханов, баянист-виртуоз, лауреат всероссийских и международных конкурсов, призер чемпионата мира среди аккордеонистов и баянистов. Запись, сведение, мастеринг Алексей Черемуш.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Стихотворение Андрея Вознесенского «Первый лед» послужило основой для нескольких песен. Пожалуй, самый известный вариант – это песня в исполнении Евгения Осина. Предлагаю вашему вниманию песню «Первый лед» с музыкой Оскара Фельдсмана, записанную ансамблем «Веселые ребята» в 1977 году. Солист Игорь Гатаулин.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

круг жизни все уже. На пороге еще одно лето, ни лучше, ни хуже. Я растаял в спокойствии клеток, но тихий голос внутри, как молитва средь полного штиля: дайте мне крылья, дайте мне крылья. Мне не раз говорили, чтобы выстоять в этом бедламе, принимай все как есть, и тогда крылья вырастут сами. Но на этом пути ни черта для себя не открыл я. Так дайте мне крылья, широкие крылья,

их законах. Но вот время уходит, а я стою все на том же балконе и, глядя наверх, иступленно ору от бессилья. Дайте мне крылья, ну дайте мне крылья.

если в лучший свой день я взлечу над былым торжествуя, то на страшном суде, коли вправду он вдруг существует, я скажу лишь одно: а ведь не так уж и много просил я, всего лишь крылья, легкие крылья.

снова злую песню заводит королева стужей и снега, оборвав тугие поводья, кони ошалели от бега.

Но снова злую песню заводит королева стужи и снега, оборвав тугие поводья, кони ошалели,

Радио Рансис представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Радио Рансис представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@rancis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «МЭРЦ» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
2: Ну что ж те за цыгане, которые «Очи черные» не спели для вас? «Очи черные»!
3: Ну еще раз слава богу нам всем.

0: спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи. «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и подкастослушатели. Иногда мне люди говорят примерно следующее. Я слушал или слушала ваш подкаст, я сразу задумаюсь, какой такой подкаст? Никаких подкастов я вроде бы не делаю. А потом выясняется, что они слушают передачи с Радио Рансис не в прямом эфире и даже не в файловом архиве, а непосредственно в виде подкаст-ленты. И думают, что это подкаст, который я записываю как настоящие подкастеры. Ну, я уже про это говорил, ничего подобного. Это радиопередача, которая монтируется на радио, а потом она выкладывается. Сейчас практически все радиостанции этим занимаются, и поэтому сегодняшний выпуск я решил посвятить тому, чтобы рассказать, а как можно вообще слушать подкасты на доступных устройствах. Я поделюсь своим личным опытом. Я буду рассказывать о тех способах, которые сам использую, с которыми хорошо знаком. Ну, начнем с мобильных устройств. Самый удобный способ – это установить какое-нибудь приложение для работы с подкастами на Android и, добавив в него либо непосредственно адрес на подкаст, либо найдя через поиск, либо экспортировав из OPML файла, неважно, добавить этот подкаст и слушать. Причем подкасты можно слушать в виде трансляции. Если у вас стабильный интернет, просто нажимайте на подкаст и слушайте его, не скачивая. А можно сначала скачать подкасты в локальную память, а потом, когда у вас интернета не будет, ну где-нибудь, например, на даче. Или если вы используете мобильный интернет, а мобильный интернет сейчас по любому поводу любит отключать. Поэтому можно при наличии интернета интересующие вас подкасты скачать, а потом их слушать в этом же приложении уже без интернета. Встает вопрос, а какое бы такое приложение использовать, чтобы и доступно, и функционально было? Ну, мне больше всего понравилось приложение, которое называется Podcast Republic. Два слова. Podcast и затем Republic, то есть Republic. Это универсальное приложение, оно и с подкастами работает, и с RSS-лентами, и даже с радиостанциями. Здесь полный функционал, все, что душа попросит, практически здесь есть. И при этом приложение можно синхронизировать. Если вы зайдете на вкладку «Профиль», «Настройки», зарегистрируетесь и на нескольких устройствах введете свой профиль, имейте в виду, что, по-видимому, ну, поскольку приложение не нашего, не отечественного производства, то ли они там у себя заблокировали, то ли у нас, тут я уже даже и не возьмусь утверждать. Ну, в общем, без VPN или прокси синхронизация у вас работать не будет. А вот если работает, то если вы какой-то подкаст начали слушать на одном устройстве, то потом, в случае синхронизации, если у вас на этих устройствах один и тот же аккаунт в Podcast Republic введен, вы можете продолжить слушать с какого-нибудь места, на котором вы остановились. Особенно, если это длинный подкаст, какая-нибудь радиопередача и тому подобное. Здесь можно изменять скорость прослушивания. Можно формировать плейлисты. Самое главное – это понять, какой здесь интерфейс. Интерфейс следующий. Вверху окна есть вкладки, и внизу окна есть вкладки. Внизу окна следующие вкладки – подкасты, плейлисты, профиль. Вот если мы, например, нажимаем на вкладку «Подкасты» внизу, то тогда вверху становятся доступны вкладки RSS, радиостанции и подкасты. Нажимаем на «Подкасты». Здесь отображаются подкасты, которые вы добавили, но я обычно их импортирую из файла OPML. Можете руками вписать. Ну, в общем, здесь все довольно просто. Нажимаете кнопку, которая где-то еще называется, где-то другие параметры в зависимости от вашей оболочки на Android. И вписываете там либо адрес, либо сначала формируете на компьютере OPML файл, из него экспортируете. Ну а дальше все стандартно. У вас отображаются подкасты, нажимаете на нужный, видите список подкастов. Нажимаете на нужный, начинается сразу воспроизведение. А если нажмете дополнительно, то откроются различные пункты, в том числе и скачать. Причем здесь очень много настроек, они находятся на вкладке «Профиль». Здесь можно настроить, будут ли подкасты у вас скачиваться и воспроизводиться по мобильному интернету или при любом интернете, будут ли они у вас автоматически скачиваться, чего здесь только нет. В общем, очень советую пройтись по настройкам и под себя все это отстроить. Причем приложение имеет настройки даже для Android Auto и даже для смарт-часов. То есть это приложение можно установить на смарт-часы, ну, если вы можете из APK-файла устанавливать, и попробовать там что-то делать. В общем, на мой взгляд, приложение закрывает все потребности. Но оно исключительно на сенсорный интерфейс рассчитано. Поэтому, если вы хотите использовать удобный подкаст-клиент на телевизоре с Android или на Android-приставке, то здесь лично я использую уже другое приложение, которое называется Podcast Addict. Оно по функционалу немножечко попроще, но зато здесь с пульта можно перемещаться и выполнять большинство операций, в том числе управлять воспроизведением и так далее. Правда, приложение уже, скажем так, не столь эргономично, но зато доступно с пульта. Конечно, его можно поставить и на сенсорное устройство, так что те, кто хочет поэкспериментировать, можете и Podcast Republic установить, и Podcast Addict. Ну, есть еще англоязычное приложение Podcast Kicker Player. Оно исключительно англоязычное, русского интерфейса нет, но зато оно очень простое и максимально удобное. Но здесь я его уже советовать не возьмусь из-за того, что здесь нет русского интерфейса. В общем, на Android можно легко подобрать нужное приложение. Какое вас устроит, тем и пользуйтесь.
1: Инфотрон.
2: А вот теперь давайте поговорим о компьютере. Естественно, будем в основном говорить о Windows. Здесь уже ситуация не столь простая. Специальных приложений для прослушивания подкастов я сейчас даже вам и не назову. Может быть, они и есть, но когда начинаешь их изучать, оказывается, что это не столько для подкастов, сколько для радиостанции или чего-нибудь подобного. Ну, когда-то можно было по незабвенным винам подкасты слушать. А вот сейчас я таких, главное, доступных и удобных специализированных приложений даже вам и не назову. Поэтому приходится использовать не совсем профильные средства. Я перечислю вам два способа, которыми пользуюсь сам. Итак, первый способ – это использовать обыкновенный универсальный мультимедиа-плеер. Я использую PodPlayer. Туда можно добавить подкасты. И если все у вас пройдет хорошо, то слушать их просто как плейлист. Как это сделать? Открываем PodPlayer. Я подразумеваю, что вы его уже настроили, чтобы он был максимально доступен. Вызываем контекстное меню. Ищем под меню «Управление избранным». Заходим туда, там ищем пункт «Управление избранным». Заходим туда, там нажимаем кнопку «Добавить URL» или «Добавить адрес». И вставляем сюда адрес на подкаст. Ну, например, на подкаст программы «Инфотрон» на радио «Урансис». Но это далеко не все. Нажимаем «Добавить». И здесь же в диалоге у вас появится этот подкаст, но называться он будет очень коряво. Поэтому вам еще нужно будет его внятно и доходчиво назвать. Для этого выделяем в появившемся списке подкаст. Дальше ищем кнопку «Редактировать» или «Изменить». И там стираем то, что автоматически было вставлено, и вписываем, ну, например, программу «Инфотрон» или просто «Инфотрон». Сохраняем, и теперь у вас добавленный подкаст будет фигурировать в избранном. То есть, чтобы проверить, какие там новые выпуски появились и их послушать, вы должны вызвать контекстное меню в окне PodPlayer и зайти в раздел «Управление избранным». И там будет пункт с названием вот этого подкаста в виде подменю. Раскрываете его и смотрите, что там есть. А можете просто на него нажать, и тогда у вас в окне плейлиста, если у вас по F6 это окно отображено, вы увидите все выпуски. Ну а дальше слушайте их стандартным образом. Можно перематывать, можно приостанавливать, можно изменять скорость. Все это происходит стандартным образом. Правда, скачать подкаст нельзя. Слушать можно только через интернет. Это первый момент. Второй момент. Далеко не все адреса под плеер воспринимают. Если подкаст, а точнее адрес на подкаст-ленту заканчивается каким-нибудь расширением типа XML или M3U, то тогда все хорошо. Но если адрес сформирован весьма сложно, там в конце стоит какая-нибудь команда для PHP, то эту ссылку PodPlayer может у вас и не обработать. То есть вы ее добавите, но список выпусков не увидите. И вот здесь уже PodPlayer использовать не получится. В этом случае я лично использую браузер Firefox. Дело в том, что для массовых браузеров Firefox, Google Chrome есть специальные дополнения, расширения, которые добавляют поддержку RSS. Когда-то, кстати, поддержка RSS была встроена в сами браузеры, но потом ее оттуда убрали. Так вот, для Firefox я использую дополнение, которое устанавливается прямо из магазина дополнение Firefox. Называется оно Leave Marks. Так и пишется Leave Marks через букву K и букву V. Оно добавляет поддержку RSS. После того, как вы это дополнение установили, вам достаточно Firefox, хоть через адресную строку, хоть на сайте, перейти по адресу на RSS-ленту. Дело в том, что подкаст — это всего-навсего RSS-лента, только там не текстовые материалы, а аудио. Поэтому, если у вас приложение LiveMarks установлено, подключено, просто переходите по ссылке, которая ведет на RSS подкаста, и в Firefox у вас откроется такая страница, уже дополнение LiveMarks, и там будет кнопка «Добавить в LiveMarks». Нажимаете ее, и LiveMarks — это настраиваемое дополнение, вы можете настроить, куда будут подкасты добавляться. Ну, у меня они по умолчанию добавляются в меню «Закладки», в раздел «Другие закладки». Вот, например, вы добавили программу «Инфотрон». Если вы ничего не изменяли, то после добавления открываете строку меню Firefox, ищите пункт меню «Закладки», раскрываете его, ищите раздел «Другие закладки», заходите в это подменю, и там увидите подменю, которое называется «Программа «Инфотрон» на радио «Рансис». Нажимаете стрелку вправо и видите в виде пунктов меню последние выпуски. По умолчанию, по-моему, штук 10 отображается. Хотя здесь есть ссылка на весь подкаст. Если вы нажмете «Открыть» в браузере, то у вас откроется непосредственно страница. Но здесь есть следующие ограничения. Дело в том, что здесь подкасты вы легко можете обновлять и просматривать, но вот слушать вы его можете через браузер. То есть вот у вас отображается, скажем, 10 выпусков программы «Инфотрон» или какого-нибудь другого подкаста, радиопередачи, неважно. Вы здесь в подменю увидели, нажимаете на нужный выпуск, и у вас откроется этот выпуск в веб-браузере. То есть откроется страница этого выпуска. Там, скорее всего, будет веб-плеер, будет кнопка «Воспроизвести», но вот так управлять воспроизведением, как на Android – или в подплеер перематывать вы, скорее всего, не сможете. Хотя, если продвинутый веб-плеер встроен, то, может быть, и перематывать сможете. Но мне часто приходится подкасты слушать просто нажимая кнопку «Воспроизведение» и «Пауза». Перематывать, изменять скорость мне уже здесь не удается. Но, тем не менее, если подплеер не подхватил, то уж дополнение LiveMarks Firefox подхватит абсолютно любую ссылку, абсолютно любой подкаст. Кстати, точно так же можно и RSS-новости добавлять. Я не могу вам сказать для Google Chrome, как конкретно называется приложение. Ну, я думаю, если вы в поиск забьете дополнение для работы с RSS Google Chrome, скорее всего, что-то вы также сможете установить и также пользоваться. Ну вот, в принципе, основные способы, которые мне известны, которые я знаю, я вам перечислил. Ну, может быть, еще есть какие-нибудь, но на них уже сегодня время не остается. Так что слушайте подкасты, а я с вами прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

0: дорогие друзья! Доброго вам здоровья! И мы очень рады видеть вас всех здесь, на нашей самарской земле, в этом прекраснейшем уголке. И здесь сегодня у нас с вами Всероссийский фестиваль бардовской песни ВОС «Пой, гитара!».
1: Ну, прежде чем мы начнем наш конкурс, конечно, нам интересно, кто сидит в жюри. Итак, автор и исполнитель песен и авторских, и бардовских, президент творческой ассоциации «Волга Арт Шанс» Аркадий Яковлевич Соловейчик. Музыкант, аранжировщик, музыкальный руководитель Центра реабилитации слепых города Волоколамска, преподаватель компьютерной аранжировки КСРК ВОС Александр Николаевич Слепцов. Ну, нам обещали, что подъедет еще один человек, Сидоров Алексей, но будем ждать, надеяться. А председатель жюри Хайретдинов Анатолий Николаевич, художественный руководитель КСРК ВОС. Я прошу первых наших исполнителей под номером 1, дуэт «Семь ключей», Зацепина Анастасия и Страутный Павел пройти на нашу сцену. Красноярская региональная организация ВОС. Музыка и слова Ольги Нигматуллиной «Венок». Музыка Павла Страутникса, слова Анастасии Зацепиной «Волчонка». Волченко. Музыка Александра Бутиченко, слова Анастасии Зацепиной, воспоминания. И опять же, четвертое их произведение называется «Ангел». Пожалуйста.
2: Венок.

0: Волченька.
1: Волченька.

Последняя песня называется «Ангел».

0: Спасибо.
1: Пожалуйста, на сцену приглашается Кузнецов Евгений, Нижегородская региональная организация ВОС. Он исполняет авторские песни «Сквозь свет фонарей», «Вокзал у перрона», песня «Тост». Сквозь

поспать хоть немного, чтоб утром своих встретить ребят.

Следующий участник – Майоров Георгий, Краснодарская региональная организация ВОЗ. Музыка и слова Александра Силаконь «Старая птица». Музыка Георгия Майорова, слова Андреевского «Веревка».

0: ангела страховка.
1: Спасибо.
2: Следующий участник нашего фестиваля – Башкин Анатолий, Калининградская региональная организация ВОК. Три произведения – «Гармония», «Не хочу быть знаменитым», «Что будет, на то и надейся».
3: Душу прозрите, люди, я прошу. Откройте, люди, вы друг другу лица. Я боль за вас своей душе ношу. А к вам любовь и доброта струится. Гармония в мирах, гармония в природе. И поверить должна гармония в сердцах. И чистый человек ты станешь, и свободен закроешь, и грех преодолеешь страх. Ведь каждому звезда спасенья светит, но не всегда обходит злой страх. И очень важно в жизни друга встретить и вместе сделать к свету первый шаг. Гармония в мирах, гармония в природе. И победить должна гармония в умах. И чистый человек ты стал.

оберегайте тех, кто на планете приносит вам любовь и красоту. Храните матерей, и пусть приходят дети в прекрасный мир, а не в пустоту. Гармония в мирах, гармония в природе, и победить должна гармония в сердцах. И чистый человек ты станешь, и свободен забудешь ты грех.

Пусть это легкой, нелегкой руки. Я однажды возьму и забуду все слова и все жесты твои. Но действительно ли сбудется чудо, запоют ли в душе соловьи? Но действительно ли сбудется чудо, запоют ли в душе соловьи? Я однажды возьму оседлаю ярко-огненных рыжих коней, с кем куда поскочу, я не знаю, у которых замру я двери. С кем куда поскочу, я не знаю, у которых замру я двери. В нашей жизни всегда перепутье.

0: Что уж его не старайтесь вернуть, а что будет на то и надейтесь.
1: Спасибо.
2: Следующий участник – Царегородцев Вячеслав, Нижегородская региональная организация ВОС. Музыка и слова Высоцкого о переселении душ. Сергей Чиграков, Полонез. Михаил Шелех, Московская осень.
3: Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, а кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем хорошим религиям.

ты как свинья, останешься свиньёю. Пускай живёшь ты лунтом, родишься вновь прорабом.

Следующий наш исполнитель – Шерифулин Гаяс, Башкирская региональная организация ВОС. Авторские песни «Серенада мерцания звезд», «Давай заблудимся».

мы заблудимся в лесу, не бойся, я тебя спасу. Построим там мы светлый дом, с тобой будет в доме дом.

На сцену приглашается Дадонов Владимир, Ивановская региональная организация ВОС. Авторские песни «Звездный пес», «Романс», «Снегири».

Мой пес за окном в темной дали, среди мерцающих звезд.

Месяц с небес, как в кино, свет свой прольет на траву. Я приоткрою окно.

Лохматой прижмусь, вечность с тобою лечу, вечность с тобой улечу, к звездам с тобой улечу.

Я подниму бока, но только без вина, наполню до краев.

я так тебя люблю. Прошу, не уходи, и сказочная ночь укроет нас с тобой, растает в сердце лед от жарких поцелуев. И сигарету взяв дрожащую рукой, присядешь утром ты.

Мне скажешь, уходи. Вот и пришел конец волшебной этой сказки. За нас обоих все.

Мертвец белый свет, нет смысла больше жить, и лучше умереть, и умереть любя.

Идти за него, целую губы я твои, на них любви тепло играет на твоем лице. Свет утренний зарь, а за окном зима, зима, на ветках снегири, а за окном зима, зима.

0: сна, но не увижу снеги из твоего окна. Я не увижу снеги из твоего окна. Жаль, не увижу больше снеги из твоего окна.
1: На сцену приглашается Пахомов Вадим, Псковская региональная организация ВОС, авторские песни, дорожный дневник, друг Сашка.
0: Стук колес мешает спать, не баюкает.

0: устойчиво весьма состояние души. На мне не спать сегодня ночь, все душевные болячки. Неустойчиво весьма состояние души.
1: Спасибо. 60-летию Победы посвящается. На фотографии, снятой лишь тень войны, за хмурым и седым комбатом пацаны, они еще могил не рыли, не рвали жилы, еще друзей не хоронили, пока все живы. Да, в окопчике прохладно, котелок не греет рук. Сашка, друг мой, парень ладный, и к тому ж старинный друг. Он по званию был старше, пригласил меня в вояж. Под колючку лезть, под вражью разнести там ком блиндаж. От гранат ремни обвисли, документы на столе. В голове такие мысли, погулять бы по земле. Но раз надо, значит надо. Пусть сотрутся животы.

наш Спаситель, наш Отец. Вот добрались осторожно до колючки наконец, да в подвеске пары банок, друг от друга тихо стук. Сразу взвились круг фонтаны, и земля взорвалась.

0: Старый встречал, не понять, то ли день, то ли вечер, и дружок лицом в траве. Я взвалил его на плечи, снайпер целел по спине. Грохнул выстрел, я споткнулся, споткнулся, как поплыл. Только Сашка вдруг очнулся, да собой меня закрыл. Пули тупо били в спину, я зарылся в грязь лицом. Залпом с нашей половины разогнали стрельцов. Очнулся в лазарете, весь в бинтах и без ноги. Вспомнил, Сашки нет на свете. Боже, сдохнуть помоги. Я орал и рвал рубашку, и почти ослеп от слез. Ты прости меня, мамаша, что я Сашку не донес.
1: Спасибо.
2: Следующий номер 9. Гриб Игорь. Сахалинская региональная организация ВОС. Авторские песни. На Лунском заливе весна пришла, седина в бороду без в ребро.

здесь однажды не будет, значит, я что-то святое.

Здоровья. Весна.

0: без стука, как домой весной.
1: Следующий наш исполнитель – Самойлов Артур, Калининградская региональная организация ВОЗ. Авторские песни «На Челимке», «У камина», «Волга».
2: Челимка – это река такая в Астраханской области.
0: Пусть дорога далека, за окошком пасмурна, расступитесь облака, очень нужно в Астрахань. Где-то там среди воды остров есть заброшенный. Будем там неделю жить среди трав некошенных. Где я? Что за сон астраханский?

костерок в ночи горит, огонечек пляшущий. Сколько здесь нашел друзей, рыбачков, товарищей. Веточку подбрось в огонь, станет ночка длинною. Ты тихонько спросишь, спорить

А давайте-ка представим, будто мы у камина, я с гитарой в руках. А давайте-ка представим, будто вы в длинном платье на высоких каблуках. А давайте-ка представим, что метель вместе с нами закружила белый вальс. А давайте-ка представим, что теперь я пою и сочиняю лишь для вас.

представим кутерьму, что затеяли снежинки за окном. И совсем уже не нужно никому извиняться и

Будто мы у камина, я с гитарой в руках. А давайте-ка представим, будто вы в длинном платье на высоких.

Следующий участник под номером 11. Байдашев Рифат. Курганская региональная организация. Авторские песни. Добрый вечер, друзья. Царица осень. И третья песня просто бардовская.

Следующий наш участник приехал из Тюменской региональной организации ВОС. Петр Черепанов. Первая песня авторская «Сибирская лесная». Вторая песня — музыка Никитина, слова Кушнера «Времена не выбираю». И третья — музыка Крылатова, слова Ахмадулиной «Что будет, то и будет».

времена не выбирают, у них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке, поменять.

котором горя нет, ты себя в счастливцы прочишь. А при грозном жить не хочешь, не мечтаешь о чуме флорентийской, и проказе хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме. Хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме.

Мой рок, мой на прощанье. Время — это испытание. Не завидуй никому, крепки тесные объятья. Время — кожа, а не платье. Глубока его печать, словно с пальцев отпечатки. С нас черты его и складки, приглядевшись, можно снять. Словно с пальцев отпечатки, с нас черты его и складки, приглядевшись, можно снять. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно тем на эти, как на рынке.

не завидую никому. Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит. Пред этой красотой все суета и дым. Бродяга из

0: По 13 номерам у нас выступает дуэт Анна и Маргарита Рольские.
1: Рольские.
0: То есть Зотова Анна и Тезикова Маргарита. Самарская региональная организация ВОС. Они исполняют 4 песни одного, одних авторов. Музыка Маргариты Каменской Хорольской, слова Марии Семеновой. Все 4 песни написаны этими авторами. Первая песня «Зачем?». Вторая «Я когда-нибудь стану героем?». Третья «Афганская?». И четвертая «Корабли».

0: На сцену приглашается Капитонов Константин, Башкирская региональная организация ВОЗ. Он исполнит две авторские песни «Старик» и «Дорога».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Я заранее прошу прощения, вчера все-таки немножечко продул кондиционером в автобусе, поэтому чуть-чуть, может быть, что-то случится не так.

0: Спасибо.
1: Ну, так сложился жребий, что следующий у нас номинант, номер 15, это дуэт, который состоит также из Капитона Константина, который только что выступал. К нему присоединяется Шарифуллин Гаяс, башкирская региональная организация. Они исполняют три авторские песни: «Все вернется», «Солнышко» и «Блюз одинок мужчины».
0: Мы в дуэте решили как бы немножечко попробовать поиграть в разных жанрах, ну, насколько это удастся.

0: прости, дорогая, прощай
1: и прости.
2: Следующий наш участник – это Кириленко Андрей, Ивановская региональная организация ВОС. Первая песня авторская – «Самба осени». Следующая песня – музыка Виктора Берковского и Сергея Никитина, стихи Висбора «Я когда-то состарюсь». И третья – Александр Щербина, импровизация на тему «Самба осени».

забытый мячик. Осень дома ждет задачек, и уже темнеет где-то восемь. Пусть тепло, но все иначе, и деревья в кронах прячут тихий шепот листьев, это осень. Ниток маяки, дома, друзей одни, и любовь, как неоконченная пьеса, и плывут куда-то с облаками дни, исчезая сразу за полоской лесом.

подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Не дарите мне берег, подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Поплыву я по морю, жизнь свою вспоминая, вспоминая свой город, где остались друзья, где все улицы в море, словно реки впадают, где дома, как баркасы, на приколе стоят, где дома, как баркасы, на приколе стоят. Что же мне еще надо? Да, пожалуй, хватит, лишь бы старенький дизель безотказно служил, лишь бы руки устали от полуночной вахты, чтоб почувствовать снова, что пока что ты жив, чтоб почувствовать снова, что пока что ты жив. Чтобы я возвращался, знаменитый старый, чтобы доски причалов

0: позволяйте мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу.
1: Браво!

песочные часы крошат песок за веку них. Там, где раскрашивают сны чуть влажной кисточкой,

что обычно любит нас. Да не за то, что так не лги себе, а все ласкает слух и тешит глаз. Джаз, заведенный в 5 утра,

0: На сцену приглашается номер 17, Швырев Евгений, Рязанская региональная организация ВОС. Он здесь?
1: Да,
0: здесь. Авторские песни. «Я пою тебе, это просто весна».

чего необычного. Просто весна, просто небо.

А на сцене дуэт Бобров Андрей и Соснина Наталья.

Далее. Калининградская региональная организация войска. Анатолий Киреев, «Между небом и землей». Булат Акуджава, «Чего нам быть на ты». И Александр Никифоров, «Перевал».

0: Спасибо.
1: И теперь на нашей сцене номер 19 Николаев Сергей. Москва. Две авторские песни. Первая мелодия, вторая память.
2: Добрый вечер уже всем. Я сегодняшнее свое выступление хочу посвятить двум своим самым любимым женщинам, хранительницам моим. Это моей маме и моему солнышку, у которого завтра будет день рождения.

даже их путь был не очень-то долог. Не стоит впадать ни в уныние, ни в скуку.

0: Спасибо, любите друг друга.
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Студия Merz Records представляет.
1: Ну что ж, друзья, следующую песню я хотел петь в память ушедшим людям, которые были на войне в разные годы нашей истории. Сейчас будем себе аккомпанировать звуками электропиано и бас-гитары.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня популярной польской группы «Трубадуры» «У нижней мельницы» впервые прозвучала на русском языке в телевизионном бенефисе актрисы Ларисы Голубкиной. В 1979 году фирма «Мелодия» выпустила третий диск-гигант ансамбля «Акварели», на котором была записана песня «Лейди». Русский текст Бориса Пургалина, солист Александр Мухатаев.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

vida nadie supo confortar.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Сегодня и каждый день в эфире Радио Рансис программа «Театр с доставкой на дом».
1: Что это такое? Палача отняли, жандармов отняли, пугают! Свиньи вы, а не верноподданные!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на Радио Рансис. Вы слушаете Радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Здесь про зайцев.

извиваюсь ужом. На листе чья-то воля неспешная, многоточья и скобки расставила, мол, давай без ошибок, не мешкая. Расстарайся, дружок, и я стараюсь.

испарениях, не до скромности и не до грации, не до средства от ран. Никуда перепуталась, некуда, никому, а по сути-то не к кому. Никогда наложилась на некогда диалектика лет.

Прошлое, то ли жил, то ли нет, необиженный и неотмеченный, почему-то подобию созданный, кем-то слепленный, отделать нечего. А если наоборот, под моими горячими пальцами оживают властители грозные, и миры расцветают и плавятся в смыслах слов,

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Север Гонцовский. И нас 20.

0: Товарищ лейтенант. Товарищ лейтенант.
1: Что?
0: Давайте я вам пакетом еще перевяжу. Затекла, наверное, нога. Больно?
1: Нет, не надо. Ничего, идти можно. Ты не на пакеты береги.
2: Товарищ лейтенант.
1: Что?
2: Лопату взять, а? Может пригодится окапываться.
1: Нет, не надо, Клепиков. Там у почты окоп хороший, замаскировать мы и так справимся, и саперный. Вот провод. Володя, Разуваев.
3: Есть.
1: Провод возьми телефонный.
3: Слушаюсь, товарищ лейтенант.
1: Ножом отрежь, нам много не надо. Ну, пошли. Тищенко, Евсеев.
4: Да, товарищ лейтенант.
1: Мальчишка этот с вами, пусть не отстает.
5: Слушаюсь, товарищ лейтенант.
6: Все лейтенант, лейтенант. Смотрят на меня, как будто я больше других чего-нибудь понимаю. А что я понимаю? Училище мы 2 месяца назад кончили. Лейтенант 41-го года выпуска. Напрас, мирно, взвод в обороне, рота в наступлении. А мы в наступлении-то еще ни разу не ходили. И оборона совсем не такая, как учили. Хотелось бы с Мишкой поговорить, но нельзя. Надо все время командовать, приказания отдавать. Как будто у меня в голове все ясно. И я хорошо знаю, в какой момент что делать. Лейтенант 41-го года выпуска. Эх, комроты жалко. С ним-то мне хорошо было. Он приказание отдал, а я выполняю. И все в порядке.

0: Вот так оно все и есть. А я никак не могу поверить в то, что это действительно происходит.
1: И даже когда Гриша убила Алексеева и тех ребят. Пелена какая-то на глазах. Хочу сбросить, а не могу. Фу, глупо как.

0: жалко. Жучка, ну как тебе? Ну что ты? Чего ты лаешь? Тут же нет никого. Ладно, иди сюда. Ну? Эй, куда ты? Убежала. Кто там? Коля, ты?
1: Я, Миш.
2: Ну как тут? Спокойно?
0: Да. Я туда дальше ходил, смотрел.
2: Лейтенант сюда придет с ребятами?
0: Ага. Здесь у почты приказал собираться. Тут в подвале печка, я доск принес. Затопим.
2: Да, мороз жмет. Что у вас?
0: Так. Двое еще присоединились. Из окружения вышли, с 210-й дивизии. Из разных полков. Один спит прямо на ходу. Ну и мальчишку я встретил. Он из Березовки, там немцы.
2: Ну и что?
0: Послал к лейтенанту.
2: Про немцев он говорил что-нибудь?
0: Я не спрашивал. Послал к лейтенанту.
2: Как они опять нам дали.
0: Да.
2: Тебе страшно, Миш?
0: Нет. Но знаешь, такое ощущение, будто все это нереально. Я как-то не верю. Николай, а какое сегодня число?
2: 19-е. Или скорее 20-е. Я знаю, почему ты спросил.
0: Почему?
2: Но старшина этот здоровило с вещмешком. Говорит, немцы листовки кидали, что 20-го в Москву войдут.
0: Нет, я не слышал, как он говорил. Просто у меня чувство времени потерялось. А что ж, старшина выходит, листовки немецкие подбирает?
2: Черт его разберет. Слушай, Анина молодцом держалась, да? Вроде идет кто-то.
3: Старшина.
2: А с ним этот пожилой Белов, что ли, его фамилия?
0: Да, они.
4: Эй, студенты! Студенты, лейтенант где? Вы что, оглохли? Лейтенант спрашивает, где, у церкви?
5: У церкви.
4: Мороз дает. Нам же, между прочим, минус. Танки у немцев вязнуть не будут. Верно, Белов? Черт, холодрыга какая. Сало, что ли, съесть погреться? Никак из кармана не вынуть. Ну что, студенты, поняли, какая она война? Лейтенант меня не спрашивал?
5: Нет.
4: Сало хочешь? Замерз, небось?
5: Нет.
4: А то возьми кусочек. Потом не дам.
5: Не хочу, спасибо.
4: Спасибо, пожалуйста. Интеллигенция. Уже пол России отдали, они все, пожалуйста.
5: Не пугайся, не отдали.
4: А куда дальше-то? Вот ты с чем воюешь?
5: Ставь винтовку, не трогай.
4: Воюешь с дубиной, распальнул и все. А у немца автомат. Эх, провалитесь вы. Пойдем, Белов, в подвал погреемся.

0: ночью. Темнотища какая. Погоди, Белов. Сейчас я... Ну, вот так. Не пугайся, не отдали. Черт, вот где у меня эти звонари сидят. Не отдали. Такие только мешают сейчас. Студентики и лейтенанты ихни. Тоже начальник нашелся. Верно, Белов? Сопляк и все. Год на ускоренных курсах посидел, два кубаря навесили и командует. А я, может, 5 лет в армии отрубил. Ну ты чего молчишь-то, слышь? Тут у нас ничего не выйдет. Понял? Не нашел я своих знакомых, все ушли. Придется наше дело до Синюхина отложить. Дядя у меня там живет. В Синюхина отступим тогда. Ну чего ты умолк? Черт, кругом все онемели. Говоришь все равно, что в стенку. Ну чего молчишь?
1: Что, трепаться зря?
0: Не трепаться, а дело обсудить. Или ты, может, уже струсил? Назад мечтаешь? Ну, если отказываешься, так и скажи. Ты не пойдешь. Найдется тут одна подходящая, уговорю. Только тебе назад дороги нету. Под расстрел и все, понимаешь это? Ну, скажи, отказываешься или что? Струсил, да?
1: Я только раз в своей жизни струсил. Была минута слабости. Вот за это и пропадаю.
0: Ничего не тужи. Только меня слушай, и будет порядок. В Синюхино я все устрою. Ну, а насчет того, что раз струсил, ты и раз довольна. Начать главное, там пойдет.

0: А тут уютно даже, глядите. Стол, сено есть. Тут они, наверное, обстрел пережидали, кто жил в этом доме.
1: Так, останавливаемся здесь. Отдыхаем пока. Печку можно затопить, только винтовки к огню не ставить. Стол подвинем. Где у меня карта? О, тут и скамья есть. Так, ну где этот мальчик-то? Ну-ка иди сюда.
2: Ага.
1: Значит, ты говоришь, немцы взяли Березовку.
3: Сало съешьте, товарищ лейтенант. Раздобыл.
1: Что? Сало? Хорошо. Ну, малый, как тебя зовут-то?
2: Ваня. Вчера они вошли в деревню, в Березовку.
1: Сейчас на карте найду.
3: Хлеба возьмите, товарищ лейтенант.
1: Слушай, Ваня, а какая часть вошла? Пехота или танки тоже были?
2: Да, танков много.
1: Сколько?
2: Ну, много. Я не считал. И вот еще что, товарищ командир. Возле деревни много наших убитых лежит. У кузницы и над рекой. Там бомбежка сильная была. И ружья валяются, два. Длинные такие, вроде противотанковые. Может, вернуться, принести?
1: Не выйдет. Раз они деревню заняли, значит, боевое охранение выставили. Не подойдешь. А что это за сало у меня? Кто принес?
3: Я принес, товарищ лейтенант. В доме брошенном на столе лежало.
1: А почему не на всех? Возьми.
3: Как не на всех? Вот сейчас вынимаю, буду резать.
1: Для группы Смирнова тоже оставь. Бирюков где?
4: Я здесь.
1: Заняли вы окоп возле гаража? Пулемет замаскировали?
4: Замаскировали. И противотанковые щели ребята роют.
1: Иди к ним, сало возьми. Скажешь, я приду.
4: Есть.
1: И часового выставьте на развилке.
4: Есть.
3: Ну, налетай, ребята, на сало. Помните своего старшину.
5: Слушай, мальчик, значит, ты их сам видел, немцев? Близко?
2: Ага, близко.
5: Какие они?
2: Да не знаю. Ну, в деревню вошли, шапки всех заставили снимать.
0: Зачем? Чтоб кланялись им?
2: Не, смотрели, кто острижен наголо. Красноармейцев, то есть, искали. Одного нашли и сразу увели, ну, взяли.
3: И что с ним потом?
2: Да я не знаю. Я ведь убежал, вот к вам пришел.
3: Да, такие дела. Печку, что ли, затопить? Вот и доски есть.
6: Ох, спать охота. Намаялся. Слышь, Клепиков, так вот я тебе на своем собственном факте говорю. В снаряде бронебойную головку заменяли на осколочную и стреляли по пехоте. Где же прилечь-то?
7: А полезет осколочная в снаряд?
6: Нажали и полезла. О, смотри, и сено кто-то припас.
7: Ну, ладно. Посидеть, что ли? Глянь, малый, как человек быстро засыпает. Момент и пожалуйста. Да ты садись, чего стоишь-то? Тебя как звать-то? Ваня, да?
2: Да.
7: Жалко, между прочим, тебе ПТР, противотанковое ружье. У меня вот 4 патрона есть. Да ты устраивайся, отдыхай. Теперь уж с нами будешь.
2: Ага, а вот немцы, они злые. Ну, холодно им, ну, прыгают.
3: Доски сухие, сразу возьмутся.
0: Миш, ты чего стоишь? Садись.
8: Сейчас.
9: Садись. Это она мне говорит, садись. Ну, хорошо, я сяду. Вот так оно все и есть, война. А я никак не могу поверить в то, что это действительно происходит. Я себя чувствую, как будто со стороны смотрю. Как будто я книгу читаю или в кино. Но в книгах война не такая была, и в кино, конечно, тоже. Это война какая-то неправильная. Поэтому я в нее и поверить не могу.

0: И мне все кажется, что проснулся. Да, и вот еще. Ведь война — это что-то очень большое, историческое. А мы-то все тут небольшие, обыкновенные, даже неправильные какие-то. Ну вот Нина хотя бы. Так мне не нравится, как она себя ведет. Старшина к ней пристает все время, она его отталкивает, а потом сразу сама задирает. Ну зачем это ей? Противно даже. Вот от того мне и кажется, что на самом деле всего этого и нет. Что прознос у нас в комнате. Зеленый абажур. Мама сидит, тетрадки проверяет. А я на диване интегралы Лебега смотрю. И жду, что Федя Голованов придет. Мы с ним на кухню выйдем, у тети Машиного столика сядем,
1: Миша,
0: и будем про всякое-всякое. Про Евариста Галуа, про Есенина, про Рембрандта. Все говорить, говорить, говорить.
1: Миша!
2: Что?
1: Ты почему сало не ел?
2: Не хочу.
1: Я твою долю взяла, на.
2: Не надо.
1: Нет, съешь.
2: Ну, отстань.
1: Приказываешь отстать?
2: Ну, нет, не приказываю.
1: Просишь?
2: Ну, опять ты начинаешь. Ну, не приказывай, не прошу. Какая ты странная. Неужели не понимаешь, что можно и не приказывать, и не просить? Просто так.
1: Какая же я странная. Это вы все студенты странные. Гордые такие. Слушай, а у тебя девушка была когда-нибудь?
2: Ну, что ты? Зачем? Обнимаешься.
1: Тебе неприятно?
2: Неприятно.
1: Ну да. А по-моему, я тебе нравлюсь. Скажешь, неправда?
2: Неправда.
1: Врешь.
2: Ну вру, но при чем тут это? Ты что, не понимаешь, какое положение? Нашла время.
1: Оно у нас еще будет?
2: Что?
1: Время. Эх, Миша, Мишенька. Ну что вы, мужчины, замолчали? Как-никак мы еще живые, а?
3: Конечно. Потому что, одним словом, верно. Надо все же записать кое-что.
4: Да. Вот, посмотри, Иван, фото. Я тебе не показывал еще. Вот, смотри. Вот тут она, видишь, на улице. Ну, а вот тут на лыжах, на прогулке. Здорово снято, да? Ну, а вот здесь, на школьном вечере. Хорошая девушка, да?
5: Ничего. Подходящая.
3: Порядок. Ну, давай, санинструктор, двигайся. Давай поближе.
1: Полегче. Руки не распускай. Я лучше здесь сяду. Возле Миши, с другой стороны. Ох, приятно как. Тепло. Сапоги можно снять. Чулочки у меня розовые дома остались. Загляденье.
6: Миш, одобряешь розовые чулки на девушках?
0: Слушай, Нина.
6: Ну?
0: Ну, чего ты всегда свои ноги выставляешь?
6: Ноги? Потому что они у меня есть.
0: Ну и что? У меня тоже есть ноги.
6: Сравнил. Ой, без сапог походить. А пол холодный. Старшина! Нравятся тебе мои ноги? Вставай, спляшем что-нибудь. Полечку или подекатор.
3: Вот дает девка.
7: Сплясал бы я с тобой по-другому.
6: А по какому?
7: Ну, как с вашим братом с девчонками пляшут.
6: А как с нашим братом пляшут?
7: Что, не понимаешь? Объяснить?
6: Конечно, не понимаю. Объясни.
7: На, связываться с тобой. Ну-ка, иди сюда. Погрею.
6: Не торопись. Согреешься утром сам, когда танки пойдут.
7: Да, Танки пойдут из Березовки. Слышь, товарищ лейтенант. А, товарищ лейтенант, может, пойдем уже, а? Особенно рассиживаться некогда, отрежут. Пора уже на Синюхина подаваться.
4: Что?
7: На Синюхина, говорю, надо идти. Чуть отдохнули и пошли.
4: Отступать не будем.
7: Как? А чего делать?
4: Будем здесь принимать бой. Так.
7: Так у них же сила. Танки. А мы что? Да как же это? Ну и дела. Слыхал, Белов? Не будем отступать.
1: А над Москвой сейчас звезды. Раньше как-то не видно было. Не замечали, потому что светло на улицах. Девчата с нашего двора вечером, наверное, в Большой театр ходили. Спрашивали лишний билетик.
8: А работает разве театр?
1: Большой? Конечно, работает. Знаешь, какие силы? Лемешев, Козловский. Мы до армии с подругой каждый вечер бегали. Всю осень. Или в Большой, или на танцы. Миша, а ты умеешь танцевать?
8: Танцевать? Нет, не умею.
1: А ты где учился? В математическом институте?
8: В университете.
1: А разве у вас танцев не было?
8: Нет, ну то есть были вечера. Но я не умел танцевать.
1: Почему ты говоришь «не умел»? Ты сейчас научился?
8: Откуда?
1: А я часто-часто ходила в парк культуры Горького на веранду. Платье лимонное наденешь вот с таким поясом. Туфли лодочки лакированные. Выйдешь, глазки сделаешь в угол на нос на предмет. Мальчишки так и падают кругом.
8: А что это значит, в угол на нос?
1: Эх, студент, даже этого не слышал. А старшина-то, наверное, знает. Правда, старшина, да? Ну, глазки же так делают. В угол посмотришь, на нос, потом на предмет, на мальчика, то есть. А ты где в Москве жил?
8: В центре. Слушай, ты на самом деле такая или представляешься? Ну, скажи, чего бы ты в жизни хотела?
1: Я? Платье из-под бархата черное, раз. Чтоб мальчишки все были в меня влюблены, два. Так ты где жил? На какой улице?
8: А ну тебя.
1: А я на Серпуховке. И работала там в универмаге. У нас хорошая улица. Все-все есть. Кино в клубе Лича. Магазины все. Смотри. А лейтенант наш пишет письмо. Ручаюсь, что девушки. Как ты считаешь, а?
8: Слушай, Ним. А ты из Москвы, значит, да?
1: Из Москвы, конечно, Володя. А то откуда?
8: Ну, я бы в Москве не смог жить. Непривычно. Я сам с Урала. С батей раз приехали в Москву, у нас пересадка была. Вышли с Ярославского вокзала. Сами не рады. Шум, все спешат. В метро вошли, ну, красиво, правда. А народ бежит, толкается. Ну, и мы с батей побежали. Потом остановились и спрашиваем себя, ну, мы-то куда бежим?
1: Это Москва. Миш, смотри, второе письмо лейтенант начинает. Значит, если первое матери было, это уж точно девушки.
8: Нин, а ты не видела фото у меня? Вот, посмотри. Красивая девушка, да? Вот тут она на лыжах. Я вот все время о ней думаю. Ждет ведь, наверное.
1: Ага. Хорошая девчонка. Держи, на.
8: Так ведь...
9: Товарищи, вот тут одно важное дело. Как бы открытие небольшое. Я понял, что сады правильнее опрыскивать ночью. Мне это недавно в голову пришло, но это очень важно, понимаете? чтоб не пропало. Яблони, груши, вишню нужно освещать автомобильной фарой и опрыскивать тогда. Во-первых, уязвимость вредителей больше. Днем насекомые прячутся под корой.
10: Нет, и... вот я смотрю на вас. И вы все тронутые, а? Лемеши, фотокарточки, садочки, цветочки. Вы что, с ума посходили? Утром немцы танками всех.
7: Жена! Ну чего тебе? Дай закурить.
10: Нету.
7: Врешь, есть.
9: Минутку, разрешите, я кончу, понимаете? Это же надо запомнить на всякий случай, чтобы это осталось.
10: А ты, агроном, заткнись, понял?
7: Яблони, лозунги, бей фашистского гада штыком и прикладом. Вот-вот ты его прикладом, а он тебя самолетом. Ну что, Иван, скажи, не правда?
5: Ну, насчет самолета, это точно. Вот меня взять. На нас юнкерсы летели под Оршей. Мы давай из винтовок палить. Я выстрелил, гляжу, вроде он падает, и из него щепки сыпятся. Ну, думаю, я герой. А это он пикировал и мелкие бомбы десяткам бросал.
10: Ну, факт же. А я что говорю?
5: Но, правда, потом мы им дали. Я сам под Оршей два танка подбил.
10: Из винтовки?
5: Ну, зачем из винтовки? Я в артиллерии был. Наша батарея в одном бою 400 снарядов израсходовала. Я сперва никак. Пристрелочный выстрел даю впереди танка, а его же взрывом снаряда и прикрывает. За пылью там, за дымом. А потом приспособился и два подбил.
10: Ну ладно, два. А у него 1000 осталось. 1000000. Что же нам делать-то? Ждать, пока нас всех подавят?
11: Так, товарищи, внимание!
12: Официально надо держаться уверенно, как будто я совсем-совсем спокоен. Шинель поправить, ремень.
11: Разъясняю обстановку.
12: Карту, что ли, сначала показать?
11: Вот здесь на карте все ясно. Значит так, положение такое. Связи с батальоном нет. Где штаб полка, тоже неизвестно. От роты осталось 21 человек. Но отступать дальше мы не имеем права. До Москвы 50 километров. Ни шагу назад нам нельзя больше отходить. Поэтому я принял решение занять позицию здесь и стоять до конца. Ясно? Одним словом, это будет битва за Москву.
7: Что? Чего?
13: Ой, Евсеев проснулся. Битва будет за Москву.
5: Уже начинается?
13: Да нет, еще утром.
5: Ну ладно, тогда сплю.
11: Разделяемся на два взвода. Первый занимает оборону у развилки, второй здесь. В первом старший Смирнов, вторым командую я. Всем проверить оружие. По пехоте будем вести винтовочный огонь, прицельный. От танков отбиваться гранатами. Пространство между обеими точками простреливается, понятно? Всем приступить к чистке оружия. Боец Андреев ко мне.
14: Слушаю, товарищ лейтенант.
11: Отойдем сюда, к двери.
12: Миша.
14: Что, Лешка?
12: Ну ты понял, что иначе нельзя, верно? Я вот все время думаю, неправильно мы воюем. Ну первый бой, полк с фланга отошел, поэтому они нас и разбили. Ну помнишь, когда комроты руку оторвало? А второй раз я сейчас понял, я виноват. Конечно, у них силы превосходящие, и танки, а мы что сделали? Три орудия выставили, окопались и даже землю выброшенную не замаскировали. Прямо желтый песок на белом. И бойцов я распределил по всему берегу, один другого не видит. Но ведь я по уставу действовал, понимаешь? А сейчас решил, иначе надо. Ты о чем думаешь, слушаешь меня?
14: Слушай, Лешка, так-так, ты продолжай.
12: Нет, ты скажи, о чем ты думал?
14: Да вообще, ну, как-то все так получилось, война и то, что люди все такие разные. Старшина, например.
12: А что, старшина?
14: А, так. Ну, говори, чего ты еще хотел сказать?
12: Ладно, бой, в общем, покажет. У меня к тебе просьба, Миш. Если меня убьют, отдашь это письмо маме, хорошо? Квартиру не забыл. Ну бери, чего ты не берешь?
14: Лешка.
12: Что?
14: А почему ты считаешь, что меня не убьют? Думаешь, я буду себя спасать? Тебе так кажется, потому что я в пехотное тогда с вами не подал.
12: Ты скажешь тоже. При чем тут это? Мы же все понимали, раз у тебя такие способности. Тебя же еще в 7 классе ребята Лобачевским считали. А вот эту отдашь Варе в 6-й подъезд. Если жив останешься.
14: Варьке Самсоновой?
12: Нет, теперь уже не Самсоновой, а Федоровой.
14: Федоровой? Так вы, значит...
12: Да. Понимаешь, когда в Москве переформировка была, мы с ней встретились и решили. Еще даже никто не знает, ни мать, ни ее родители.
14: Лешка, Лешка. Так выходит, ты уже муж? А может, даже отец?
12: Не знаю. Может, буду. Последнее письмо от Вари получил в конце ноября. Пишет, что на завод устроилась. Мать в свою бригаду взяла. Так-то ведь они знакомы, хотя мать еще не знает.
14: Значит, мы уже совсем-совсем взрослые.
12: Да. Ну ладно, проверь винтовку.
11: Старшина, почему не чистите оружие?
7: А чего ее чистить? Палка она палкой есть. Отступать надо.
11: Приказа отступать не будет.
7: Через 2 часа немцы танками всех переменят. Кровавая каша от нас останется. Идти надо на Синюхина.
11: Я повторяю, приказа отступать не будет, понятно?
7: У немцев дивизия, а тут взвод. Фронт уже весь развалился. Что мы одни-то можем сделать? Отступать и все.
11: Я спрашиваю, понятно?
15: Старшина! Молчать, старшина. Выполнять приказ старшего начальника.
7: Ты-то что?
16: Товарищ лейтенант!
11: Что, Бирюков?
16: Товарищ лейтенант!
15: Майор к нам идет с ординарцем, они из окружения выходят.
11: Встать! Смирно!
17: Что за часть?
11: 2-я рота 160-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, товарищ майор. Докладывает лейтенант Федоров.
17: Сколько боеспособных?
11: 21 человек. Оружие в винтовке, пулемет на безлент. Гранат РГД 35 штук, противотанковых 15.
17: Как здесь оказались?
11: Противник нас выбил из Золотишина, товарищ майор. Связь со своими потеряли, решили занять позицию здесь.
17: Так. Подчиняю вас себе, 4-му полку 210-й дивизии. Вольно.
11: Вольно!
17: Дайте карту.
11: Есть, сейчас.
17: Показывайте, где противник, где вы.
11: Я разделил бойцов на 2 группы, товарищ майор. Здесь и здесь. Обе точки могут держаться самостоятельно. Противника ожидаем отсюда.
17: Связь между группами?
11: Зрительная. Товарищ майор, у вас повязка совсем сбилась.
17: Что?
11: Повязка.
17: Ничего, она уже просыхает. Так, так... Хорошо. Хорошо. Одобряю ваше решение. Постройте людей.
11: Становись!
18: Товарищи бойцы, ставлю задачу. Отсюда ни шагу назад. 4-й и 3-й полки будут выходить из окружения и оседлывать шоссе на Москву. Вы нас прикроете. Вы должны стоять насмерть и задержать танковый удар во фланг выходящим частям. Сумеете приостановить врага на 30 минут? Хорошо. На 1 час лучше. Задержите на 2 часа, мы развернемся на шоссе. Я иду к своим. Если успею, пришлю вам еще людей. Задача ясна?
11: Ясно, товарищ майор. Будем держать.
18: Надеюсь на вас, товарищи. Не пропустим врага на Москву. На правом фланге у нас стойко держатся части генерала Панфилова. Они крепко держат оборону, и противник уже остановился перед панфиловцами. Положение тяжелое, но уже подходят на помощь столицы сибирские дивизии. Нам еще недолго продержаться, и фронт перейдет в наступление. Ну как, продержимся? Что скажешь, боец? Как фамилия?
19: Белов.
18: Ну как, Белов, будем держать немцев? Что молчите?
20: Выстоим, товарищ майор!
18: Правильно. Правильно, санинструктор. Надо. Надеюсь на вас, товарищи. Лейтенант!
11: Слушаю, товарищ майор.
18: Тут над ручьем разбита минометная батарея. Есть целые минометы мины. Выделите бойцов, пусть принесут. Сами пойдете со мной, покажете вашу 2-ю точку.
11: Слушаюсь.
18: Ну что ж, солдаты, верю, что вы выполните свой долг перед Москвой и перед Родиной. Пойдемте, Моисеенко.
15: Товарищ майор!
18: Что?
19: Майор Сергеев, вы меня не узнали?
18: Что? Что такое? Нет, не узнаю. Хотя ваше лицо мне знакомо.
19: Я капитан Белов.
18: Ах, вот что. Действительно, вы капитан Белов. В полку вас считали погибшим, а вы, оказывается, здесь, в красноармейской шинели. Как это вышло?
19: Я... Была минута слабости. Готов нести ответ.
18: Так. Сдайте оружие. Моисеенко, обыскать.
19: Есть. Не надо. Вот, возьмите пистолет.
18: Давайте. Девушка, санинструктор, вот, возьмите. Вам это очень скоро может понадобиться.
17: Да, а это что за человек спит? Кто этот боец?
11: С ним все в порядке, товарищ майор. Он из окружения вышел. 3 винтовки с собой нес.
17: Так, хорошо. Моисеенко, бывшего капитана берем с собой. Будет отвечать перед военным судом.
19: Я ничего не прошу, товарищ майор. Я ведь сам. Я только на одно надеюсь, что мне разрешат в бой пойти. Я же его не вернулся тогда уж.
17: Ладно. Я сообщу, где надо, что вы сами признались. Хотя могли остаться незамеченным. Может быть, вам разрешат кровью смыть. Не знаю. Ну все, товарищи. Впереди бой. Выполняйте свой долг.
11: Так. Андреев, Клепиков, Тищенко. За мной. Бирюков, Разумаев тоже. Пошли.
2: Они все ушли. Я тоже пойду.
20: Мальчишка, ты куда? Старшина, из ТТ умеешь стрелять, а?
21: Как же его ставить на боевой взвод? Ага, вот так.
22: Мать честная. Ушли. Пронесло. Как только пронесло-то. Черт, где же мой весь мешок-то? Нет. Еще посмотрю, ушли ли. Ну, ладно. Все. Слышь, Нинка, пошли.
21: Да, вот так его на боевой взвод. Что ты говоришь? Куда пошли?
22: Сейчас, постой. Где Белова-то весь мешок? Ага. Сейчас развяжем. У меня в Синюхина дядя. Спрячет за милую душу. Тебе-то жизнь не надоело оставаться, верно?
21: Что-что?
22: Нет у него ничего в вещмешке. Мой-то где? Они же здесь смертники. Майор им сказал, стойте, они и уши развесили. Пойдем сейчас. Капитан-то дурак. Кишка тонка оказалась, на настроение поддался. Сейчас я вещи свои разберу. И при немцах можно жить. У меня батька в 15-м у Бауэра был в Германии. Как сыр в масле катался. К дяде придем, переоденемся. Немцы войдут, так, мол, так скажем. Муж и жена, они это любят. Красноармейцы или командир возьмут, а семье ничего не сделают. Я бы давно ушел. Но бабы подходящей не было. Ну, чего ты вытаращилась? А, удивляешься, что у нее в вещмешке. Так это все равно пропадет, если не взять. Либо сгниет, либо немцы заберут. Так уж лучше нам, русским, верно? Я ведь не от жадности, а просто так, чтобы не пропало, врагу не досталось. Согласна со мной?
21: Что ты говоришь-то? Я не понимаю.
22: Ну, сейчас я вещмешок завяжу.
23: Чего не понимать-то? Ты же не дура здесь оставаться. А со мной не пропадешь.
22: Ну что, думаешь, я не вижу, что тебе надо? Платье бархатное, говорила, 10 будет. Парня, вот тебе я. Еще ни одна не обижалась. Заживем. Я в Хосчасти служил. Другой полковник того не видел, что у меня было. Давай, давай, пошли.
21: Постой. А наши вернутся.
23: Куда?
22: В Синюхино вернутся, когда немцы туда войдут.
23: Да ты что, сама-то веришь?
22: Теперь хана уж нашим. Я, может, хотел, чтобы наша победа была. Я, что ли, не патриот? Но раз не вышло, надо устраиваться. Затаиться, прижаться, но выжить и русскую кровь спасти. Я-то еще под Ржевом понял, что раз у них такая техника и все такое, то нашему делу крышка. Это в июне был тот герой, кто за родину кричал и в атаку грудью. Теперь тот герой, кто сумел спрятаться, затаиться. Приспосабливаться надо к обстановке. Вот и все. Видишь, как обстановка складывается, и применяйся. Это и есть патриотизм, а не то, что ни шагу назад. Давай, пошли. Если немцев сейчас встретим до Синюхина, у меня пропуск есть, листовка.
21: Понятно. А ведь ты... умный старшина.
23: Еще увидишь, какой я.
0: Айда. В крайнем случае, наши наскочат. У меня пистолет есть. Отобьемся.

0: Что, все спокойно? Тогда сплю.
1: А Евсеев-то спит. Ох, и тяжелый же у него вещмешок у старшины.
0: Что? Началась битва за Москву?
1: Началась, но так только. Первые выстрелы, спи.
0: Тогда ладно.
2: Что случилось? Кто стрелял? Соловьева, ты?
1: Старшина застрелился. Струсил и застрелился.
2: А, черт!
3: Товарищ лейтенант, а миномет куда ставить? Вот сюда поставим, Буга.
4: Мины сюда?
5: Володя разрывает, вот так зайди,
3: хорошо. Ну вот так оставим, хорошо.
2: Соловьева, Нина, не может быть, чтобы он сам застрелился. Я видел, как он лежит.
1: Я вещмешок его принесла.
4: Ну и дела.
0: Ну-ка я посмотрю, что у него в вещмешке.
4: Ишь ты, глянь. Эх, смотри, часы, платье.
0: Выходит, он гад грабил. Ходил по домам, тут и собирал.
1: Он сказал, что не от жадности, а просто, чтобы не пропало. Чтобы врагу не досталось.
4: Смотри, гад. Не может быть, чтобы он сам застрелился. Соловьева, не может этого быть.
1: Я револьвер пробовала.
6: Смотри. Значит, ты его убила?
1: Сказала ему, стой, повернись. Он сначала не поверил. Потом проситься стал.
6: Ну, какая-то. Ну, не плачь, не надо.
1: Отстань, студент. Убери руку. Тоже, наверное, думаешь, если девушка веселая, а платье говорит, значит, она подлая. Вы все такие.
6: Я ничего плохого о тебе не думаю. Я, наоборот, очень важно из-за тебя понял. И никто про тебя ничего плохого не думает.
2: Ну, факт, конечно, Соловьева. Ну, ладно. Сколько времени? Рассвет через полчаса. Значит так. Если танки пойдут без пехоты, стрелять из миномета не будем. Маскировку я проверял. Все. Можете отдыхать. Клепиков, встань наверху.
7: Есть.
2: Черт, часы у меня остановились. Тряхнул, что ли?
1: Холодно вдруг как стало. Печка прогорела уже почти.
7: Посидеть еще. Тищенко, садись. Давай, ребят, погреемся. Тищенко, а ты не видел фото у меня?
8: Нет.
7: Хочешь, покажу? Вот. Смотри. Вот тут она на лыжах.
8: Ага.
7: Красивая девушка, да?
8: Да. А как ее зовут?
7: Кого?
8: Вот эту девушку.
7: Эту?
8: Ну да.
7: Так откуда ж я знаю?
6: Вот чудак ты, Володька. Как же ты не знаешь?
7: Так это ж я у летчика, у убитого из кармана вынул. Ну, помните, который Юнкерса поджег? Мы с Гришей Алексеевым, замполитом, вынули. Но думали, документы какие родным отослать, а? Только вот фотографии и были.
6: Значит, ты ее совсем и не знаешь?
7: Нет.
6: Ну-ка, ну дай-ка сюда. Да.
1: Ну-ка, дай я еще посмотрю.
9: Да. Красивая девушка.
3: Товарищ лейтенант! Немец ракету кинул!
2: Значит, пойдут сейчас. Наверх!
9: Рассветает уже.
6: Холодно. Мороз сильнее стал.
9: Ну, держись, солдаты. Танки.
10: Да, черт. А где этот мальчонка из Березовки? Сбежал?
9: Танки еще с километра от нас. Больше.
11: Нина. Ну-ка, давай, фото.
1: Сейчас, Володя. Еще взгляну. А ведь она ждет его в Москве, девушка этого летчика. И никогда не дождется. Ребята, я еще ни разу в жизни ни с кем не целовался. У меня мама строгая-строгая. Миша, скажи, а я тоже красивая, да?
6: Конечно, Нина. Ты замечательная девушка.
10: Закурить бы. Вот я вроде завертку собрал.
9: Так давай. Крути.
10: Я раз немецкие курил.
12: Обертка красивая. Я тоже видел.
11: Но слабые они. Ребята говорили, в горле колят.
6: Ты очень хорошая, Нина.
1: Правда, Миша?
6: Правда. Я такой, как ты, первый раз вижу.
1: И ты хороший. Мы с тобой будем долго-долго вместе. А погибнем так навсегда.
6: Кто-то бежит. Бирюков бежит. Коля! Коля, сюда!
13: Выходят наши! Товарищ лейтенант!
6: Товарищ лейтенант! Выходят наши! Выходят те полки на шоссе! Нас видно с развилки! Началось!
9: Порядок. Теперь наша очередь. Ага, вот они. Идут танки. Без пехоты идут. Раз. Два. Три. Четыре.
10: Мать честная. 20 танков.
12: Эх, а нас 19 только.
11: Нет. Нет, ребята, глядите. Да вон тот мальчишка с ПТР. Ну, Ваня он, что ли? Ему к нам не пробиться, он к Смирнову в окоп.
9: И нас 20.
14: Что, танки?
1: О, Евсеев проснулся. Знает, когда надо.
14: Ну-ка, дочка, дай гранату. Давай, давай, у меня лучше получится. Шинельку сниму.
9: Внимание! Не обнаруживать себя пока.
1: Смотрите, смотрите, ребята! Горит один!
12: Это наши стреляли из ПТР от Смирнова!
6: Точно! У Смирнова один патрон был! Эх! Просил он у меня, я не дал, пожалел. Гляди, гляди, завертелся, стал.
9: Тихо! Маскировки не терять. Приготовиться. Гранаты к бою.
1: Ой, ребята, если нас убьют, как мы узнаем, отстояли мы Москву

0: Я Тищенко, агроном. Жалко мне, что мысль пропадает. Сказал я ребятам про сады, но вряд ли уж теперь. Впрочем, не так это уж и важно. Оно просто отложится. Придет летний вечер или ночь после войны. Другой агроном в сельском доме будет сидеть у раскрытого окна. Яблоневый сад перед ним. Бабочки станут лететь на огонь, и его осенит, как осенило недавно меня.
1: А я Разуваев, Володя. Все не выходит у меня из головы эта девушка на фотографии. Ну что, мужчине? Ну, ранили его. Но в крайнем случае убили. А для многих женщин, сколько она продлится, эта война? Мы спим, давно уже мир. Они все пишут письма, запросы, все ждут, надеются. Для них война продолжается. Все рвутся снаряды, кричат в атаку. И все летит. Летит сквозь далекие годы та зловещая пуля.
2: А я Нина. Ну, Нина Соловьева с нашего двора. Мне-то хорошо. Миша здесь рядом. Первая любовь. То есть, конечно, было еще в школе, но детской. А теперь уже совсем другое. И больше мне ничего не надо. Мама, правда, может обидеться, что я мало о ней думала. Но ведь дети живут не для родителей. И, наверное, ей лучше будет, если она узнает, что мне было хорошо в тот день.
3: А я Миша. Так я Нине благодарен. Я из-за нее очень важное понял. Я себе раньше все представлял, что жизнь – это такая площадка, на которой наши идеи осуществляются. В том-то и штука, что они не осуществляются. Мы сами должны их осуществлять.
4: А я Федоров, лейтенант. Если меня убьют, а у Вари ребенок, то он меня только по карточке и будет знать. Той, где мы с ней у памятника Пушкину снялись. Сперва я ему буду казаться большим и взрослым, пока он сам маленький еще. Потом он станет таким, как я на карточке, а еще потом сделается старше. И тогда он будет смотреть на мою фотографию, лейтенант в гимнастерке с петлицами. И ему так странно будет, что у него отец совсем мальчишка. Но это если меня убьют сегодня. А если нет? Если нет, то вот так. Умолкнут орудия. К этому времени мы уже в другой части будем. И наша дивизия двинется откуда-нибудь из-под Пилау. Это туда подальше, за Кенигсбергом. Своим ходом мы дойдем до границы. А там погрузимся в эшелоны и поедем уже по родине своей, по России. Май стоит, весна 45-го года. Тепло, двери у теплушек раздвинули, сели, ноги спустили, гармонь, и завертелись поля и березы. Ну что это? Что это такое? Откуда мне знать про 45-й? Ведь это время совсем другое. Значит, нас разбудили? Мы давно уже спим, а нас разбудили. Вызвали через 25 лет. Ну так вот. Всякий раз, когда нас разбудят, когда мы будем нужны, мы сделаем то единственное, что сумели сделать тогда. Снова в 41-м году мы задержим на час фашистские танки.

0: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. Радио Рансис. www.rancis.org Вы слушаете радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. www.rancis.org
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@rancis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.rancis.org в разделе «Сетка вещания».Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

их имена известны во всем мире. Даяна Шу. Андреа Бочелли. Амаду и Мэриам. Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Загадывайте желание, поем все вместе, и добрые молодцы тоже.
2: Зажигайте ваши звезды, включайте мобильные телефоны, зажигалки. Сделаем новогоднее звездное небо. Добрые молодцы, песенка о снежинке из кинофильма «Чародеи».

0: Мэтс Рекордс представляет.
1: Трио «Реликт». Александр Никеров, Вячеслав Моюнов и Алексей Леонов.
2: Специально для радио «Арансис».
3: Запись Алексей Черемуш, сведение и мастеринг Юрий Маркин.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Андрей Крус. Нижний уровень. Часть первая. Глава первая. Пассажирский фургон Nissan Urban, неуклюжий, некрасивый, одна из самых незаметных машин на улице Сьюдад-Панама. Их здесь тысячи. Как в Панаме, так равно и в окрестных странах. Примелькавшиеся, белые, с наглухо тонированными окнами, но это здесь никого не удивляет. В салоне не так жарко. На крыше багажник. На таких автобусах обычно возят туристов, постояльцев отелей из аэропорта Токуман и обратно до аэропорта. И вообще кого угодно. На багажник наваливают, соответственно, багаж, если он никуда больше не влезает. Например, туристов сразу много, и багажа при них не меньше. Мы багаж не возим, у нас там солнечная панель, помогающая подзаряжать три дополнительных аккумулятора, упрятанных как раз в багажный отсек. С ними можно позволить себе включить кондиционер, даже не заводя двигатель. Не на полную мощность, разумеется. Это привлекает меньше внимания. Панель с боков не видно, кто там будет смотреть сверху, нам все равно. На задачу это не влияет. Сейчас мотор фургона работает, улица шумная, до нас никому дела нет. Машина стоит у тротуара на Авендино Хосе де ля Крус Эррера. Улица в самом центре этого, на удивление, забитого небоскребами города, стиснутая их стеклянными стенами, как горная река скалами. Я сижу на втором ряду сидений, поглядывая на экраны двух лэптопов, размещенных на откинутых столиках и притянутых к ним резинками, чтобы не слетали на ходу. На одном из экранов, разбитом на четыре части, картинки с камер, направленных в разные стороны. На втором, на карте Гугля, ползет маленький треугольник, вроде наконечника стрелы, постепенно приближаясь к нам. «Кики! Едут!» — сказал я просто для того, чтобы предупредить водителя. Следовать за приближающейся машиной мы все равно не собирались. «Понял!» — кивнул он, выпустив приоткрытое сейчас окно клуб сигаретного дыма. «ПВП 3 минуты!» — добавил я. «Понял!» — повторил он. Кики под 40. Он не панамец, он из Колумбии, хотя в Панаме живет давно. Среднего роста, плотный, сильный, он больше похож на испанца. Примесь индейской крови, которая есть там у всех, в нем почти незаметна. Вид у него всегда какой-то сонный и ленивый, хотя это впечатление обманчиво. При необходимости он может быть очень быстрым и очень агрессивным. Ошеломляюще агрессивным. Когда-то он служил в бригаде «Антинаркотикос». Специальном подразделении колумбийской армии, созданном для войны с наркокартелями, базирующимся в основном в бассейне Амазонки. Дослужился он до сержанта-майора, главного сержанта. Но во время одного из рейдов был ранен, перенес несколько операций, в ходе которых ему как-то отремонтировали кисть, но продолжать службу он уже не мог, работала рука не так хорошо, как требовалось. Если присмотреться, то можно разглядеть два длинных продольных шрама, уходящих с его левого запястья на предплечье. Потом он перебрался в Панаму вместе с семьей, как-то устроился, поработал инструктором в местной жандармерии, но как-то служба не сложилась. 2 года назад он начал работать на меня. Водителем, помощником, охранником, в общем, на все руки от скуки, как и я сам, впрочем. За эти 2 года ни разу не пожалел, что его нанял. То есть вообще ни разу. Треугольник на карте еще приблизился к нашей позиции. Я включил еще одну, уже большую и дорогую видеокамеру, установленную на кронштейне и направленную в заднее стекло. «ПВП 2 минуты». «Понял». Я обернулся назад, закинув левую руку за спинку сиденья, взялся за ручку камеры, доворачивая на нужный угол и включая запись. «Ага, вон он едет, клиент наш». Большой черный Cadillac Escalade показался из-за угла метрах в 300, затем встал на светофоре, самым первым перед переходом. Я приблизил изображение. Водитель выглядит спокойно, наш клиент тоже не выглядит нервным. Сидит впереди, рядом с водителем, но он всегда так ездит, так что ничего удивительного. Все и должно быть как обычно, кроме маршрута. Так, зеленый. Теперь поток тронулся, сразу же растянулся. Камеры и большая, и малая, закрепленные возле окон, фиксировали картинку за окном фургона. Вот Escalade проехал мимо нас, вот машины, идущие за ним. Сейчас сиеста, машин на улице не так уж и много. Мы специально выбрали такое время, когда все хорошо видно, все просматривается. Съемка шла еще 5 минут, потом я камеру выключил. Достав из кармана на спинке переднего сиденья планшет, я ткнул пальцем в зеленый значок WhatsApp и быстро напечатал короткое сообщение. «Приятного аппетита! Меняю позицию. Ждите сигнала. От маршрута не отклоняйтесь». Через минуту пришел очень краткий ответ. «Окей». Не надо голосом, не надо телефонов. Если за человеком все же следят и ездят хвостом, то могут и микрофон в машину поставить. И даже к телефонам подключиться, хоть это и не так просто, как многим кажется. Микрофон куда вероятней. Это мы уже потом проверим. Сейчас это лишнее. «Кике, мы здесь закончили, поехали на Авенида Куба», — сказал я, щелчком кнопки отправляя планшет в сонное состояние.
1: «Сами поесть успеем?»
0: — спросил он, включая левый поворотник и пропуская поток машин. «Время есть, можем по пути тамалис купить».
1: «Отлично».
0: Кики еще и непривычно немногословный для латиноамериканца. Из-за этого иногда кажется каким-то ненастоящим, потому что так не бывает. Латиноамериканцы говорить любят. Делают это всегда быстро и многословно, как пулеметы. А этот все больше молчит, и постоянно кажется, что он вот-вот заснет. Фургончик тронулся с места, звонко рыкнув дизелем, легко влился в поток. И мы поехали дальше отрабатывать выплаченный нам аванс. Небо понемногу темнело. Даже в кондиционированном нутре Ниссана ощущалось, как душно за бортом. И дождь уже скоро будет. Здесь каждый день дождь. Климат-то экваториальный. До этого самого экватора рукой отсюда подать. Сезонов нет, круглый год одна и та же погода. Днем градусов 30 с небольшим, ночью где-то 25. Ну и влажность под 100%. Всегда. Влажность, влажность, влажность. Вокруг вывески банков, подъезды отелей, отражение неба в поляризованных стеклах, разноцветная толпа на тротуарах. В Панаме кто только не живет. Негры, индейцы, потомки испанцев, бесконечные варианты смесей. И китайцев до кучи полным-полно. Их сюда на строительство канала завозили оптом. Ну а дальше, понятное дело, они еще размножились. Арабов здесь тоже очень много, на удивление. Машины все больше белые, не так раскаляются. Нормальные автобусы и расписные американские школьные, которые здесь работают за маршрутки. И называются «Дьяволос Рохас» — «Красные дьяволы». Бледно-желтые такси с зелеными коммерческими номерами. Шумно. Почти из каждой машины слышна музыка. Что для Латинской Америки странно, почти нет мотоциклов и мопедов. Хотя в других странах их очень много. Разве что перевозчики пиццы на них гоняют. Думаю, что из-за погоды будешь каждый день под дождь попадать. Хоть центр города сплошь небоскребный и банковский, но видно, что это не мировая столица, а все же Латинская Америка. Пусть и машины здесь дорогие вокруг, и дома такие же, но все равно как-то не так. Тут газон вытоптан, и никто его не восстанавливал. Тут бы кое-что починить надо, но никто не чинит. Всем плевать. И так везде. Третий мир, кто бы что о себе не думал. И стройки. Везде стройки. Заборы на каждом шагу. Несмотря на кризис, здесь продолжают строить и строить новые дома. А еще можно ступить чуть в сторону от светлых улиц и неожиданно оказаться в таких невероятных смердящих трущобах, что непривычный человек и не поверит, что подобное вообще может существовать. Но об этом уже отдельный разговор. В просвете между стенами в очередной раз показалась башня Эфе Добле. Закрученный в спираль на манер детской пирамидки небоскреб, который видно почти отовсюду, главный местный ориентир. «Ничего не заметил?» — спросил я у Кики на всякий случай. «Нет». «Ну, обычно ничего и не замечаешь. Если за нашим клиентом следят, то следят люди умеющие. Во всяком случае, Джеффри, подкинувший нам эту работу, рассказал, что ворочил этот человек большими миллионами. И все больше с целью их отмыть. Поэтому и бывшее место жительства покинул. Если кто-то его выследил с некой недоброй целью, то будет это, скорее всего, не дилетант-одиночка. Джефф же, в прошлом сержант из небезызвестного полка специальной авиадесантной службы в Херрифорде, а позднее проработавший с десяток лет телохранителем в разных нехороших местах, с такими вот пугливыми обычно и работает. Как сам выражается, делает security work вместе с бывшим полицейским из Ольстера, Стивеном. И мы с Кики тоже делаем security work, и сейчас помогаем Джеффу и Стивену за почасовую оплату. Вроде как субподрядчиков. Мы выявляем слежку, если она есть. Вообще здесь в Панаме очень много людей, у которых есть повод опасаться за свою безопасность. Они сюда со всего мира съезжаются, покупая пентхаузы на Пунта-Пасифика и дома в гольф-клубах. Отсюда из Панамы практически никого никуда не выдают. И здесь легко получить местный паспорт. Причем для этого совсем не надо быть гражданином. Достаточно, например, показать, что ты способен сам себе обеспечить приличный ежемесячный доход. Показал и живи, пользуясь всеми благами. Но иногда этих людей нагоняет прошлое. Иногда они просто опасаются, что оно нагонит. Многих из них природная неугомонность бросает в новые приключения уже здесь, и опять возникают проблемы. В Панаме легко найти проблемы. Через эту страну чуть ли не половина мировой контрабанды кокаина и оружия проходит. Так что все сопутствующие удовольствия присутствуют. И тогда они начинают искать защиты и помощи. А у кого ее искать? Иные и в полицию идти боятся, а иные просто не знают, куда и к кому ткнуться. Это Латинская Америка. И когда человек с большими деньгами просто так идет в полицию, кто знает, чем все это для него закончится. Поэтому люди с положением, даже местные, всегда предпочитают использовать связи. А приезжие, такие, у кого деньги есть, но связи еще не возникли, идут к таким, как Джефф со Стивеном. Или к таким, как я. Нет, это вовсе не означает, что мы собираемся заменять собой полицию, отнюдь. Надо быть реалистами и не верить в истории из кино. Но зато мы знаем, к кому из полиции идти стоит, а к кому нет. И можем привести за руку. Мы можем кому-то позвонить и о чем-то договориться. Ну и вот так тоже можем организовать наблюдение или контрнаблюдение, прозвонить нового партнера и узнать, кто он такой и чем может быть полезен или опасен. Можем отвадить кого-то слишком назойливого или помочь избежать нежелательных контактов. Можем найти и нанять хороших охранников и даже телохранителей, а таких здесь мало, очень мало. Почему? Потому что это Латинская Америка. И если в смелости и решительности здесь людям не откажешь, то не откажешь им еще и в удивительной, безоблачной безалаберности. Они проспят, и опоздают, и забудут, и перепутают, и вообще. Достаточно вспомнить историю, случившуюся недавно в соседней, в общем-то, Гватемале. Америка выдала им скрывавшегося в Лос-Анджелесе организатора массового убийства. Причем просто людей в городском автобусе. Местная уличная банда решила продемонстрировать свою решительность и расстреляла первых попавшихся. Американский суд постановил его выдать, и американские федеральные маршалы доставили ублюдка по кличке Глист до гватемальского паспортного контроля, и там передали местной иммиграционной службе. А те просто проверили его документы и пропустили. Забыли встретить, не приехали, и даже оповестить паспортный контроль забыли. Ну как все упомнишь? Дел-то сколько? И те на паспортном контроле просто не знали ничего. Посмотрели на убийцу, пожали плечами и пропустили. И Глист растворился в толпе, и больше его не видели. Так тут дела и ведут, ага. И те, кто это уже понял, тоже ищут таких, как мы, не местных, но здесь уже освоившихся. Много сербов, например, едут сюда работать телохранителями. Любую службу безопасности возглавляет или экс-САС, или бывший израильский спецназовец. Израильтян, к слову, очень много в Латинской Америке в качестве инструкторов. Ну и для, как мы, многостаночников тоже место остается.

0: согласованным маршрутом движения клиента. Новая позиция в месте, где легко припарковать наш Юрвен и откуда легко наблюдать. Клиент снова проедет мимо. Потом еще раз, в новой точке, еще и еще. А мы будем снимать, снимать и снимать. А потом просмотрим наши записи, и все станет ясно. Потому что даже если слежка ведется с нескольких машин, которые меняются, они обязательно не раз попадутся в кадр. А еще в кадр попадутся лица тех людей, что сидят за рулем. А привычки постоянно наклеивать и отклеивать усы или, скажем, ездить в лыжных масках у них обычно не бывает. Если следят, попадутся. Фирма гарантирует. Глава вторая. Сигареты у Кики закончились как раз тогда, когда я отослал клиенту сообщение. День закончен, желаю удачи. Результаты я сообщу Джеффу, он меня нанял, а не этот самый Джеймс Гонсалес, полуангличанин, полуиспанец, приехавший сюда из Майами. А Джефф скажет ему, если надо. Эскалейд Гонсалеса скрылся за воротами Коста дель Эсте. Коста дель Эсте — скопление самых роскошных вилл в городе, за высоким забором с хорошей охраной, со своим новым гольф-клубом. Там живут те, кто не хочет далеко отрываться от роскошных набережных, застроенных небоскребами, но предпочитает гулять по своим лужайкам и купаться в собственном бассейне. Цены за этим забором начинаются с 2 миллионов, что для нынешнего состояния рынка и для этой страны очень немало, знаете. Фургон остановился напротив Сабвея на Авенида Сантинарио, где Кики сбегал за сигаретами в маленький угловой магазинчик, торговавший журналами, компакт-дисками и какими-то сувенирами. А я начал собирать всю электронику в кофры, попутно копируя все записи с хард-дисков, из карт-памяти, из большой камеры на флешке. Затем снова открыл WhatsApp и натыкал уже другому абоненту. «Дома через 30 минут забери флешки». Дождался появления второй галочки, означающей, что сообщение прочитано. Затем телефон присвистнул, пришел ответ. «Окей». «Нормально, с этим разобрались». «Хефе, куда?» — спросил вернувшийся Кики, забираясь за руль. Фургон слегка качнулся, пока он забирался в кабину. «Домой меня забрось, и можешь быть свободен. До завтра».
1: «Сделаем!»
0: — кивнул он, снова заводя мотор и отъезжая от тротуара.
1: «А что на завтра?»
0: «Пока не знаю, будь просто готов». Флешка перекочевала в карман, крышка лэптопа закрылась. «Я с утра тебе позвоню».
1: «Понял».
0: Фургон развернулся возле похожего на пряник переросток здания банка «Хенераль» и покатил в обратном направлении. До моего места жительства отсюда тоже рукой подать. Пара поворотов, выезд на Каредер-Сур, дорогу, идущую больше по мосту над океаном, чем по земле. Замелькали за окном свечки всех этих жилых небоскребов. Трамп Оушен Клаб, Тауэр 19. Мыс, Пунта, Пасифика ими забит так плотно, что, кажется, между их стенами ни единого свободного метра пространства не осталось. Хотя на самом деле это вовсе не так. Просто дома колоссальны по размерам. Потом снова поворот на главную улицу Сьюдад-Панама, Авенида Бальбоа. И вскоре мы подъехали к моему дому. Еще одной башне о 55 этажах, называющейся Destiny Tower. Ниссан притормозил у подъезда, и я выскочил в раздвижную дверь, накинув на плечо ремни 2 сумок с оборудованием. Кики махнул рукой, прощаясь, и газанул с места, оставив в воздухе облачко дизельного выхлопа. После кондиционированного нутра микроавтобуса панамская духота навалилась со всех сторон. Ощущение такое, что в турецкую баню вступил. Сколько уже здесь живу, но к этому никак привыкнуть не получается. Быстро пересек покрытой плиткой тротуар. Двери из толстого, голубовато-тонированного стекла бесшумно разъехались передо мной, пропустив в опять прохладный, просторный холл, уставленный широкими диванами и журчащим фонтаном. Знакомый охранник кивнул мне из-за стойки, ну и я в ответ ему тоже. Глянул на часы. Есть еще время. Можно подняться к себе и сбросить груз. Возле лифтов поздоровался с пожилой, скорее даже очень пожилой, американской парой. Соседями. Те дружно блеснули мне навстречу вставными зубами. Здесь много американцев, и большинство из них пенсионеры. В Панаме дешево жить, а качество жизни очень даже на высоте. Так что выходят на пенсию и едут сюда. В столице, впрочем, их не так много, а вот в окрестности такого города, как Давид, например, заселены ими.

0: и чуть менее, чем полностью. Лифт открылся с мелодичным звоном, я выудил из кармана карту-ключ, воткнул в приемник на панели. Просто так не поедет, тоже мера безопасности. Здесь тихо, но... Это для Латинской Америки тихо. Здесь другие стандарты тихости. Так что лучше так, запирать замки за собой. Сначала зеленоватый пол лифта плавно толкнул в пятки, затем появилось ощущение невесомости на какие-то мгновения. Лифт скоростной. Меня на 43-й этаж за секунды забросил. Просторный мраморный холл со светлыми стенами, двери под темное дерево. Щелчок замка, и я дома. Не останавливаясь, протащил сумки в кабинет, в который переоборудовал одну из двух спален. Свалил возле стола.
1: «Папи, ты дома?»
0: Голос из спальни, но слышно, как шумит вода. «Папи — это не папик. Здесь так и ровесников зовут, если ровесники в мужьях или любовников. И хотя Расита младше меня на 22 года, я зову ее мамми. Иногда. «Дома. Ты собираешься?»
1: «Да, скоро выхожу».
0: Она появилась в дверях, завернутая в белое купальное полотенце, подчеркивающее смуглость кожи.
1: «Папе, поцелуй!»
0: Она протянула руки для объятий. Обнял, поцеловал. Губы у нее пухлые и теплые, глаза черные, как волосы, нос черный, курносый, явно от примеси индийской крови. Голос низкий и хрипловатый. Этим голосом она время от времени говорит, что любит. А я примерно с той же частотой в это не верю. Ей со мной, может, и хорошо, но точно удобно. Расита не местная, она из Колумбии, из Картахены. Расита работает в стриптизе, а весь стриптиз в Панаме — колумбийки, равно как и большинство проституток. Это не потому, что колумбийки такие испорченные, а потому что в Колумбии нескончаемая гражданская война, и по-другому заработать на жизнь у них просто не получается. И потому что колумбийки красивее панамок, которые в большинстве своем слишком темные, слишком коренастые, рано располневшие, и красивых среди них совсем немного, на мой взгляд. Расита жаловалась на местных, что они, по сравнению с колумбийцами, недостаточно страстные и темпераментные. И при этом она будет говорить это мне, который по сравнению с любым латиноамериканцем, как рыба хладнокровная. Темперамент и я вообще существуем в разных реальностях. Но целовать ее приятно. И не только целовать. В мои-то 45. Ладно, пусть так, все равно по-другому не будет.
1: Все, я высушу волосы и побегу.
0: Расита унеслась, затем послышался звук включившегося фена. Присвистнул телефон, приняв сообщение. «Я внизу». «Иду», — ответил я. Убедился, что флешки в кармане, и вышел из квартиры. Опять знакомое ощущение проваливающегося пола в лифте, блымкнувшая короткая мелодия при открытии дверей, просторный холл. На диване у стены слева я обнаружил молодого, лет 25, тощего и высокого парня с взъерошенными волосами, одетого в широкие шорты и свободно болтающуюся белую майку, длиной чуть ли не до колен. В руках у него был небольшой планшет, в экран которого он сосредоточенно таращился, попутно еще и тыкая в него пальцем, явно собираясь отправить сообщение. Но меня он заметил.
1: «Старшой!»
0: Парень поднялся на ноги и чуть глумливо откозырял. «Привет, Вить!» Протянул я руку. Пальцы у него были длинные, тощие, как он сам. Атлетом Витьку при всем желании было не назвать, но в своем деле он был настоящим докой, за что и ценился. Настолько докой, что я ни разу не пожалел о том, что вытащил его из тюрьмы Лохойя и до кучи еще и на зарплату взял. В тюрьме Витек оказался по собственной, откровенно говоря, глупости. Отправившись в Панаму за лучшей долей из родной Макеевки, он не придумал ничего лучше, как ввести вырученные от продажи домика на родине деньги в наличных долларах, к тому же припрятав их в багаже и не декларируя. В ином месте были бы иные проблемы, но в Панаме, в которой кокаин чуть ли не в сигаретном киоске можно купить в среднем за 10 долларов за грамм, а потом продать в Америке, например, в несколько раз дороже, отношение к недекларированной наличке крайне плохое. Такого человека сразу берут и везут в тюрьму, где он может просидеть год, а то и два, ожидая разбирательства по своему делу. Так и с Витьком случилось, который прямо с паспортного контроля отправился в отделение для иностранцев той самой Лохойи, жуткой дыры, в которой даже воды нет. Сидящих там раз в день выводят к реке, где позволяют набрать воду в пластиковые емкости. Да-да, прямо из реки, Панамской реки, текущей через экваториальные джунгли и собирающей всю заразу. А если нет емкостей, то сиди так, без воды. У меня в отделении для иностранцев Лахуи проводил время один не слишком удачливый клиент, гражданин России и Израиля по совместительству, умудрившийся посетить половину тюрем в половине стран в силу своего неуемного желания влезать во все аферы. И он же показал мне совсем растерянного молодого парня, сказав, что тот уже успел зарекомендовать себя среди зэков, сумев что-то там наладить с интернетом. Тут оговориться надо. Пусть Лохой ей дыра, но если у тебя есть деньги, то будет и интернет, и телефон, и даже девиц приведут по требованию. Только плати. И Рома, тот самый русско-израильский авантюрист, совершенно неожиданно и бескорыстно попросил парню помочь, мотивируя тем, что Витек не злодей, а просто лох. И уговорил. Особых трудов вытащить Витька из тюрьмы не составило. Все это вылилось в несколько звонков и ужин с адвокатом Рамиросом, братом директора этой самой тюрьмы. Чуть сложнее оказалось выручить конфискованные 12 тысяч долларов. Но и с этим разобрались. Полиция в Панаме организована американцами и не слишком коррумпирована. В ней просто бардак, как и везде. 1000 ушла за содействие, 11 Витек получил на руки, окончательно воспылав ко мне любовью и благодарностью. Рома, который, к слову, вскоре тоже вышел и уехал в Бразилию, наверное, за новым сроком, не соврал. Витек оказался почти гением. Был он и программистом, и железячником, и даже электриком, если надо. Он собирал из самых неожиданных компонентов сигнализации, быстро разобрался в предмете и теперь знал все об аппаратуре для слежения и наблюдения. Он умел находить жучки и имел для этого все необходимое. В общем, вытаскивать из Лохоя его стоило. Точно стоило. Ни разу об этом не пожалел. «Держи!» — я протянул ему флешки. «Сразу займись, хорошо? Не тяни. Если что обнаружишь, снимки и машины, лиц, почисти, если надо. И мне почтой. И заключение. Договорились?»
1: «Не вопрос, так и сделаю».
0: «На завтра у тебя все готово?»
1: «Да, все как надо. Вы тоже подъезжайте, надо будет проверить, как сигнал идет».
0: «Подъедем, куда денемся, если смысл будет». Обнаружим слежку, устроим видеонаблюдение в доме клиента. Следующая стадия. Чуть более затратная для его бюджета. А сами расположимся в своем чудо-фургоне неподалеку, чтобы можно было и наблюдать, и быстро реагировать, случись чего. Флешки вместе с его планшетом перекочевали в небольшую сумку, висящую на плече. И Витек заторопился к выходу, шлепая тапками по тощим пяткам. Как он в этих флип-флопс вообще машину водит? И не он один ведь? Я раз попробовал, на всю жизнь закаялся. Специалист наш между делом вышел на улицу, сел в припаркованный у тротуара белый пикап Nissan Frontier и уехал. Войдя в квартиру, вытащил из-за пояса, оттянув клипсу кобуру с компактным Heckler & Koch P2000 и поч с запасным магазином. Сложил это все в ящик у входа. Это экипировка на выход. Так что пусть у выхода и лежит, с ключами от машины и солнечными очками. Все, теперь никуда не иду. Все дела дома. Через гостиную пробежала совершенно голая Росита, сверкнув смуглым телом, что-то поискала в своей сумке, валяющейся на диване, потом снова мчалась в ванную, откуда все еще доносился шум фена. Я между тем переоделся в спальне в тренировочные шорты с майкой и удалился в кабинет. Мне еще с записями работать. В свое время чувствую, что, теряя форму и набирая вес, нашел способ совмещать нужное с полезным. Поставил в кабинете велотренажер. На его ручках разместил самодельный отстегивающийся столик, а на столике закрепил клавиатуру и положил мышку. А большой 27-дюймовый монитор повесил напротив на стену. Если не печатать и не отвечать на письма, а просто смотреть, то вполне удобно получилось. И делом занят, и калории расходуешь. Вместе с бассейном, что разместился на крыше моей башни, и со спортзалом на 27-м этаже — некий эффект наблюдался. Сильно скинуть вес не получилось, но в тонус пришел и, по крайней мере, дальше не набирал. И на том спасибо. Только успел взобраться на тренажер, в кабинет забежала уже одетая Росита. Обняла, поцеловала.
1: «Папе, я пошла. Будешь скучать?»
0: «Буду. Обязательно буду». Я приобнял ее за плечи. «Осторожней там».
1: «А ты бы сам зашел и присмотрел».
0: Засмеялась она. «Как-нибудь», усмехнулся я. «А так Майло присмотрит». Хлопнула входная дверь. Росита унеслась. Она работает в Хрустальном дворце. Это вроде как лучший стрип-клуб в Панаме. Совсем недалеко отсюда, на Бальбоа тоже. Она туда пешком ходит. Познакомились мы... Да как я со всеми тут знакомлюсь?
1: Через работу. Майло, если точнее, то Мило, хорват из Амстердама, перекупил хрустальный дворец у прошлого владельца, который был вынужден быстро покинуть страну после того, как у властей появились вполне законные подозрения в том, что через клуб отмываются деньги с белого порошка. Тут, собственно говоря, половина всех транзакций отмывочные. Но хозяин дворца действовал совсем уж нагло, взорвался. После того, как Майло клуб купил и довел его до ума, превратив из посредственного полуборделя в место относительно чистое и популярное, владелец решил, что продешевил. И через оставшихся в Панаме бывших коллег подкатил к Майло за добавкой. Майло посоветовали обратиться ко мне. Я обратился к знакомым в полиции, те заинтересовались делами оставшихся в стране друзей, причем так удачно, что еще один был вынужден уехать, и дело быстро затихло. Но я в процессе спасения стрип-клуба от неправомерных притязаний познакомился с Раситой. В клубе, понятное дело. И пригласил ее... Скорее, она меня заставила пригласить ее поужинать. Поужинали. Расита была типичной колумбийкой, то есть темпераментной, веселой, неунывающей, раскрепощенной в постели. Далеко не гением, если уж быть откровенным до конца, но и не дура из тех, от которых в ужасе ждешь, что они вот-вот откроют рот и заговорят. Приходилось в жизни и таких встречать. Послушать ее было даже интересно. У Раситы было чувство юмора и умение рассказывать все истории через себя, то есть заново испытывая все эмоции. Я любил, когда она болтала. А вот ходить в хрустальный дворец я уже не стал. Решил, что буду чувствовать себя странно, видя Раситу, гуляющую по залу в их униформе, белом кружевном белье, светящемся под прожекторами, или танцующую на столе для кого-то другого, и ощущать себя сутенером, что ли, не знаю. Так что за ней приглядывал Майло. Приглядывал — это в смысле был готов защитить в случае чего. Девушки из хрустального дворца уходили с посетителями, если те нравились, и готовы были заплатить 400 американских долларов за право увести. Но Расита не уходила. Это мне Майло как-то сообщил. Уходила ли до знакомства со мной? Я не спрашивал. Какая разница? Да какое право у меня спрашивать? Вот так и живем, да. Ну, в общем, мне с ней хорошо. Более или менее. И мне хочется, чтобы ей было хорошо со мной. Не знаю, насколько это получается. Маховик велотренажера негромко жужжал, я выставил нагрузку примерно на среднюю, так что на педали приходилось давить. Хорошо бы потерять эдак калорий 800 за время работы. Выбрал первый ролик с основной камерой и запустил его. Он и есть основной. Периферийные, большие, используем для того, чтобы зацепить какие-то потерянные детали. Или, например, выявить слежку уже за нами самими. Такое тоже возможно, и однажды случалось. А для того, чтобы узнать, следят ли за клиентом, достаточно и этой записи. За Гонсалесом следили, я это определил уже минут через 20. Две машины, белый акцент и серебристая фиеста. Даже если следит 5 машин, укрыть это от видеонаблюдения невозможно. Мы сделали 8 съемок в течение дня, выбирая места так, чтобы сложно было следовать за объектом по параллельным улицам. В таких условиях хвост вынужден просто меняться. Одна машина идет ближе к наблюдаемому, вторая отстает, затем наоборот. И они обязательно попадут в кадр обе. Если ты сделал много съемок, то они попадут во все. Неважно, как они маскируются за другими автомобилями и чья очередь ехать ближе. Если во всех роликах ты видишь одни и те же машины с одними и теми же людьми внутри, вывод напрашивается сам собой. Просто как мычание, но это надо знать, и для этого нужны люди. И связь с объектом наблюдения. Вот за это здесь тоже платят. Дотянувшись до телефона, набрал Джеффа. Откликнулся он почти сразу. «Привет. Есть слежка. 2 машины. 4. 3 мужчин и женщина. Как будут готовы фото, сразу вышлю». «Понял. Спасибо», — послышалось из трубки. «Гонсалес не ошибся, получается».
2: «Получается.
1: Жду фотографий тогда. Есть что на завтра?»
2: «Их дом.
1: Сейчас позвоню Виктору и скажу, чтобы с утра начинал. Его пропустят внутрь?»
2: «Договоримся. Береги себя».
1: «Так, теперь остальные ролики. Мало ли что подозрительное удастся углядеть на них. Смотреть надо все, как бы ты ни был уверен в том, что уже во всем разобрался. Никогда нельзя разобраться во всем. Это я уже давно понял. А снимки сделает Витек, и он же мне их пришлет. А я перешлю Джеффу. Пусть думают, что с этим всем дальше делать». Глава 3. Когда я слез с тренажера, счетчик калорий показывал 692. Так что неплохо потрудился. Залез в душ, потом быстро умял большую миску фруктового салата, который мне оставила Росита. Вроде как, опять же, здоровая пища. Латиноамериканки в большинстве своем сильно предрасположены к полноте, особенно те, у кого есть примесь индейской крови. И особенно разъедаются в заду, нарожав детей, решив, что все в жизни уже достигнуто. Росита, к счастью, благодаря профессии или взглядам на жизнь, за собой следит. И тем самым решает еще и за меня проблему здорового питания. Ей что одну порцию того же салата нарезать, что две, разницы никакой. Она вообще на кухне чувствует себя как рыба в воде, благодаря более чем традиционному воспитанию. Расправившись с салатом, я внес в программу счетчик в телефоне название блюда, получив взамен количество калорий, добавившихся к моему дневному рациону. Вот так. Даже чуть не добрал до нормы. Молодец. Но при этом тоскливо подумал о том, что совсем не наелся. Но затем решил быть сильным, дьявольски сильным, и по холодильнику не шарить. По крайней мере, за едой. Достал из шкафа бутылку молодого бордо, налил в бокал и вышел на террасу встречать закат. Закаты здесь безумные. Солнце огромное, пронзительно-пурпурное, садится прямо в океан. За длинным рядом судов, ждущих своей очереди на вход в канал. По волнам россыпью переливаются искры. Прилив накатывает на берег широкими пенистыми волнами. Ближе к берегу видны стоящие яхты и рыболовные баркасы. С океана тянет запахом соли, йода, а запах гниющих водорослей ушел. Прилив накрыл берег. Слышно, как в баре неподалеку играет музыка, что-то мексиканское. Шумят далеко внизу машины, толкаясь по Авенида Бальбоа. Где-то играет саксофон, уличный музыкант на жизнь зарабатывает. Вино было легким, но терпким. Даже неожиданно хорошим для такого молодого и недорогого. Надо будет, запомнив название «Шато» и год разлива, прикупить еще. Пусть будет. Терраса у меня просторная, как и квартира. Здесь на берегу тесно не строят. Хватило места и для шезлонгов, и для стола со стульями, и газового гриля, который никогда почти не используется. В самой квартире две спальни с двумя ваннами и гостиная. А площадь под 200 метров. И стеклянная стена с видом на океан. И обошлось мне это счастье, а я действительно люблю свою берлогу, чуть больше, чем в 300 тысяч долларов. Половину тех денег, что я привез сюда с собой. Но это уже кризис помог. Раньше эта квартира в два раза больше бы стоила. Здесь действительно можно иметь куда больше всего за меньшие деньги. Даже больше, чем в штате Аризона, откуда я сюда и приехал. Долгий путь от дома, верно? Затем телефон напомнил о таблетке. Старость не радость. Вот в последний год сахар подскочил. Случайно обнаружили. Теперь приходится ограничивать себя еще и в сладком, до которого всегда был большим охотником. Но тут уж никуда не денешься. У отца моего был сахар высокий, а у деда так и вовсе диабет в инсулиновой форме. Так что надо беречься. Прошел на кухню, вытащил из стенного шкафа блистер с таблетками, отломил от одной половину. Налил воды в стакан, запил лекарство. Отметив про себя, что надо зайти в аптеку, запас заканчивается. Снова присвистнул телефон в кармане. Проверил, почта пришла, от Витька. Ага, тогда к делу. Вернулся в кабинет, уселся уже за стол, переключившись на другой монитор, поменьше. Так, с десяток файлов пришло. Открываем. Витек изображение подчистил и поправил, это заметно. Уменьшил контрастность там, где падала тень на лица, отдельно выделил номера машин. В общем, все, как и у нас заведено. Мы в своей работе стандарты сами задаем. В Фиесте, кажется, двое братьев, если не близнецы даже. Только очки, разные прически. У одного бородка, второй выбрит начисто. Волосы светлые, к слову. Не из местных публика. Приехали с Гонсалесом из Майами? Очень может быть. Все случается. В акценте мужчина и женщина. Оба молодые, до 30. Женщина то ли латиноамериканка, то ли азиатка. Очки большие, глаз не видно. Смотрит все время как-то неудобно для камеры. Мужчина среднего сложения. Кажется, насколько получается разглядеть, с короткой стрижкой. Круглолицый, нос короткий, прямой, уши чуть оттопыренные, волосы темные. Может быть, кем угодно и откуда угодно. И тоже темные очки. Ничего удивительного и подозрительного. Здесь все в очках. Солнце очень яркое. Я тоже их почти не снимаю. Машины. Машины обычные, хотя не совсем. У «Фиесты» на стекле маленькая наклеечка. Витек молодец, заметил ее и выделил, заодно почистив и укрупнив. Зелененькая надпись, знакомая. Хоть и прочитать сложно, но по начертанию узнается. Ага. Да это «Националь». Одна из крупных прокатных компаний в Панаме. Машина прокатная. Уже интересно. Переписал номер, затем нашел в списке контактов WhatsApp имя Винсенте и отослал запрос. Можешь проверить номера. Как обычно. Почти сразу пришло уточнение. Как обычно, это $100, если понятней. Я ответил просто «да» и выслал оба номера. Завтра с утра пришел ответ. Ну да, рабочий день закончен. Винсента, который работает в полиции, уже дома с женой и детьми. Все теперь завтра. Позвонил Витьку, сказал, чтобы завтра с утра брался за дело. И на пикап пусть наклеит рекламу «Инстальясонас Электрикас», чтобы меньше вопросов у соседей было. Налил себе еще вина, попутно отметив, что алкоголь очень калорийный. И я все свои труды пытаюсь пустить на смарку. Но бокал допил и, поборов соблазн налить еще один, отправился спать. Проснулся под утро. Тихо пискнул, активировавшись сам по себе, нетбук на тумбочке в изголовье кровати. Тоже работа Витька, к слову. Я уставился в экран, заранее зная, что там увижу. И что ожидал, то и увидел. Скрытно расположенная камера поймала Раситу, вошедшую в квартиру и запирающую дверь за собой. Кивнув, я прикрыл крышку компьютера и завалился на подушку. Расита, наверное, не знает до сих пор, что каждый раз, входя в дом, попадает в камеру. Ну и не надо знать, а то разболтает, кому не надо. Стрип-клуб — это не детский сад. Всякая система безопасности хороша до тех пор, пока они не знают. Когда Расита вошла в спальню, я сделал вид, что сплю. Она забралась под одеяло, прижалась к спине упругой грудью. Я почувствовал ее дыхание на шее. Но виду не подал, а вскоре и вправду уснул. Когда проснулся, она, понятное дело, видела уже третий сон. Если бы она работала каждую ночь, мы бы, наверное, даже не встречались, только видели друг друга спящими. Но сегодня она останется дома. Тоже результат ее нынешнего положения. Раньше она работала почти каждую ночь, надеясь накопить денег и как-то устроиться или здесь, в Панаме, или дома в Колумбии. Виза у нее была временная, пока работает. И власти за этим здесь следят, выдворяя оставшихся. Но эту проблему с помощью связей тоже удалось решить, так что жизнь Раситы стала намного спокойней. Утро принесло легкий запах водорослей. Океан отступил от берега, обнажив серую грязь, покрытую заполненными водой ямами и грудами бурых этих самых водорослей. В Сьюдад-Панаме нет ни единого пляжа, песка здесь нет вообще. Большинство пляжей в Панаме со стороны Карибского моря, да и те не слишком чистые. Течение приносит туда весь мусор со всех сторон. А отсюда, с океана, пляжей всего несколько. И при этом они то закрыты из-за акул, то еще что-то с ними не так. И купаться, догоняя ушедший далеко-далеко в отлив океан, на них плохо. Отели, что стоят на берегу, строят огромные бассейны, заполняя их через фильтры водой из океана. Есть великолепные пляжи на архипелаге Ля Перла, что в 50 километрах от берега перешейка. Но туда так просто не накатишься. Да и не люблю я пляжи, если честно. Я там сонным становлюсь и сгораю вечно, так что ну их нафиг. Достав из холодильника 3 баночки обезжиренного йогурта без сахара, но зато с фруктами, я вышел на террасу. Еще не очень жарко, еще даже духота всерьез не навалилась, так как она придавит в середине дня. Так что на балконе сейчас хорошо. Сняв с крючка дешевый, но мощный китайский бинокль, посмотрел на огромный круизный лайнер, входящий в канал. На очереди стоял глубоко сидящий «Панамакс». Танкер такого размера, который как раз через наш канал может проходить. И рыбаков прибавилось. С утра самый лов. Ел медленно, напоминая самому себе, что чем медленнее ешь, тем лучше ты сыт. Совсем свихнулся на диете, получается. Одеваться некуда. Возраст. Чего ты хочешь? Затем выпил кофе без кофеина, понятное дело. Посмотрел на часы и решил, раз уж никто пока не звонит, подняться в бассейн. А потом и железки поворочить, если успею. Не успел. Сначала прислал сообщение Висенте и сказал, что машины с такими номерами в Националь нет, а номера числятся за развозным фургончиком, с которого они недавно исчезли, и стареньким Ниссаном, у которого их скрутили на стоянке. Тупик? Ну, вроде бы в прокат сдается много машин, и найти среди них ту, что попала к нам в кадр, даже для полиции было бы сложно. Не говоря уж про нас, кустарей-одиночек. Но уверенность в том, что за Гонсалесом следовали люди криминальные, решительно окрепла. Затем позвонил Витек и сказал, что его на подъезде перехватил Джефф и развернул обратно, не объясняя причин. Сказал, что так надо. Едва я собрался Джеффу звонить, как он проявился сам. «Какие новости? Виктор сказал, что ты его туда не пустил».
2: «Точно, новости».
1: Голос его звучал странно.
2: «Не пустил. Кто-то убил жену и сына Гонсалеса и похитил его дочь. Прямо из дома, в Коста-де-Леста».
1: Я вздохнул, зажмурился, чувствуя, как немеет лицо. Никогда не видел семью Гонсалеса, только его самого. И лишь однажды, но... Страшно это, просто страшно. Потом спросил.
2: «Кто?» «Я же сказал, кто-то», — вздохнул он. «Мы не знаем».
1: «Дерьмо», — выругался я вполне искренне. «Надо было сразу вставить ему в дом наблюдение».
2: «Ты же знаешь, что он отказался. Да и ты не успел бы».
1: «Успел бы. У нас всегда все готово для этого». «Да, Гонсалес отказался. Сказал, что следят за ним, а не за семьей. Если обнаружим слежку за ним, то тогда займемся домом». «Вроде логично, но логика немного хромает. Если он отмывал деньги от наркотиков в Майами, то это были, скорее всего, колумбийские деньги. Как если бы он отмывал в Лос-Анджелесе, то я бы сказал, что деньги мексиканские. Ни колумбийцы, ни мексиканцы из наркокартелей, если собираются кого-то убить, не стесняются убивать заодно и семьи. Они считают, что так эффектнее и эффективней. Может и так, некая ублюдочная логика в этом есть. Странно, что Гонсалес отказался. Денег пожалел или что-то не хотел показывать. А ведь мы могли бы знать, кто к нему вломился.
2: Как это произошло? Пока там полиция работает, но Стив кое-что выяснил. Их затащили в подвал и там застрелили. Оружие не нашли, но предварительно 380-й калибр. По два выстрела в голову. Одним валили, второй шел как контроль.
1: Ты фото получил?
2: Стивен уже передал их в полицию.
1: Ну да, мы работаем до тех пор, пока с полицией дружим. Да и вообще, это их работа искать убийц. Хоть и очень сомневаюсь, что найдут. Вообще, Панама считается спокойной страной, но спокойной по латиноамериканским меркам. Здесь, в столице, например, уровень убийств очень высокий. Но убийства распределяются или по трущобам, которых здесь много, или среди специфической публики, вроде наркотрафикантов, которых тут еще больше. Сальвадорские банды, никарагуанские, колумбийские, гватемальские. В последнее время прибавилось мексиканцев, оттянувших на себя большую часть колумбийского кокаинового трафика. Они тоже почем зря стреляют друг друга. Члены Пандиас в своих барриос стреляют и режут, едва увидят кого-то неправильного на своем клочке земли, и никого это не волнует. А вот турист, например, рискует быть разве что обворованным и ограбленным, но обычно не убитым. И то, если выйдет за пределы сверкающих центральных районов города в неправильное время. Правда, это несложно, потому что главная трущоба Сьюдад-Панама расположена совсем рядом. Это Каско-Вьеха. И в ней одновременно с толпами наркоманов, уличными негритянскими бандами и помойками в развалинах расположен президентский дворец, например, и много посольств, и всякие туристические достопримечательности. Так что выходит, как в кино. Ты туда ходи, а туда не ходи. Такой вот город контрастов. Еще бывают перестрелки на бытовой почве. Нелегального оружия здесь очень много. Пару лет назад по всему городу гонялись друг за другом два джипа с пьяными компаниями и палили почем зря. А за ними гонялась полиция. Остановили, в конце концов. Несмотря на активную стрельбу, обе машины были почти целыми. А пострадала лишь толстая девица в одной из них, которой пуля пробила одну ягодицу и застряла во второй. И все. Так, к чему это я? К тому, что убивают все же много, а убийц находят мало. В случае стрельбы в трущобах их просто никто и не ищет. Чтобы сесть в тюрьму, например, надо начать воровать или торговать наркотиками уже за пределами своей помойки. Тогда полиция очень даже может тебя загрести. Убийство в наркокартелях расследовать еще сложнее. Да и плевать полиции на то, что наркос друг друга убивают. Находят чаще всего просто убийц, бытовых и всяких подобных. Там, где жертва обычный гражданин, так сказать. А вот убийство семьи Гонсалеса, мне кажется, все же наркоубийством. Или все же нет. Убита семья, глава которой отмывал кокаиновые деньги. Все признаки налицо. Что меня смущает? Пожалуй, что внешность тех, кто сидел в машинах. Ну, не бывает здесь убийц европейской внешности. Даже если бы Гонсалеса заказал кто-то из Америки, он все равно бы обратился к кому-то местному. И в машинах были бы типичные местные бандитские морды. И не было бы женщины. Пожалуй, это тоже не в местной традиции. Все в этой ситуации странно. Очень странно. Я поймал себя на том, что так и сижу на скамье, задумавшись, начисто забыв про штангу. Ладно, сегодня упражнение по боку. Найдутся другие дела. Достал телефон, позвонил Кике. Сказал, чтобы тот ехал в офис. А сам спустился домой, переодеться. Расита спала, естественно, так что я старался не шуметь. Привычно надел легкие чинос, просторную гавайку, натянул мокасины на босу ногу. И легко, и удобно. Прихватил сумку из кабинета. На выходе воткнул внутрь за пояс брюк кобуру с хеклером. Заодно также привычно проверив, с собой ли у меня зеленая карточка оружейной лицензии. Сгреб ключи от машины, очки Ray-Ban и ушел, закрыв за собой дверь на ключ. Если у панамца есть деньги, он покупает себе внедорожник Toyota Prado. Скорее всего, белого или серебристого цвета. В результате в центре таких машин много. Так что обладание одной из них делает тебя почти невидимкой. Когда я выбирал машину для себя, то руководствовался в основном этим критерием. Гаражные ворота поднялись, повинуясь команде с пульта, и выпустили меня на Авенида Эквадор, откуда я выехал на Бальбоа, где сразу втолкнулся в поток машин. Выбрался от него по развязке на Каре-дер-Сур и по нему рванул уже вдоль берега, к 124-й Восточной, к огромной промзоне почти что сразу за Коста-дель-Эсте, в которой жил Гонсалес. Снова промелькнул утыканный небоскребами Уотерфронт, на этот раз уже слева. Дорога, поднятая на могучих столбах, повисла над океанскими волнами, затем снова вернулась на берег, возле заправки «Дельта», вывела меня на развязку, проложенную по будущей стройплощадке. Земли уже разровняли, но строить еще не начали. А затем показалось скопление всевозможных, современно выглядящих промышленных зданий. Всякие склады, офисы, фабрики, вроде мебельных, или по изготовлению акрилового волокна. Сборочное производство, целый район, черт ногу сломит. Но опять же, когда я подбирал место под офис, отчасти таким критерием и руководствовался. Я клиентов в офисе не принимаю, выезжаю на встречи. А там именно что штаб-квартира. Даже адреса никто не знает, и никто посторонний там не был. Тойота повиляла по нешироким, забитым грузовиками проездом, нырнула в один из дворов под автоматически поднявшийся шлагбаум. Остановилась у стены склада на очерченном прямоугольнике, рядом с уже знакомым пикапом Nissan. Вышел из машины, ощутив, как усиливается духота. Солнце беспощадно испаряло влагу, что с океана, что с джунглей, с обратной стороны города. Мокрых, болотистых, буквально пропитанных водой. Ну и часам к пяти небо опять разродится дождем. И так каждый день, круглый год. Подойдя к неприметной двери, позвонил в домофон, заодно глядя в камеру. У меня и ключ есть, но как-то не хотелось застать Витька в неудобный момент. Вдруг он еще не проснулся, а вдруг он не один. Витек после того, как я вытащил его из Лахойи, начал устраиваться в городе. И первым делом попытался заселиться в Каско-Вьехо, невзирая на мои предупреждения. Как и подобает хохлу, по себе знаю, он упрямо даже на разумные доводы реагировать не любит. Сказал, что там ему нравится. Пусть и не в самую трущобу залез, с краю поселился, но допрыгался очень быстро. Был изловлен на улице какой-то шпаной, которая не удовлетворилась тем, что выгребла у него из кошелька все, что в нем было, а потащила его еще к банкомату деньги снимать. Его не шибко обильное состояние спас дневной лимит, выдав всего 500. Но жить ему там сразу разонравилось. Витек захотел пистолет, и я отвез его в Клейтон, совершенно американский городишко неподалеку от столицы, в бывшей зоне канала, где один знакомый русский держал оружейный магазин и стрельбище. Там Витьку помогли оформить лицензию, а потом продали ему компактный глок, с которым тот теперь не расставался. А стрелять и более-менее попадать в цель я нашего специалиста сам научил. А еще он начал ночевать в офисе, а если точнее, то в мастерской. Да как-то так вышло, что там и обосновался. Там была хорошая душевая, которую Витек еще и отделал получше сам, после чего она стала выглядеть так, словно ее украли из хорошего отеля. А затем в одну из комнат завез двухспальную кровать, еще какую-то мебель, да и остался. Ну, а я не возражал, потому что без дела он сидеть не мог, все время возился или с компьютерами, или с чем-то еще. И в основном по делу. Ну и офис все время был под присмотром, и специалист под рукой. Электрозамок в двери щелкнул, я зашел внутрь, снова с облегчением вдохнув кондиционированный воздух. Внизу у нас была одна большая комната, которая использовалась и как склад, и как мастерская, и даже гараж при необходимости. Потому что в нее можно было заехать через поднимающиеся ворота. А на втором этаже был, собственно, офис и комната, в которой спал Витек. «Ты уже здесь?» — крикнул я снизу лестницы. Вроде глупый вопрос, но на самом деле открыть мог и не Витек.
3: «Здесь!»
1: — послышался ответ. Кивнув, я поднялся наверх. И сразу столкнулся с Белен, пухлой, густо-смуглой девочкой, родом из Мексики, в прямоугольных очках, на круглом лице и с блестящими черными волосами, убранными в хвост, которая работала программистом в каком-то банке, с которой Витек познакомился каким-то непонятным для меня сетевым способом. Но секс, похоже, у них был традиционный, без всякого хай-тека. Надеюсь. Красавицей она не была, но была обаятельной болтушкой, а еще у нее были очень хорошие глаза и совершенно замечательная улыбка. И Витек, как зачастую с такими тощими хлопцами и бывает, любил девиц попухлей, так что Белен в его стандарт вполне укладывалась. Может, даже олицетворял этот самый стандарт. В любом случае, Белен с чего-то взялась Витька чуть не боготворить, непонятно за какие заслуги. Ну и ночевала здесь чуть не каждую ночь. Ее я в виду и имел. «Хотите кофе, хефе?» — спросила она меня сразу. Белен себя здесь как дома чувствовала, а иногда даже бралась быть кем-то вроде секретарши. В общем, своя совсем. Кофе она как раз и варила, пристроившись в крошечном кухонном уголке нашего офиса. Офис был просторным, но скромным. Длинный стол, дешевые стулья с пластиковыми сиденьями, все с фабрики, что расположилась на этой улице, и штамповала подобную мебель. На серых стенах несколько больших фотографий с черно-белыми видами старой Панамы. Без них тут вообще как в бункере было бы. «Нет, спасибо, я лучше воды», — отказался я, направившись к холодильнику. Белен меня опередила, открыв дверцу и вытащив маленькую бутылку минералки. «Стакан?» «Нет, спасибо, я так», — кивнул я, принимая сразу запотевшую бутылку у нее из рук. Кофе, как оказалось, варился Витьку. Белен закончила и сразу убежала. Я увидел в окно, как ее маленькая серебристая пиканте выехала из двора. И сразу же в ворота заехал наш белый Юрвен. Кики появился. «Витек, давай запускай вчерашние ролики на большой экран, будем смотреть вместе», — сказал я после того, как дверь внизу хлопнула, пропуская Кики. «Может быть, что еще заметим?» Глава четвертая. Посмотреть все мне не удалось. Снова позвонил Джефф и на этот раз попросил встречи. «Без проблем. Куда надо подъехать?» «Просто поболтать мы и не в такое время сможем встретиться. Так что Джеффу что-то нужно».
4: «Ты у себя в офисе?» — уточнил он.
1: «Точно.
4: Могу через 10 минут быть в метро Молли, если тебе удобно. В гриле таверн. Не против?»
1: «Нормально». «Мне туда тоже рукой подать, как раз с обратной стороны промзоны. А у Джеффа со Стивом вообще никакого офиса нет. Так что он как раз больше по барам и ресторанам с людьми встречается».
4: «Там и увидимся».
1: «Буду». Я отключился и повернулся к Витьку и Кике. «Тогда вы сами досматривайте. Если интересное обнаружите, высылайте фото, хорошо? Я к Джеффу».
3: «Да все понятно».
1: Кивнул Витек, не отводя глаз от экрана, по которому он в замедленном режиме двигал белый акцент.
3: «Если что, то мы сразу...»
1: Не теряя времени, подхватил сумку и сбежал вниз, во двор. Машина уже раскалилась на жаре так, что пришлось опустить окна, пока кондиционер не включится в полную силу. Помогало слабо, но все же застоялый воздух из салона вытянуло. Выехал со двора, разминувшись длинным 18-колесником. Проехал до авенида Хосе Августина Аранхо. Свернул направо и через несколько минут парковался у метромолла. Большого торгового центра, по выходным забитого так, что машину некуда приткнуть. Но сейчас не выходные, а будни и время рабочее. Так что стоянка возле него была, если не пустой, то вполне свободной. Мест хватает. Вход в гриль и таверн был не в самом молле, а сбоку. Через симпатичную террасу, уставленную столиками с бело-зелеными скатертями. Огляделся. Ни Джеффа, ни Стивена пока не было. То есть я первым добрался. Выбрал столик на террасе, в тени, сел спиной к витрине. Официантка, невысокая, смуглая, полная женщина с густыми вьющимися волосами,
2: подошла почти сразу. «Большое пиво пока», — сказал я. «И три меню, пожалуйста, я жду кое-кого».
1: «Спасибо, кабальеро»,
2: — поблагодарила она и быстро ушла. Пиво ждать пришлось недолго. Вернулась она почти что сразу, выставив передо мной быстро запотевающий высокий бокал. «Хейнекен у них за дежурное разливное. Ну и хорошо. Он мне как раз и нравится». Едва пригубил, в дверях показались Джефф и Стивен. Обоим было за 50. Джефф высокий, под 2 метра ростом, мощный, чуть отяжелевший с возрастом, руки толщиной с хорошее бревно, покрыты татуировкой. Выражение лица всегда мрачное, но на самом деле он на редкость добродушный человек, как обычно и бывает с людьми большими и сильными. Одет всегда полутактически, под свободно свисающей рубашкой видны очертания кобуры. Компактных пистолетов он не признает, носит полноразмерный XD 45-го калибра. Местные законы против этого не возражают. Есть разрешение, и носи как хочешь. Хоть скрытно, хоть открыто. Мы с Джеффом, пожалуй, что друзья. Во всяком случае, вместе выбираемся оут или ходим на стрельбище. Работа сближает, особенно такая. Когда он сел на стул, тот жалобно скрипнул. Стивен ниже и толще Джеффа. Очень быстро говорит, причем с таким сильным ирландским акцентом, что я даже не всегда понимаю все с первого раза. Он лысый, причем лысый совершенно. Ни волос, ни бровей, ни ресниц, даже на руках нет волос. Глядя на него, вспоминаешь выражение, как бильярдный шар. Это прямо про него. Посидели с меню, дождались официантку, сделали заказ. Здесь антрикоты хорошо жарят, вот себе такой попросил. После того, как женщина с заказом удалилась, я, наконец, спросил. «Зачем встречаемся?»
5: «Гонсалес хочет найти дочь», — ответил Джефф. «Хочет, чтоб ее нашли мы».
2: «Вот как? Полиция здесь умеет искать похищенных», — удивился я. «Он что, не хочет иметь с ними дело?» «Похищение — латиноамериканский бизнес. И на борьбе с ними местная полиция националь руку давно набила. Впрочем, речь идет о таких похищениях, при которых обращаются за выкупом, а пострадавший обращается, соответственно, в полицию. Но есть люди, которые боятся того, что может всплыть при расследовании. И именно они ищут обходные пути, как в этом случае».
1: «Он с ними уже имеет дело. Все формальности соблюдены», — вступил в разговор Стивен. «Он, как сам говорит, хочет использовать все возможности. И он платит».
2: «Я никогда не искал людей. Развел я руками. И никогда не работал в полиции. И никогда никому не говорил здесь, что умею вести расследование. Я специализируюсь на безопасности, но как раз мои умения Гонсалесу не понадобились».
1: «Я умею искать людей», — ответил Стивен. «И у меня есть контакты. Но если мы пойдем своим путем, то ты тоже понадобишься. Наверняка. Поэтому хотим уточнить, можем ли мы на тебя рассчитывать?»
2: «Если платите и не предлагаете заниматься тем, что я не умею, рассчитывайте. Это деньги. Убийство семьи клиента — трагедия, но мне еще нужно и зарабатывать на жизнь. Но насколько вообще реально ее найти самим? У полиции больше возможностей, если Гонсалес с ними сотрудничает».
5: «Гонсалес много не договаривает», — снова заговорил Джефф. «Стив его проверил по своим каналам сегодня и узнал много интересного, неожиданного скорее».
1: «У Гонсалеса не было проблем в Майами, никто его не преследовал», — заговорил Стив. «Занимался он разными делами, но, похоже, ничего особо криминального в них не было. Скорее, просто сомнительные сделки, которые разве что комиссию по ценным бумагам заинтересовать способны. И то не заинтересовали».
2: «Даже так?» — удивился я.
1: «Именно так. Вся информация по местным экспатам с наркопрошлым есть у Билла Мерфи. Знаешь его?»
2: «Слышал о нем». «В нашем узком сообществе о нем все слышали. Мерфи сидит в Панаме от ДЭА, американского агентства по борьбе с наркотиками. Сидит очень хорошо, со связями вплоть до президента. Да ну и понятно. Когда-то американцы в этой стране разогнали армию и арестовали президента как раз по обвинению в приватизации наркопотоков. Идиоты по сей день считают его борцом за что-то там светлое. Но это не так. Такого грязного политикана, как Нарьега, надо было поискать. И с тех пор большие дяди с севера за Панамой сильно приглядывают, что, впрочем, не слишком помогает остановить поток контрабанды белого порошка. Так вот, у Билла Гонсалес никакого интереса не вызвал. В его базах данных не значился. Я с ним пару часов назад говорил». «Тогда откуда слежка?»
1: «Мы не знаем», —
2: пожал он плечами.
1: «И сам Гонсалес уверяет, что понятия не имеет».
2: «Он вообще как, адекватен?»
5: «Я бы не сказал», — покачал головой Джефф. «Он в полном помрачении. Он убит горем и сходит с ума. Но на нашем приватном расследовании продолжает настаивать. Я и не вижу причин, почему мы должны ему отказать. Он и платит, и понимает все риски, и всегда есть вероятность того, что у нас что-то получится. Даже мы так думаем.
1: Что полиции известно?
3: Ничего.
5: Стивен поморщился и отпил из бокала.
3: В самом доме были камеры и работала запись, но тот, кто все сделал, нашел рекордер, на который все писалось, и унес с собой.
5: Соседние дома, въезд.
3: Камеры с соседних домов, где они были, показали, что на улице за это время проехало примерно 5 машин. Сейчас они пытаются выяснить, кто это был. Надолго, что интересно, ни одна машина не задержалась. Если и останавливалась, то очень ненадолго. Настолько ненадолго, что...
5: Я понял. Настолько ненадолго, насколько необходимо, чтобы высадить убийц, например.
3: «Дважды не проезжал никто», — добавил Стив. «Пешком к вилле подобраться нетрудно, ты сам знаешь, но все равно в какую-то камеру попадешь. Никто не попал».
5: «Значит, все же на машине».
3: «Выходит, что так. На одной привезли, на другой увезли».
5: «На въезде камера есть?»
3: «Есть. Записи тоже смотрят, но тут еще одна проблема».
5: Стивен поморщился так, словно у него зуб болел.
3: «Расследование ведет Фуэнтес. Знаешь такого?»
5: «Нет».
3: «Неважно. В общем, он не очень склонен сотрудничать с посторонними, и подходов к нему мы не знаем».
5: «Стив, чем могу, помогу».
1: Я сразу понял, что Стив намекает на Висента, который сидит в информационном отделе полиции и по факту допущен почти что к любой информации.
5: «Не знаю только, какие будут расценки за доступ к информации о таком убийстве. Это не номер проверить».
3: «Я понимаю, и Гонсалес все понимает». «Гонсалес платит 1 000 000 за дочь, если мы найдем ее живой. И 1 000 000 за убийцу. Или убийц.
5: Живых?»
3: «С доказательствами», —
5: мрачно усмехнулся он.
3: «Лучше живых, чтобы могли говорить, я думаю. Прямо он это не сказал, но намекнул очень понятно».
5: «Я его понимаю. Ладно, договорились. Вы с ним встречаться собираетесь?»
2: «Сегодня вечером», — снова заговорил Джефф. «Хочешь присутствовать?»
5: «Я должен понимать, с чем имею дело. Так что да, хочу».
2: «Он сейчас остановился в Ocean Club. Там встретимся в 20:00.
5: «Где именно?»
2: «Я позвоню, пока не знаю. Договорились?»
5: «Договорились».
1: «Да, договорились. Разделить 1 000 000 интересно. Возмещение расходов тоже. Но мне очень хочется увидеть тех, кто убил его семью. И даже подержать за горло. Очень-очень хочется. Пусть даже я никогда не видел ни жену Гонсалеса, ни его детей».
0: Глава 5.
1: Договориться легко, а вот сделать все — это куда труднее. Но какая-то фора у нас есть, наша видеосъемка. Готов поручиться за то, что следившие нас не раскрыли. А следовательно, не знают, что лица четверых из них, пусть и частично укрытые очками, есть на фото. Есть еще 2 машины, пусть с краденными номерами, но это тоже кое-что. Следили за Гонсалесом для того, чтобы точно знать. Он не появится дома в неподходящий момент со своим шофером и телохранителем Дарко, сербом, который повоевал в свое время и теперь всегда был вооружен. Следили не один день. Если Гонсалес успел заподозрить, следовательно, выжидали. Немного для начала, но что-то есть. Что-то это всегда лучше, чем ничего». Я снова нырнул в промзону, в ее суету, толкотню грузовиков и грязноватые улицы с травой, выбивающиеся из земли под бетонными заборами. На дороге оказался за низким широким трейлером, медленно везущим экскаватор. Не обогнать, не свернуть. Он ехал прямо туда, куда нужно было мне, выстроив за собой целый хвост терпеливо волочащихся машин. Затем я с облегчением свернул в сторону под шлагбаум, открыв его с пульта. Все, на месте. Духота, как обычно здесь и было, все сгущалось и сгущалось, становясь настолько ощутимой, что ее хотелось руками от себя отгонять. Дождался, пока разглядевший меня в камеру Кики откроет дверь, поднялся наверх.
5: «Ну, что у вас?»
2: «Кое-что есть»,
1: — сказал Кики, кивнув в сторону Витька, который с отчаянно увлеченным видом смотрел в экран монитора. Верный признак того, что и вправду нашли. Сам Кики при этом чистил, разложив на старой газете «Мосберг» — помповый дробовик, который мы хранили здесь на всякий случай. Все верно, в этом климате оружие чистить надо часто. А если оно из нержавейки, так просто каждый день. Иначе ржавчиной пойдет.
3: Поэтому мало кто в этой стране держал большие арсеналы. Смысла нет. Чистить замучаешься или держи постоянно в консервационной смазке. Впрочем, хорошие кондиционеры спасали положение. Так что я все же немного драматизирую. Вить, что нашли?
1: Лицо нашли. Сейчас закончу и покажу.
3: Хоть Витёк и не любил, когда ему через плечо заглядывают, я решил на его слабости наплевать и заглянул. И увидел сильно увеличенную и очень искаженную фотографию мужского лица. Причем сразу понял, что это именно тот человек, который ехал с женщиной в акценте.
1: «В стекле соседней машины отразился»,
3: — пояснил Витёк, выразительно вздохнув, чтобы дать понять, что я ему мешаю.
1: «Сейчас почищу, растяну и покажу, хорошо?»
3: «Ладно, давай». Хлопнул я его по плечу и направился к кофеварке. Выловив из коробки капсулу с декафом, вставил в машину, нажал кнопку. Зажужжал насос, в чашку полилась тонкая струйка. В офисе вкусно запахло, даже Кики поднял голову. «Хочешь?» — предложил я ему.
2: «Я сам потом сделаю», — хмыкнул он. «Не понимаю смысл кофе без кофеина».
3: «Я тоже не понимаю, но мне нравится». Небольшая чашка налилась под край, я вытащил капсулу и выбросил ее в мусорку. Кофе был... да нормальный, как обычно. Пока допил, Кики закончил с ружьем, а Витек объявил.
1: «Готово!»
3: Человек в акценте, сидевший за рулем, зачем-то снял очки ненадолго и посмотрел влево, в сторону соседней машины, и отразился в тонированном, почти черном стекле. И Кики, спасибо ему за зоркость, это заметил. Витек почистил изображение, растянул, компенсируя кривизну стекла, и получил, пусть и не самый лучший, но вполне внятный портрет. Довольно молодой, не старше 30 мужчина, с приятным и даже, по-иному и не скажешь, симпатичным лицом. Короткий прямой нос, вздернутые брови, плотно сжатые губы, рот странно маленький, с тонкими губами. Национальность? Может быть, ирландцем или англичанином. Ну, такой примерно типаж все же. Хотя ставить бы на это не стал. «Ну ведь это уже что-то», — вполне серьезно сказал я. «Это уже лицо».
1: «А то!»
3: — загордился он. «Распечатай несколько штук и скинь мне на почту. И в WhatsApp, хорошо?»
1: «Сделаю».
3: «Он сделает. А я что с этим фото сделаю?» «Стиву отошлю для начала. И Висенте. Им американцы поставили программу поиска по фото. Может быть, это лицо где-то мелькало? Кто знает». «Вить, все остальные морды на бумаге распечатай, хорошо? Плевать, что в очках».
1: «Сделаю!»
3: — повторил он. Усевшись на диван, вытащив свой планшет, дождался, когда он включится в сеть. Проверил почту. Витек фото успел выслать. И сразу переслал его Стивену и Джеффу с сопроводиловкой, чтобы времени не терять.
2: «Хефе, для меня что-нибудь есть?» — спросил Кики.
3: «Может быть, но пока не знаю. Будь пока здесь или в пределах досягаемости, хорошо? Я позвоню, если потребуешься».
2: «Если не потребуюсь, тоже позвони», — усмехнулся он. «А то меня жена домой не пустит».
3: «Обязательно». «Все верно, а то он так на круглосуточное дежурство останется. Опять же, крайне нетипичная для латиноамериканца черта. Такая убийственная обязательность». «Так, от Стива подтверждение пришло, что он фото получил». Отстукал ему в ответ. «Знаешь его?» «Нет». «Жаль, но было бы интересно, если бы знал». «Снова сообщение, уже для Висенте». «Есть фото для проверки, все как обычно. Сможешь?» Ответ был лаконичным и пришел почти что сразу. «На Gmail». «Куда сказали, туда и выслал». В ответ пришло еще одно сообщение. «На PayPal еще ничего не пришло». «Ну да, за автомобильные номера я деньги еще не отправил». Отстукал в ответ. «Проверь через 5 минут». Открыл свой PayPal и сразу отправил $100. Отношения надо не только поддерживать, но и укреплять. Все, с этим закончили. Что еще осталось? Еще остался клиент, который хочет проверить потенциального партнера. Другие дела тоже забрасывать не надо. Точнее, даже не партнера, а покупателя на часть бизнеса. Клиент закупает запчасти для машин в Бразилии, собирает их на складах здесь и отправляет покупателям дальше, чуть не по всему миру. Особо не процветает, так что предложение на покупку его удивило. А учитывая то, что по примерно такому же маршруту идет белый порошок из Колумбии и Боливии, и бизнес продается не весь, а только его часть, продавец очень опасается оказаться по уши в дерьме. В общем, до вечера займусь его делами. Полез в телефонную книгу, нашел номер одной гондурасской адвокатской конторы, которая открыла филиал в Панаме. дождался мелодичного женского голоса и сказал: «Мне надо встретиться с адвокатом Паломаресом. Как вас отрекомендовать?» — поинтересовался.

0: Глава шестая. Офис Абахадес Паламарес и Гарсии находился на Бия Испания, в здании, принадлежавшем к банку HSBC. Туда довольно долго пришлось проталкиваться через пробку, с которыми здесь все хорошо. Особенно по той причине, что местные водители все правила по возможности игнорируют, что заставляет меня вспоминать родную Москву и заодно плохо думать о родной стране. Как-то по этому параметру не дотягиваем мы до звания цивилизованных. Встать было негде, но меня ждали. И опять же, все вышло, как в Москве. После того, как я протиснулся между такси и красным дьяволом, упитанный охранник в серой униформе отодвинул металлический барьер и показал мне, куда можно встать. Потом с удовольствием получил от меня немного денег. Закрыв машину, в очередной раз ощутив, как на жаре почти мгновенно все поры тела пробиваются потом, я прошел в стеклянный подъезд здания, где столкнулся с приметой уже чисто панамской. Средних лет плотным мужичком в легких брюках и белой рубашке, державшим в руках помповый дробовик. На груди у него был бейджик «Безопасность». Здесь много охраны, сплошь вооруженной. Много заборов. Те заборы, что вокруг хороших отелей, например, с ягозой поверху и с камерами. Не будет их, украдут все, что только можно. Офис был на втором этаже, массивная темного дерева дверь, рядом на кремового цвета стене табличка с названием фирмы. Домофон, щелчок электрозамка, и я оказался в претенциозно обставленной приемной. Напротив стойки, за которой сидела смуглая и скуластая, но очень симпатичная девушка, белозубо заулыбавшаяся навстречу. «Добрый день, сеньор Руднев», — заговорила она, вставая. «Адвокат Паломарес как раз заканчивает встречу и сейчас вас примет. Хотите кофе или воды, или чего-то другого?» В Панаме, как и во всей Латинской Америке, пунктуальность не считается одной из главных добродетелей делового человека. Мне надо было приехать позже, но этому я как раз научиться не могу. Вечно прихожу вовремя или даже раньше, чем надо. Привычка — вторая натура. «Просто воды, Росио», — улыбнулся я в ответ. «Как поживаете?» «Прекрасно, сеньор Руднев». Она заулыбалась еще лучезарней, а я между тем отметил новые часы Булгари у нее на руке. Похоже, что с адвокатом Паломаресом у нее действительно все хорошо. Часы позволяют предположить, что Росио уже переросла статус секретарши и вполне подходит для положения освобожденной любовницы. Но тут, я думаю, палка о двух концах. Станешь просто любовницей, и уважаемый адвокат возьмет новую секретаршу. И кто знает, что он ей будет дарить и чем это все закончится. К тому же его жену тоже не следует сбрасывать со счетов. Планшет. Планшет помогает ждать. У меня в нем игры вроде Клондайка и Маджонга. В нем сим-карта и, соответственно, доступ в интернет. В общем, без него было бы намного хуже. Поэтому я уже привычным и тренированным движением извлек его из сумки и включил. Росио принесла мне стакан воды со льдом на маленьком лаковом подносе. Поставила его на кофейный столик рядом. Когда она возвращалась к своему столу, я отметил, что зад у нее все же великоват, а ноги коротковаты. Впрочем, крупный зад здесь за недостаток не считается. Про маленькие попы говорят, что она но асекака, то есть не какает. У Росио с этим физиологическим процессом должно быть все хорошо. Ждать, к удивлению моему, пришлось действительно недолго. Минут 10, не больше. Дверь кабинета распахнулась, и оттуда вышел какой-то совсем пожилой, благообразный сеньор, а за его спиной, жестами приглашая меня пройти к нему, стоял адвокат Паломарес. Офис у него был, как у любого преуспевающего адвоката, то есть просторный, уставленный дорогой тяжелой мебелью под старину, с многочисленными, совершенно непотрепанными томами законов на полках, дипломами в рамках и кубками за достижения в гольфе. Сам адвокат Паломарес убелен почтенными, хоть и довольно ранними сединами. Одет в пошитый портным костюм из тонкой шерсти, носит галстук от Маринеллы. Хоть сам он панамец, но выглядит как чистокровный испанец, каким, наверное, и является. Хорошие семьи в Латинской Америке с местным населением обычно не смешивались. И если присмотреться, например, к политическим новостям любой страны, в которой не победила революция, то заметишь, что внешность политиков обычно очень сильно отличается от внешности большинства населения. Равно как и внешность богатых людей. Практически разные расы.
1: «Сергей!»
0: — поприветствовал он меня, протягивая руку. Отношения у нас сложились достаточно неформальные. Мы обменялись рукопожатием. «Присаживайся». Он показал на широкий мягкий диван,

0: Он и сам опустился в кресло напротив.
1: «Кофе? Чай? Воды?»
0: «Нет, спасибо, я сразу к делу». В руках у меня оказался блокнот, тот, что в Америке называют «legal pad», то есть большой, с перекидными желтыми листами, на одном из которых я сделал для себя выжимку из основных сведений, которые удалось добыть. По моим выводам, получалось, что покупатель, может, и выгодный, но совершенно непонятный. Компания зарегистрирована на Виргинских островах, причем учредителем у нее другая компания, уже гибралтарская. А покупателем будет выступать панамская фирма, учрежденная Виргинской. Источник денег пока никак не прослеживается, так что говорить о нем просто рано. У компании есть офис в Панаме, в Колоне, в свободной торговой зоне. Ну, у любого торговца наркотиками в больших объемах тоже найдется офис в этом месте. Это кратко. А за большее я пока не брался, а за него уже платить нужно. В общем, что угодно может быть. Выдал я удивительно конкретный вывод.
1: «Странно было бы ожидать другого», —
0: хмыкнул Паломарес, дослушав меня до конца.
1: «Возьмешься выяснить больше?»
0: «Возьмусь. Насколько больше? По бумагам или...» «Или в данном случае подразумевают, что можно и последить за людьми, и подслушать попытаться, и походить ногами, расспрашивая».
1: «Мне бы весь набор»,
0: — развеял Мануэль мои сомнения. «Странно. Весь набор стоит дорого, а сделка вроде как предполагается рядовая. С чего вдруг его клиент будет столько платить, если он не процветает? А Мануэлю явно хочется, чтобы сделка состоялась». «Мы поработаем», — кивнул я. «Дело лишь за авансом и соглашением об оплате.
1: У меня есть полномочия подписать».
0: «И заплатить?» — уточнил я.
1: «И заплатить. Деньги уже на моем счету».
0: «Интересно. Ну ладно. Придется кататься в Колон. При мысли об этом я поморщился. Мерзее города в мире нет, наверное, каким бы его ни видели пенсионеры с круизных судов, проходящих мимо. Но Колон расположен на входе в канал со стороны Карибского моря, и через него идет весь грузопоток».
1: «И вот еще что», — снова заговорил Мануэль. «Мне хотелось бы, чтобы ты взялся за безопасность всей сделки».
0: Он добродушно улыбнулся. «Ману, ты ведь сильно темнишь. Что опасного в сделке по продаже торговой компании? Даже если покупатель — наркотрафикант и собирается гнать порошок тоннами, он все равно не заинтересован в шуме и безобразиях. Только тишина приносит деньги. Чего ты опасаешься?»
1: «Тут есть тонкости», — перебил он меня. «Я тебе все объясню. Воевать не потребуется, и бизнес легальный, ты сам все увидишь, просто партнер такой. А где в Панаме других брать? Просто я сам не знаю, но что-то мне покоя не дает».
0: Выдал он совершенно неожиданное.
1: «Я бы вообще отсоветовал Пабло бизнес этим продавать, но у меня нет для этого ни единой причины, понимаешь? А у него дела совсем под гору покатились. Продажа — это спасение. В общем, он готов платить. Это даже не я придумал, а он сам».
0: «Хм», — задумался я. «Шестое чувство со счетов сбрасывать не стоит, потому что интуиция — это что-то такое, что ты вроде бы заметил, но не обдумал. А подсознание над этим продолжает работать и тебе подсказывает». Выдал я свою личную теорию. «Ты бы подумал хорошо, что тебе там не понравилось».
1: «Я подумаю».
0: «А теперь скажи, что ты конкретно хочешь».
1: «Да все как обычно. Организуй встречи так, чтобы никто не прослушал. Убедись, что нет наблюдения. Проверь, кто приезжает с этим партнером».
0: «Ману, а кто может прослушивать?»
1: «Да кто угодно».
0: Улыбнулся он во все 32, пристально глядя в глаза.
1: «Просто проверяй, хорошо? Я на твою почту сейчас вышлю всю информацию по моему клиенту, а ты займись, хорошо?»
0: «Давай аванс, и я начал работать».
2: Влезать в откровенно незаконный бизнес совсем не хочется. Даже боком. А в Панаме их три стандартных. Наркотики, оружие и отмывание денег от первого и второго. И за каждым пригляд от всевозможных агентств, в поле зрения которых просто не хочется попадать. То есть, если мешать вести прослушку и слежку каким-нибудь антинаркотическим энфорсерам, то они могут обидеться на тебя персонально. И мне на самом деле хочется, чтобы те же наркос прослушивали, ловили и сажали. Мне вовсе не хочется им помогать. На сей счет Мануэль в курсе. Так что не думаю, что он бы попытался меня втравить в работу с наркотой. Не станет. Не рискнет. Но обмануть все же может. Точнее, утаить информацию. Может быть и так, что у клиента есть причины быть пугливым. Просто мне он не говорит.
1: «Слышал про семью Гонсалеса?»
0: — неожиданно сказал он. «Знаешь его?» — насторожился я.
1: Естественно, мы оформляли ему паспорт инвестора, когда он сюда переехал. Ну и его семье, упокой Господь их души.
2: Мануэль быстро перекрестился.
1: Он через нас оформлял покупку дома. И я делал для него еще пару работ после этого.
2: Вот как, задумался я. А ты можешь мне сказать, почему он сюда перебрался?
1: Я не знаю,
2: адвокат развел руками.
1: Но даже если бы и знал, то тебе бы не сказал. Вся информация попадает в разряд конфиденциальный.
2: А что ты можешь сказать? Паломарес посмотрел на меня задумчиво, потом вдруг спросил.
1: Гонсалес объявил награду?
2: Объявил, подтвердил я.
1: И ты взялся искать, или Стив с Джеффом?
2: Предполагаем, взяться... Чуть придержал я карты. Если решимся. Так что ты вообще можешь про него рассказать?
1: Ты лучше задавай вопросы.
2: Я свой уже задал. У него были проблемы в Америке?
1: Я же сказал, что не знаю.
2: Мануэль вздохнул.
1: Но мне потом звонили из Майами, интересовались им.
2: Закон?
1: Нет, частный сыщик. Задавал вопросы. Общие.
2: Сразу ответил он на еще не прозвучавший вопрос.
1: «Ничего конкретного, я его сразу отшил. Если хочешь, я могу отыскать его адрес. Он назвался Иросио... Нет, тогда была Рита. Да, Рита. Рита нашла адрес его конторы, но больше это ни во что не вылилось».
2: «Я был бы очень благодарен, Ману». Мануэль вышел из кабинета, я услышал голоса из приемной, потом заработал принтер. Когда адвокат вернулся в кабинет, он дал мне лист бумаги с отпечатанным адресом. «Майами. Некто Уильям Брю. Адрес, телефон, электронная почта». «Спасибо», — кивнул я. Затем спросил. «Ману, скажи, Гонсалес здесь скрывался?»
1: «Я не знаю»,
2: — опять усмехнулся он.
1: «Но мнение у меня есть. Он от чего-то сбежал. Но закон его не разыскивал, и он не слишком опасался кого-либо. Просто почему-то вынужден был бросить все дела там и переехать сюда». Я понял из разговоров, что уже отсюда он пытался что-то там закрыть, вытащить, решить, какие-то проблемы. Так бывает только тогда, когда люди уезжают в большой спешке. Больше сказать ничего не могу.
2: Когда я вышел из кабинета, в приемной уже ожидал невысокий коренастый человек с наголо обритым черепом и небольшой бородкой, одетый дорого и вычурно. По виду мексиканец, а род занятий так и вовсе не оставляет сомнений. Впрочем, Паломарес и Гарсия еще и уголовные дела ведут, так что в офисе кого угодно можно встретить, удивляться нечему. Охранник у машины приветливо заулыбался, отодвигая барьер и приостанавливая поток машин в переулке, давая возможность моей Прадо выехать задом. А дальше я уже выбрался на Биа Испания и, влившись в поток, поехал в сторону океана. Хочу еще и домой заехать, посмотреть, что там прислал Мануэль. Мне из дома потом намного удобнее и ближе ехать в Ocean Club. Машин на улицах было много. Я оказался за какой-то совсем древней Тойотой, забитой пассажирами так, что я их даже по головам не мог пересчитать. И при этом дымивший настолько немилосердно, что пришлось включить кондиционер на рециркуляцию. Небо понемногу затягивало тучами, но лучше на улице от этого не стало. Надвигался ежедневный ливень, перед которым духота была обычно такая, что самому дождю уже как ребенок радуешься. И когда выехал на Авенида Бальбоа, на город обрушился дождь. Потоком, водопадом. Словно где-то сверху прорвало сразу все трубы. Людей с улиц как метлой смело. По ветровым стеклам машин заметались дворники. Серая поверхность показавшегося океана покрылась частой бегущей рябью. Стоявшие на дальнем рейде суда скрылись за серой занавесью ливня. Громада башни Деста не надвинулась. Когда я свернул с дороги, поднялись ворота гаража, пропуская машину внутрь. Расситы дома не было, но в телефоне я обнаружил сообщение. Папе я в спортзале. Не услышал, как оно пришло за шумом дождя в машине. Ну да у нее как раз спиннинг. Ладно, у меня пока своих дел хватает. Потом Гонсалес, а уж после него, если получится, можем куда-нибудь выбраться. Быстро переодевшись, забрался на велотренажер, включил компьютер. Сначала через скайп набрал номер частного детектива из Майами, но никто не ответил. Тогда быстро написал письмо по указанному адресу, попросив связаться со мной. Аргументировал тем, что мне известно о том, что Уильям Брю искал Гонсалеса, и сейчас у меня, возможно, есть полезная информация. Может, и ответит, а может, и нет. Ищут обычно ровно настолько, насколько клиент платит. Так, теперь о новых клиентах. Мануэль прислал довольно много всего. Но ничего особо интересного я не нашел. Компания по перепродаже запчастей существует лет 10 уже. В истории никакие не влипало. Глава вроде бы добропорядочный гражданин. Вроде нормально, но перевалка грузов здесь — самое классическое прикрытие для экспорта кокаина. Хотя при этом Ману уверяет, что наркотиков в деле нет. Второй участник сделки неизвестно кто. Ману опять же говорит, что чего-то опасается. Надо встречаться с клиентом, и надо проехаться в колонну.

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rансис.орг.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.